0: по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
1: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, где, как предполагается, находился личный состав. Но это вот то, что прозвучало основным. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающийся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел Орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система, кинетический удар является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
0: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение Орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты Орешник. Евроньюс пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25%. ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 0,25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Телеграф пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
0: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних 2 дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. как-то, а с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбит ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
5: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
6: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
5: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
7: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата, работало 20 человек, осталось 5, и сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
5: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костельгину.
8: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. Потому что в индикаторах риска, как которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
5: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
9: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На трех пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
5: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 45-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсаций. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 миллиона 200 тысяч рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн-Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирования у туров на Мальдивы – 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. В Москву идет похолодание и дожди. В ближайшие дни температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Особенно холодно будет во второй половине недели. Из-за циклона и северо-западного ветра температура днем будет на несколько градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
11: Находимся за одним из холодных атмосферных фронтов. Атмосферное давление у нас будет понижаться. Мы будем сначала вообще практически в центре глубокого высотного циклона, что очень редко для летней периода. И потом мы будем находиться в его тылу. И это все говорит о том, что предстоящая неделя будет облачная, с дождями практически каждый день, различной интенсивности и довольно холодная. То есть будет дальнейшее понижение температуры. Понедельник. Минимальная температура в Москве 13-15 градусов. Дневная температура 18-20. И сохраняется северо-западный ветер. Во вторник облачная погода, временами дождь. Минимальная температура в Москве будет около плюс 10 градусов. Дневная температура 13-15. Причем погода будет довольно ветреной. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, поэтому эффективная температура будет казаться где-то в пределах 10-12 градусов, не более того. До пятницы включительно температура воздуха продолжит понижаться. Дожди уже будут иметь кратковременный все-таки характер, тыловая погода, как мы говорим. Минимальная температура будет в пределах 7-12 градусов, дневная температура 10-15. И пока что прогнозы показывают, что четверг и пятница будут самыми прохладными днями. Минимальная температура будет в пределах плюс 5, плюс 10 градусов. И дневная температура 10-12, не более того. То есть температура воздуха будет градусов на 5-6 ниже климатической нормы. Май месяц закончится прохладной погодой, если не сказать даже холодной для этого времени года.
0: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отмечал, что холодный финал весны определит не жаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. В Москве ночная норма плюс 11,5, дневная плюс 21,7 градуса. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
12: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24-м году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
13: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, правды, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение какое-то, тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там не было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
12: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
14: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159-й прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще обнаследствие. Но вероятнее всего, значит, теперь если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
12: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебан, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
15: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду. Хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
16: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного. Напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да. У меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
15: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старости, Ирина Старостина.
17: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
18: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
17: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. налогообложения, мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
15: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный, в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
19: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям. Много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, два, три уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
18: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
19: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
15: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу, отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
20: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требований суверенитета над Ормузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Тегеран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Ормуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Ормуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации New York Times о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана третьей стране, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка Поливана. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары.

0: перемирия до времени после промежуточных выборов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизел» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
2: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
3: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
2: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца, глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула, продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
4: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что бы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся. Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
2: Но экспертиза – это дорого. И, по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
1: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
5: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. Российские железные дороги всегда в рамках экономического форума

0: назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
1: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
2: До реставрации, после прохождения на территорию вокзала, вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. Обновили и зону КАЗ. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда КАЗ. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны напротив, идентичная, показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый. А вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз, и вообще все пространство очень светлое.
1: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Магнитогорск. 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
3: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Заванта» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилова перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спирцяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Брент завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Священное слово «дача» сезонно вернулось в лексикон москвичей. Из заново переосмысленных стародачных мест, с каждым годом набирающих обороты и в связи с растущей популярностью повышающих ценник, Таруса. Область уже калужская, но от Москвы часа полтора-два. Имена, которые в городе чтят и на которых элегантно, а иногда не очень зарабатывают, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Ватагин, Паустовский, Заболоцкий и длинный список уже наших с вами современников. Из свежего сезонного дачный гастрономический фестиваль сада Ракитского будет идти все лето и обещает не только кормить, но и музыкально развлекать. Обновленный формат ресторана «Голубчики», где теперь вместо русско-французской кухни рецепты современных тарусинцев. Я попробовала селедку в горчице на домашнем ржаном хлебе Марии Великановой. Это очень хорошо. Из легкого летнего зеленый салат с облепиховой заправкой, листья для которого вырастила Катя Моисеева. Кроме этого, новые рестораны «Сети» и «Маруся». В последнем на этой неделе закончат монтаж летней веранды. Меню там показалось мне вполне заурядным, местных специалитетов нет, но попробованный чизбургер с луковым конфетюром придержал за узды мой столичный снобизм. Хороши созданные с тонким чутьем и вкусом хоромы. Отель Жени Ждановой, открывшийся в прошлом сезоне. Цены бутиковые. Впрочем, дизайнеры, работавшие над проектом и останавливающиеся в нем преимущественно столичные гости, тоже. Номер от 18 тысяч рублей за ночь. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русскоязычного населения в странах Прибалтики. Об этом сообщили «Известиям» в МИД России. В ведомстве отметили, что Москва неоднократно призывала Латвию, Литву и Эстонию соблюдать международные обязательства, однако эти обращения не дали результата. В министерстве добавили, что продолжается работа по привлечению внимания ООН к положению русскоязычных граждан и общественных деятелей в Прибалтике. Ранее сообщалось, что в Латвии школьникам запретили говорить по-русски даже на переменах. Совместные учения ядерных сил России и Беларуси стали одной из причин телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Александром Лукашенко. Об этом заявил депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич. По его словам, Европа понимает решимость Москвы и Минска в вопросах безопасности. Ранее лидеры Франции и Беларуси обсудили региональную повестку и отношения с Евросоюзом. Полковник Виктор Баранец отметил, что ядерные учения проходят на фоне роста напряженности в Европе. Шанс эвакуировать тело погибшей в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной появится не раньше июля или августа. Об этом рассказал альпинист Александр Яковенко. По его словам, сейчас проведение операции осложняют крайне сложные погодные условия, технические трудности и высокий риск для спасателей. Эксперт отметил, что даже частные экспедиции пока не смогли добраться до места трагедии. Наталья Наговицына получила тяжелую травму ноги во время спуска с пика Победы в горах Тянь-Шаня и впоследствии погибла на высоте более 7000 метров. Число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило 900, об этом сообщает ВОЗ. Подтвержден уже 101 случай заболевания в организации. Отмечается, что борьбе со вспышкой на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и правительственными силами. Ранее организация объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за распространения вирусов Конго и Уганды. На этом фоне в аэропорту американской Атланты уже ввели обязательные проверки пассажиров, прибывающих из стран Африки. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия орешником по Украине. При этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командованию сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли 2 человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
8: По заявлению Министерства обороны, были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, несколько находился личный состав. Ну, это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающийся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система, чей кинетический удар является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25%. ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 0,25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Телеграф пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
10: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних 2 дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому будем удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление. именно Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
11: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
12: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты разные.
11: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
13: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
11: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
14: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. Потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
11: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей трех ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
15: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На трех пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
11: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Новости экономики.
16: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 миллиона 200 тысяч рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн-Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирования у туров на Мальдивы – 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
17: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
18: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе словно начинается следственное действие, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там не было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
17: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
19: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
17: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
20: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Суперджоб по России. И в целом эти цифры похожи на правду. Хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
21: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь, пока она еще в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
20: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старости Ирина Старостина.
22: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история. Заранее забронировано, готовились многие. То в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее. Каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
23: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
22: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснули все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
20: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
24: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
23: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
24: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
20: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе Суперджоб признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Классики в праве. Право на будущие шедевры.
25: Антон Павлович умер в 1904 году, а общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
25: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон, отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так, все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. «В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры».
0: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
1: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
0: Комментарии Вовта.
1: Личный взгляд на главные события.
0: Бизнес говорит.
1: Чтобы кто надо услышал.
0: Бесценные знания.
1: Неочевидные, но удивительные факты.
0: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу, отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебные пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временной. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Ормузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи Исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Ормуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Та же ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Ормуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации «Нью-Йорк Таймс» о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хезболле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится. В случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие. До времени после промежуточных выборов.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля.

0: которые можно к ним приравнять. Источники Бизнес FM в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах. А непосредственно на местах от этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
1: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
0: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
2: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что бы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся? Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
0: Но экспертиза – это дорого. И, по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
4: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть сесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег, и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. У российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
3: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
5: До реставрации после прохождения на территорию вокзала вы оказывались достаточно в некомфортном спортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправляли

0: Линия поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. Обновили и зону касс. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда касс. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны, напротив, идентичное показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый, а вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз, и вообще все пространство очень светлое.
1: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Заванта» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилово перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спиртяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Brent завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость — это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Заработать миллиард долларов – это задача под силу единицам. Даже в профессиональном спорте, где гонорары в последнее время не поддаются подсчету, рекламные контракты приносят звездам больше, чем их основная работа. Всего 20 человек в истории смогли перешагнуть этот рубеж. И то, если пересчитывать на сегодняшние деньги с учетом инфляции. Если же смотреть по номинальным цифрам, то миллиардеров от спорта получается половина – 10 человек. Например, знаменитый и скандальный боксер Майк Тайсон, который замыкает двадцатку с цифрой в миллиард, без учета обесценивания денег на свои счета получил 495 миллионов долларов. К сожалению, еще за год до завершения своей карьеры в 2004-м Тайсон объявил себя банкротом, и его финансовое положение сейчас относительно плачевно. Заработать смог, а сохранить нет. Десятка тех, кто смог добыть миллиард по номиналу, выглядит так. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Криштиану Рональду, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Флойд Мейвезер, Фил Микелсон и Неймар. Его воздушество продолжает возглавлять этот список и увеличивает отрыв от конкурентов благодаря уникальному контракту с Nike и собственному бренду Джордан. Его общий заработок уже превысил 4,5 миллиарда. Вот кто точно сумел сохранить и приумножить. Интересен в этом списке и Роджер Федерер. Он 9-й с общим доходом в 1,670 миллиардов долларов с учетом инфляции или 1,290 миллиардов по номиналу. Из этой цифры только 130 миллионов – это призовые от его теннисной карьеры. Остальное – партнерские соглашения. 150 миллионов принес ему спонсорский контракт с Nike, а в 18-м Федерер перешел к Uniqlo за еще 300 миллионов. Гонорары спортсменов продолжают расти. И интересно, кем еще пополнится список миллиардеров.
5: Спорт и деньги на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русскоязычного населения в странах Прибалтики. Об этом сообщили «Известиям» в МИД России. В ведомстве отметили, что Москва неоднократно призывала Латвию, Литву и Эстонию соблюдать международные обязательства, однако эти обращения не дали результата. В министерстве добавили, что продолжается работа по привлечению внимания ООН к положению русскоязычных граждан и общественных деятелей в Прибалтике. Ранее сообщалось, что в Латвии школьникам запретили говорить по-русски даже на переменах. Совместные учения ядерных сил России и Беларуси стали одной из причин телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Александром Лукашенко. Об этом заявил депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич. По его словам, Европа понимает решимость Москвы и Минска в вопросах безопасности. Ранее лидеры Франции и Беларуси обсудили региональную повестку и отношения с Евросоюзом. Полковник Виктор Баранец отметил, что ядерные учения проходят на фоне роста напряженности в Европе. Шанс эвакуировать тело погибшей в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной появится не раньше июля или августа. Об этом рассказал альпинист Александр Яковенко. По его словам, сейчас проведение операции осложняют крайне сложные погодные условия, технические трудности и высокий риск для спасателей. Эксперт отметил, что даже частные экспедиции пока не смогли добраться до места трагедии. Наталья Наговицына получила тяжелую травму ноги во время спуска с пика Победы в горах Тянь-Шаня и впоследствии погибла на высоте более 7000 метров. Число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило 900, об этом сообщает ВОЗ. Подтвержден уже 101 случай заболевания в организации. Отмечается, что в борьбе со вспышкой на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и правительственными силами. Ранее организация объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за распространения вирусов в Конго и Уганде. На этом фоне в аэропорту американской Атланты уже ввели обязательные проверки пассажиров, прибывающих из стран Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия орешником по Украине. При этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес FM» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешником по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли 2 человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
8: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, несколько полагается, находился личный состав. Ну, это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающийся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже да, это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то там, территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но эта гиперзвуковая система, кинетический удар, является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. А в пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пащник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25%. ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 0,25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Telegraph пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
10: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних 2 дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяется. меняет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. А зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
11: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
12: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
11: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение, работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
13: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
11: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
14: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%, потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
11: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей трех ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
15: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На трех пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
11: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 200 000 рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 100 000 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирований у туров на Мальдивы – 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
17: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
18: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить, непонятно. Сказали, будет новое обвинение какое, тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
17: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт, тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному, и как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
19: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
17: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
20: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду. правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
1: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень, сегодня хочется короткое, завтра длинное, сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю, на обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
20: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей, приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
21: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
22: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
21: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснули все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. То, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
20: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
22: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
23: Это инфляция плюс 10-15%.
20: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
24: Продолжительность жизни.
25: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
24: Журналист Алена Копылова.
25: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
24: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
0: XVII веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу, отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебные пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временный. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных денежных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требований суверенитета над Ормузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи Исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как о праве Тегерана на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Ормуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Ормуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации «Нью-Йорк Таймс» о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хезболле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Ормузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизел» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
6: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник.

0: В этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
1: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
2: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся? Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, они экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
1: Но экспертиза – это дорого. И по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
4: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. Российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
3: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
5: До реставрации после прохождения на территорию вокзала вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. человека. Обновили и зону КАС. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда касс. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной

0: стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны, напротив, идентичное показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый. А вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз, и вообще все пространство очень светлое.
1: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилова перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Сикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спирцяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Брент завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть, кроме Ближнего Востока, и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок. Так, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке. Акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом. Но пока, я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет. Скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье, только вернувшись из Репина, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
7: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть два любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
6: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся. Например, тем, что он развивает ум.
7: У меня был 5-летний спортабат. Я не знаю, я возненавидела спорт. Я признала себе, что я ненавижу спорт. И перестала заниматься всем вообще. То есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет. При том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно. И вот он со своими кубиками, и я такая плюс 1 килограмм, плюс 2, как все счастливые женщины в хорошем браке. И слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатеса и на онлайн пилатес, и дело пошло. Мне кажется, пилатес это для умных, а еще для контролеров, потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это то, что мне надо, потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале, там, с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось, потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
6: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиа-контента. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы
5: на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русскоязычного населения в странах Прибалтики. Об этом сообщили «Известиям» в МИД России. В ведомстве отметили, что Москва неоднократно призывала Латвию, Литву и Эстонию соблюдать международные обязательства, однако эти обращения не дали результата. В министерстве добавили, что продолжается работа по привлечению внимания ООН к положению русскоязычных граждан и общественных деятелей в Прибалтике. Ранее сообщалось, что в Латвии школьникам запретили говорить по-русски даже на переменах. Совместные учения ядерных сил России и Беларуси стали одной из причин телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Александром Лукашенко. Об этом заявил депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич. По его словам, Европа понимает решимость Москвы и Минска в вопросах безопасности. Ранее лидеры Франции и Беларуси обсудили региональную повестку и отношения с Евросоюзом. Полковник Виктор Баранец отметил, что ядерные учения проходят на фоне роста напряженности в Европе. Шанс эвакуировать тело погибшей в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной появится не раньше июля или августа. Об этом рассказал альпинист Александр Яковенко. По его словам, сейчас проведение операции осложняют крайне сложные погодные условия, технические трудности и высокий риск для спасателей. Эксперт отметил, что даже частные экспедиции пока не смогли добраться до места трагедии. Наталья Наговицына получила тяжелую травму ноги во время спуска с пика Победы в горах Тянь-Шаня и впоследствии погибла на высоте более 7000 метров. Число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило 900, об этом сообщает ВОЗ. Подтвержден уже 101 случай заболевания в организации. Отмечается, что борьбе со вспышкой на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и правительственными силами. Ранее организация объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за распространения вируса в Конго и Уганде. На этом фоне в аэропорту Американской Атланты уже ввели обязательные проверки пассажиров, прибывающих из стран Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны России подтвердила удары возмездия орешникам по Украине. При этом особо подчеркнула, ударов по гражданским объектам инфраструктуры не наносилось. Еврочиновники атаку осудили и пообещали, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС обсудят усиление давления на Москву. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме Бизнес FM рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минобороны России подтвердило удары возмездия орешникам по Украине. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командованию сухопутных войск. При этом особо подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Для атак по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». А по официальным данным погибли 2 человека. Украинские СМИ сообщают, что ударом подвергли Киев и Киевская область, Николаев, Кропивницкий, Черкассы, Миргородский район Полтавской области, где находятся крупные месторождения газа. Что касается Орешника, российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
9: По заявлению Министерства обороны, были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, несколько полагается, находился личный состав. Ну, это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающейся не назовешь. Сказать, что это была, как любят сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то там территории Украины, но опять же не по Киеву. Число ракет и число наших дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система, чей кинетический удар является сам по себе. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин, военный эксперт. По словам эксперта, то, что при таком крупном ударе погибло всего 2 человека, говорит о том, что цели выбирали очень тщательно, чтобы гражданское население не пострадало. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, который президент России назвал терактом. В общежитии Петколледжа погибли 21 человек. Имена всех жертв установлены. В основном это молодые девушки-студентки. В общей сложности из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил иностранным журналистам. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Однако западные политики и пресса атаку на общежитие со стороны ВСУ практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25%. ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 0,25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Телеграф пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение, а один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Накануне в Совбезе ООН прозвучали заявления от западных представителей о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами в BBC ответили отказом, а представители CNN сказали, что находятся в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
11: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних 2 дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством председательством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом чиновники Европейского Союза говорят вполне откровенно. Я не думаю, что это как-то радикально поменяет ситуацию, поскольку работа над санкциями так или иначе уже ведется, и принципиально ускорить ее, скорее всего, не получится, это не так просто. Тем не менее, будет еще один аргумент, еще один информационный повод, чтобы эту работу в максимальной степени активизировать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Украинские же СМИ делают акцент на том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным, не было сбит ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина – нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированные удары по украинской столице для России было очень дорого. Но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес.ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. А зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
12: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
13: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налогах, о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты.
12: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение, работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
14: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
12: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
15: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. Потому что в индикаторах риска, которые используют Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
12: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей трех ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
16: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На трех пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что это невыгодно. Когда у тебя семейный бизнес, невыгодно нанимать сотрудников, потому что, опять же, налоги.
12: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, в 2008 году перед запуском Большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновение протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно мало доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы Большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными. А физики теперь строят еще более мощные агрегаты. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
17: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Дефицит кадров на рынке гражданских беспилотников России оценивается примерно в 14,5 тысяч специалистов, сообщил ТАСС гендиректор Федерального центра беспилотных авиасистем Максим Авдеев. По оценке центра, в 2026 году наибольший спрос на кадры на этом рынке ожидается в сельском хозяйстве – 4600 человек. Также серьезная потребность в специалистах по гражданским беспилотникам есть в лесном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и в топливно-энергетическом комплексе. Экспорт сладостей из ЕС в Россию в марте 2026 года упал на треть и стал минимальным за 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в марте из Евросоюза в Российскую Федерацию было поставлено сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц упала на 22%. При этом по итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185 миллионов евро, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Самый дорогой тур в апреле 2026-го был продан за 3 миллиона 200 тысяч рублей в Турцию. На втором месте путевка на Мальдивы за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Онлайн Турс Премиум». По его данным, лидером спроса по объему бронирований в премиум-сегменте также остается Турция, на втором месте Мальдивы, на третьем – Вьетнам. Таиланд и Китай вошли в топ-5 премиальных направлений. Самый дорогой средний чек премиум-бронирования у туров на Мальдивы – 640 тысяч рублей. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, рассказал РИА Новости глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов. Мороженое весом 100 граммов можно купить от 44 рублей. Специалист отметил также рост популярности ЗОЖ-новинок. За 2025 год продажи мороженого без сахара в России выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
18: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
19: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
18: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
20: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще об наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
18: Интересно, что что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
1: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
21: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
1: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старости, Ирина Старостина.
22: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
23: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
22: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельная цель.
1: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
24: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
23: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
24: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
1: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе Superjob признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
25: Священное слово «дача» сезонно вернулось в лексикон москвичей. Из заново переосмысленных стародачных мест, с каждым годом набирающих обороты и в связи с растущей популярностью повышающих ценник, Таруса. Область уже калужская, но от Москвы часа полтора-два. Имена, которые в городе чтят и на которых элегантно, а иногда не очень зарабатывают, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Ватагин, Паустовский, Заболоцкий, длинный список уже наших с вами современников. Из свежего сезонного дачный гастрономический фестиваль фестиваль сада Ракитского будет идти все лето и обещает не только кормить, но и музыкально развлекать. Обновленный формат ресторана «Голубчики», где теперь вместо русско-французской кухни рецепты современных тарусинцев. Я попробовала селедку в горчице на домашнем ржаном хлебе Марии Великановой. Это очень хорошо. Из легкого летнего зеленый салат с облепиховой заправкой, листья для которого вырастила Катя Моисеева. Кроме этого, новые рестораны «Сети» и «Маруся» в последнем на этой неделе закончат монтаж летней веранды. Меню там показалось мне вполне заурядным, местных специалитетов нет, но попробованный чизбургер с луковым конфитюром придержал за узды мой столичный снобизм. Хороши созданные с тонким чутьем и вкусом хоромы отель Жени Ждановой, открывшийся в прошлом сезоне. Цены бутиковые, впрочем, дизайнеры, работавшие над проектом и останавливающиеся в нем преимущественно столичные гости, тоже. Номер от 18 тысяч рублей за ночь. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе пакет законов в сфере миграционной политики. В их числе и проект о повышении пошлин для мигрантов. Он, в частности, предполагает увеличение до 50 тысяч рублей пошлины за оформление российского гражданства. Сейчас она составляет 4200 рублей. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, принятие этих законов поможет навести порядок в миграционной сфере и принесет дополнительные доходы в бюджет. По прогнозам, они составят около 15 миллиардов рублей в год. Роскомнадзор опроверг блокировку китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Ограничений в отношении нейросети не вводилось. Ведомство также не получало соответствующих решений уполномоченных органов по этому поводу, отметили в пресс-службе РКН. Ранее некоторые телеграм-каналы написали, что сервис DeepSeek перестал работать в России без VPN. Российские школьники завоевали 4 золотые награды на Азиатской олимпиаде по физике. В активе сборной страны также 4 серебряные медали. Турнир прошел в Пусане в Южной Корее. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших. С высокими результатами российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Китай в воскресенье запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа, один из них проведет эксперимент по пребыванию на станции на протяжении года. Сейчас стандартная миссия космонавта там длится примерно 6 месяцев. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временные. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет Нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебные пыльца, грибы или маковые поля, сообщают СМИ. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений. Но самое главное – это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временной. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. А кроме того, Израиль должен также прекратить военные операции против Хезболлы в Ливане. Удастся ли заключить мир? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
0: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требований суверенитета над Ормузом и право собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи Исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Ормуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Та же ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Ормуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации «Нью-Йорк Таймс» о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией она уже однажды провалилась. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хезболле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК, некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляют «Похитителей волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизел» и даже «Волшебная история религии мира». Иван Медведев подробнее.
10: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
3: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотик».

0: риск их не коснулся. Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
1: Но экспертиза – это дорого. И по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
3: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. В российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад Ленинградского вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. О том, что появилось нового, рассказала московский экскурсовод, специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина.
4: До реставрации после прохождения на территорию вокзала вы оказывались достаточно в некомфортном зале. Он был темный, по сторонам стояли торговые лавки, кафешки. Сегодня это все убрано в подземную часть, как бы на минус первый этаж, и верхняя часть оставлена только для пассажиров. Серьезно подверглась реконструкции и зона, где отправление поездов. Она сейчас представляет протяженную стеклянную линию, такой дебаркадер, как раньше выглядели станционные пути еще в начале 20 века. Обновили и зону касс. Теперь, когда вы заходите на территорию Ленинградского вокзала, у вас с одной стороны идет протяженная череда касс. Посредине зала стоит туристический центр. Оформление этого зала очень необычно. С одной стороны, майоликовое панно рассказывает нам о Петербурге, а с другой стороны напротив, идентичная, показывает главные виды Москвы. Нужно обратить внимание и на зону света, потому что раньше Ленинградский вокзал, он все-таки был темноватый. А вот после реставрации свет теперь достаточно комфортный для глаз, и вообще все пространство очень светлое.
2: Специалист по истории столичного транспорта Алена Мухина. По словам Алены Мухиной, также на Ленинградском вокзале стало заметно больше сотрудников РЖД в униформе, которые помогают пассажирам воспользоваться новым оборудованием, сориентировать их в пространстве. Ленинградский вокзал

0: один из старейших в стране, в Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за 4 последних месяца возросло на 20%. Об этом рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы Авито» Сергей Хохулин. По его словам, средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе в первом квартале составила 1,5 миллиона рублей. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил замгендиректора компании «Завант» Андрей Калугин на телеканале «Звезда». Он отметил, что станция наведения способна в автоматическом режиме без участия оператора запускать дрон-перехватчик. В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входит в систему «Таран». Кировский аэропорт Победилово перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы. Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена необходимость усиления части основания. Подрядчик полностью заменит проблемный участок, а также выполнит устройство новой системы водоотведения. В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня. Полеты возобновятся 21 числа. Но по данным авиакомпании «Победа», окончание работ запланировано на 30 июня. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. А в серии пенальти сильнее был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спиртяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Продолжит ли нефть дешеветь, а рубль укрепляться? Мосбиржа закрылась падением индекса почти на 1.5%. Нефть Brent завершил торги на отметке $103.97 за баррель. Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном. Согласно утечкам, оно подразумевает разблокировку Ормузского пролива и разрешение для Тегерана на торговлю своей нефтью. Как на фоне этого откроются рынки в понедельник? Продолжает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалились цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов, поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать падение цен на нефть, а в перспективе это может привести к ослаблению рубля, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На открытие торгов и вообще на ситуацию на российском фондовом рынке, на курс рубля, в ближайшее время будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если действительно будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то можно ожидать падения нефти стоимости Брента ниже $100 за баррель. Это может оказать депрессивное влияние на российский фондовый рынок, ну и также опосредственно и на курс рубля. А с другой стороны, есть кроме Ближнего Востока и другие причины, которые могут негативно повлиять на российский фондовый рынок, так как, судя по заявлениям госсекретаря США Рубио, США могут выйти из переговорного процесса по Украине, это уже оказывает влияние на торги на российском фондовом рынке, и акции могут на этом фоне также снизиться. А рубль будет, как я сказал, зависеть от цен на нефть во многом, но пока я думаю, что каких-то оснований для сильного снижения рубля нет, скорее всего, котировки рубля будут торговаться в районе 72 рублей за доллар. Ну а дальше многое будет зависеть, во-первых, от планов Минфина по покупке валюты в июне. Если объемы покупок увеличатся примерно в 2-3 раза, как сейчас этого ожидает рынок, и плюс к этому снизится цена на нефть, то не в ближайшей перспективе, но в июне мы увидим ослабление рубля.
2: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. А кроме того, ближе к концу следующей недели, 28 мая, заканчивается налоговый период. Необходимо подать уведомление и уплатить основные налоги.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, в 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Business FM. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 6.57, студия Вероника Романова. Белгород и Белгородский округ ночью дважды подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщили в оперштабе региона. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Также повреждение получил фасад административного здания. По предварительной информации пострадавших нет. В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Как уточняют в Белоблводоканале, обесточена одна из насосных станций Белгорода. Прервалась подача воды в север. Часть города. Минувшей ночью на выезде из Ярославля перекрывали федеральную трассу М8 в сторону Москвы из-за налета беспилотников. Это сообщил губернатор Михаил Евраев. Беспилотную опасность в регионе объявили около 2:20 по Москве. Аэропорт Ярославля закрывали для полетов. Сейчас движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено, и Ярославский аэропорт также возобновил работу после снятия ограничений. Авиакомпания S7 подтвердила заинтересованность в закупке российских самолетов Ту-214. Это сообщил в интервью газете «Ведомости» глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, стороны уже согласовывают техническое задание, которое планируется утвердить во второй половине года. После этого будут утверждены объемы финансирования и график поставок, а до конца текущего года гостранспортная лизинговая компания рассчитывает подписать твердый контракт на первую партию лайнеров и опцион на остальные машины. Обсуждается поставка 100 модернизированных Ту-214. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу в суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках. Красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. «Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена СССР и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия подтвердила, что ночь на воскресенье ударила орешником по Украине в качестве возмездия. Европейские чиновники, которые ранее не заметили удара по общежитию студенческому в Старобельске, ответ Москвы осудили и пообещали новые санкционные ужесточения. Нефть Brent падает сейчас на 5,5%. Сорт стоит уже 97 рублей 70 на 1 цент. Все это на фоне сообщений о возможном скором урегулировании между США и Ираном по поводу Армузского пролива. Трамп, впрочем, делает противоречивые заявления. И не факт, что соглашения действительно будут достигнуты в ближайшее время. Хотите об этом поговорить? Малый бизнес приглашают на беседы региональные чиновники, чтобы обсудить вопрос нелегальной занятости. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Эти и другие темы в нашем эфире. Минобороны России подтвердила удар орешником по Украине в ночь субботы на воскресенье, назвав их ударами возмездия. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. Для атак использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». По официальным данным, погибли 4 человека, около 100 ранены. Украинские власти заявляют о повреждении здания МИДа, здания оперы, а также жилых домов, торгового центра и супермаркетов. Российская Минобороны заявляет, что ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось, что касается орешника. Российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому, что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
8: По заявлению Министерства обороны, были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, где, как предполагается, находился личный состав. Но это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающейся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то территории Украины, опять же, не по Киеву. Число ракет и число дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
7: Это был Владислав Шурыгин. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, которую президент России назвал терактом. В общежитии педколледжа погиб 21 человек. В основном это молодые девушки-студенты. В общей сложности из-за атаки дронов ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник иностранным журналистам. 24-25 мая в ЛНР дни траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Украина отрицает удар по педколледжу, заявляя, что не наносит удары по гражданским объектам. Западные политики и пресса атаку на общежитие практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар по Киеву. В ЕС анонсировали новые меры против России после удара Орешника, а президент Франции Макрон впервые с 22 года созвонился с белорусским президентом Лукашенко. И, как предположили СМИ, предупредил его о рисках вступления в войну с Украиной.
9: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение Орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты Орешник. Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 25%. ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Telegraph пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
7: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. А журналист итальянской газеты «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атак на учебное заведение. Один из ирландских журналистов, посетивший Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Ранее постпред Латвии ООН усомнилась в реальности атаки. На предложение посетить Старобельск и увидеть все своими глазами редакции BBC, CNN ответили отказом, о чем сообщил представитель МИДа Мария Захарова. Она написала, что CNN в отпуске. Реакцию Запада комментирует политолог-международник и эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
11: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних двух дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву.
7: Андрей Картунов. Украинские СМИ пишут о том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон». На баллистических «Искандеров» сбито только 11 из 30. Причина нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированный удар по украинской столице для России было очень дорого, но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес-ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одну. Одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателя? Детали у Михаила Сафонова.
12: «Бизнес говорит».
13: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
14: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты разные.
13: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
15: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
13: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
16: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. Потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
13: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
17: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что, опять же, налоги.
13: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Банкоматы и платежные терминалы смогут работать даже при отключении мобильного интернета. Технические решения для этого подготовили Минцифры и операторы связи, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. По ее словам, сейчас операторы и банки уже тестируют новый порядок работы. Кроме того, Центробанк обсуждает с Минцифрой включение всех финансовых организаций страны в так называемые белые списки. Это позволит банкам и страховым компаниям сохранять доступ к связи во время ограничения мобильного интернета. Набиуллина уточнила, что подключать организации будут поэтапно, поскольку технически включать в такие списки сразу весь финансовый сектор пока невозможно. В Нижнем Новгороде после отмены оплаты наличными в общественном транспорте с 1 июля приобретать разовые билеты и пополнять транспортные карты можно будет в киосках печати, отделениях Почты России и точках Ситикарт. По словам замминистра транспорта Дениса Рябинина, власти также ведут переговоры о расширении сети продаж с РЖД и торговыми сетями Спар и Магнит. Отказ от наличной оплаты в салоне направлен на ускорение посадки пассажиров и повышение безопасности перевозок. При этом терминалы будут работать автономно и не зависеть от мобильного интернета. Оплатить проезд можно банковской или транспортной картой через QR-код или через мобильное приложение «Нижегородская область транспорт». 1 июня в Нижегородской области стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году в регионе будут работать более 1100 организаций отдыха детей и их оздоровления. Министр образования Михаил Пучков подчеркнул, что Нижегородская область уже на протяжении нескольких лет признается одним из лучших регионов России по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании. В этом году возможность отдохнуть и укрепить здоровье получат свыше 162 тысяч нижегородских школьников и воспитанников детских садов в возрасте от 6,5 до 17 лет. Почти 142 тысячи ребят смогут побывать в лагерях на территории региона, еще свыше 20 тысяч за пределами Нижегородской области. Михаил Пучков отметил, что одним из приоритетов летнего детского отдыха и оздоровления остается доступность для всех категорий детей. В этом году в летних лагерях проведут больше инклюзивных смен. Нижегородские автомобилисты получили штрафы за неоплату парковок на 96,5 миллионов рублей с начала года. Чаще всего парковку не оплачивают на улицах Большая Печерская, Бекетова и Верхневолжской набережной. На заседании постоянной комиссии Гордумы по муниципальному имуществу депутаты предложили публиковать сумму выданных штрафов, чтобы приучить водителей платить за парковочные места. Сейчас в Нижнем Новгороде действует 110 платных парковочных зон. По данным департамента, их введение позволило снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и количество нарушений ПДД. Метеорологи Яндекс.Погоды представили прогноз погоды на лето, собранный с помощью ИИ-технологии Метеум. В Нижнем Новгороде следующие 3 месяца будут ощутимо теплее климатической нормы и прошлогодних показателей. Июль может стать самым жарким за последние 10 лет. В июне и августе среднемесячные температуры прогнозируются заметно более высокие, чем год назад. В целом по сезону количество осадков ожидается в пределах климатической нормы примерно на уровне прошлого года. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность, возможен дождь, на термометрах будет плюс 21 градус. Вечером также возможны осадки и плюс 16, ночью 13 градусов со знаком плюс.
9: Валюта.
19: На 25 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
18: Более 80 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Мера поддержки. Инструмент развития бизнеса» в рабочем поселке Воскресенское. В мероприятии поучаствовали эксперты Нижегородского Минпрома, регионального центра «Мой бизнес», фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области, центра инноваций социальной сферы региона, корпорация развития и инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса. В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовых инструментах развития бизнеса, поддержки социальных предприятий и сельхозтоваропроизводителей, а также о возможностях продвижения фермерской продукции. Кроме того, представители администрации Воскресенского муниципального округа и предприятия «Хохламская роспись» представили информацию о потребностях в товарах, работах и услугах, а также обсудили перспективы развития предпринимательства на территории округа. С начала этого года уже состоялись выездные межмуниципальные круглые столы в Заволжье, Арзамасе, Набору, в Павлове и Воскресенском. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Таншаеве, Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ордатове, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Мэрия Нижнего Новгорода намерена передать предприятию «Нижегородские бани» 2 здания и участки под ними в Кстовском районе. Это бани на улице Свободы в Работках и на улице Молодежной в поселке Ждановский. Сейчас они находятся в муниципальной собственности и в хозяйственном ведении водоканала. Для включения объектов недвижимости в уставной капитал акционерного общества их вносят в прогнозный план приватизации. Завод «Нижегородские грузовые автомобили» начал серийное производство магистрального тягача «Валдай-45-Про», ориентированного на снижение затрат перевозчиков и повышение предсказуемости эксплуатации. Новая модель получила двигатель мощностью 490 лошадиных сил, увеличенный до 1040 литров объем топливных баков и доработанную трансмиссию. Увеличенная колесная база и колея направлены на улучшение курсовой устойчивости. Тягач также оснащен комплексом систем помощи водителю, включая экстренное торможение, помощь при трогании на подъеме и мониторинг состояния водителя. Завод увеличивает это уровень локализации, уже используются российские телематические системы, шины, аккумуляторы, отопители и стекла. Параллельно тестируются версии с отечественными двигателями и коробками передач. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Как все начиналось? В 1916 году датчанин Оли Кирк Кристенсен открыл плотницкую мастерскую. И дела у Кирка пошли неплохо. Шкафы, кровати и прочая мебель пользовались устойчивым спросом. Но в 30-х Данию, как и всю Европу, накрыла Великая депрессия. Новую мебель люди покупать практически перестали, и в какой-то момент у Кристенсена даже не осталось денег на сырье. Тогда плотник решил пустить в ход отходы производства. Из оставшихся чурок он начал строгать незамысловатые игрушки. Деревянные уточки, машинки и паровозики настолько полюбились маленьким датчанам, что бизнес снова пошел в рост. Ажиотажный спрос даже привел к тому, что семейному предприятию пришлось учредить собственную компанию. Назвать ее было решено «Лего». Правда, всемирную славу бренду принесли уже совсем другие игрушки. Как все начиналось на Бизнес ФМ.
20: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
18: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям. Именно в это время начинают попадаться в летописях Баташи и Баташовы. Многие из них нашли убежище в Туле, где преуспели в кузнечном деле. Иеремей Баташов был избран первым старостой Оружной Слободы. Влас Баташов при Тишайшем Алексея Михайловича начал делать первые нарезные пищали. А Иван Тимофеевич Баташов поставил железоделательный завод в Туле. Потомки именно этого Баташова развернули бурную деятельность по освоению природных богатств Приокского горного округа, превратив его в важный центр железодеятельной промышленности центральной части Российской империи. В 1728 году Баташов владел независимыми друг от друга двумя заводскими комплексами – Тульским и Медынским. В 1734 году Иван Тимофеевич, находясь в жесткой болезни, составил завещание, по которому один завод переходил в руки старшего сына Александра, а другой – младшего – Родиона. В 1740 году после смерти брата Родион Иванович купил у вдовы Медынского завод, который за нерадением и пьянством владельца приведен был в полное разорение. Знание дела, предпринимательская хватка, умение ладить с чиновниками Берг-коллегии позволили Родиону Ивановичу не только восстановить отцовское производство, но и расширить его. После смерти Родиона Ивановича дела перешли в руки его сыновей Андрея и Ивана, чьими неусыпными трудами хозяйство Баташовых превратилось в мощный производственный комплекс. Но строительство заводов ввергло Баташовых в финансовую кабалу, ибо деньги приходилось брать в кредит. Только расплатясь, они могли приступить к новому строительству в Ордатовском уезде Нижегородской губернии. Разрешение на строительство было получено в сентябре 1764 года, а производство запустили уже через два года, в декабре 1766. В 1770-м в строй действующих предприятий Баташова вели Велитьминский молотобойный завод на реке Велитьма, который течет через Выксу. В это же время Баташова построили при заводе полотняную фабрику, где ткали для господского дома скатерти, холстину и ковры. Имелась и бумажная фабрика. Заводы выпускали пестрый ассортимент товаров на рынок и поставляли их в казну. Это были действительно первые крупные мануфактуры в крае со сложным разделением труда, с использованием техники того времени и массы обученных и необученных рабочих. На протяжении 18 века Баташовы владели 18 заводами, из которых 4 они купили и 14 основали сами. По выплавке чугуна их хозяйство было третьим в России, уступая Демидовым и Яковлевым. Примечательно, что время роста баташовских заводов совпадает с двумя турецкими войнами, тремя польскими разделами, войнами со Швецией и Францией, восстанием Пугачева, наконец, со временем формирования Черноморского флота. Нуждаясь в снарядах и пушках, правительство Екатерины II обратилось к Баташовым с запросом, не возьмутся ли они на своих заводах приготовлять военные принадлежности, обещая выдавать награды в 10 и даже 20% затраченного капитала. Баташовы, превратившись в крупных заводчиков, использовали любую возможность и выполняли различные заказы. В начале 19 века лидером среди металлургических заводов Российской империи стали выксунские предприятия Ивана Родионовича Баташова. В это время он все свое внимание сосредоточил не на расширении производственной базы, а на внедрении новейших технологий и механизмов. Так, например, выксунский завод одним из первых в России начал использовать паровую машину. На Велитьминском заводе все механические части были перестроены под руководством крепостного мастера Григория Пономарева. Вместе с сыном они изобрели способ отлива стали литовки, что англичане держали в строжайшем секрете. Русские мастера построили самодувные печи для такого литья и довели до высочайшего качества производства кос и пил. Они же построили на заводе пильную мельницу, которая своей оригинальностью, простотой и выгодностью восхитила знатоков. Продукция выксунских заводов славилась на весь мир и получала дипломы первой степени на международных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и Милане. В 1821 году Иван Родионович Баташов скончался. Его единственный сын Иван был безнадежно болен, поэтому все свои богатства – заводы, леса, крепостных – Иван Родионович завещал внучке Дарье. Управление заводами пришло в руки ее мужа, генерал-аншефа Дмитрия Дмитриевича Шепелева, который являлся полновластным заводовладельцем. С этого времени выксунские заводы стали именоваться шепелевскими.
20: Дела семейные на Бизнес FM.
1: Бизнес-фиаско. В начале 2008 года Натали Портман выпустила эксклюзивную коллекцию веганской обуви. Американская актриса широко рекламировала стильные туфли, которые были сшиты без использования кожи и меха. Красители и клей также были веганскими, то есть не содержали компоненты животного происхождения. В многочисленных интервью Портман говорила, что если пещерному человеку приходилось затягивать себя в кожу, то в 21 веке такой нужды больше нет. И поэтому сегодня куда более этично
5: лично составить полностью веганский гардероб. Впрочем, позволить такое могли себе далеко не все. Туфли от Portman стоили от $250, и в свете начавшегося мирового финансового кризиса их просто не покупали. В итоге амбициозный фэшн-проект, о котором актриса не любит вспоминать, просуществовал меньше года.
20: Бизнес-фиаско на Бизнес-ФМ.
0: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 7.28, в студии Вероника Романова. Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА, минувшей ночью на подлете к Ярославлю. Пострадала женщина, она получила незначительное осколочное ранение, от госпитализации отказалась. Евраев также уточнил, что перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой снято, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Самолет у главы Минобороны Британии Джона Хилли заглушили сигнал GPS возле России. Об этом сообщает издание «Таймс». Из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы вблизи российской границы на лайнере пропал спутниковый сигнал. Пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения. Министр в тот момент возвращался в Великобританию после визита в Эстонию. Глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем самолета было невозможно. Сделать это в воздухе технически нельзя. Источники «Таймс» в королевских ВВС назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. А в оборонных кругах королевства России считают виновных в происшествии. Но, как пишет издание, пока не ясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ, или же борт случайно попал в зону действия глушилок. В Москве появится новый способ оплаты проезда в транспорте – виртуальная тройка через модуль NFC в смартфоне. Пассажиры смогут прикладывать мобильный телефон на базе Android к считывателю турникета в метро и на МЦК. Новая система уже тестируется, она станет доступна в этом году, рассказали в Дептрансе. Сейчас виртуальная тройка позволяет пройти через турникет только по QR-коду. И эта функция также останется доступна. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. Америка использует все шансы на дипломатическое урегулирование с Ираном, прежде чем прибегать к альтернативам, сообщает сейчас Рейтер. Рынок тоже ждет, по крайней мере, стабильного перемирия на нефтяном рынке. Нефть Brent падает сейчас на 5,5% и находится на уровне 97.88. О том, как ситуация развивается и к чему идет, комментарий Георгия Бовта буквально через минуту. Книги, где упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля, начали скрывать от детей детские библиотеки. Библиотекари либо отмечают их, либо вовсе не выдают. Что говорят сами представители отрасли о происходящем? Московский «Спартак» выиграл 5-й Кубок России, победив в Лужниках Краснодар. Победа досталась после серии пенальти. Празднуя, красно-белые трофеи хотя и не потеряли, но сломали. В буквальном смысле. Эти и другие темы в нашем эфире. США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временной. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Армузский пролив. Алиев и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. По данным New York Times, США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Армузского пролива. Детали договоренности еще предстоит проработать. Еще неизвестно, останется ли у Ирана какой-либо контроль над морским коридором. Госсекретарь Рубио заявил, что есть хорошие шансы на временное соглашение по ядерному вопросу. На этих новостях нефть Брента опускалась ниже $98 за баррель. Удастся ли заключить мир, комментирует Георгий Буфт.
3: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Армуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Армузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Армуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Та же ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Армуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Армузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации New York Times о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хизбалле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
7: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля, сообщает ГТРК АК. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляются «Похитители волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из жизни ЗЛ, и ЖЗЛ, и даже «Всеобщая история религий мира». Иван Медведев подробнее.
10: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
4: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
10: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула, продолжает основатель юридической компании.

0: что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
1: Но экспертиза – это дорого. И, по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на прошлой неделе и раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов. Специально под форум на историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров. Зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное, это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследования Центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
3: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. У российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
2: Это был Павел Иванкин, Национальный исследовательский центр перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Оставили конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым, ему почти 175 лет.
4: Реклама.
5: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
4: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
7: Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: S7 подтвердила намерение закупить 100 модернизированных самолетов Ту-214. Первые 10 машин будут поставлены в прежней модификации, рассчитанные на 3 членов экипажа, включая бортинженера. Остальные в стандартной, рассказал в интервью ведомостям глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Стороны согласовывают техзадания, которые планируют утвердить во второй половине года, а твердый контракт на первую партию и опцион на остальные лайнеры ГТЛК рассчитывает подписать до конца 2026 года. ФСБ добивается оспаривания сделки по продаже месторождения платиноидов Западной Кытлы, которое контролировал экс-владелец банка Дмитрий Ананьев. Бизнесмен был признан банкротом в 2021 году. Цена продажи составила около 9 миллионов долларов при оценочной стоимости свыше 251 миллиона. Как узнал РБК, по версии банка, Ананьев через офшоры владел долей в британской Евразия Майнинг PLC, а сделка была совершена без согласия управляющего. Сама Евразия Майнинг объясняет продажу рисками национализации и налоговым режимом в России. Юристы, опрошенные изданием, расходятся во мнениях. Одни называют сделку классическим основанием для оспаривания в банкротстве, а другие указывают на сложность доказывания контроля при миноритарной доле.
0: Арбитраж.
1: Суд отказал Юникредит банку, который принадлежит итальянской Юникредит, в обращении взыскания на подмосковный аутлет Шереметьево. Из-за невозврата кредита банк решил обратить взыскание на имущество, которое было в залоге. Как узнали ведомости, столичные суды посчитали, что для взыскания актива, принадлежащего девелоперу Fashion House, банку необходимо было получить специальное разрешение прав комиссии или Центробанка, предусмотренное для организаций из недружественных стран. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 7.46. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, к чему приведет развод США и Канады, если у Оттавы серьезный рычаг давления на Трампа.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Большой развод Соединенных Штатов Америки и Канады. Пентагон приостанавливает участие в Объединенном оборонном совете с Оттавой. Тот был создан в далеком 1940 году для координации действий в рамках начавшейся Второй мировой войны. Но нынешний кризис в отношениях США и Канады добивает все эти давно выстроенные связи. Последней каплей стала заморозка покупки истребителей пятого поколения F-35 Канадой. Причем в Оттаве даже думают перейти на европейские истребители. Хоть у военно-промышленного комплекса Старого Света нет очевидных аналогов американских F-35. Под вопросом и участие Канады в большом проекте новой системы ПВО «Золотой купол», стоимость которой, как стало известно недавно, уже точно превзойдет 1 триллион долларов. К тому же недавно с премьер-министром Канады Марком Карни провел сепаратные переговоры экс-президент Соединенных Штатов и патриарх Демократической партии Барак Обама. Это вызвало острое возмущение в администрации Дональда Трампа. Сам Карни нынче пытается сократить зависимость Канады от Соединенных Штатов. Он заключает большие сделки с Китаем, который называет более предсказуемым партнером Канады в сравнении с Америкой, а также уменьшает долю штатов в товарообороте своей страны, стараясь добиться хотя бы какой-то торговой автономии. Заодно Карни пытается строить альтернативный союз с Европой и Юго-Восточной Азией. Еще в начале 2026 года в Давосе канадский премьер предложил так называемым средним державам мира придерживаться доктрины реализма, основанного на ценностях в отношении с остальным человечеством, и строить некое единое пространство свободной торговли в обход Соединенных Штатов и Китая. Точка невозврата в отношениях Соединенных Штатов и Канады стала нынешняя эскалация вокруг Ирана, которую премьер-министр Карни не поддержал. Сейчас Белый дом спешно пытается заключить некую сделку с Ираном. Но если переговоры вновь сорвутся и война все же возобновится, то раскол в отношениях США со всеми своими ближайшими партнерами резко обострится. У Канады есть и серьезный рычаг давления. Возможность сократить поставки нефти на американский рынок, что усугубит энергокризис в Соединенных Штатах. На текущий момент около 4 миллионов баррелей канадской нефти ежесуточно поступают в Штаты. Премьер-министр Карни сейчас пытается устроить разворот в Азию и отправлять туда больше углеводородов. Причем не факт, что даже при следующей администрации в Вашингтоне удастся восстановить отношения. Как бы сейчас Обама не пытался убедить Карни потерпеть до следующих выборов. Ведь, как известно, фарш назад мясорубку не провернуть.
2: Это был Малик Дудаков, политолог, автор одноименного телеграм-канала. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время закончилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Солари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. В серии пенальти «Спартак» был сильнее. 4-3. Подробности матча у нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для «Спартака» все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча «Спартак» сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спирцяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Басселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся, и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Матч «Спартак-Краснодар» установил рекорд посещаемости финалов Кубка России. Игру в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Нефть сейчас на торгах в Лондоне падает почти на 6%. Сорт Brent стоит 97,70. Это реакция рынка на возможное достижение скорого соглашения о мире или перемирии между США и Ираном. Напомню, что прошлую неделю Brent стоило 103,97, а вот сейчас, видите, ниже 98. Индекс Московской биржи на утренних торгах изменяется незначительно, но, тем не менее, потери в 0,1%, 2623 пункта. И чего ждать от текущей недели, которая только что наступила, говорит гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Рынки в понедельник будут ориентироваться, конечно, на события, которые произошли в выходные. Мы видим, что на торгах выходного дня резко обвалили цены на нефть. Нефти марки Brent уже торгуются в районе $98 за баррель, хотя закрывались 104-105. Понятно, что все может несколько раз поменяться, но тем не менее давление на нефтегазовые компании продолжится. Второй фактор, который оказывает влияние, это, конечно, новый виток напряженности геополитической, которая также не вызывает оптимизма у инвесторов. Поэтому будем наблюдать за новостями, за событиями, но тем не менее видим, что визит в Китай российской делегации пока не принес прорывов с точки зрения и экономики страны, и бизнеса отдельных компаний. Поэтому пока видим, что интерес инвесторов к российскому рынку акций остается минимальным. Каждый подскок цены инвесторы используют для того, чтобы позиции сокращать. С точки зрения облигационного рынка, сейчас уже в режиме ожидания следующего заседания Центрального банка, мы видим, что пока интерес к государственным облигациям, особенно к длинным выпускам, тоже минимальный. Видим, что аукционы проходят достаточно неплохо, но тем не менее денег не хватает для того, чтобы появился какой-то позитивный тренд на рынке гособлигаций. Поэтому завтра смотрим на цены на нефть. Ну, из корпоративных новостей ключевая новость – это совет директоров по дивидендам ВТБ, который будет во вторник. Весь рынок тоже ждет новостей с этого события.
2: Сергей, простите, это был Игорь Вагизов, компания «Инвестленд». Еще раз напомню, сейчас ситуация на нефтяном рынке. Такая бренд стоит 97,71 и потери в 5,6%. Ждем каких-то новостей от американцев и иранцев.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО Альфа-банк 16+.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bailout. Употребляется сегодня в обиходном английском в основном в значении «спасти», хотя отдельно слово «bail» переводится как «залог». Дело в том, что в 16 веке в Европе практически только залогом и можно было спасти попавшего в тюрьму человека, то есть, по сути, выкупить его. В наши дни выражение используют, говоря о помощи, благодаря которой компания на грани краха сможет избежать банкротства. Кроме того, термин удивительным образом стал популярным и у пилотов, означая на авиационном сленге «катапультироваться». Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Иран в случае подписания рамочного соглашения с США обязуется немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Условия открытия пролива будут регулироваться меморандумом о взаимопонимании. США и их союзники после открытия пролива объявят о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Также рамочное соглашение включает в себя обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие. Тегеран также должен уничтожить все запасы обогащенного урана, пишет газета. Президент Сербии Александр Вучич допустил, что может покинуть пост в связи со скорым окончанием срока своих полномочий. Он заявил об этом во время визита в Китай. Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, в 2022 был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027. Накануне в Белграде прошел массовый митинг протеста, участники которого требовали немедленного проведения досрочных выборов. Парламентские выборы в стране запланированы на осень. В Венесуэле более 1000 заключенных захватили тюрьму в городе Баринас. Как сообщает агентство Франс-Пресс, арестанты заявляют, что подвергаются пыткам, требуют увольнения начальника исправительного учреждения. По данным общественников, в протестах участвуют более 1200 мужчин и 100 женщин. Протестующие утверждают, что новый руководитель тюрьмы был назначен неделю назад, и после его назначения резко ужесточились условия содержания. Более 120 человек поместили в штрафной изолятор. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия подтвердила, что в ночь на воскресенье ударила орешником по Украине в качестве возмездия. Европейские чиновники, которые ранее не заметили смертельного удара по общежитию в Старобельске, ответ осудили и пообещали новые ужесточения против Москвы. Цены на нефть сейчас существенно снижаются. Сорт Brent уже ниже $98, минус 5,5%, даже больше. Все на фоне ожиданий скорого мирного соглашения между США и Ираном. Это, впрочем, не точно. Захотели об этом поговорить. В регионах чиновники начали вызывать представителей малого бизнеса, чтобы обсудить нелегальную занятость. Благо, теперь достаточно индикаторов, которые могут намекать на серые схемы, которых на деле может и не быть. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Минобороны России подтвердило удары орешником по Украине в ночь субботно-воскресенье, назвав их ударами возмездия. Ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. Для атак использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». По официальным данным, погибли 4 человека, около сотни ранено. Украинские власти заявляют о повреждении здания МИДа, здания оперы, а также жилых домов, торгового центра и супермаркетов. Российская Минобороны заявляет, что ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось, что касается Орешника. Российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому, и это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
10: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, где, как предполагается, находился личный состав. Но это вот то, что прозвучало в основном. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающейся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел Орешник по каким-то территории Украины на опять же, не по Киеву. Число ракет и число дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
2: Владислав Шурыгин. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, которую президент России назвал терактом. В общежитии педколледжа погиб 21 человек, в основном молодые студентки. В общей сложности из-за атаки дронов в ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник иностранным журналистам. А вчерашний и сегодняшний день в ЛНР дни траура. Украина отрицает удар по педколледжу, утверждая, что не наносит удары по гражданским объектам. Западные политики и пресса атаку на общежитие практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар по Киеву. В ЕС анонсировали новые меры против России после удара орешником. Президент Франции Макрон впервые с 22 года созвонился с белорусским президентом и, как предположили СМИ, предупредил его о рисках вступления в войну с Украиной.
8: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
11: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты «Орешник». Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 25% ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Telegraph пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
2: Российский МИД организовал для иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской «Ла Стампа» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение. Один из ирландских журналистов назвал атаку на общежитие терроризмом, не увидев при этом военных объектов на месте. Постпред Латвии ООН усомнился в реальности атаки. Представители редакции BBC и CNN ответили отказом на предложение поехать в Старобельск, сообщила Мария Захарова. Реакцию реакцию Запада, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
12: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних двух дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому, думаю, удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву.
2: Андрей Картунов. Минобороны России только что сообщила, что силы ПВО за ночь сбили 173 украинских дрона. Атаки фиксировались в Ярославской области и в Белгородской. И несколько минут назад пришла информация о том, что при атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель. Вызываю поговорить о нелегальной занятости малый бизнес. Приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме «Бизнес-ФМ» рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Продолжит тему Михаил Сафонов.
13: «Бизнес говорит».
14: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
15: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты разные.
14: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
16: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
14: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
17: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
14: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
18: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что, опять же, налоги.
14: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
20: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
8: Валюты. Азербайджанский манат был введен в обращение в 1992 году на смену советским и российским рублям. Название происходит от русского слова «монета», а наименование разменных денег страны «гапики» от русских копеек. В 2006 манат пережил деноминацию. Старые деньги меняли на новые в соотношении 5000 к 1.
19: Валюты на Бизнес FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости. Нынешние цены на жилье шокируют, но рынок должен пройти трансформацию, и в результате на нем сложится новый баланс, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. Он признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости. По его словам, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас продажи стабилизировались, и регулятор ожидает формирование нового баланса на рынке. Капитальный ремонт брошенного участка трассы Р-158 в Нижегородской области возобновился. Работы продолжились на отрезке с 40 по 46 километры в Дальнеконстантиновском районе. Здесь расширят проезжую часть до 4 полос, обновят дорожное полотно, систему водоотвода и обустроят одноуровневые развязки, сообщили в Волговятскуправдоре. Сейчас готовность ремонта превышает 70%. Одновременно работы ведутся и на мостах через реки, расположенные на указанном участке трассы. Водители предупреждают, что на участке введены ограничения в связи с ремонтом. Максимальная скорость движения снижена до 40 или 50 км в час в зависимости от места проведения работ. Возможны краткосрочные остановки движения или организация реверса. Напомню, федеральную трассу Р-158 Нижний Новгород-Саратов планируют расширить на всем протяжении от Арзамаса до Нижнего Новгорода. К сегодняшнему дню работы выполнены на 29 километрах. Эксперты китайской компании прибыли на монтаж первого тоннелепроходческого комплекса на улице Горького, сообщается в канале метро НН «Наше новое». Эксперты из Китая посмотрели, как в стартовый котлован был опущен финальный элемент тоннелепроходческого комплекса и его важнейшая часть – ротор. Китайские специалисты помогают прокладывать тоннели в России уже не первый год, так и генподрядчик строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде уже имеет опыт совместных проектов строительства станции на большой кольцевой линии московского метрополитена. Также группа компаний «Моспроект-3» заключила два контракта с китайскими партнерами на строительство участков линии метротрамвая в Челябинске и Красноярске, рассказали в метро НН. С началом высокого строительного сезона конъюнктура на цементном рынке начала улучшаться. В апреле объем потребления сократился на 9,6% год к году. Это в 2-3 раза меньше падения, которое рынок показывал в январе-марте, пишет «Коммерсант». Выравниваться ситуация начала за счет госзаказа, в том числе в рамках программы реновации. Но по итогам всего года потребление цемента в России все равно может стать минимальным с 2010 года. Более 13 тысяч человек посетили международную конференцию «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходила с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. С международной миссией форум посетили свыше 300 иностранных делегатов из 46 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Сербию, Аргентину и Филиппины. Свои стенды представили 11 иностранных компаний. Впервые на площадке ЦИПР работала делегация Республики Зимбабве. На площадке также были топ-менеджеры крупнейших российских компаний «АвтоВАЗа», ОДК, концерна «Калашников», холдинга «Север Групп», «Норникеля», «Газпром», «Нефти», 1С, «Ростелеком», МТС, «Сбера» и других. Выставочная экспозиция «ЦИПР» включала 185 стендов с технологическими решениями российских и международных компаний. Деловая программа охватила 165 дискуссий с участием более 1000 спикеров. По итогам форума было подписано свыше 350 соглашений, в том числе международные, с партнерами из Китая, Лаоса и Анголы. Выставка «Айвазовский русский романтический пейзаж» открылась в художественном музее в Кремле. На ней представлено около 40 произведений живописи 19-го первой половины 20 века. Главное место на выставке отведено работам Ивана Айвазовского. В экспозицию вошло 11 полотен знаменитого мариниста. Также представлены работы учеников и последователей Айвазовского – Льва Лагорева, Михаила Алисова, Алексея Боголюбова и Архипа Куинджи. Посетить выставку можно до конца августа. Мероприятие без возрастных ограничений. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается переменная облачность, возможен дождь, на термометрах будет плюс 21 градус. Вечером также возможны осадки и плюс 16, ночью 13 градусов со знаком плюс.
0: Валюта.
1: На 25 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
22: Более 80 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Мера поддержки. Инструмент развития бизнеса» в рабочем поселке Воскресенское. В мероприятии поучаствовали эксперты Нижегородского Минпрома, регионального центра «Мой бизнес», фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области, центр инноваций социальной сферы региона, корпорация развития и инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса. В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовых инструментах развития бизнеса, поддержке социальных предприятий и сельхозтоваропроизводителей, а также о возможностях продвижения фермерской продукции. Кроме того, представители администрации Воскресенского муниципального округа и предприятия «Хохламская роспись» представили информацию о потребностях в товарах, работах и услугах, а также обсудили перспективы развития предпринимательства на территории округа. С начала этого года уже состоялись выездные межмуниципальные круглые столы в Заволжье, Арзамасе, Набору, в Павлове и Воскресенском. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Таншаеве, Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ордатове, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Мэрия Нижнего Новгорода намерена передать предприятию «Нижегородские бани» два здания и участки под ними в Кстовском районе. Это бани на улице Свободы в Работках и на улице Молодежной в поселке Ждановский. Сейчас они находятся в муниципальной собственности и в хозяйственном ведении водоканала. Для включения объектов недвижимости в уставной капитал акционерного общества их вносят в прогнозный план приватизации. Завод «Нижегородские грузовые автомобили» начал серийное производство магистрального тягача «Валдай-45-Про», ориентированного на снижение затрат перевозчиков и повышение предсказуемости эксплуатации. Новая модель получила двигатель мощностью 490 лошадиных сил, увеличенный до 1040 литров объем топливных баков и доработанную трансмиссию. Увеличенная колесная база и колея направлены на улучшение курсовой устойчивости. Тягач также оснащен комплексом систем помощи водителю, включая экстренное торможение, помощь при трогании на подъеме и мониторинг состояния водителя. Завод увеличивает уровень локализации, уже используются российские телематические системы, шины, аккумуляторы, отопители и стекла. Параллельно тестируются версии с отечественными двигателями и коробками передач. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
3: Банковский сектор.
22: Знания умножают возможности. Один из слоганов НБД банка, который транслировался в течение всего торжественного вечера, посвященного дню рождения банка. И это не пустые слова. Уже в который раз НБД банк в качестве одного из главных подарков своим постоянным клиентам делает бесплатное выступление спикера мирового уровня. В честь своего 34-летия НБД банк пригласил российского политолога, востоковеда, лингвиста и преподавателя Института русской политической культуры Карине Геворгян, которая рассказывала нижегородским малым, средним и крупным предпринимателям о новом формирующемся миропорядке. Почему на дне рождения НБД-банка часто выступают эксперты, которые напрямую не связаны с бизнесом, рассказал председатель правления ПАО НБД-банк Александр Шаронов.
4: Наши друзья и партнеры, которые предприниматели, они на самом деле всесторонне развитые люди и с широким кругозором, и с широким кругом интересов. И поэтому, безусловно, все из них люди, во-первых, думающие, и люди неравнодушные. И поэтому повестка того, что происходит не только условно на моей улице, в моем микрорайоне, в моем городе, но и в целом в стране и в мире, интересно на самом деле всем думающим людям. В том числе для выстраивания собственного мировоззрения и собственного вектора в окружающей нас жизни.
22: Свой ответ на этот вопрос дала и приглашенный спикер Карине Геворгян.
5: Русскому человеку понятно, что то, чем он занимается конкретно, зависит не только от внутренних условий в его отрасли, а того, что находится за пределами. И он хочет понимать, а что вообще происходит. То есть русский человек хочет системно вписать то, чем он занимается, в общую мировую систему. На что сделать ставку, чтобы не проиграть. То есть это очень активные люди, которые хотят понять, а что происходит, что их может накрыть, чего они не видят.
22: И это абсолютно точно, продолжает директор завода БАМ Виктор Белобородов.
23: Очень интересное мероприятие. Как всегда, я для себя нахожу то, что ты как лягушка сидишь в своем болоте, и иногда хочется вытащить голову. И вот это вот мероприятие, именно это то, что вот можно посмотреть, что происходит вокруг тебя, что говорят люди совершенно с других сфер.
22: Кстати, ежегодно НБД банк интересуется у своих клиентов, кого пригласить на это мероприятие, на что обратить внимание и какую тему поднять, потому что для НБД банка клиент не просто клиент, он еще и партнер, и именно такое отношение банка нижегородский бизнес ценит больше всего, продолжает Илья Князь, глава сети магазинов «Который час».
24: Мы старые клиенты банка. Всегда работа заключается по отношению не просто клиент-банк, а ну, какие-то уже дружеские отношения просто-напросто. Приятно всегда прийти, приятно пообщаться. Все вопросы решаются. Особенно это очевидно с другими банками, где там роботы, там все вот это вот. Сейчас довольно-таки тяжело. А с НБД очень хорошие, теплые отношения. Спасибо ему, что...
22: Человеческое отношение – еще одна особенность работы НБД банка со своими клиентами, о которой говорил каждый предприниматель, который присутствовал на дне рождения банка. В чем конкретно это выражается для бизнеса, расскажет представитель компании «Газтехсервис» Екатерина.
6: Сейчас в мире не столько важны продукты, не столько важны какие-то предложения по финансам и выгодной ставке, сколько человечность и быстрота решений, потому что у нас был большой опыт с крупными банками. Мы небольшой бизнес в сравнении, да? И это такое чувство, вот когда ты небольшой бизнес, и тебе не приходится доказывать банку, что ты серьезный. То есть отношение у банка к тебе как к очень серьезному большому бизнесу. Вот это очень подкупает. Это всегда, ну, для малого бизнеса, когда ты не где-то там на задворках стоишь, а, ну, к тебе относятся как прям вот к крупнику. Это очень приятно. Это прям человеческое отношение. Это, наверное, вот то, что сейчас очень ценится.
22: То есть получается, что в начинающуюся эру искусственного интеллекта и тотальной модернизации в этом направлении самое главное, что ценят люди, человека и человеческое отношение, уважение и чувство партнерства. И это одно из главных пожеланий команде НБД банка от клиентов и партнеров – это отношение сохранить. Ну а что касается формирующегося миропорядка 2.0 с его нестабильностью, вызовами и тревогами, как отметила Карина Геворкян, сейчас время решений. Решите, что надо двигаться дальше и развиваться, держаться и побеждать. Именно так оно и будет. Но еще, опять же, ссылаясь на слова Карины Александровны, выяснилось, что скорость обучаемости русскоговорящих в 7 раз выше, чем у среднего англоговорящего человека. Пожалуй, это все, что нужно знать всем представителям бизнеса. Поэтому вместе к новым вершинам. Это, кстати, еще один слоган НБД банка.
7: Банковский сектор. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. История фунта стерлингов начинается в 775 году, когда основной денежной единицей англосаксонских королевств стал серебряный стерлинг. 240 таких монет весили 350 граммов, или 1 таурский фунт. С годами в английском языке появилось устойчивое выражение «фунт стерлингов», то есть «фунт серебра». А чтобы подчеркнуть преемственность своей денежной системы, англичане даже сохранили символ фунта, перечеркнутую букву «L». У римлян латинское «libra» означало «фунт веса».
7: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 8:28, в студии Вероника Романова. В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина. Это произошло в городе Грайворон, когда дрон ударил по автомобилю. Машина от детонации загорелась, об этом сообщает оперштаб. Белгород и Белгородский округ ночью дважды подверглись ракетному обстрелу. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. А в Ярославской области после атак БПЛА пострадала женщина, получившая незначительное осколочное ранение. От госпитализации она отказалась. Всего, по данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами сбили 173 беспилотника. В России предложили увеличить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. Обращение председателю правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину направил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он отмечает, что за последние годы автомобили стали безопаснее, тормозные системы эффективнее, скоростные лимиты на многих дорогах остались еще с прошлых десятилетий. По его словам, ограничения часто занижены, из-за чего водители их игнорируют и ориентируются на порог без штрафов плюс 20 км в час. – В итоге те, кто едет строго по правилам, становятся помехой потоку и нередко сталкиваются с агрессией, что повышает риск ДТП. Для того, чтобы исправить ситуацию, Шапарин предлагает провести аудит дорог с помощью ИИ. Система сможет проанализировать трафик, аварийность, состояние трасс и определить, где ограничения можно повысить без ущерба для безопасности. В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900. Это данные на 24 мая. Ранее сообщалось о 700 предполагаемых случаях. При этом, по официальной статистике, количество зарегистрированных смертельных исходов скорректировали со 170 до 119, сообщает «Франс-24». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу, утверждает глава Госдепа Рубио. По его словам, США используют все шансы на дипломатическое урегулирование, прежде чем прибегать к альтернативам. Рынок, между тем, не скрывает надежд на разблокировку Армуза. Цены на нефть сейчас падают на 5,5%. Брент стоит 97,80. Московский «Спартак» выиграл 5-й Кубок России, победив «Лужника» в Краснодар. Победа досталась после серии пенальти. Празднуя, красно-белые трофеи хотя и не потеряли, но сломали в буквальном смысле. После масштабной реконструкции в Москве открылся Ленинградский вокзал. Раньше, чем планировали, таким образом на Питерский экономический форум участники отправятся из столицы уже с обновленной площадки. Какая она теперь? Все подробности в нашем эфире.
13: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
12: США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временной. Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне Америки. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский лидер объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Армуз и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. По данным «Нью-Йорк Таймс», США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Армузского пролива. Детали договоренности еще предстоит проработать. Еще неизвестно, останется ли у Ирана какой-либо контроль над морским коридором. Глава Госдепа Рубио заявил, что есть хорошие шансы на временное соглашение по ядерному вопросу. На этих новостях нефть Brent падает сейчас на 5,5% и держится ниже $98 за баррель. Удастся ли заключить мир? Об этом Георгий Буфт.
15: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Армуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Армузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как о праве Тегерана на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Армуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Армуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Армузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации New York Times о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка Поливана. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хизбалле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
14: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы или маковые поля, сообщает ГТРК АК. А некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляются «Похитители волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове серии ЖЗЛ и даже «Всеобщая история религии мира», продолжит Иван Медведев.
16: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
17: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
16: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
18: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценка

0: Это дорого, и, по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
2: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. Российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
1: Павел Иванкин. Узнаваемый фасад вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая везет в бывшие царские покои. Оставили конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. Ленинградский вокзал – один из старейших в стране. В Москве он появился первым. Ему почти 175 лет.
3: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: S7 подтвердила намерение закупить 100 модернизированных самолетов Ту-214. Первые

0: 10 машин будут поставлены в прежней модификации, рассчитанной на 3 членов экипажа, включая бортинженера. Остальные в стандартной, рассказал в интервью «Ведомостям» глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Стороны согласовывают техзадания, которые планируют утвердить во второй половине года. А твердый контракт на первую партию и опцион на остальные лайнеры ГТЛК рассчитывает подписать до конца 2026 года. ФСБ добивается оспаривания сделки по продаже месторождения платиноидов Западной Кытлы, которое контролировал экс-владелец банка Дмитрий Ананьев. Бизнесмен был признан банкротом в 2021 году. Цена продажи составила около 9 миллионов долларов при оценочной стоимости свыше 251 миллиона. Как узнал РБК, по версии банка, Ананьев через офшоры владел долей в британской Евразия Майнинг PLC, а сделка была совершена без согласия управляющего. Сама Евразия Майнинг объясняет продажу рисками национализации и налоговым режимом в России. Юристы, опрошенные изданием, расходятся во мнениях. Одни называют сделку классическим основанием для оспаривания в банкротстве, а другие указывают на сложность доказывания контроля при миноритарной доле.
1: Арбитраж.
0: Суд отказал Юникредит банку, который принадлежит итальянской Юникредит, в обращении взыскания на подмосковный аутлет Шереметьево. Из-за невозврата кредита банк решил обратить взыскание на имущество, которое было в залоге. Как узнали «Ведомости», столичные суды посчитали, что для взыскания актива, принадлежащего девелоперу Fashion House, банку необходимо было получить специальное разрешение прав комиссии или Центробанка, предусмотренное для организаций из недружественных стран. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Восемь сорок семь в Москве. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й минуте Дуглас Аугусто забил ответный гол. В серии пенальти «Спартак» был сильнее. 4-3. Подробности матча у нашего спортивного обозревателя.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спирцяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Бегларяном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
3: Доброе утро, Григорий.
4: Доброе утро.
3: Нет никаких сомнений, с чего мы начнем. Нефть.
4: Ну да, сегодня, в принципе, наверное, главная тема. Естественно, все это строится вокруг предположения о том, что между США и Ираном будет заключена сделка. Естественно, все вот эти информационные вбросы, они со ссылкой на всяческие статьи, какие-то инсайдерские источники, да, которые тиражируют американские средства массовой информации. Это и всякие агентства, это и газеты, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Но вот последняя версия, значит, будет сделка. Иран, дескать, согласился передать свой, отказаться от обогащенного урана и передать его Америке. Вот именно на этом был еще один провал по нефтяным котировкам. Фьючерс на Brent вот с ближайшей поставкой $98. Ну, а следующий фьючерс, который будет активным уже в июне, торгуется на отметке в $95. Ну, проще следить за американской нефтью. Там срок действия этого контракта фьючерсного еще не истек. Здесь $91. Ну, понятно, что рынок всегда воспринимал, я так понимаю, последние пару месяцев, несмотря на рост военной премии, что ситуация в заливе — это некое недоразумение, оно обязательно будет ликвидировано и договорятся. Ну вот, соответственно, когда близка договоренность, рынок хочет видеть то, что ему хочется. А факты говорят о том, что между США и Ираном, судя по всему, вот то, что можно разглядеть уже из комментариев высших чиновников американских, ну там, в общем-то, общем-то, четкие высказывания, готовится меморандум о взаимопонимании, чтобы начать переговоры. Соответственно, перемирие будет 30 или 60 дней, все понимают, в Америке с 11 июня стартует чемпионат мира, он будет длиться до 5 июля, и мало есть у кого иллюзии, что вот именно в июле, скорее всего, это перемирие будет нарушено, потому что достаточно взглянуть на критику администрации Трампа, все его обвиняют в капитуляции, потому что если Иран не отдает обогащенный уран, все иные причины будут считаться поражением Америки. Это вот высказывание американских конгрессменов, там не только вот этот сенатор, забыл, как его, он иногент или кто, шпион там,
3: Линдси Грэм,
4: да, признан у нас террористом. Да. Вот таких Грэмов там куча теперь. Поэтому Трамп нервничает, с другой стороны, они нервничали еще по другой причине, был же мощный удар по американскому рынку внутреннего долга, и, соответственно, это главный фактор, который, видимо, вынудил финансовый блок администрации Трампа надавить на шефа с тем, чтобы они что-то быстренько состряпали и отказались от силового сценария, потому что, ну, было бы уже совсем печально видеть такой вертикальный взлет доходности по длинным американским долговым бумагам, а такой взлет привел бы к непоправимым последствиям на рынке фондов. Ну и сломать весь этот пирамидальный механизм было бы очень легко, а вот починить его было бы очень сложно. Поэтому они и решили взять некую передышку, полагая, что вдруг удастся за время вот этого переговорного процесса что-то там нарушить в руководстве Ирана. Там уже все понимают. МИД Ирана – это, скажем так, голуби, которые выступают за сделку с Америкой на условиях администрации Трампа, и, соответственно, воинственное крыло, которое, судя по иранской прессе, составляет большинство. Ну вот, соответственно, комментарии голубей этих иранских воспринимаются как уступки Ирана, когда идут воинственные, комментарии воинственного лагеря, все по-другому. Но рынок есть рынок, реакция есть реакция, поэтому цены логично падают, военная премия сдулась. У нас на рынке перед открытием торгов небольшое снижение по индексу Мосбиржи.
5: Капитал на Бизнес FM.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
9: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
10: Приходит время, когда вы должны начать делать то, что вы хотите. Устройтесь на работу, которую вы любите. Вы будете выскакивать из постели по утрам. Я думаю, что вы не в своем уме, если останетесь на работе, которая вам не нравится, потому что думаете, это будет хорошо смотреться в вашем резюме. Разве это не похоже на то, как оставлять секс на старость? Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
5: Слова, проверенные делом. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У нас Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Иран в случае подписания рамочного соглашения с США обязан немедленно открыть Армузский пролив. Кроме того, Тегеран за 30 дней должен обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Условия открытия пролива будет регулировать меморандум о взаимопонимании. Штаты и их союзники после открытия пролива объявят о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Также рамочное соглашение включает обязательство Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие. И Тегеран должен уничтожить все запасы обогащенного урана. Механизм реализации соглашения между Тегераном и Вашингтоном обсудят в ближайшие 2 месяца, пишет газета. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом в Пекине подверг резкой критике премьер-министра Японии Санаё Такаити за милитаризацию ее страны. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Financial Times. По их данным, обсуждая Японию, китайский лидер неожиданно повысил тон, заговорил громко и взволнованно, чем удивил американских чиновников. В конце мая МИД КНР сообщал об увеличении Японии военных расходов на 9,7% в 2025 году, и отмечается, что ее оборонный бюджет растет 14 лет подряд. Численность миротворцев на планете упала до 25-летнего минимума. Как следует из нового отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира, по состоянию на 31 декабря 2025 года в миротворческих операциях были задействованы более 78,5 тысяч иностранных специалистов, а это на 49% меньше, чем в 2016 году. И это самый низкий показатель с 2000 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9 утра в российской столице. В студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте, Россия подтвердила, что в ночь на воскресенье ударила орешником по Украине в качестве возмездия. Европейские чиновники, которые ранее не заметили удара по общежитию в Старобельске, в ответ осудили и пообещали новое ужесточение. Захотели поговорить. Региональные чиновники начали вызывать представителей малого бизнеса, чтобы обсудить с ними нелегальную занятость. Теперь достаточно индикаторов, которые могут намекать на серые схемы. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Цены на нефть существенно снижаются. Марка Brent уже ниже $98, минус 5,5%. Происходит все это на фоне ожиданий по поводу прогресса в переговорах Ирана и США, которые, впрочем, успешными могут и не быть в итоге. Подробнее в нашем эфире. Итак, Минобороны России подтвердило удары орешником по Украине в ночь с субботы на воскресенье, назвав их ударами возмездия. В ведомстве заявили о поражении в Киеве и Киевской области, пунктов управления ГУР Украины и командования сухопутных войск. Для атак также использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». По официальным данным, погибли 4 человека, около сотни ранены. Украинские власти заявляют о повреждении здания МИДа, здания оперы, а также жилых домов, торгового центра и супермаркетов. Российская Минобороны заявляет, что ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось. Что касается Орешника, то российские военные паблики пишут, что удар наносился по аэродрому и что это был удар без боезаряда. Комментирует военный эксперт, член Сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
13: По заявлению Министерства обороны были поражены несколько производств крупных и несколько общежитий, где, как предполагается, находился личный состав. Но это вот то, что прозвучало основным. В других городах, я так понимаю, тоже наносились удары. Поэтому можно сказать, что это была большая атака, но никакой выдающейся не назовешь. Сказать, что это была, как это сейчас говорить, какая-то удар, которого раньше не было, тоже это не назовешь. Единственное, что мы увидели, это то, что прилетел орешник по каким-то территории Украины на опять же, не по Киеву. Число ракет и число дронов, которые участвовали в атаке, примерно в таком же варианте повторялось за прошлый год несколько раз. Орешник был без боевой части, но это гиперзвуковая система. При столкновении с землей происходит эффект, как от мощного взрыва.
12: Владислав Шурыгин, военный эксперт. В пятницу Владимир Путин поручил Минобороны разработать варианты ответа на атаку по гражданскому объекту в Старобельске, которую президент России назвал терактом. В общежитии педколледжа погиб 21 человек, в основном это молодые люди-студенты. В общей сложности из-за атаки дронов в ВСУ на колледж Старобельский пострадали 65 детей, сообщил об этом глава ЛНР Леонид Пасечник иностранным журналистам. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Украина отрицает удар по педколледжу, заявляет, что не наносят удары по гражданским объектам. А западные политики, пресса атаку на общежитие практически не заметили и сосредоточились на осуждении Москвы за ответный удар по Киеву. В ЕС анонсировали новые меры против России после удара Орешником, а президент Франции Макрон впервые с 22 года созвонился с белорусским президентом Лукашенко. И, как предположили СМИ, предупредил его о рисках вступления в войну с Украиной.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: Глава евродипломатии Кая Каллас назвала применение Орешника тактикой запугивания и заявила о необходимости усилить давление на Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала удар как отчаяние и пообещала продолжение поддержки украинской ПВО. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об опасной эскалации конфликта после применения баллистической ракеты средней дальности. В европейских СМИ основной акцент сделан не только на масштабах удара по Киеву, но также на применении ракеты Орешник. Евроньюз пишет о, цитата, «безрассудной эскалации» и подчеркивает, что ракета способна поражать цели, в том числе и в Европе. Рейтерс связывает реакцию Европы с опасениями дальнейшего расширения конфликта и указывает, что лидеры Великобритании, Франции и Германии подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину. При этом Британия, Франция, Италия, Испания и Канада заблокировали предложение НАТО обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 25% ВВП. Как пишет газета The Telegraph, инициатива генсека НАТО Марка Рютте обсуждалась перед саммитом Альянса в Анкаре, однако не получила единогласной поддержки. По данным издания, против выступили Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава. При этом, как отмечает газета, как минимум 7 стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине больше 25% ВВП, поддержали предложение. Среди них Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Telegraph пишет, что решение стало ударом по имиджу Британии как одного из главных союзников Украины.
12: Российский МИД организовал для 50 иностранных журналистов из 19 стран поездку в Старобельск. Журналист итальянской газеты «La Stampa» назвал ужасными последствия атаки на учебное заведение. Один из ирландских журналистов, посетивших Старобельск, назвал атаку на общежитие терроризмом. При этом военных объектов на месте он не увидел. Ранее постпред Латвии в ООН усомнилась в реальности атаки. Реакцию Запада комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
15: Реакция западных политиков и западных средств массовой информации на события последних двух дней вполне предсказуема, поскольку, в общем, она имела место и раньше в подобных ситуациях. С одной стороны, явно проглядывает стремление, если не замолчать, то, по крайней мере, максимально принизить значение украинского удара по гражданскому объекту. А с другой стороны, напротив, живописать российский удар возмездия как признак очередной эскалации со стороны России, который несет опасность, в том числе и для продолжения любых переговоров о политическом урегулировании конфликта. То есть, в общем, такой алгоритм уже многократно имел место, поэтому будем удивляться здесь, наверное, нечему. Если послушать европейских дипломатов, в частности, чиновников Евросоюза, то можно предположить, что российский удар возмездия будет еще одним поводом, чтобы в максимальной степени ускорить работу над очередным пакетом антироссийских санкций. Само принятие этого пакета будет, по всей видимости, сопряжено с довольно сложными процедурами согласования. Единства по этому вопросу в Европе, насколько можно судить, нет. Тем не менее, вот этот удар, очевидно, будет использован руководством Еврокомиссии в качестве еще одного аргумента, чтобы усилить экономическое давление на Москву.
12: А Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Украинские СМИ пишут о том, как сработала их система ПВО. Даже по официальным данным не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркона». Баллистических «Искандеров» было сбито только 11 из 30. Причина нехватки ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США. Украинские паблики отмечают, что раньше Киев считался хорошо защищенным от ракетных атак из-за плотной системы ПВО, и наносить массированный удар по украинской столице для России было очень дорого, но сейчас ситуация меняется. Вызывают поговорить о нелегальной занятости малый бизнес, приглашают на беседу региональные чиновники. Об этом в письме «Бизнес ФМ» рассказал кубанский предприниматель. Зачем вызывают предприниматели? Детали у Михаила Сафонова.
16: «Бизнес говорит».
17: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
18: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты разные.
17: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение, работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
19: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
17: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
20: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%, потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
17: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
21: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что, опять же, налоги.
17: После этого, по словам Ольги, претензии к ее бизнесу пиццу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В МВД предупредили о росте числа мошеннических схем с так называемым голосовым подтверждением. По данным ведомства, злоумышленники звонят гражданам от имени поликлиник, страховых компаний, операторов связи или государственных органов. Во время разговора они просят подтвердить данные и предлагают произнести заранее подготовленную фразу, например, о согласии на замену полиса или перенос данных. После этого мошенники пытаются психологически воздействовать на человека, убеждая его, что запись голоса якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или кражи биометрических данных. В ведомстве отметили, что современные биометрические системы устроены значительно сложнее и не могут активироваться только на основе короткой аудиозаписи. 21-летнему водителю кабриолета «Мерседес-Бенц» из Нижнего Новгорода грозит до 2 лет лишения свободы после ДТП 20 мая на Похвалинском съезде, сообщили в региональном управлении МВД. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Основанием стали записи с камер наблюдения, зафиксировавшие агрессивную манеру вождения. На машину водителя, которую ранее изъяли, будет наложен арест. Самого фигуранта дело сейчас ищут, его местонахождение неизвестно. По данным правоохранительных органов, водитель выехал на встречную полосу, столкнулся с Kia, после чего тот задел Nissan, а сам Mercedes врезался в бордюр. Пострадавших нет, однако все машины получили серьезные повреждения. Сотрудники госавтоинспекции составили в отношении водителя несколько административных материалов, в том числе за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие ОСАГО и повреждения дорожной инфраструктуры. Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. По факту этого ДТП заведено еще одно уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству региональной управления доложить о ходе его расследования. Инцидент получил федеральный резонанс. В эфире правовой программы сообщалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Второй лесной пожар произошел в Нижегородской области с начала сезона. Его площадь составила 1 гектар, следует из сводки авиалесохраны. В региональном Минлесхозе уточнили, что пожар ликвидировали в Володарском округе. Он произошел не на землях лесного фонда. Первый лесной пожар в Нижегородской области в этом сезоне произошел в Дзержинске. На 12,5% вырос средний размер потреб кредита в Нижегородской области. Он составил 155,5 тысяч рублей против 138 тысяч в апреле прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Среди 30 регионов-лидеров по объему выдачи потреб кредитов в Нижегородской области произошел самый заметный рост. Далее идут Саратовская область, Пермский и Хабаровский края. Там размер потребительского кредита вырос от 9,5% до 11,5%. В целом по стране средний размер выданных потреб кредитов превысил 180 тысяч рублей. Айтишник собрал красную кнопку «Меня уволили». При активации инструмент автоматически уничтожает корпоративные данные и публикует конфиденциальную информацию о компании в открытом доступе, а также полностью стирает внутренние базы данных. Дополнительно система сама отправляет тревожное уведомление юристу. Автор проекта заявил, что надеется никогда не использовать данную систему, но решил подготовить ее заранее в качестве превентивной меры. Общественность в комментариях высказалась неоднозначно по поводу такого шага. Подавляющее большинство комментаторов отметили, что подобное поведение работника может грозить многомиллионными штрафами и другого вида ответственностью для него самого. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Нижнем Новгороде будет преимущественно ясное небо, ожидается дождь, на термометрах плюс 19 градусов, вечером плюс 15 и также возможны осадки, ночью 13 градусов со знаком плюс.
3: Валюта.
2: На 25 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
1: Нижегородская природоохранная прокуратура объявила предостережение компании «Гривна» о недопустимости нарушения санитарных норм и законодательства в сфере обращения с отходами в Ленинском районе. Эта компания занялась сортировкой, хранением и переработкой бытовых отходов улицы Монастырка, 3, рядом с производством цветного литья газа. По этому поводу работники Горьковского автозавода начали жаловаться в прокуратуру, Росприроднадзор и другие органы на то, что от площадки исходит нестерпимый запах, мешающий работе организации, соседствующих с этим мусорным полигоном. При этом отходы растаскивают птицы и крысы, превращая в свалку и прилегающую территорию. Работники газа инициировали проверку законности действий мусорной станции на Монастырке. Арбитражный суд рассматривает заявление компании БКИ о признании незаконным бездействия правительства Нижегородской области и Министерства имущественных и земельных отношений. По мнению заявителя, это бездействие выразилось в том, что нижегородские власти не предприняли мер, чтобы признать масштабным инвестпроект компании, касающийся строительства производственного цеха по изготовлению металлоконструкций. Признание проекта масштабным позволяет предоставить инвестору земельный участок без торгов. В правительстве с иском БКИ не согласны, пишет коммерсант Приволжья. Однако в рамках разбирательства суд наложил обеспечительные меры, запретив органам власти распоряжаться земельным участком в Дзержинске площадью 7500 квадратных метров с видом разрешенного использования строительная промышленность. Отменить это обеспечение областному Минимуществу пока не удалось. Жительница Семенова заключила социальный контракт в рамках нацпроекта «Семья» и получила 350 тысяч рублей на запуск индивидуальной предпринимательской деятельности по изготовлению кукол. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, мера поддержки позволила ей менее чем за год превратить многолетнее хобби в стабильный источник дохода. Женщина шьет игрушки больше 10 лет, но до заключения соцконтракта воспринимала это как занятие для души. Она одна воспитывает ребенка с инвалидностью, поэтому работать полный день вне дома было затруднительно. Идея сделать домашнюю швейную мастерскую появилась около года назад. На выделенные средства предприниматель закупила швейное оборудование, ткани, фурнитуру, фотооборудование, ноутбук и принтер для работы с маркетплейсами. В Министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области отмечают, что соцконтракт в регионе можно оформить по нескольким направлениям: на ИП, ведение личного подсобного хозяйства, содействие в трудоустройстве или при трудной жизненной ситуации. В этом году планируется заключить более 4500 социальных контрактов. С начала года уже оформлено порядка 2000. Самым востребованным направлением остается запуск и расширение собственного бизнеса. Оформить соцконтракт можно в Управлении социальной защиты населения по месту жительства или дистанционно через портал госуслуги. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чубанова. Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
4: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит. Происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
1: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт, тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному, и как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
6: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
1: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
16: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Полезные книги.
22: Цель может вывести нас из зоны комфорта, но она же дает нам направление и смысл. Мэтью Джонстон, Майкл Плеер, «Стресслесс. Легкая книга о тяжелых временах». Мэтью Джонстон – известный австралийский художник, фотограф, писатель и автор нескольких бестселлеров. Доктор Майкл Плеер – клинический психолог и ученый. Работает в исследовательском центре мозга и разума Сиднейского университета. Благодаря информативным иллюстрациям и простому легкому языку повествования, книга понятно и доступно рассказывает о стрессе и способах борьбы с ним. Мы ежедневно испытываем стресс, но как на него правильно реагировать, как снизить негативные последствия, как вообще распознать признаки стресса, об этом и многом другом вы найдете в книге «Стресслесс». Этот бестселлер считается одной из лучших книг по стресс-менеджменту, о котором, в принципе, мало пишут. Из книги вы узнаете, какие существуют симптомы и триггеры стресса и как их распознать. Техники снижения стресса, тренинги по мышлению. Каждая глава содержит короткие уроки стресса из жизни. Как расслабляться и восстанавливать силы. Полезного чтения. И помните, то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. Джим Рон.
7: Полезные книги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 9:28, в студии Вероника Романова. Запад начнет смягчать антироссийские санкции по мере улучшения геополитической ситуации. Так считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он ожидает ослабления ограничений уже в этом году. Также, по его словам, на повестке дня остается вопрос работы ушедших из России компаний. Надеемся на то, что в этом году многие ограничения в этом вопросе будут постепенно сниматься, отметил глава РСПП в интервью агентству РИА Новости. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи находится в сверхсекретном убежище, а его местоположение не знают даже высшие государственные чиновники. Это пишет CBS News со ссылкой на данные американской разведки. Система безопасности выстроена так, что глава государства практически изолирован от внешнего мира, а связь с ним поддерживается исключительно через запутанную сеть курьеров. В таких же условиях живут некоторые другие представители иранского руководства, утверждают в разведке. Такая изоляция затрудняет переговоры с США, отмечают источники телеканала. Из-за этой системы рассмотрение любых предложений Белого дома по мирному соглашению затягивается. Передача сообщений Хаменеи и получение ответа от Тегерана занимают слишком много времени. Петер Мадера распорядился открыть для посещения кабинет и личные покои экс-премьера Венгрии. Гости смогут побывать также в зале заседаний Кабмина. Бесплатные экскурсии по предварительной записи будут организованы для группы из 20 человек. Резиденция правительства страны в 19-26 годах располагалась в здании монастыря Ордена Кармелитов, построенном в 18 веке. После прихода к власти партии ТИСа Мадер заявил, что перенесет офис Кабмина на другую сторону Дуная, ближе к зданию парламента. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу, утверждает глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, США используют все шансы на дипломатическое урегулирование, прежде чем прибегать к альтернативам. Рынок, меж тем, уже не скрывает надежд на разблокировку Армуза. Цены на нефть падают сегодня. Прямо сейчас 98 с небольшим баррель Брента. Возможно, в мире Георгий Булт сегодня. Волшебные пыльца и грибы под запретом. У библиотекарей теперь новая забота – маркировать детские книжки. Некоторые теперь юным читателям и вовсе не выдают. В частных беседах эксперты называют это все перегибом на местах и надеются, что государство все разъяснит. Ленинградские вокзалы открыли в Москве после реконструкции, причем раньше намеченных сроков. А это значит, что на питерский экономический форум из столицы участники отправятся уже с обновленного объекта. Что там изменилось и что сохранили? Подробнее в нашем эфире. Итак, США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временной. Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово уже, в частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов, но в обмен на возобновление судоходства через Армузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. По данным New York Times, США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Армузского пролива. Детали договоренности еще предстоит проработать, и еще неизвестно, останется ли у Ирана какой-нибудь контроль над морским коридором. Секретарь Рубио заявил, что есть хорошие шансы на временное соглашение по ядерному вопросу, и на этих новостях нефть Brent опустилась ниже уже $95. Это июльский фьючерс за баррель. Впервые с апреля это произошло. Удастся ли заключить мир? Комментарий Георгия Буфта.
9: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Армуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Армузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу Стражи Исламской Революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Армуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Армуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Армузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации New York Times о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижения нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хизбалле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерные бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
8: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». В случае подписания рамочного соглашения США, Иран должен немедленно открыть Армузский пролив и за 30 дней восстановить довоенный уровень судоходства, пишет «Вашингтон-Пост». Условия будут регулироваться меморандумом. После открытия пролива США и союзники прекращают военные действия на всех фронтах, включая Ливан. Иран также обязуется никогда не создавать ядерное оружие и уничтожить весь обогащенный уран. Как узнал Аксиос, в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран присоединиться к соглашениям Авраама. Согласно информации портала дипломатических источников, речь идет о признании суверенитета Израиля, подписании мирных договоров и налаживании дипломатических связей. Белый дом пытается заставить подписать эти соглашения Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан. По словам источников Аксиос, требования Трампа вызвали у них удивление. К другим темам. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминается волшебная пыльца, грибы или маковые пали. Об этом сообщает ГТРК АК. Некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Иван Медведев подробнее.
14: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес-ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах. А непосредственно на местах от этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
10: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
14: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
11: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся? Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать иностранным.

0: FM.
1: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявила, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров, зал ожидания очистили от торговых помещений, их убрали на минус первый этаж. Но самое главное это то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. Но, скорее всего, если торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
2: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. И пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. У российские железные дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
1: Павел Иванкин, Национальный исследовательский центр перевозок и инфраструктуры. Узнаваемый фасад вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню, чугунную лестницу, которая ведет в бывшие царские покои. Ставили и конструкции, с помощью которых вокзал расширяли в советские годы. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым, ему почти 175 лет.
3: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
7: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
6: Говорящие фамилии на Business FM.
5: FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
8: С-7 подтвердила намерение закупить 100 модернизированных самолетов Ту-214. Первые 10 машин будут поставлены в прежней модификации, рассчитанной на 3

0: членов экипажа, включая бортинженера. Остальные стандартные, рассказал в интервью «Ведомостям» глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Стороны согласовывают техзадания, которые планируют утвердить во второй половине года. А твердый контракт на первую партию и опцион на остальные лайнеры ГТЛК рассчитывает подписать до конца 2026 года. ФСБ добивается оспаривания сделки по продаже месторождения платиноидов Западной Кытлы, которое контролировал экс-владелец банка Дмитрий Ананьев. Бизнесмен был признан банкротом в 2021 году. Цена продажи составила около 9 миллионов долларов при оценочной стоимости свыше 251 миллиона. Как узнал РБК, по версии банка, Ананьев через офшоры владел долей в британской Евразия Майнинг PLC, а сделка была совершена без согласия управляющего. Сама Евразия Майнинг объясняет продажу рисками национализации и налоговым режимом в России. Юристы, опрошенные изданием, сходятся во мнениях. Одни называют сделку классическим основанием для оспаривания в банкротстве, а другие указывают на сложность доказывания контроля при миноритарной доле.
1: Арбитраж.
0: Суд отказал Юникредит банку, который принадлежит итальянской Юникредит, в обращении взыскания на подмосковный аутлет Шереметьево. Из-за невозврата кредита банк решил обратить взыскание на имущество, которое было в залоге. Как узнали «Ведомости», столичные суды посчитали, что для взыскания актива, принадлежащего девелоперу Fashion House, банку необходимо было получить специальное разрешение прав комиссии или Центробанка, предусмотренное для организаций из недружественных стран. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: .47 в Москве. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счет открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. Серия пенальти сильнее всего был «Спартак» 4-3. Подробности матча у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Исикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Спиртяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время. 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в 5-й раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Бегларяном.
3: Гриш, приветствую.
4: Доброе утро.
3: Посмотри на нефть, $98 за баррель Brent, июньский фьючерс, июльский вообще 95.
4: Не, ну здесь в целом все логично, рынок забросали новостями о том, что сделка с Ираном близка к оформлению и прочее, ну и, соответственно, главный фактор для рынка — это то, что снятие напряженности в принципе возможно. Но другой вопрос, как это все будет оформлено. Насколько я понял, вот если абстрагироваться от всех этих вбросов, да, там же американская пресса пытается опередить, как говорится, время, ну, имею в виду комментарии официальных лиц администрации Трампа, поэтому там одна газета сообщает, что сделка будет оформлена, другая газета, что Иран при этом еще согласился вроде как отдать обогащенный уран, отказаться от обогащения урана и прочее. Ну, я думаю, консенсус в итоге будет таков уже, когда будет все оформлено на официальном уровне, что просто меморандум о взаимопонимании, меморандум о том, чтобы начать переговоры, а до этого времени, видимо, будет какое-то перемирие, ну, может быть, действительно, что 10 дней в Америке стартует 11 июня, да, если не ошибаюсь, чемпионат мира, до 5 июля он длится, ну, соответственно, до июля надо, чтобы все было тихо, а в июле там уже можно будет, в случае, если Иран откажется отдавать обогащенный уран, все это будет восприниматься как поражение Америки, поэтому администрация Трампа деваться будет некуда, начнут очередные какие-то, ну, не знаю, боевые действия это будут или просто скачок напряженности, но рынок пока реагирует на обещание Ирана открыть пролив и, соответственно, возобновить свободные поставки нефти и других полезных товаров через вот эти проливы в Персидском заливе. Как там будет по факту, посмотрим. Ну, честно говоря, не думаю, что военная премия слишком уж сильно сдуется, потому что истощились запасы мировые. Все-таки нефтяной рынок больше реагирует, я имею в виду фьючерсы, на динамику запасов. В Америке запасы товарные на биржах очень серьезно истощились. Если брать общие мировые запасы, они тоже упали, поэтому, ну, может быть, к 80 плюс вернемся, если получится. Пока даже технически важные уровни не пробиты, так что загадывать не будем. Тем более сегодня в Америке выходной день, банки не работают, и на фьючерсы, конечно, такой неликвидный день, манипулирую, не хочу. Так что, может быть, ближе уже к открытию торгов в Лондоне будет еще одна волна падения, может быть, наоборот. Тут понятно, что будут информационные вбросы идти один за другим. Так, на скидку, у меня создается ощущение, что вот этот меморандум, если он будет подписан, он действительно будет подписан в начале июня. До этого слишком сильные разногласия. Там явно позиция иранского МИДа остается в меньшинстве, потому что большая часть иранского руководства, естественно, не хочет выглядеть в глазах общественности такими пораженцами и прочее. Так что главная тема для Ирана – это его право уран обогащать и никому не отдавать то, что уже, как говорится, обогащено. Но у нас на рынке с утра небольшой рост по индексу Мосбиржи. Естественно, падают акции нефтегазовых компаний, 1-2%. В центре внимания у нас по-прежнему будет валютный рынок. В условиях, когда в начале июня Минфин планирует объявить о резком повышении выкупа валюты, естественно, спекулянты настроены против рубля крайне агрессивно и пытаются поймать, как говорится, удачу за хвост, повышая ставки против российской валюты.
2: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
7: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
2: Валюты.
7: Алжирский динар пришел на смену алжирскому франку в 1964 году после обретения страной независимости. Название «динар» получил в честь золотой монеты, которая чеканилась на этих землях в 7 веке. Наименование разменных денег «сантимы» оставили как напоминание о французской колонизации. Сегодня динар на 2 порядка с лишним дешевле доллара США.
2: Валюты на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
8: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
2: Комментарии Бофта.
8: Личный взгляд на главные события.
2: Бизнес говорит.
8: Чтобы кто надо услышал.
2: Бесценные знания.
8: Неочевидные, но удивительные факты.
2: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: В Москве 9:58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин посетит Казахстан с официальным государственным визитом с 27 по 29 мая по приглашению властей республики. Планируется, что он проведет переговоры. Там президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят текущее положение дел, укрепление всестороннего стратегического сотрудничества и различных связей между двумя странами. Кроме того, 28 мая состоится Евразийский экономический форум с участием руководителей стран-участниц Евразийского экономического союза. И 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. А другим способом, это заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, прежде чем рассматривать альтернативные варианты, США надеются на успех дипломатического решения вопроса. На повестке дня находится проблема, касающаяся их способности открыть Ормузский пролив и вступить в сложные и ограниченные по времени ядерные переговоры. Я надеюсь, мы с этим справимся. Так сказал американский госсекретарь на брифинге в Нью-Дели. Ранее Рубио уже говорил, что Вашингтон предпочитает дипломатический подход к урегулированию ближневосточного конфликта. Ну а Дональд Трамп накануне отметил, что проект мирного договора почти согласован и находится на стадии финального утверждения. В России предлагают ввести оплачиваемый отпуск для молодоженов. Работодателей следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступающим в брак. С такой инициативой выступили депутаты. При этом уже сегодня в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс. На данный момент действующее законодательство позволяет взять такой отпуск только за свой счет. Но, как считают авторы инициативы, депутаты Госдумы, создание семьи – это одно из самых значимых событий в жизни людей, которое и так часто сопряжено с большими финансовыми расходами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. День уравнения комиссии откладывается. Wildberries подтвердили, что сегодня не будут делать одинаковым размер комиссии для российских и иностранных селлеров, и что обсуждение вопроса с властями продолжается. Некоторые продавцы уже получили соответствующие уведомления в личных кабинетах. Захотели об этом поговорить в регионах, чиновники начали вызывать представителей малого бизнеса, чтобы обсудить нелегальную занятость. Теперь достаточно индикаторов, которые могут намекать на серые схемы, правда, на самом деле которых может и не быть. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Нефть сегодня падает. В моменте снижение составляло 5,5%. Сейчас Brent, июньские фьючерсы, находятся на уровне 98,36. Рынок ждет скорейшего урегулирования проблемы Ормузского пролива и, по крайней мере, перемирия между США и Ираном. Но это не точно. Все подробности в нашем эфире. Wildberries отложил день X. Marketplace пока не будет уравнивать комиссии между китайскими и российскими продавцами, хотя обещал сделать это с 25 мая, то есть сегодняшнего дня. Предполагалось, что Wildberries повысит иностранным селлерам комиссию с продаж товаров до уровня отечественных продавцов, а также введет единые правила предоставления скидок покупателям. Но, как пишут российские селлеры в соцсетях, некоторые из них получили уведомления от Wildberries в личных кабинетах. Там сказано, что Marketplace продолжает обсуждение с органами власти. Решение отложить внедрение. Условия работы продавцов пока остаются без изменений. А вот что Бизнес ФМ заявил представитель Wildberries & Rus Дмитрий Борщевский.
10: Только на Бизнес ФМ.
12: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
11: Дмитрий Борщевский, представитель ВБ, напомню, условия решили выровнять по итогам заседания экспертного сайта ФАС. Там подчеркивали, что комиссии на маркетплейсах должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, и дискриминация должна быть исключена. До сих пор разрыв был внушительный. По данным Ассоциации участников рынка электронной торговли, 44% для российских продавцов против 11% для китайских. Мнение сейлера на решении маркетплейса в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме Бизнес ФМ рассказал кубанский предприниматель. По его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
10: Бизнес говорит.
13: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
14: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты разные.
13: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
15: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
13: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костельгину.
16: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. Потому что в индикаторах риска, которые используют Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
13: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
17: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что, опять же, налоги.
13: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Российские индексы сейчас на открытии дневной сессии снижаются, но символически, на 0,04%. Индекс Мосбиржи 2622 пункта. Позже подробности, а сейчас о том, что ученые опасаются природных катастроф и неурожая из-за супер-эль-ниньо. Метеоявление, которое обещает быть особенно сильным в этом году, может повлечь за собой засухи и наводнения в ряде регионов мира. Есть риски снижения урожайности риса, сои, кукурузы, сахара, кофе, чая, каучука и другой продукции, сообщает РИА Новости. Эти продовольственные культуры произрастают главным образом в Юго-Восточной Азии, где из-за Эль-Ниньо может сложиться наиболее сложная ситуация. Ряд регионов из-за климатических сдвигов, засухи и наводнений, которые несет супер-Эль-Ниньо, грозит глобальный голод, комментирует обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
18: Лето 2026 года в северном полушарии может стать одним из самых запоминающихся в метеорологическом смысле. В океане, в Тихом, сейчас разгоняется явление под названием Эль-Ниньо, когда поверхностная часть вод экваториальной части Тихого океана разогревается до температуры выше обычной на 0,5 градуса. В этом году прогнозируется разогрев поверхности на 2-2,5 градуса выше, чем обычно. И такое явление в прессе назвали супер-Эль-Ниньо. Чем это все грозит? Во-первых, это все наложится на так называемое глобальное изменение климатической системы. Представьте, что где-то кто-то очень интенсивно подогревает воздух и подмешивает туда влагу. Это все поднимается на большие высоты, охлаждаются, образуются облака и идут очень-очень интенсивные осадки. А там, где осадков интенсивных нет, изнуряющий зной, пекло, подобно жаре в Европе 2003, 2019, 2022 годов. Где конкретно будут ливни, грозы, интенсивные шквалы, даже смерчи и сильные градобития до 5 сантиметров, сказать, конечно, сейчас невозможно, но если, например, вот этот блокирующий антициклон и волна жары пойдет в Европу, то, скорее всего, европейскую территорию России, вплоть до Урала, будут ждать холодные дни. За июнь, например, может выпасть 2-месячные нормы. Пик Эль-Ниньо наступает где-то в июле 2026 года. Таких явлений, как супер-Эль-Ниньо, в тех критериях, которые его отмечают сейчас, не отмечали ученые никогда.
11: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». До сих пор сильнейшим в истории считается Эль-Ниньо 1877 и 78 годов. Тогда температура воды в центральной части Тихого океана поднялась на 3 градуса выше нормы. Явление спровоцировало так называемую «великую засуху», которая одновременно охватила Бразилию, страны Азии, Африки. Последовавший глобальный голод унес жизни более 50 миллионов человек. В этот раз Эль-Ниньо может стать еще более сильным. Он достигнет максимальной интенсивности в конце этого, в начале следующего года. Прогнозируют ряд ученых, на территории России Эль-Ниньо проявляется в меньшей степени, но часть тропических циклонов, возникших в связи с тем, с ним, может достигать южной части Дальнего Востока. Также установлено, что годы, наступающие после кульминации Эль-Ниньо, оказываются наиболее теплыми.
19: Реклама.
20: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Слова, проверенные делом.
22: Стремиться стать самым крупным брендом бессмысленно. Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом. Деньги – плохой показатель успеха. Хуже только слава. Нравственность – вовсе не пустой звук в бизнесе. В ней весь смысл. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
21: Слова, проверенные делом. На Business FM.
23: Все золото мира.
24: Золотое сечение – это математическое соотношение, которое используется в искусстве и архитектуре. Синоним – золотая пропорция. То есть такое соотношение двух величин, при котором больше относится к меньшей так же, как их сумма к большей. Приблизительно это 1,6. Золотое сечение принято считать своеобразным эталоном красоты, которого пытаются придерживаться в создании различных конструкций, фигур и изображений. В человеческом теле золотому сечению почти соответствует соотношение расстояния от подошвы до пупка к расстоянию от пупка до макушки.
23: Все «Золото мира» на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В МВД предупредили о росте числа мошеннических схем с так называемым голосовым подтверждением. По данным ведомства, злоумышленники звонят гражданам от имени поликлиник, страховых компаний, операторов связи или государственных органов. Во время разговора они просят подтвердить данные и предлагают произнести заранее подготовленную фразу, например, о согласии на замену полиса или перенос данных. После этого мошенники пытаются психологически воздействовать на человека, убеждая его, что запись голоса якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или кражи биометрических данных. В ведомстве отметили, что современные биометрические системы устроены значительно сложнее и не могут активироваться только на основе короткой аудиозаписи. 21-летнему водителю кабриолета «Мерседес-Бенц» из Нижнего Новгорода грозит до 2 лет лишения свободы после ДТП 20 мая на Похвалинском съезде, сообщили в региональном управлении МВД. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Основанием стали записи с камер наблюдения, зафиксировавшие агрессивную манеру вождения. На машину водителя, которую ранее изъяли, будет наложен арест. Самого фигуранта дело сейчас ищут, его местонахождение неизвестно. По данным правоохранительных органов, водитель выехал на встречную полосу, столкнулся с Kia, после чего тот задел Nissan, а сам Mercedes врезался в бордюр. Пострадавших нет, однако все машины получили серьезные повреждения. Сотрудники госавтоинспекции составили в отношении водителя несколько административных материалов, в том числе за отказ от метасвидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие ОСАГО и повреждения дорожной инфраструктуры. Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. По факту этого ДТП заведено еще одно уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству региональной управления доложить о ходе его расследования. Инцидент получил федеральный резонанс. В эфире правовой программы сообщалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Второй лесной пожар произошел в Нижегородской области с начала сезона. Его площадь составила 1 гектар, следует из сводки авиалесохраны. В региональном Минлесхозе уточнили, что пожар ликвидировали в Володарском округе. Он произошел не на землях лесного фонда. Первый лесной пожар в Нижегородской области в этом сезоне произошел в Дзержинске. На 12,5% вырос средний размер потреб кредита в Нижегородской области. Он составил 155,5 тысяч рублей против 138 тысяч в апреле прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Среди 30 регионов-лидеров по объему выдачи потреб кредитов в Нижегородской области произошел самый заметный рост. Далее идут Саратовская область, Пермский и Хабаровский края. Там размер потребительского кредита вырос от 9,5% до 11,5%. В целом по стране средний размер выданных потреб кредитов превысил 180 тысяч рублей. Айтишник собрал красную кнопку «Меня уволили». При активации инструмент автоматически уничтожает корпоративные данные и публикует конфиденциальную информацию о компании в открытом доступе, а также полностью стирает внутренние базы данных. Дополнительно система сама отправляет тревожное уведомление юристу. Автор проекта заявил, что надеется никогда не использовать данную систему, но решил подготовить ее заранее в качестве превентивной меры. Общественность в комментариях высказалась неоднозначно по поводу такого шага. Подавляющее большинство комментаторов отметили, что подобное поведение работника может грозить многомиллионными штрафами и другого вида ответственности для него самого. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
23: Погода.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Нижнем Новгороде будет преимущественно ясное небо, ожидается дождь, на термометрах плюс 19 градусов, вечером плюс 15 и также возможны осадки, ночью 13 градусов со знаком плюс.
23: Валюта.
3: На 25 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
1: Нижегородская природоохранная прокуратура объявила предостережение компании «Гривна» о недопустимости нарушения санитарных норм и законодательства в сфере обращения с отходами в Ленинском районе. Эта компания занялась сортировкой, хранением и переработкой бытовых отходов улицы Монастырка, 3, рядом с производством цветного литья газа. По этому поводу работники Горьковского автозавода начали жаловаться в прокуратуру, Росприроднадзор и другие органы на то, что от площадки исходит нестерпимый запах, мешающий работе организаций, соседствующих с этим мусорным полигоном. При этом отходы растаскивают птицы и крысы, превращая в свалку и прилегающую территорию. Работники газа инициировали проверку законности действий мусорной станции на Монастырке. Арбитражный суд рассматривает заявление компании БКИ о признании незаконным бездействия правительства Нижегородской области и Министерства имущественных и земельных отношений. По мнению заявителя, это бездействие выразилось в том, что нижегородские власти не предприняли мер, чтобы признать масштабным инвестпроект компании, касающийся строительства производственного цеха по изготовлению металлоконструкций. Признание проекта масштабным позволяет предоставить инвестору земельный участок без торгов. В правительстве с иском БКИ не согласны, пишет коммерсант Приволжья. Однако в рамках разбирательства суд наложил обеспечительные меры, запретив органам власти распоряжаться земельным участком в Дзержинске площадью 7,5 тысяч квадратных метров с видом разрешенного использования строительная промышленность. Отменить это обеспечение областному Минимуществу пока не удалось. Жительница Семенова заключила социальный контракт в рамках нацпроекта «Семья» и получила 350 тысяч рублей на запуск индивидуальной предпринимательской деятельности по изготовлению кукол. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, мера поддержки позволила ей менее чем за год превратить многолетнее хобби в стабильный источник дохода. Женщина шьет игрушки больше 10 лет, но до заключения соцконтракта воспринимала это как занятие для души. Она одна воспитывает ребенка с инвалидностью, поэтому работать полный день вне дома было затруднительно. Идея сделать домашнюю швейную мастерскую появилась около года назад. На выделенные средства предприниматель закупила швейное оборудование, ткани, фурнитуру, фотооборудование, ноутбук и принтер для работы с маркетплейсами. В Министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области отмечают, что соцконтракт в регионе можно оформить по нескольким направлениям: на ИП, ведение личного подсобного хозяйства, содействие в трудоустройстве или при трудной жизненной ситуации. В этом году планируется заключить более 4,5 тысяч социальных контрактов. С начала года уже оформлено порядка 2 тысяч. Самым востребованным направлением остается запуск и расширение собственного бизнеса. Оформить соцконтракт можно в Управлении социальной защиты населения по месту жительства или дистанционно через портал госуслуги. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
1: Хлебные короли Бугровы. Он был огромный, тяжеловесный, характерного крестьянского облика. Человек старого уклада по манерам, по костюму, по быту. Немногословный и властный, ростом высок, в плечах широк, волосы рыжие. Так описывают современники яркого и сильного представителя династии хлебных королей Николая Бугрова. Николай Александрович был крупнейшим нижегородским купцом, хлебопромышленником, финансистом, домовладельцем, меценатом и крупным благотворителем. Родился он в 1837 году, происходил из старообрядческой семьи. Его предки были удельными крестьянами Нижегородской губернии. Основателем династии был удельный крестьянин Семеновского уезда Петр Егорович Бугров. В юности он работал батраком, шляпником и бурлаком. Благодаря трудолюбию и хватке вырос до владельца железнодорожного завода и водяных мельниц. Положил начало мукомольной промышленности. Первые бугровские мельницы были арендованы за бесценок в силу своей ветхости. Но после ремонта начали приносить доход. Любимая поговорка Петра Бугрова была: «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо». Его сын Александр продолжил семейное дело. Он не только занимался хлебными поставками, но и поставлял в Петербург обувь и торговал лесом. Кроме того, он выкупил арендованные мельницы, расширил мукомольное производство и торговлю, таким образом существенно приумножив семейный капитал. Однако настоящую славу роду принес младший из Бугровых, Николай Александрович. Он владел десятками пароходов, паровыми мельницами, причалами, сотнями десятин леса и селениями. На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года мукомольный комплекс Николая Бугрова был отмечен высочайшей наградой – правом помещать на документах и товарах изображение государственного герба Российской империи. В том же году Бугров получил право поставлять хлеб для русской армии. Бугровы одновременно вели широкую торговлю, главным образом, своей продукцией. Они держали бакалейные лавки во многих местах. Торговая сеть Бугрова предоставляла на выбор более 20 видов муки разного помола, а также широкий ассортимент круп. Эта продукция была рассчитана на людей как с высоким, так и с низким доходом. На его мельницах и флоте трудилось множество людей, которые получали достойную оплату за свой труд. Заработная плата была выше, чем у других предпринимателей, хорошее жилье, бесплатное питание, продуктовый набор к праздникам. Яба кресты до ордена за работу давал столярам, машинистам, трудовым, черным людям. Успел в своем деле, вот тебе честь и слава, говорил Николай Александрович. Николай Бугров был очень влиятельной фигурой в Нижнем Новгороде и губернии. Бугрова уважали, но успешный предприниматель был равнодушен к роскоши, а всю свою любовь и заботу перенес на бедный люд. Николай Александрович свою ежегодную прибыль делил так: 45% на развитие фирмы, 45% на нужды города, в частности, на содержание благотворительных учреждений, оставшиеся 10% тратил на личные нужды и милостыню. Считается, что за всю свою жизнь он только милостыни раздал около 10 миллионов рублей. Много он сделал и для благоустройства Нижнего Новгорода. Среди бугровских построек – здание Волжско-Камского банка, помещение городской думы на Благовещенской площади, здание городского театра на Большой Покровской и другое городское строительство. Именно на средства Николая Александровича была создана первая центральная канализация, которую переложили лишь в начале 90-х годов прошлого века, чтобы увеличить пропускную способность, и первый водопровод. Ночлежный дом на 900 мест был задуман еще его отцом, в честь отца Николая Александровича его и назвал. Также для одиноких и немощных Бугров строил богадельни. В 1887 году он построил вдовий дом, где получили пристанище 160 вдов с детьми. Это был очень актуальный проект, поскольку многие семьи в то время оставались без кормильцев. В 1900 году бездетный Николай Александрович Бугров успел создать товарищество паровых механических мельниц, которое имело представительство в 20 крупнейших городах России, и продолжало дело Бугрова вплоть до 1918 года, когда мельницы были национализированы. Часть этих представительств успешно работает и по сей день, в частности, известный Володарский мукомольный комбинат. Умер Николай Александрович в 1911 году, хоронили его всем городом, как благотворителя. Многие в толпе искренне плакали, а пароходы давали затяжные гудки.
21: Дела семейные на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: История болезней и их лечение.
6: Первые пломбы появились в Европе еще 14 тысяч лет назад. На территории Италии найдены останки человека, которому какой-то пещерный стоматолог выскреб в зубе кремниевым орудием небольшую полость, которую заполнил смесью охры и прополиса. Пломбу приходилось постоянно обновлять, зато челюсть почти не страдала. В средние века укоренилась уже другая практика. Больные зубы сразу вырывали. Считалось, что чем быстрее будет удален кариесный резец, тем больше вероятность, что он не успеет заразить болезнью соседей во рту. Пломбы из амальгамы стали популярны среди наиболее состоятельных европейцев лишь в 19 веке, а в 20 столетии произошла так называемая стоматологическая революция. Широкое применение получили цементные пломбы и разнообразные композиты, которые быстро стали доступны любому.
5: История болезней и их лечение на Бизнес ФМ. Экономические чудеса.
6: До середины 1990-х годов экономика Индии практически не развивалась. Сокращались экспорт и государственные накопления, росли суверенный долг и безработица. Предвидя экономическую катастрофу, власти страны в 1991-м решились на реформы. Приватизация и ослабление государственного контроля над предприятиями привлекли в страну первых мощных инвесторов. Экономика начала расти в среднем на 7% в год. Особое внимание уделялось фармацевтической и сталелитейной промышленности, а также IT-технологиям. Сегодня индийские программисты – одни из самых востребованных в мире. И если в конце 80-х в мировых экономических рейтингах Индия уступала Ирану и Австралии, то в 2017 году утвердилась на 5-м месте по ВВП, обогнав свою бывшую метрополию Соединенное Королевство.
5: Экономические чудеса на Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. В Минобороны произошли кадровые перестановки. Олег Савельев покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял аппарат Министерства обороны. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с этим решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. На его место назначен генерал-полковник полиции Виталий Шулико. Госсекретарь США Марко Рубио завтра прибудет в Армению. Глава МИДа страны Арарат Мирзоян встретится с ним, после чего они выступят с заявлениями для прессы. Как сообщает армянское дипведомство, планируется подписание двухсторонних документов. Количество субъектов малого бизнеса в России к маю достигло 7 миллионов. Это максимум за все 10 лет ведения реестра. Об этом заявил на оперативном совещании со своими заместителями председатель правительства Михаил Мишустин. Российский рынок общепита вступил в стагнацию. В прошлом году оборот вырос всего на 2,6% в сопоставимых ценах против 12-14% годом ранее. Это следует из исследования компании InfoLine. В 2026 году аналитики ждут около нулевой динамики. С января по май в Москве число заведений выросло только на 0,58%. Уже закрылись около 25 точек Ростикса, около 20 ресторанов шоколадницы, ушли хлеб насущный, валенок и десятки других. Отмечается, что давление идет сразу с нескольких сторон. Рост себестоимости аренды, налоговые нагрузки и падение трафика. Продажи у большинства заведений снизились на 5-20%, и параллельно растет магазинная конкуренция. Так, продажи готовой еды в ритейле в 2025 году выросли на 18,5%. Количество выдач потребкредитов в апреле этого года увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 и превысило 2 миллиона, а в 2025 году был 1 270 000. По сравнению с мартом почти не изменилось. В марте 2026 года было тоже 2 миллиона. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Доллар сегодня существенно снижался в цене. В моменте падения составляло почти 4%. Сейчас, правда, замедляется снижение. Brent уже 99.26, приближается обратно к сотне. А рынок реагирует на новости о возможном скором мирном соглашении между США и Ираном. Впрочем, сигналы поступают противоречивые, что из Вашингтона, что из Тегерана, к чему идет дело, комментарий Георгия Бофта. Через минуту. Ленинградский вокзал открыли в Москве после реконструкции, причем раньше намеченных сроков. Это значит, что на питерские экономические форумы столицы участники отправятся уже с обновленного объекта. Что изменилось там и что сохранили? Волшебная пыльца и грибы под запретом, у библиотекарей теперь новая забота – маркировать детские книжки, а некоторые теперь юным читателям и вовсе не выдают. В частных беседах эксперты называют ситуацию перегибом на местах и надеются, что государство хотя бы все разъяснит. Эти и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временной. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне Америки. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет нацбезопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Ормузский пролив и согласия Тегерана на переговоры по ядерной программе. По данным New York Times, США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива. Детали договоренности еще предстоит проработать. Еще неизвестно, останется ли у Ирана какой-либо контроль над морским коридором. Госсекретарь Рубио заявил, что есть хорошие шансы на временное соглашение по ядерному вопросу. На этих новостях нефть Brent начала падать в моменте было. По июльскому фьючерсу даже ниже $95, а по июньскому, правда, ниже 99. Сейчас падение замедлилось. Brent стоит 98.84, а падение в 4.5%. Удастся ли заключить мир, комментирует Георгий Буфт.
5: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Ормуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Ормузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое корпусу стражи исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской Республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Тегеран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Ормуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Ормуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Ормузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации New York Times о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить о победе, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты, потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хезболле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится. В случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие. До времени после промежуточных выборов.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В случае подписания рамочного соглашения США и Иран должен немедленно открыть Армузский пролив и за 30 дней восстановить довоенный уровень судоходства, пишет Washington Post. Условия будут регулироваться меморандумом. После открытия пролива США и союзники прекращают военные действия на всех фронтах, включая Ливан. Иран тоже обязуется никогда не создавать ядерное оружие и уничтожить весь обогащенный уран. Как узнал Аксиос, в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран присоединиться к соглашениям Авраама. Согласно информации портала от дипломатических источников, речь идет о признании суверенитета Израиля, о подписании мирных договоров и налаживании дипломатических связей. Белый дом пытается заставить подписать эти соглашения Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан. По словам источников Axios, требования Трампа вызвали у них удивление. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебная пыльца, грибы и маковые поля. Сообщает об этом ГТРК АК. Некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и детям не выдают. Среди таких книг перечисляются «Похитители волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизель» и даже «Всеобщая история религии мира», продолжит Иван Медведев.
6: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес ФМ» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
7: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга

0: может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что бы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся? Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
1: Но экспертиза – это дорого. И по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: На Петербургский экономический форум бизнес отправится из Москвы с обновленного Ленинградского вокзала. После масштабной реконструкции его открыли на этой неделе, на прошлой неделе, раньше, чем планировали. Вместе с этим РЖД заявило, что удваивает количество сапсанов специально под форум. На историческом вокзале увеличили пространство для пассажиров. Зал ожидания очистили от торговых помещений. Их убрали на минус первый этаж. Но самое главное, то, что Ленинградский вокзал теперь интегрирован с метро и московскими диаметрами. И, скорее всего, его торопились открыть именно под бизнес-форум, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
3: Удалось сохранить полностью исторический облик главного здания. При этом достигнута его интеграция с транспортной системой Москвы. Там есть возможность беспрепятственно попасть в московский метрополитен станции Комсомольская. Можно пересесть на московские центральные диаметры. И кроме того, на этой площади появится скоро вокзал высокоскоростных магистралей. И он также будет интегрирован с Ленинградским вокзалом. Кроме того, сегодня с Ленинградского вокзала можно в режиме сухих ног пересесть либо на Ярославский вокзал, либо на Казанский вокзал. За счет реконструкции вокзал стал более комфортным в части залов ожидания для пассажиров. Они стали более комфортабельны. Сегодня есть возможность подзарядить всю модель имеющихся гаджетов. Кроме того, созданы комфортные условия в комнатах матери и ребенка. И сделан большой красивый дебаркадер на платформах, что позволяет также в режиме сухих ног из вокзала пройти в голову или хвост состава, независимо от того, какие там осадки, если там дождь, снег и так далее. В сегодняшних условиях это один из лидеров среди вокзалов. Пассажиры получили довольно-таки комфортный вокзал именно для пассажиров. У российских железной дороги всегда в рамках экономического форума назначают и дополнительные поезда, и сапсаны. Пассажиры, которые участвуют в форуме, едут из Москвы, имеют по достоинству оценить результаты реконструкции.
2: Павел Иванкин. Узнаваемый фасад вокзала и всю внутреннюю историческую часть здания реставраторы сохранили, включая царскую башню и чугунную лестницу, которая везет в бывшие царские покои. Оставили конструкции, с помощью которых вокзал расширили в советские годы. Ленинградский вокзал один из старейших в стране. В Москве он появился первым, ему почти 175 лет.
4: Реклама. Прежнее жилье больше не соответствует запросам семьи все чаще. Новое ощущение себя начинает требовать новых жилищных решений. Знакомо. Мечта об идеальной квартире стала реальным планом. Реализуемым. Девелоперы и покупатели вместе ищут ответы на вопросы сегодняшнего дня. Так рождается недвижимость для тех, кто понял. Настала пора что-то менять. Пик-серия плюс в центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Бизнес-ФМ ПАО «Пик-СЗ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К XIX веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры.

0: Благодаря своевременно полученной информации финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
1: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
1: Верховный суд посчитал нецелесообразным арест акций банкротящегося госпредприятия, пишет РАПСИ. Такие акции практически неликвидны и не помогут исполнить решение о субсидиарной ответственности. При этом арест, наоборот, затрудняет поиск инвестора для оздоровления компании. Александр Галицкий оспорил решение о признании его и фонда «Алмаз Капитал» экстремистским объединением, следует из карточки в судебной базе. Его адвокат настаивает, что Галицкий вышел из третьего инвестиционного цикла фонда еще в 2022 году и после этого не мог влиять ни на фонд, ни на его портфельные компании.
0: Бизнес и власть.
1: Пакетного российского морского торгового порта снова включен в план приватизации на 26-28 годы. Это говорится на официальном портале правовой информации. В 2020 году этот пакет, наоборот, был исключен из плана.
0: Отчеты и планы.
1: Поставки первых самолетов «Байкал» запланированы на 27-й год. Пассажирские перевозки откладываются, сообщил «Ведомостям» глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, на старте такие машины логичнее использовать для грузовых и специальных задач, а пассажирская версия появится позже, после обкатки. Huawei заявила о новом подходе к разработке чипов и пообещала к 31 году выйти на плотность транзисторов, сопоставимую с техпроцессором 1,4 нанометра. Компания хочет не только уменьшить транзисторы, но и ускорить передачу данных внутри чипа, чтобы обходить ограничения из-за американских санкций. Бренд хабаровской красной икры, получивший неофициальное название «Та самая Трамповка», зарегистрировали после роста интереса к продукции региона, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края. Ранее спецпредставитель президента США Уитков передал президенту Трампу ящик такой красной икры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «10:49 в Москве. Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. В суперфинале, который в воскресенье проходил в Лужниках, красно-белые обыграли Краснодар. Основное время завершилось в ничью. На 37-й минуте счета открыл спартаковец Пабло Салари. На 57-й Дуглас Аугусто забил ответный гол. В серии пенальти «Спартак» был сильнее. 4-3. Подробности матча у нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: На игру в Лужниках приехало много известных гостей, среди которых были министр спорта Михаил Дегтярев и гордость мирового хоккея Александр Овечкин со своими маленькими сыновьями. Атмосфера была по-настоящему праздничной. Болельщики перед встречей устроили грандиозный перформанс, исполнив хором гимн России.

0: А затем начался суперфинал. И начался с минуты молчания. Игроки, тренеры и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ну, а потом был футбол. С первых же минут спартаковцы бросились в атаку, но остроты в финальных стадиях не хватало. Затем опасный момент организовали игроки Краснодара. Из убойной позиции бил Никита Кривцов, но удар у него не получился. Не смог реализовать свой шанс на 26-й минуте и Дуглас Аугусто. Вратарь Спартака Александр Максименко накрыл двумя руками не самый сложный удар. А спустя 11 минут красно-белые вышли вперед. Прострел в исполнении Сикеля Барка замкнул Пабло Салари. Хороший трудовой гол, 1-0, но Спартак понес потерю. Травму получил Александр Джику. Вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс. После перерыва игра продолжилась на встречных курсах. Краснодару нужно было отыгрываться, и южанам удалась результативная атака. Отличился Аугусто. Для Спартака все началось заново, и на 69-й минуте был обязан забивать Джетсон, но не сделал этого. Команды довели дело до серии пенальти. В конце матча Спартак сменил вратаря. Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун. И первый же удар с 11-метровой отметки он отразил. Но сделал лишний шаг, вышел за линию. Арбитр матча Инал Танашев заставил перебить. При повторном ударе у Эдуарда Сперцяна нога уже не дрогнула. Но затем Помазун свои удары все же потащил. Вновь, как и в чемпионате России, Краснодар подвел Хуан Баселе. Также не смог переиграть голкипера красно-белых Кевин Ленини. 4-3, свой пятый удар Спартаку бить не пришлось. После игры Илья Помазун в эфире телеканала Матч ТВ поделился своими эмоциями.
1: Пока еще не осознал, пока только увидел кучу ребят, которые меня несутся и все. За пару минут сказали, все, надо выходить, все, я готов. Но я ментально понимал, что я готов выйти и помочь команде. Репетировали, да, готовились, но уже все секреты раскрывать не буду. Готовимся на следующий сезон. Это трофей за долгое время, 4 года, наконец-то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев.
0: «Нас не догонят» — эта песня в исполнении группы «Тату» в Лужниках хорошо передала настроение и атмосферу в стане «Спартака». Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и сравнялся по этому показателю с «Зенитом». Больше только у «Локомотива» и «ЦСКА» — по 9 трофеев. А с учетом розыгрыша турнира во времена Советского Союза и СНГ, это уже 15-я победа красно-белых, что является абсолютным рекордом. Спартаковцы так радовались, что не рассчитали своих эмоций и разбили завоеванный кубок. Это сделал один из героев матча Пабло Салари. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Бегларяном.
3: Доброе утро.
4: Добрый день.
3: Да, на индекс российский смотрим, по обыкновению смотрим и видим ноль изменений в процентах. Индекс Мосбиржи 2624 пункта. Ну, хоть не падаем.
4: Топчется на месте. Правда, снижение сохраняется в сегменте нефтегазовых компаний на фоне такого же коррекционного спада на рынке нефти. Ну, снижение в целом пока сохраняется. Можно констатировать факт, что практически весь мартовский рост акции нефтяных, особенно компаний, уже фактически отдали. Акции Роснефти вернулись практически на те же уровни, которые наблюдались до начала американской атаки на Иран в конце февраля. Ну, акции «Новатэк» практически там же. И, в общем-то, это отражает общую ситуацию, потому что с учетом санкционного давления, естественно, большого преимущества от взлета цен на нефть компании не получили. И даже сейчас, когда бренд все-таки 90+, хотя и не 100+, но, тем не менее, 90, не 60. Но пока все равно интереса в этом плане нет. Поэтому рынок, понятное дело, будет как-то более позитивно воспринимать инвестиции в акции нефтяных компаний только лишь при учете каких-то послаблений санкционных. Ну, а это, возможно, в случае какого-то урегулирования или компромисса вокруг конфликта на Украине. Ну, вроде как пока это не проглядывается, хотя кто знает. На глобальном рынке, естественно, отыгрывается вот эта тема иранского завершения конфликта вокруг Ирана. Ну, правда, это все пока в форме меморандума, насколько я понял, меморандума о намерениях, который предполагает пролог пути к переговорам. А как там эти переговоры продолжатся, пока непонятно. Ну, из тех сообщений от официальных лиц, которые идут, американских и иранских, можно сделать вывод, что перемирие где-то на 2 месяца будет озвучено в рамках этого меморандума. Иран пообещает начать переговоры насчет своей ядерной программы. Ну, а как эти переговоры там в итоге завершатся, это, конечно, не ясно. Ну, наверное, тут еще политический момент в Америке. 5 июня стартует чемпионат мира по футболу. Соответственно, надо как-то немножечко эту напряженность сбить. Вот в июле, да, там уже рынок будет чесать затылки, потому что, судя по большим разногласиям, Иран явно не захочет отдавать уран Америке и отказываться от мирного обогащения, от мирной ядерной программы. Вот это все, естественно, оставляет вопрос нерешенным. Но пока вот на месяц рынки могут успокоиться. Цены на нефть, в общем-то, из-за этого военную премию сейчас быстро скорректировали. Brent с июньской поставки торгуется, ну, чуть ниже отметки в $99.
2: Капитал на Business FM. Реклама.
5: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
6: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. ВСУ более 50 раз атаковали территорию Белгородской области. За минувшие сутки есть погибшие и пострадавшие, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев в понедельник. Российские силы продвигаются к городу Светогорску на севере ДНР и близлежащему селу Богородичное. Об этом сообщил Вестям глава республики Денис Пушилин. Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны России Андрею Белоусову о подключении расчетов беспилотников к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны России. Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток», где заслушал доклады командования офицеров штаба о выполнении боевых задач. Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса премьер-министра Никола Пашиняна, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы РИА Новости. Медведев напомнил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам. Это в 3 раза дороже текущих тарифов. Зампред Совета Безопасности предложил премьеру Армении спросить у граждан, готовы ли они к такой цене. Госсекретарь США Марко Рубио прибудет в Армению 26 мая. Глава МИД страны Арарат Мирзоян встретится с ним, после чего они выступят с заявлениями для прессы. Как сообщает армянское дипломатическое ведомство, планируется подписание 2 сторонних документов. Евразийский экономический форум с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза пройдет 28 мая, сообщает пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарт Токаев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. День уравнения комиссии откладывается. Wildberries подтвердили, что сегодня не будут делать одинаковый размер комиссии для российских и иностранных селлеров, и что обсуждение вопроса с властями еще продолжается. Некоторые продавцы уже получили соответствующие уведомления в личных кабинетах. Захотели поговорить. Региональные чиновники начали вызывать представителей малого бизнеса, чтобы обсудить с ними нелегальную занятость. Теперь достаточно индикаторов, которые могут намекать на серые схемы. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». «Спартаку» сделают новый кубок взамен разбитого в финале с Краснодаром. Накануне, празднуя победу, красно-белые трофеи не потеряли, но все-таки сломали в буквальном смысле. Подробнее в нашем эфире. Итак, Wildberries отложил день X. Marketplace пока не будет уравнивать комиссии между китайскими и российскими продавцами, хотя обещал это сделать с 25 мая, то есть с сегодняшнего дня. Предполагалось, что Wildberries повысит иностранным селлерам комиссию с продаж товаров до уровня отечественных продавцов, а также введет единые правила предоставления скидок покупателям. Но, как пишут российские селлеры в соцсетях, некоторые из них получили уведомления от Wildberries в личных кабинетах, и там сказано, что Marketplace продолжает обсуждение с органами власти решения отложить внедрение. Условия работы продавцов пока остаются без изменений. Представитель Wildberries Andrews Дмитрий Борщевский в комментарии для Бизнес FM это подтвердил.
2: Только на Бизнес FM.
8: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
7: Это есть. Напомню, условия решили выровнять по итогам заседания экспертного совета ФАС. Там подчеркнули, что комиссии на маркетплейсах должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, и дискриминация должна быть исключена. До сих пор разрыв был внушительный довольно. По данным Ассоциации участников рынка электронной торговли, 44% для российских продавцов против 11% для китайских. Мнение селлеров и решение маркетплейса в ближайшее время в эфире «Бизнес FM». Пока к другим темам. Вызывают поговорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. О таком письме Бизнес FM рассказал кубанский предприниматель, и, по его словам, приглашения пришли не ему одному. Зачем чиновники вызывают предпринимателей, детали у Михаила Сафонова.
2: «Бизнес говорит».
9: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
10: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты разные.
9: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
11: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
9: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
12: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. Потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
9: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает на беседу владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Причина все та же. Налоговая считает, что предприниматель с учетом графика работы, а это 7-7 и 12 часов в день, не может обойтись без дополнительных сотрудников. И значит, вероятно, нанимает их мимо кассы, не платя налоги на труд. Так произошло с владелицей 3 ПВЗ в Ставропольском крае Ольгой. У нее бизнес семейный. Предпринимательницу тоже вызвали объясниться.
13: Налоговая тоже к нам обращалась по этому поводу, выставляли требования. На них мы ответили, что у нас семейный бизнес, что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На 3 пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что, опять же, налоги.
9: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Самолет британского главы Минобороны попал под воздействие российских средств РЭБ, пишет «Таймс». Джон Хилли возвращался в Великобританию из Эстонии после посещения там мест дислокации британских солдат, когда его борт пролетал вблизи российских границ, полностью пропал спутниковый сигнал. Ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету, а пилотам пришлось использовать резервные навигационные системы для определения своего местоположения. Помехи также привели к неисправности некоторых элементов приборной панели в кабине пилота. Пассажиры, среди которых были репортеры «Таймс» и неназванный генерал-лейтенант, заверили, что самолет по-прежнему может безопасно эксплуатироваться, и утверждается, что помехи возникли только в начале полета вблизи российской территории. Однако спутниковый сигнал не удалось восстановить без полной перезагрузки систем борта, так как это невозможно сделать прямо в воздухе. Один из пилотов ВВС Великобритании сказал, что это редкая ситуация, с которой он не сталкивался, уже давно. Издание называет произошедшее радиоэлектронной атакой. Источник газеты в оборонном ведомстве назвал инцидент безрассудным вмешательством России, которое потенциально могло затронуть гражданские самолеты. Издание пишет, что неясно, был ли министр обороны преднамеренной целью, но траектория его полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Насколько серьезен такой инцидент, как это вообще могло произойти, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Такого рода ситуации VIP персонами, наверное, до сих пор не происходили, ну, по крайней мере, около наших границ. Но были разные ситуации, в том числе потери спутниковой навигации самолетами, транспортными, военными, возможно, даже гражданскими, по крайней мере, жалобы такие были. В районе Балтийского моря, вдоль границы Финляндии и Российской Федерации, это происходило иногда во время учений на нашей территории, наших вооруженных сил. Наверное, это сложно назвать систематическим. Технически, да, такое, к сожалению, возможно. Собственно, есть системы постановки помех спутниковой навигации, которые действуют локально. Нельзя выключить работу спутниковой навигации на больших территориях, ну, например, там, на территории Беларуси. Но в каких-то локальных областях можно это сделать. С этим знакомы практически все москвичи. Дело в том, что эти системы, они не работают адресно. Они отключают всю спутниковую навигацию, и свою, и чужую. Соответственно, если в момент работы таких систем где-то пролетает вот самолет какой-то важной персоны, ну, допустим, иностранной, то там также не будет работать спутниковая навигация. В принципе, для самолетов в этом ничего такого аварийного или сверхъестественного нет, но проблема в том, что все пилоты современные и современные самолеты привыкли к тому, что спутниковая навигация работает. Для того, чтобы воспользоваться альтернативными системами навигации, допустим, есть навигация по радиомаякам. Они достаточно устаревшие, но пилоты должны владеть этими системами навигации. Понятно, что когда спутниковая система исчезает, то происходит примерно то же самое, что у нас с вами происходит, когда отключают мобильный интернет. Да, теоретически, если персонал не подготовлен, это может привести к каким-то аварийным ситуациям. Какая-то доля опасности в такой ситуации была, но на самолетах такого класса персон, я думаю, что персонал достаточно подготовлен. Ну а почему это происходило? Во-первых, если мы ведем те или иные операции против атак дронов, то мы, скорее всего, применяем такие системы глушения спутниковой навигации на нашей территории. То, что оно воздействует на объекты, в том числе за пределами наших границ. Это физика, с этим ничего сделать нельзя, но только остается попросить Российскую Федерацию убрать систему глушения глубже в свою территорию, чтобы они не воздействовали за пределами границ.
7: Дмитрий Корнев, военный эксперт. «Таймс» пишет, что в 2024 году Россия заглушила примерно на полчаса сигнал GPS самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шапс. Тогда его борт пролетал вблизи Калининграда.
15: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
17: Все золото мира.
18: Золото дураков, по-английски fool's gold, это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золото быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей. Хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно.
17: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
19: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
17: Комментарии Вовта.
19: Личный взгляд на главные события.
17: Бизнес говорит.
19: Чтобы кто надо услышал.
17: Бесценные знания.
19: Неочевидные, но удивительные факты.
17: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сердар Влекулиев. Взвешенная политика по обелению экономики, программа роста производительности труда, решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих компаний станут шагами по стимулированию экономического роста в России. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Количество выдач потребительских кредитов, кредитов наличными, в апреле увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 2 миллиона 30 тысяч рублей. В 2025 году было 1 миллион 270 тысяч. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. За год средний размер кредита наличными вырос на 26 тысяч рублей. В апреле 2025 он составлял 180 тысяч. 66% организаций машиностроения испытывали в 2025 году дефицит инженерных кадров. Такие данные получены Институтом статистических исследований экономики знаний НИУВШ. Компании этого сектора заявили, что испытывали незначительную или острую нехватку кадров. Сильнее всего он ощущается в сфере строительства кораблей, лодок, железнодорожных составов и локомотивов, самолетов и космических кораблей. Экспорт ликера из Евросоюза в Россию в марте этого года вырос почти в 3 раза, достиг исторического максимума. Это следует из данных Евростата. Так, в марте 26-го продажи европейского ликера в России выросли в 2,6 раза в годовом выражении до почти 10 миллионов евро. При этом в месячном выражении наблюдался рост поставок на 52,5%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
7: 11:16 в Москве. В столице идет похолодание и дожди. В ближайшие дни температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Особенно холодно будет во второй половине недели. Из-за циклона и северо-западного ветра температура днем будет на несколько градусов ниже климатической нормы, рассказала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
21: Находимся за одним из холодных атмосферных фронтов. Атмосферное давление у нас будет понижаться. Мы будем сначала вообще практически в центре глубокого высотного циклона, что очень редко для летнего периода. И потом мы будем находиться в его тылу. И это все говорит о том, что предстоящая неделя будет облачная, с дождями практически каждый день различной интенсивности и довольно холодная. То есть будет дальнейшее понижение температуры. Понедельник. Минимальная температура в Москве 13-15 градусов. Дневная температура 18-20. И сохраняется северо-западный ветер. Во вторник облачная погода, временами дождь. Минимальная температура в Москве будет около плюс 10 градусов. Дневная температура 13-15. Причем погода будет довольно ветреной, поэтому эффективная температура будет казаться где-то в пределах 10-12 градусов, не более того. До пятницы включительно температура воздуха продолжит понижаться. Дожди уже будут иметь кратковременный все-таки характер, тыловая погода, как мы говорим, минимальная. Минимальная температура будет в пределах 7-12 градусов, дневная температура 10-15. И пока что прогнозы показывают, что четверг и пятница будут самыми прохладными днями. Минимальная температура будет в пределах плюс 5, плюс 10 градусов. И дневная температура 10-12, не более того. То есть температура воздуха будет градусов на 5-6 ниже климатической нормы. Май месяц закончится прохладной погодой, если не сказать даже холодной для этого времени года.
7: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС отмечали, что холодный финал весны определит не жаркий старт грядущего лета. Спортсменам парка «Лужники» пошли навстречу. Их аргументы против ресторанного кластера услышали, рассказал Бизнес FM ресторатор, открывший точку в так называемых «Новых Патриках». Новое пространство в Лужниках едва не рассорило москвичей. Столичные паблики всю неделю разрывало от споров о том, есть ли место ресторанной публики на беговых дорожках и где теперь парковаться. И как одеваться спортсменам, чтобы не смутить эту самую публику. Администрация Лужников решила всех помирить. Получается ли, выясняла Екатерина Штрыкова.
0: Словосочетание «новые патрики» относительно Лужников появилось с легкой руки бегуна, который тренировался на Лужнецкой набережной и увидел длинный ряд дорогих машин, закрывших бамперами обычно свободную беговую дорожку. Из машин выходили пассажиры и прогуливались по этой самой дорожке. Все это он снимал на видео и в итоге врезался на бегу в гуляющих людей. Видео стало вирусным, под ним до сих пор не умолкают споры о том, что вообще-то это место для спорта, а не для праздных шатаний. Мамы стали жаловаться на то, что негде припарковать машину, когда они приводят детей на тренировки. Посетители ресторанов не дремлют. Один, например, сделал бегу внушение по поводу обнаженного торса и разместил в соцсетях гневные рилсы, рассказал Бизнес ФМ герой этого видео Егор Корнеев.
1: Лужники — это локация вообще в целом для спортсменов. Ну, Лужники превратились в Патрики. Сделали из Лужников просто локацию более коммерческую, привлекательную для отдыха, покушать, поужинать, но переборщили немножко. Стало слишком много людей, которым не до спорта, которые не имеют понимания вообще, что такое спорт, наверное. Они приедут в Лужники потусить, покушать, выпить, покурить кальян и показать люксовое авто. Раньше такого не было. Ну, люди какой-то отдыхают. В целом все культурно, просто много людей. Я не против отдыхающих. Это просто люди с детьми чаще всего гуляют на беговых дорожках, и в целом, где ездят на велосипедах, самокатах, это просто опасно. Да и бегуны злятся из-за этого тоже, когда мешают там. С людьми пьяными не перескался, но вот последний случай, да, как раз был человек пьяный. Я вел тренировку, было жарко, я снял майку, в целом я всегда без майки тренируюсь. Ко мне подошел мужчина, не совсем в трезвом виде. Он сказал, что оденьте майку. Я сказал, чего вы решили, что я должен надеть майку? На что он сказал, что он кушает, ему неприятно смотреть на меня, на голое тело. И в целом людям другим неприятно. Я ему сказал, что здесь локация спортивная, и не нравится, может не смотреть.
0: В то же время Егор считает, что два разных мира, спортивный и праздный, столкнулись лбами из-за того, что новую локацию широко разрекламировали. Людям было интересно посмотреть, но она в тот момент не была до конца подготовлена. Сейчас все ошибки учли, рассказал ресторатор, открывший в Лужниках несколько своих точек, Антон Пинский.
22: Сейчас уже наведем полный порядок вот не с хайпажорами, а с реальными представителями беговых сообществ. Директор Лужников провел встречи, выслушал все их пожелания, в которые Лужники уже в большей степени сделали, сняли вот эту проблему, то, о чем там в соцсетях раздували, и ту остроту. Здесь такой проблемы на земле не было. При этом тот блогер Евгений, тот первый рилс, который вот он записал и который стал отправной точкой, он оказался крайне конструктивным. Он как раз и возглавлял переговорную группу беговых сообществ и администрации Лужников.
0: По словам ресторатора, беговые дорожки отгородили от машин, а волонтеры будут приучать гуляющую публику не посягать на территорию бегунов. Что касается алкоголя, крепкий там не продается, говорит ресторатор, кластер для семей. Он и фонтан связал Лужники с другой туристической точкой – Воробьевыми горами. Туристы по канатной дороге спускаются в спортивный парк, где вечно не хватало точек общепита. Решены и другие вопросы, говорит москвовед, автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
23: Огромная проблема во многих городах мира с олимпийскими объектами в том, что Олимпиада проходит, а потом олимпийские объекты не только сложно содержать, но они вообще превращаются в какие-то как будто бы зоны отчуждения. Там ничего не происходит. В Москве в целом нашли неплохой компромисс, когда эта территория может не только окупаться, но и даже городу зарабатывать, по сути. Когда мы можем превратить крупный спортивный объект в модное место, где люди могут даже далекие от спорта просто приятно провести время, поесть, погулять вдоль реки, посидеть у фонтана, ну и просто с семьей прийти и насладиться атмосферой. Надо разводить потоки. Частично это уже сделано в Лужниках. Гуляющая публика, она в основном, конечно, сосредоточена больше вокруг фонтана, больше на площади перед центральной аллеей. В целом вопрос в том, что такие пересечения наступают, это вопрос исключительно, ну, административный.
0: В целом спортсмены, как обычно, продемонстрировали завидную сплоченность в вопросе уважения к своим интересам. Возможно, именно поэтому им или ради них уже которое лето удается превращать в Лужники, пусть не Патрики, но зато целое Садовое кольцо и другие центральные улицы Москвы. Екатерина Штрыкова, Диана Чебанова, Бизнес ФМ.
7: Аллергики передохнули. Продажи средств от аллергии в России в сезон цветения в среднем снизились на 4% до 18 миллионов упаковок, пишет Коммерсант. Но отчасти причины – это заморозки в апреле и центральной части России, на которую приходится около трети всех продаж. При этом в денежном выражении объемы реализации выросли на 5%, что соответствует уровню годовой инфляции. Всего в сезон цветения в этом году потребители потратили на средства от аллергии более 5,5 миллиардов рублей. О причинах снижения сезонных продаж антигистаминных говорит кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
3: Сезон цветения в этом году начался довольно рано, в конце февраля и в начале марта. Но в связи с сложившимися погодными условиями, достаточно прохладная весна, не наступил выраженный сезон цветения березы. Это растение является основным фактором, который провоцирует сезонную аллергию у нас в стране в связи с тем, что березы достаточно широко распространены во всех регионах. Прохладная погода, поэтому это можно сравнить с бутонами. Пыльца образовалась, но из-за холода бутоны не раскрылись, и пыльца была в достаточно небольшом уровне. Были дни сильного пыления, но это было буквально несколько дней. Сейчас уже сезон цветения березы закончился. Впереди сезон цветения злаков. Это июнь-июль. Опять будет зависеть от погоды. Самая неблагоприятная погода для больных, страдающих повышенной чувствительностью пыльцы растений, это жаркое лето, ветреная, сухая погода.
7: Надежда Логина, иммунолог-аллерголог. Помимо симптоматического ситуативного лечения аллергии, отечественная медицина предлагает и радикальные методы. Это аллерген-специфическая иммунотерапия АСИНТ с помощью аллерговакцин. И метод аутолимфоцитотерапии, который был еще разработан в Московской медицинской академии, впервые запатентован в 90-х. Его достоинство в том, что одновременно лечатся сразу все виды аллергии разом, и поленос, и пищевая реакция. Москвичка Марина ежегодно проходит курс АСИНТ.
4: У меня аллергия на цветущие растения, деревья. Основной аллерген у меня береза. Каждый год страдаю от поленоза, когда начинается цветение. Но я сейчас прохожу терапию АСИТ. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. Французским препаратом Стеллараль. Препараты все покупаю осенью себе заранее. Курс на год. И АСИТ, и Стеллараль сам, и антигистаминные препараты, и капли, если какая-то симптоматика такая возникает. Препараты дорожают каждый год на 10-20% стабильно. Поэтому в целом это экономия, если все заранее купить. В этом году сезон у меня прошел более-менее нормально, относительно легко. В конце апреля я уезжала в Северную Осетию, а там береза уже практически отцвела. То есть я не почувствовала какие-то сильные симптомы. Когда вернулась в Москву, тоже мне показалось, что относительно легче все прошло по сравнению с прошлым годом, например. Каких-то дополнительных препаратов я не покупала.
7: Москвичка Марина. Однако есть и страдающие поленозом люди, для которых проблема аллергии в этом сезоне только усугубилась, говорит москвич Илья.
5: В этом году у меня аллергия началась раньше, чем обычно, в середине весны. Классика чихания, насморк. И да, можно отметить, что вот, например, среди моих знакомых как будто бы количество аллергических реакций сократилось у них, но при этом лично у меня вот как раз-таки ситуация такая неоднозначная. И в этом году был чуть ли не первый или второй раз в мою жизнь, когда мне пришлось покупать антигистаминные препараты. И я их пил ежедневно, что тоже на самом деле для меня впервые.
6: Вы заметили, что цена как-то изменилась у лекарств?
5: Я, как человек, который не следил за ценой на эти препараты, могу сказать, что, как по мне, она сохранилась примерно на том же уровне. Возможно, сезонное повышение сейчас, но при этом, в силу того, что появилось достаточно большое количество отечественных аналогов, мне кажется, что цена, в принципе, остается на том же уровне, может быть, чуть выше. Но если покупать что-то импортное, скорее, да, подорожало, но тут влияют другие факторы, не сезонность.
7: Москвич Илья. Вместе с тем эксперты отмечают, что из-за ежегодного подорожания препаратов граждане стали экономить на лекарствах от аллергии и лечат только острые состояния.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. ВСУ массово атакуют инфраструктуру связи и транспорт на территории города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, сообщил глава город администрации Максим Пухов в понедельник. Важно продолжать помогать российскому малому и среднему бизнесу преодолевать текущие вызовы, подчеркнул глава правительства России Михаил Мишустин. Тема развития малого и среднего предпринимательства в условиях структурной трансформации экономики обсуждалась в понедельник на совещании Мишустина с вице-премьерами. Глава Кабмина уточнил, что это касается вопросов, связанных с повышением производительности труда, выстраиванием отношений малого бизнеса с крупными компаниями, корпорациями и платформами. Первый положительный эффект в виде снижения цен на энергоносители в случае заключения соглашения между Штатами и Ираном и открытия Армузского пролива можно ожидать сразу. Однако, как считает министр по окружающей среде и энергобезопасности Италии Джильберто Пикетто Фраттин, на полное восстановление энергорынка уйдут месяцы, если не годы. Решение суда Международного финансового центра «Астана» по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» не будет исполнено на территории Казахстана, заявил министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев. Об этом передает портал Tengri News Казахстан. Правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦ не будет исполнено на территории Казахстана, пояснил он. На востоке Москвы загорелся хостел, пожару присвоен повышенный ранг, сообщают оперативные службы, передает РИА Новости. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина 12-го в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу, утверждает глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, США используют все шансы на дипломатическое урегулирование, прежде чем прибегать к альтернативам. Рынок, меж тем, уже не скрывает надежд на разблокировку Армуза. О возможном мире сегодня Георгий Буфт. На фоне ожиданий прогресса в переговорах в США и Ирана цены на нефть сегодня существенно снижаются. Марка Брент опустилась до отметки в $98 за баррель. Правда, сейчас уже снова 99 с небольшим. Ну и по той же причине сегодня растет и золото. Волшебные пыльца и грибы под запретом. Библиотекари теперь новая забота – маркировать детские книжки. Некоторые теперь юным читателям и вовсе не дают. В частных беседах эксперты называют это все перегибом на местах и надеются, что все-таки государство все разъяснит. Подробнее в нашем эфире. Так, США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временной. Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее американский президент объявил, что соглашение практически уже готово, и в частности сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Армузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. По данным New York Times, США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Армуза. Детали договоренности еще предстоит проработать, и еще неизвестно, останется ли у Ирана какой-либо контроль над морским коридором. Госсекретарь Рубио заявил, что есть хорошие шансы на временное соглашение по ядерному вопросу. На этих новостях нефть Brent опустилась ниже $95 за июльский фьючерс впервые с апреля. Удастся ли заключить мир? Об этом комментарий Георгия Буфта.
8: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Армуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требований суверенитета над Армузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи Исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Армуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Даже ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Армуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Армузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации Нью-Йорк Таймс о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана на третьей стороне, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты и потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хизбалле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетие. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». В случае подписания рамочного соглашения США, Иран должен немедленно открыть Армузский пролив и за 30 дней восстановить довоенный уровень судоходства, пишет об этом «Вашингтон-Пост». Условия будут регулироваться меморандумом, а после открытия пролива США и союзники прекращают военные действия на всех фронтах, включая Ливан. Иран также обязуется никогда не создавать ядерное оружие и уничтожить весь обогащенный ядерный уран. Как указал Аксиус, в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран присоединиться к соглашениям Авраама. Согласно информации портала от дипломатических источников, речь идет о признании суверенитета Израиля, подписании мирных договоров и налаживании дипломатических связей. Белый дом пытается заставить подписать эти соглашения Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан. И, по словам источников Axios, требования Трампа вызвали у них удивление. Другим темам. Красно-белым сделают новый кубок взамен разбитого в финале с Краснодаром. Вчерашний матч запомнился не только победой «Спартака», но и видеороликом «Триумфа», который завирусился в соцсетях. На нем нападающий «Спартака» Пабло Солари резко поднимает над головой хрустальную награду, и крышка отлетает в сторону, задевая кубок, а нижняя часть откалывается и разбивается вдребезги. Как узнала российская газета, Российский футбольный союз выпустит дубликат для «Спартака». Это займет примерно месяц. Победа эта стала для московского клуба пятой в истории турнира, поэтому оригинал кубка должен был остаться у команды на вечное хранение. Разбитый Кубок России — это, впрочем, не такая уж и редкость. Трофей разлетался вдребезги и от шампанского, его роняли в раздевалках и еще по дороге домой. В 25-м году кубок лопнул еще на заводе за несколько дней до передачи от РФС, и тогда трофей все же успели переделать к матчу ЦСКА и Ростова. С 2001 года за победу в Кубке России вручается хрустальный трофей стоимостью свыше 100 тысяч долларов. И, конечно, такая хрупкая конструкция не застрахована от поломки, говорит корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
9: Если вспомнить в 90-х годах другой Кубок России, он был чем-то похож на Лигу Чемпионский, и там конструкция была очень простая и прочная. Никак его не повредили за то время, что он разыгрывался. А вот этот трофей был изготовлен уже в 2000-х годах, и, соответственно, с тех пор он вручается. У него такая хрупкая конструкция, но мне бы не хотелось, чтобы от него отказывались. И в Премьер-лиге Кубок теперь тоже другой, он отличается от того, что вручался раньше. Тот тоже, кстати, был с элементами хрустальными. Теперь цельнометаллический кубок. Ну и, собственно, Суперкубок России тоже металлический. Вот у нас такой хрустальный кубок единственный. Это отсыл тоже, кстати, к истории, к тому, что Кубок Советского Союза тоже был хрустальным. Все равно, в любом случае, риски все эти заложены. Игроки находятся в эйфории. В такие моменты тут никто от этого не застрахован. Такие случаи уже были во время празднования. Но все-таки такая конструкция, где хрусталь соединен с металлическими элементами, и вот вместе этих стыков иногда происходят как раз такие поломки. И, судя по всему, это и произошло. Как раз когда Солари его держал в руках, он его поднимает вверх, потом, когда опускает, собственно, он просто разваливается. В этой точке как раз и произошла эта поломка, где хрусталь просто не выдержал. А что касается слов Корседа, я у него спросил про планы на чемпионат, а он напомнил, что вообще-то еще есть перед чемпионатом матч за Суперкубок, который они разыграют с «Зенитом». И он говорит, что, может быть, традицию нам поддержать и разбить этот трофей тоже. Но сам трофей, этот, который вручается победителю Суперкубка, он, в отличие от Кубка России, не хрустальный, а металлический, весьма прочный. Поэтому разбить его не получится, но при желании, конечно, можно как-то его повредить. Если такую традицию завести, ну почему бы и нет? Я вот понял. Наши слова: «Горел двор, гори и хата». Так что сломали Кубок России, теперь и за Суперкубок можно взяться. Насколько я знаю, вообще-то у РФС есть не один экземпляр кубка, потому что его много возили по регионам России, так называемый трофи-тур, поэтому Кубок России задействовал не только на суперфинале, но он работает фактически круглый год. И, соответственно, его в специальном кофре перевозят. Но все равно, то есть, это нагрузка на трофей, риск, что он как-то

0: Российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля «Ивапер», проверенного временем. Подробнее на ivapier.ru.
1: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги. Образцом для кельтских монет служила монетная система греков. Но кельты предпочитали абстрактные изображения. Из-за этого фигуры богов и императоров часто оказывались измененными до неузнаваемости. А животные на кельтских монетах порой напоминают чудовищ.
4: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
4: Арбитраж.
5: Верховный суд посчитал нецелесообразным арест акций банкротящегося госпредприятия, пишет РАПСИ. Такие акции практически неликвидны и не помогут исполнить решение о субсидиарной ответственности. При этом арест, наоборот, затрудняет поиск инвестора для оздоровления компании. Александр Галицкий оспорил решение о признании его и фонда «Алмаз Капитал» экстремистским объединением, следует из карточки в судебной базе. Его адвокат настаивает, что Галицкий вышел из третьего инвестиционного цикла фонда еще в 2022 году и после этого не мог влиять ни на фонд, ни на его портфельные компании.
4: Бизнес и власть.
5: Пакетного российского морского торгового порта снова включен в план приватизации на 26-28 годы. Это говорится на официальном портале правовой информации. В 2020 году этот пакет, наоборот, был исключен из плана.
4: Отчеты и планы.
5: Поставки первых самолетов «Байкал» запланированы на 27 год. Пассажирские перевозки откладываются, сообщил «Ведомостям» глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, на старте такие машины логичнее использовать для грузовых и специальных задач, а пассажирская версия появится позже, после обкатки. Huawei заявила о новом подходе к разработке чипов и пообещала к 31 году выйти на плотность транзисторов, сопоставимую с техпроцессором 1,4 нанометра. Компания хочет не только уменьшить транзисторы, но и ускорить передачу данных внутри чипа, чтобы обходить ограничения из-за американских санкций. Бренд хабаровской красной икры, получивший неофициальное название «Та самая Трамповка», зарегистрировали после роста интереса к продукции региона, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края. Ранее спецпредставитель президента США Уитков передал президенту Трампу ящик такой красной икры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Без четверти полдень в Москве. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминаются волшебные пыльца, грибы или маковые поля, сообщает ГТРК АК. Некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. А среди таких книг перечисляются «Похитители волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизел» и даже «Всеобщая история религии мира». Иван Медведев с подробностями.
7: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники «Бизнес FM» в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах. А непосредственно на местах от этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
8: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
7: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца. Глаза смерти» Евгения Рудашевского. А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
9: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие, информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся. Не могли бы провести экспертизу, потому что тот же Роскомнадзор

0: Зор он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью, развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
1: Но экспертиза – это дорого. И, по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую еще раз.
4: Добрый день.
3: С чего начнем? Вот я смотрю, рубль пытается не укрепиться, а наоборот снизится к юаню 10.52.
4: По рублю к этой минуте, кстати, небольшая стабилизация. С утра были попытки продолжить движение против рубля. Юань к рублю подходил вот к первой локальной линии сопротивления 10.60, но пока не получилось. Отошли пониже, но здесь логика спекулянтов понятна. В целом, с учетом ожидания, что в июне Минфин должен озвучить гораздо более масштабные объемы скупки валюты, ну, может быть, раза в два, в три, а то и больше, чем сейчас. Ну, соответственно, на этих ожиданиях позиции против рубля, естественно, открываются, и общее настроение не только спекулянтов, но и в целом у рынка, конечно, к рублю негативное. Ну, дескать, такие большие объемы скупки должны рубль обязательно как минимум остановить в рамках его укрепления, как максимум начать разворачивать. Ну, если подключатся к игре против рубля крупные банки, но это будет зависеть, кстати, от действительно от объема заявленных параметров выкупа валюты, если будет там действительно там 4-5 миллиардов в день, это цифра внушительная, но валютные дилеры банковские могут, конечно, неплохо здесь поспекулировать. У нас не получается какого-то плавного движения рубля, даже если это ослабление, ну и, соответственно, будет, конечно, всплеск ценовой волатильности в таком случае. Но, тем более, июнь, там, сезонный фактор и прочее-прочее, так что, может быть, игра спекулянтов против рубля и будет оправданной. Но на данный момент технически пока рубль в такой стабильной конфигурации, юань к рублю, в принципе, еще даже способен нырнуть ниже 10. Ну, если сложатся условия, у нас наступает период плотных налоговых платежей, поэтому, если это наложится на на скудность рублевой ликвидности, то, в принципе, с учетом одностороннего движения против рубля со стороны спекулянтов, можно, в принципе, такой нырок и увидеть. Но это вот в теории возможного, как будет на практике, может быть, вряд ли. На рынке акций без изменений у нас идей особых нет. Нефтегазовый сектор, особенно акции нефтяных компаний, практически полностью стерли, как говорится, свой рост мартовский. Вот акции на Роснефти вернулись на те же уровни, которые наблюдались до начала американской агрессии против Ирана в конце февраля. Ну, соответственно, акции Новатэка там же, акции Лукойла, Татнефть, ну, практически все. Все ушли на прежние позиции, поэтому те, кто успел зафиксировать прибыль, хорошо, те, кто не успел, придется ждать. Тут становится понятным, что для нашего рынка в любом случае важным фактором будет ожидание смягчения санкций. А это, насколько я понимаю, может произойти в случае какого-то компромиссного решения вокруг конфликта по Украине. Так что здесь пока рынок эту тему будет с нетерпением ждать, и любые новости на эту тему, позитивные, скажем, с надеждой на компромисс, будут восприниматься очень оптимистично, и рынки будут отпрыгивает вверх. Ну, а пока все. Топчемся на месте. Акции Сбербанка, правда, в плюсе. Этим сказывается такое скромное снижение индекса Мосбиржи только на 0,05%. На глобальном рынке, естественно, отыгрывается вариант мирного соглашения Иран-США, хотя сейчас уже очевидно, что речь идет не о сделке, а о меморандуме, о начале переговоров. Этот меморандум должен содержать обещания обеих сторон. Американцы вроде как должны снять блокаду, Иран должен обязаться открыть пролив и прочее-прочее. Дальше они начнут уже договариваться по деталям. Ну, в первую очередь, детали — это иранская ядерная программа. Естественно, Иран будет требовать снятия блокады. Если блокаду Трамп не снимет, то, конечно, будет тупик. Но по логике вещей, наверное, вот этот меморандум, в котором будет озвучено будут озвучены новые сроки перемирия, там говорят 30 или 60 дней, ну, может быть, 60. Но этот меморандум, в принципе, рынки на данном этапе устроит. Некоторое время цены на нефть действительно могут снижаться, что они сейчас и делают. Но пока военная премия сократилось, я бы не сказал, что существенно. Brent вот с июньской поставкой держится в районе $99, и любой откат по теме переговоров, естественно, будет восприниматься негативно. Котировки могут отпрыгивать повыше. Ну, а так, в целом, вот, судя по настроениям, растут фондовые индексы, европейский, американский, доллар слабеет. Все вот как раз отражает общее настроение участников рынка. Но сегодня надо учитывать, что основные рынки закрыты. В Лондоне, в Нью-Йорке там торги не проводятся. Соответственно, ликвидность не очень хорошая. Вот с этим и сказывается такой резкий отвал на рынке нефти. Может быть, это преждевременная реакция спекулянтов. Поживем, увидим. Новости меняются очень быстро.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+. Валюты. Валюты. Армянский драм впервые появился в 11 столетии, когда Киликийское армянское царство стало чеканить собственные серебряные монеты. Название «драм» буквально означает «деньги». Официальной валютой Армении драм снова стал в 1993 году, придя на смену рублю. Сегодня в несколько сотен раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Деньги с Кириллом Гомельским.
5: Заработать миллиард долларов – это задача под силу единицам. Даже в профессиональном спорте, где гонорары в последнее время не поддаются подсчету, рекламные контракты приносят звездам больше, чем их основная работа. Всего 20 человек в истории смогли перешагнуть этот рубеж. И то, если пересчитывать на сегодняшние деньги с учетом инфляции. Если же смотреть по номинальным цифрам, то миллиардеров от спорта получается половина – 10 человек. Например, знаменитый и скандальный боксер Майк Тайсон, который замыкает двадцатку с цифрой в миллиард, без учета обесценивания денег на свои счета получил $495 миллионов. К сожалению, еще за год до завершения своей карьеры в 2004-м Тайсон объявил себя банкротом, и его финансовое положение сейчас относительно плачевно. Заработать смог, а сохранить нет. Десятка тех, кто смог добыть миллиард по номиналу, выглядит так. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Криштиану Рональду, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Флойд Мейуэзер, Фил Микелсон и Неймар. Его воздушество продолжает возглавлять этот список и увеличивает отрыв от конкурентов благодаря уникальному контракту с Nike и собственному бренду Jordan. Его общий заработок уже превысил 4,5 миллиарда. Вот кто точно сумел сохранить и приумножить. Интересен в этом списке и Роджер Федерер. Он 9-й с общим доходом в 1,670 миллиардов долларов с учетом инфляции или 1,290 миллиардов по номиналу. Из этой цифры только 130 30 миллионов – это призовые от его теннисной карьеры. Остальное – партнерские соглашения. 150 миллионов принес ему спонсорский контракт с Nike, а в 18-м Федерер перешел к Uniqlo за еще 300 миллионов. Гонорары спортсменов продолжают расти. И интересно, кем еще пополнится список миллиардеров.
2: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
6: 11:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулей. В больницах Луганской Народной Республики на лечении остается 8 пострадавших в Старобельске. Состояние одного остается крайне тяжелым, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Часть абонентов в 4 областях Украины осталась без электроснабжения, сообщили в понедельник украинская энергетическая компания «Укрэнерго». По ее данным, нет электричества в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По информации «Укрэнерго», перебои в электроснабжении связаны с повреждением энергетической инфраструктуры. Бывший мэр Курска Игорь Куцак выступит в качестве ответчика по делу о незаконной приватизации 49% доли городской организации благоустройства компании «Автотранссервис». Об этом сообщил губернатор региона Александр Кинштейн в ходе заседания областного правительства. Иран пессимистично относится к обмену сообщениями с США, который идет при посредничестве Пакистана, сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства отметил, что окончательного соглашения пока не достигнуто, дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. Карты MasterCard и Visa должны уходить с российского рынка. Они не выполняют функционал, который обеспечивали, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на пресс-конференции. Дороги в Махачкале частично затопило из-за продолжительного дождя. Движение автомобилей затруднено в городе, значительные пробки, а во дворах образовались большие лужи. Ливень шел всю ночь и продолжается до сих пор. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. День уравнения комиссии откладывается. В Айлбере сообщили, что сегодня не будут делать одинаковый размер комиссии для российских и иностранных селлеров, и что обсуждение вопроса с властями продолжается. Некоторые продавцы уже получили соответствующие уведомления в личных кабинетах. Самолет главы Минобороны Британии попал под действие российской РЭБ во время вылета из Эстонии, утверждает «Таймс». Издание описало это как радиоэлектронную атаку, хотя и оговорилось. Неизвестно, был ли министр преднамеренной целью. Нефть Brent продолжает держаться ниже $100. Сейчас Brent теряет почти 5%, 98,5 стоит сорт, на фоне ожиданий рынков о скором мирном соглашении между США и Ираном. Но пока однозначных сигналов о том, что соглашение действительно будет достигнуто, не поступало. Все подробности в нашем эфире. Wildberries отложил день X. Marketplace пока не будет уравнивать комиссии между китайскими и российскими продавцами, хотя обещал сделать это с 25 мая, то есть с сегодняшнего дня.
2: Только на Business FM.
7: Предполагалось, что Wildberries повысит иностранным селлерам комиссию с продаж товаров до уровня отечественных продавцов. Однако, как обратил внимание Business FM, один из крупных селлеров, основатель платформы для продавцов Меркатус, Лео Шевченко, получил уведомление от площадки о том, что корректировки отложены. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
8: С Сегодня, 25 мая, именно эту дату обозначил Marketplace Wildberries как дедлайн для Федеральной антимонопольной службы о принятии решения об уравнивании комиссии между китайскими и российскими селлерами. То есть сегодня они должны были сказать, какая комиссия будет у всех селлеров и китайских, и российских. Но, конечно же, ничего не произошло. Marketplace Wildberries Mania в некоторые кабинеты селлеров отправил уведомление о том, что мы сейчас с органами власти Российской Федерации обсуждаем последствия принятия этих решений. То есть, как бы думают все про китайцев, но никак не про российских селлеров. Это странно, и они написали о том, что сейчас комиссия остается прежней, но самое важное, что вроде обещали поменять, но слово дал, слово взял, получается.
7: Лео Шевченко, платформа Меркатус. Представитель Wildberries & Rus Дмитрий Борщевский в комментарии для Business FM подтвердил, что Marketplace отложил изменение комиссий.
9: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
7: Дмитрий Борщевский, Wildberries & Rus. До сих пор разрыв в комиссиях был внушительный. По данным Ассоциации участников рынка электронной торговли, 44% для российских продавцов, 11% для китайских. К чему это привело и поможет ли уравнивание комиссии, рассуждает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
10: Еще как минимум 3 года назад площадки начали активно привлекать китайских поставщиков. Чтобы выйти на новые рынки, они предлагали совершенно льготные условия для них, чтобы привлечь на площадку. Что делает китайский продавец, имея в кармане льготные условия? Они устанавливают неконкурентные цены, которые были сформированы нами, отечественными продавцами. Грубо говоря, жестко демпингуют. Конкурировать с ними не то чтобы непросто, это борьба на выживание. Сейчас. Об этой проблеме мы говорили, как селлеры, 100 раз площадкам. Понятное дело, площадки мало заинтересованы в этом, потому что новые рынки дают им развитие. Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии для китайских и российских продавцов, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, чтобы это не значило. Хотя это вообще ничего не понимает и ничего не объясняет. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут их цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, и т.д. и т.п. китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически выравнивание комиссии, оно ничего не изменит правила игры. Потому что даже при равной комиссии логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
7: Илья Бухарин, клуб партнеров на маркетплейсах. Напомню, условия решили выровнять по итогам заседания экспертного совета антимонопольной службы. Там подчеркивали, что комиссии на маркетплейсах должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, и дискриминация должна быть исключена. Это же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Чекушев. Самолет британского главы Минобороны попал под действие российских средств РЭП, пишет «Таймс». Джон Хилли возвращался в Великобританию из Эстонии. После посещения там мест дислокации британских солдат, когда его борт пролетал вблизи российских границ, полностью пропал спутниковый сигнал. Ноутбуки и смартфоны не смогли подключиться к интернету, а пилотам пришлось использовать резервные навигационные системы для определения своего местоположения. Также помехи привели к неисправности некоторых элементов приборной панели в кабине пилота. Пассажиров, среди которых были репортеры «Таймс» и неназванный генерал-лейтенант, заверили, что самолет по-прежнему может безопасно эксплуатироваться. Утверждается, что помехи возникли только в начале полета вблизи российской территории. Однако спутниковый сигнал не удалось установить без полной перезагрузки систем борта, так как это невозможно сделать прямо в воздухе. Один из пилотов ВВС Великобритании сказал, что это редкая ситуация, с которой он не сталкивался уже давно. Издание называет произошедшее радиоэлектронной атакой. А источник газеты в оборонном ведомстве назвал инцидент безрассудным вмешательством России, которое потенциально могло затронуть гражданские самолеты. Издание пишет, что неясно, был ли министр обороны преднамеренной целью, но траектория его полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Насколько серьезен такой инцидент и как это могло произойти, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Такого рода ситуации с VIP-персонами, наверное, до сих пор не происходили, ну, по крайней мере, около наших границ. Но были разные ситуации, в том числе потери спутниковой навигации самолетами, транспортными, военными, возможно, даже гражданскими, по крайней мере, жалобы такие были. В районе Балтийского моря, вдоль границы Финляндии и Российской Федерации, это происходило иногда во время учений на нашей территории, наших вооруженных сил. Наверное, это сложно назвать систематически. Технически, да, такое, к сожалению, возможно. Собственно, есть системы постановки помех спутниковой навигации, которые действуют локально. Нельзя выключить работу спутниковой навигации на больших территориях, ну, например, там, на территории Беларуси. Но в каких-то локальных областях можно это сделать. С этим знакомы практически все москвичи. Дело в том, что эти системы, они не работают адресно. Они отключают всю спутниковую навигацию, и свою, и чужую. Соответственно, если в момент работы таких систем, где-то пролетает вот самолет какой-то важной персоны, ну, допустим, иностранной, то там также не будет работать спутниковая навигация. В принципе, для самолетов в этом ничего такого аварийного или сверхъестественного нет, но проблема в том, что все пилоты современные и современные самолеты привыкли к тому, что спутниковая навигация работает. Для того, чтобы воспользоваться альтернативными системами навигации, допустим, есть навигация по радиомаякам. Они достаточно устаревшие, но пилот должны владеть этими системами навигации. Понятно, что когда спутниковая система исчезает, то происходит примерно то же самое, что у нас с вами происходит, когда отключают мобильный интернет. Да, теоретически, если персонал не подготовлен, это может привести к каким-то аварийным ситуациям. Какая-то доля опасности в такой ситуации была, но на самолетах такого класса персон, я думаю, что персонал достаточно подготовлен. Ну а почему это происходило? Во-первых, если мы ведем те или иные операции против атак дронов, то мы, скорее всего, применяем такие системы глушения спутниковой навигации на нашей территории. То, что оно воздействует на объекты, в том числе за пределами наших границ. Это физика, с этим ничего сделать нельзя, но только остается попросить Российскую Федерацию убрать системы глушения глубже в свою территорию, чтобы они не воздействовали за пределами границ.
7: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. «Таймс» пишет, что в 2024 году Россия заглушила примерно полчаса сигнал GPS-самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шапс. Тогда его борт пролетал вблизи Калининграда. Ученые опасаются природных катастроф и неурожая из-за супер-эль-ниньо. Метеоявление, которое обещает быть особенно сильным в этом году, может повлечь за собой засухи и наводнения в ряде регионов мира. Есть риски снижения урожайности риса, сои, кукурузы, сахара, кофе, чая, каучука и другой продукции, сообщает РИА Новости. Эти продовольственные культуры произрастают главным образом в Юго-Восточной Азии, где из-за Эль-Ниньо может сложиться наиболее сложная ситуация. Ряду регионов из-за климатических сдвигов, засухи и наводнений, которые несет супер-Эль-Ниньо, грозит глобальный голод. Комментирует обозреватель погоды метео Веб Алексей Сафонов.
12: Лето 2026 года в северном полушарии может стать одним из самых запоминающихся в метеорологическом смысле. В океане, в Тихом, сейчас разгоняется явление под названием Эль-Ниньо, когда поверхностная часть вод экваториальной части Тихого океана разогревается до температуры выше обычной на 0,5 градуса. В этом году прогнозируется разогрев поверхности на 2-2,5 градуса выше, чем обычно. И такое явление в прессе назвали супер-Эль-Ниньо. Чем это все грозит? Во-первых, это все наложится на так называемое глобальное изменение климатической системы. Представьте, что где-то кто-то очень интенсивно подогревает воздух и подмешивает туда влагу. Это все поднимается на большие высоты, охлаждаются, образуются облака и идут очень-очень интенсивные осадки. А там, где осадков интенсивных нет, изнуряющий зной, пекло, подобно жаре в Европе 2003, 2019, 2022 годов. Где конкретно будут ливни, грозы, интенсивные шквалы, даже смерчи и сильные градобития до 5 сантиметров, сказать, конечно, сейчас невозможно. Но если, например, вот этот блокирующий антициклон и волна жары пойдет в Европу, то, скорее всего, европейскую территорию России вплоть до Урала будут ждать холодные дни. За июнь, например, может выпасть 2-месячные нормы. Пик Эль-Ниньо наступает где-то в июле 2026 года. Таких явлений, как супер-Эль-Ниньо, в тех критериях, которые его отмечают сейчас, не отмечали ученые никогда.
7: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». До сих пор сильнейшим в истории считается Эль-Ниньо 1877 и 78 годов. Тогда температура воды в центральной части Тихого океана поднялась на 3 градуса выше нормы. Явление спровоцировало так называемую «Великую засуху», которая одновременно охватила Бразилию, страны Азии и Африки. Последовавший глобальный голод унес в жизни более 50 миллионов человек. В этот раз Эль-Ниньо может стать еще более сильным. Оно достигнет максимальной интенсивности в конце этого, в начале следующего года. Прогнозируют ряд ученых. На территории России Эль-Ниньо проявляется в меньшей степени, но часть тропических циклонов, возникших в связи с ним, может достигать южной части Дальнего Востока. Также установлено, что годы, наступающие после кульминации Эль-Ниньо, оказываются наиболее теплыми.
2: Реклама.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
15: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
2: Комментарии Вовта.
15: Личный взгляд на главные события.
2: «Бизнес говорит».
15: Чтобы кто надо услышал.
2: Бесценные знания.
15: Неочевидные, но удивительные факты.
2: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области сегодня утром перевернулся автобус, в котором 30 иностранных туристов ехали в Казань. По данным ГИБДД, авария произошла на 563-м километре трассы М-12 «Восток». По предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущим грузовиком «Газель», выехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП пострадал только водитель автобуса. Иностранцы ждут резервный транспорт, на котором отправятся в пункт назначения. Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями, пишет ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработка инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. Депутат Владимир Солдатенков сообщил о решении завершить депутатскую деятельность и пообещал поддерживать на выборах в законодательное собрание Нижегородской области кандидата, которого сочтет эффективным представителем интересов автозаводского района. Об этом он написал в своем сообщении в соцсети. Солдатенков заявил, что принял решение о завершении своей депутатской деятельности в соответствии с законодательством. В обращении он также поблагодарил жителей и избирателей за поддержку в ходе своей работы и избирательных кампаний. Солдатенков добавил, что остается на связи, открыт к общению, готов слушать предложения жителей. Нижегородская область заключила контракт на строительство нового хирургического комплекса с поликлиникой в городе Здоровье. Здание появится на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Мощность объекта около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год, рассказал губернатор Глеб Никитин. Ввод корпуса позволит существенно повысить качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также внедрить в практику новые технологии высокотехнологичной медицины. В здании разместится круглосуточный хирургический стационар на почти 400 коек и дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств. Операционный блок будет включать сразу 24 операционные, в том числе роботизированные. Также в корпусе будут действовать диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение на 600 посещений в смену. В Госдуме предложили изменить правила назначения единого пособия для семей с детьми. Сейчас такие выплаты назначаются семьям с несовершеннолетними и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. Парламентарии считают, что критерий нуждаемости необходимо увеличить вдвое до двух прожиточных минимумов на человека для всех семей с детьми. Кроме того, в Госдуме предложили отменить критерий нуждаемости для многодетных семей. По мнению авторов инициативы, семьи, воспитывающие троих и более детей, уже внесли значительный вклад в улучшение демографической ситуации и не должны дополнительно подтверждать право на поддержку. Только за неделю нижегородские врачи достали из детей монету, батарейку и фрезу для маникюра. По словам эндоскописта Александра Дворянинова, если ребенок проглотил инородный предмет, не нужно паниковать, вызывать рвоту у ребенка или проталкивать этот предмет. Не давайте малышу пить или есть, важно срочно обратиться к врачу. Паника лишь усугубит ситуацию, если ребенок вдохнул и маленькую деталь, добавил лор-хирург Григорий Белозеров. Не нужно накручивать себя и ребенка, ведь дети чувствуют настрой взрослых и приезжают к врачу полные страха. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. В России в честь Дональда Трампа назвали красную икру. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал ТАСС, что зарегистрирован бренд икры, получивший неофициальное название «та самая Трамповка». Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уитков передал Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода.
18: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Нижнем Новгороде будет преимущественно ясное небо, ожидается дождь, на термометрах плюс 19 градусов, вечером плюс 15 и также возможны осадки, ночью 13 градусов со знаком плюс.
17: Валюта.
18: На 25 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
16: Нижегородская природоохранная прокуратура объявила предостережение компании «Гривна» о недопустимости нарушения санитарных норм и законодательства в сфере обращения с отходами в Ленинском районе. Эта компания занялась сортировкой, хранением и переработкой бытовых отходов улицы Монастырка, 3, рядом с производством цветного литья газа. По этому поводу работники Горьковского автозавода начали жаловаться в прокуратуру, Росприроднадзор и другие органы на то, что от площадки исходит нестерпимый запах, мешающий работе организаций, соседствующих с этим мусорным полигоном. При этом отходы растаскивают птицы и крысы, превращая в свалку и прилегающую территорию. Работники газа инициировали проверку законности действий мусорной станции на Монастырке. Арбитражный суд рассматривает заявление компании БКИ о признании незаконным бездействия правительства Нижегородской области и Министерства имущественных и земельных отношений. По мнению заявителя, это бездействие выразилось в том, что нижегородские власти не предприняли мер, чтобы признать масштабным инвестпроект компании, касающийся строительства производственного цеха по изготовлению металлоконструкций. Признание проекта масштабным позволяет предоставить инвестору земельный участок без торгов. В правительстве с иском БКИ не согласны, пишет коммерсант Приволжья. Однако в рамках разбирательства суд наложил обеспечительные меры, запретив органам власти распоряжаться земельным участком в Дзержинске площадью 7500 квадратных метров с видом разрешенного использования строительная промышленность. Отменить это обеспечение областному имуществу пока не удалось. Жительница Семенова заключила социальный контракт в рамках нацпроекта «Семья» и получила 350 тысяч рублей на запуск индивидуальной предпринимательской деятельности по изготовлению кукол. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, мера поддержки позволила ей менее чем за год превратить многолетнее хобби в стабильный источник дохода. Женщина шьет игрушки больше 10 лет, но до заключения соцконтракта воспринимала это как занятие для души. Она одна воспитывает ребенка с инвалидностью, поэтому работать полный день вне дома было затруднительно. Идея сделать домашнюю швейную мастерскую появилась около года назад. На выделенные средства предприниматель закупил швейное оборудование, ткани, фурнитуру, фотооборудование, ноутбук и принтеры для работы с маркетплейсами. В Министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области отмечают, что соцконтракт в регионе можно оформить по нескольким направлениям: на ИП, ведение личного подсобного хозяйства, содействие в трудоустройстве или при трудной жизненной ситуации. В этом году планируется заключить более 4500 социальных контрактов. С начала года уже оформлено порядка 2000. Самым востребованным направлением остается запуск и расширение собственного бизнеса. Оформить соцконтракт можно в Управлении социальной защиты населения по месту жительства или дистанционно через портал госуслуги. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоне красоты, о ценниках? Все подробности через пару секунд.
19: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
20: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
19: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей, приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
21: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее. Каждым годом в разы падает динамика записи, подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
22: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
21: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
19: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
22: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
23: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
19: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
24: Полезные книги.
25: Творческий подход помогает найти новые способы решения проблем. Он пригодится нам всем. Стив Роулинг. «Я хочу больше идей». Стив Роллинг – бывший телевизионный журналист BBC, продюсер по развитию и инструктор. Книга призвана развить ваши творческие способности и навыки мышления. Благодаря уникальному подходу «Два в одном» вы сможете учиться, как вам удобнее. Обзор освещает основные положения каждой главы и предлагает несколько заданий, которые вы можете выполнить тут же. В разборе вы найдете более детальное описание этих тезисов, их теоретическое обоснование, а также практические инструменты и упражнения, которые вы можете применять самостоятельно. Из книги вы узнаете, как развить творческое мышление быстро, как протестировать и усовершенствовать свои новые идеи, сделав их сильнее, как продавать свои концепции самым важным людям, как сформировать творческую культуру и атмосферу в своей команде или на рабочем месте. В книге «Я хочу больше идей» вы найдете больше 100 техник и упражнений. И, как говорит автор, помните, творчество – это не только важный рабочий навык, это еще и очень увлекательно.
24: Полезные книги на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом.
0: Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людьми. В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам не обязательно нужен кто-то успешный. Ищите правильных людей, а не лучших людей. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
24: Слова, проверенные делом. На Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Один человек погиб, еще один тяжело ранен из-за атаки украинского дрона на АЗС в Угледаре, сообщает Минздрав Донецкой Народной Республики. Россия остается неотъемлемой частью мировой экономики, открыта для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами на основе честных долгосрочных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Петербургского международного экономического форума. Высшая квалификационная коллегия судей России решила рассмотреть вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда России Виктора Мамонтова. Это сделано с подачи председателя Верховного суда Игоря Краснова, говорят собеседники газеты «Ведомости». Прекращение отставки влечет лишение гарантий личной неприкосновенности и соответствующего статусу судьи материального и социального обеспечения. Источник один заявил, что обычно лишение неприкосновенности судьи происходит по инициативе Следственного комитета для дальнейшего возбуждения уголовного дела. По меньшей мере 13 иностранных туристов, среди которых семеро россиян, пострадали в ДТП в курортном городе Белек в турецкой средиземноморской провинции Анталья. Об этом сообщает портал Alanya Turk. По его данным, ЧП произошло около 5 утра по местному времени в районе Кадрие, где столкнулись два микроавтобуса с туристами. В числе пострадавших 6 граждан Румынии, отмечается также в сообщении. Первая медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, после чего их госпитализировали в местной больнице. Состояние здоровья туристов опасений не вызывает. Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию 27 года. Город на Южном Урале примет турнир в 5-й раз, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России. Ранее чемпионаты России проходили в Челябинске в сезонах 92-го, 93-го, 2016-го, 17-го, 20-го, 21-го и 23-го, 24-го годов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трамп поручил не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на американской стороне. Тем не менее, рынок ждет, что некие договоренности будут достигнуты весьма скоро. На этом фоне цены на нефть падают. Они держатся ниже $100 по сорту Brent. Сейчас этот эталонный сорт стоит 98,5 и снижение в 5%. Волшебные пыльца и грибы под запретом. У библиотекарей новая забота – маркировать детские книжки. Некоторые теперь юным читателям и вовсе не выдают. В частных беседах эксперты называют все это перегибом на местах и надеются, что государство ситуацию разъяснит. Захотели об этом поговорить. В регионах чиновники начали вызывать представителей малого бизнеса, чтобы обсудить нелегальную занятость. Благо, теперь достаточно индикаторов, которые намекают на серые схемы, которых, кстати, на деле может и не быть. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит».
24: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: США и Иран на пороге мирной сделки, но лишь временной. Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном, так как время на стороне США. Официальные лица в Тегеране, в свою очередь, заявили, что верховный лидер Ирана и Совет национальной безопасности еще должны одобрить предложенный меморандум. Ранее Трамп объявил, что соглашение практически готово. В частности, сделка предусматривает ослабление санкций в отношении Ирана, разблокировку замороженных активов в обмен на возобновление судоходства через Армузский пролив и согласие Тегерана на переговоры по ядерной программе. По данным «Нью-Йорк Таймс», США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Армузского пролива. Детали договоренности еще предстоит проработать. Еще неизвестно, останется ли у Ирана какой-либо контроль над морским коридором. Глава Госдепа Рубио заявил сегодня, что есть хорошие шансы на временное соглашение по ядерному вопросу. На этих новостях нефть Brent опускалась в моменте ниже $95 за баррель по августовскому фьючерсу. Удастся ли заключить мир, комментирует Георгий Буфт.
4: Трамп даже не поехал на свадьбу сына, сославшись на переговоры по Ирану, мол, надо быть в Вашингтоне. Если верить утечкам в прессу, Вашингтон и Тегеран могут продлить перемирие еще на 60 дней. За это время должно возобновиться судоходство через Армуз, причем без взимания Ираном платы за проход судов. Иран также разминирует пролив, а США снимут блокаду иранских портов, позволив возобновить нефтяной экспорт. Однако Тегеран, видимо, не готов отказаться в принципе от требования суверенитета над Армузом и права собирать дань за проход судов. Как сообщает агентство ФАРС, близкое к корпусу стражи Исламской революции, управление проливом, определение маршрутов, времени и порядка прохода и выдача разрешений останутся монополией Исламской республики Иран. По данным CNN, однако, стороны все же нашли довольно изощренную компромиссную формулу. Количество проходящих судов вернется к довоенному уровню, однако Иран, пропуская их, формально сохранит за собой право снова перекрыть пролив. Мало ясности по ядерной программе, как оправить Иран на обогащение урана, так и о вывозе уже обогащенного урана, на чем настаивают США. Переговоры по этой теме будут отложены на второй этап урегулирования, хотя совершенно непонятно, что побудит Тегеран пойти на уступки уже после прекращения огня. Вероятность открытия Армуза уже в ближайшие дни все же высокая. Иран хочет продавать нефть, которую ему уже негде хранить, а США хотят разрулить энергетический кризис и восстановить логистику в регионе. Однако полный возврат к довоенному статус-кво маловероятен. Тегеран все же постарается сохранить потенциал контроля над проливом как стратегический козырь, что само по себе говорит о том, что он имеет более выгодную переговорную позицию, чем можно было ожидать 3 месяца назад. Вашингтон ведь начинал войну с требованием полного демонтажа ядерной программы и смены режима, как минимум на уровне риторики. Вместо этого сегодня Трамп может получить 2-месячное перемирие и всего лишь обещание переговоров по ядерному вопросу с низкими гарантиями результата. А также вынужден будет, судя по всему, пойти на уступки по санкциям и разморозке иранских активов. Та же ядерная сделка времен Обамы 2015 года, из которой Трамп шумно вышел в 2018 году, выглядит лучше. По крайней мере, там никак не фигурировали претензии Тегерана на Армуз. Столь далеко не блистательные условия новой сделки уже взбесили некоторых республиканских ястребов, требующих открыть Армузский пролив силой и все-таки добиться демонтажа ядерной программы. Тем более, что вопреки информации «Нью-Йорк Таймс» о неком явном обязательстве Ирана передать запасы высокообогащенного урана третьей стране, Тегеран это опровергает. Неясно также, кто и как будет проверять выполнение обещаний Ирана по ядерной программе. Опять МАГАТЭ, но с этой миссией оно уже однажды провалилось. Судя по всему, в проекте соглашения нет ни слова о ракетном арсенале Ирана, который КСИР, похоже, сохраняет. Что для Израиля неприемлемо, а для США, похоже, временно допустимо. А если еще и произойдет ослабление санкций, то это может усилить возможности Тегерана для поддержки Хизбаллы, хуситов и прочих региональных союзников. Есть, правда, оговорка по Ливану. Если Хизбалла попытается перевооружиться, Израилю будет разрешено действовать. Впрочем, для Трампа сейчас важно со всего этого соскочить. Первоначальные планы Блицкрига ведь рухнули, а война, перекрывшая большую часть мировых поставок нефти и СПГ, оказалась экономически болезненнее, чем ожидалось. Плюс к тому, в США скоро чемпионат мира по футболу и 250-летие независимости. Война с Ираном тут была бы совсем плохим информационным фоном. Да и ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс не за горами. Посему для Трампа лучше уже сейчас громко заявить об обеде, получив в виде бонуса снижение нефтяных цен, а стало быть, цен на бензин в США, оставив сложные вопросы ядерную программу ракеты и потенциал КСИР, марионеточные силы Ирана в регионы типа Хизбаллы и прочих, на потом. А если, мол, Иран сорвет переговоры по ядерному вопросу, то США оставляют за собой право возобновить удар. Израильский премьер Нетаньяху оказался в самом неудобном положении. Он очень обеспокоен переносом ядерного вопроса на потом, как и обязательством прекратить удары по ливанской Хизбалле. Но иного выхода, кроме как принять решение Трампа, у него нет. Да и по Армузу для Иерусалима мало радости. Сделка фактически легитимизирует особое положение Тегерана в регионе. И теперь в Иране точно знают, что даже не имея ядерной бомбы, могут остановить мировую экономику, просто перекрыв пролив. Это меняет всю логику сдерживания на десятилетия. А ведь через 2 с небольшим года в Белом доме будет другой президент, который с высокой вероятностью окажется значительно менее произраильским. 2 месяца перемирия, если его заключат, истекут в конце июля. К тому времени футбольный чемпионат закончится, в случае чего можно снова повоевать. Ну или снова продлить перемирие до времени после промежуточных выборов.
7: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». В случае подписания рамочного соглашения США Иран должен немедленно открыть Армуз и за 30 дней восстановить довоенный уровень судоходства. Пишет «Вашингтон-Пост», условия будут регулироваться меморандумом. После открытия пролива США и союзники прекращают военные действия на всех фронтах, включая Ливан. Иран также обязуется никогда не создавать ядерное оружие и уничтожить весь обогащенный Иран. Митрополит Иларион был задержан вчера в Карловых Варах, где у него епархия чешской полиции. Якобы в его машине нашли 4 контейнера с веществом белого цвета. В телеграм-канале митрополита в этой связи появилось заявление, что он не имеет возможности лично обратиться к подписчикам, но все обвинения в свой адрес отвергает. Позже подробности, сейчас о том, как зовут говорить о нелегальной занятости. Малый бизнес приглашают на беседу региональные чиновники. Об этом рассказал один наш слушатель с Кубани. Зачем чиновники вызывают предпринимателей? Детали у Михаила Сафонова.
5: Бизнес говорит.
6: Приглашаем вас на заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Это цитата из письма от городской администрации, которое недавно получил краснодарский бизнесмен Роман. Он владелец кафе в городе на побережье Азовского моря. В штате работают 4 человека, плюс он сам. Причина вызова – отклонение от среднесписочной численности работников на 10%, что, судя по тексту документа, противоречит законодательству. То есть у предпринимателя стало меньше сотрудников, и поэтому к нему возникли вопросы. вопросы. Ссылки на конкретный пункт закона в письме нет. Как говорит Роман, вызвали не только его.
8: Это не только моя история, это история очень многих у нас в маленьком городке в данный момент. И все эти письма, они все одинаковые, в общем-то. Насколько я потом начал узнавать, речь идет именно о налоговой. То есть им, так я понимаю, недостаток налогов, денежек, бюджет. И я так думаю, они всяческими способами, наверное, уже ищут варианты разные.
6: Позже Роман перестал отвечать на наши сообщения и не ответил на вопрос, менял ли он штатное расписание. Но то, что налоговая в автоматическом режиме следит за количеством сотрудников, не секрет. Смысл в том, что если у предприятия ничего не изменилось, а работников стало меньше, наводит на подозрение. Работодатель платит серую. Продолжает член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» и совладелец кафе «Take and Wake» Алексей Петропольский.
9: Ну, грубо говоря, если у вас 3 человека работает, а вы оказываете услугу на 5 миллионов в месяц, то возникает вопрос, кто эти услуги исполняет. И классика, конечно, это когда происходит резкое сокращение штата. Работало 20 человек, осталось 5. И сразу возникает вопрос, а кто будет доделывать текущую работу. И тоже приходят такие письма счастья. Не только Краснодарский край, это в целом вся Россия.
6: Этим занимается в том числе Минтруд. У него есть нормативы, когда следует обратить внимание на сокращение штата. Например, если на производстве происходят несчастные случаи или работодатель снижает зарплату большей части сотрудников. Но в документе ничего не сказано о том, что сокращение штата на 10% является нарушением, как в случае с краснодарским бизнесменом. Мы переслали письмо партнеру компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину.
10: Здесь удивительная, на мой взгляд, формулировка приведена, что есть какое-то нормативное обоснование численности конкретного предприятия, она отклонилась почему-то на 10%. Потому что в индикаторах риска, которые использует Минтруд, это снижение фонда оплаты на 80% при условии, что у вас 15 работников, или снижение зарплаты ниже минимального размера 60 и более сотрудникам. Где такой нормативный документ установлен, непонятно.
6: Подобные письма присылают предпринимателям не только из сферы общепита. Год назад «Ведомости» писали, что ФНС вызывает

0: что мы работаем с семьей, что вот у нас свекровь, муж и я. На трех пунктах мы работаем сами. Сотрудников мы не нанимаем, потому что, опять же, налоги.
1: После этого, по словам Ольги, претензий к ее бизнесу не было. Кубанскому владельцу кафе Роману процедура дачи объяснений предстоит в конце мая. Он, судя по формулировкам из письма администрации, должен подготовить доклад о результатах своей деятельности. А в самом заседании примут участие сотрудники ФНС, работники соцфонда, центра занятости и прокуратуры. Михаил Сафонов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 31 мая. Студия театрального искусства. Спектакль «В родном городе». По мотивам повести Виктора Некрасова, режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский написали пьесу о том, как непросто сохранить себя в послевоенное время. А необычная форма спектакля помогает погрузиться в эту историю. В ролях Дмитрий Матвеев, Полина Пушкарук, Александр Суворов и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Знай меру. Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Карты Visa и MasterCard должны уйти с российского рынка, потому что они не выполняют функционал, который обеспечивали, заявили в ЦБ. Доля Visa и MasterCard на российском рынке за последние 5 лет снизилась до менее чем 17%, а банки постепенно замещают их другими инструментами. Российская компания «Аналог Microsoft Office» «Мой офис» предупредила сотрудников о сокращениях, сообщили ведомостям источники. По их данным, письмо персоналу разослали в середине мая, а один из собеседников издания утверждает, что в штате могут оставить в основном сотрудников техподдержки. Индийские государственные топливные компании в четвертый раз за май подняли цены на бензин и дизель, пишет Рейтер. Дизель подорожал на 2,7 рупии за литр, бензин на 2,6 рупии. Компании пытаются компенсировать рост издержек на фоне подорожавшей нефти.
2: Сделки.
3: Операторы сети кинотеатров «Люксор» выставили на торги со стартовой ценой 335 миллионов рублей, сообщили в Росимуществе. Аукцион пройдет в эту среду 27 мая. Заявки принимают до 26 мая. Шаг аукциона 1% или 3,4 миллиона рублей. Задаток 20% от начальной цены.
2: Бизнес и власть.
3: Промомеду еще на год продлили право выпускать препарат с семаглутидом без согласия Novo Nordisk, производителя Оземпика, говорится в распоряжении правительства России. Решение действует с 1 января по 31 декабря 2027 года. Власти объясняют это крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан. Ранее такое право компании уже продлевали в 2024, 2025 и 2026 годах. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: «12:46 в Москве. Детские библиотеки продолжают маркировать книги, в которых упоминается волшебная пыльца, грибы или маковые поля. Сообщает ГТРК АК. На некоторые телеграм-каналы пишут, что такие книги местами просто убирают с полок и не выдают их детям. Среди таких книг перечисляются «Похитители волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «ЖЗЛ» и даже «Всеобщая история религии мира». Иван Медведев подробнее.
5: Наклеить восклицательный знак на обложку и стикер с текстом о вреде наркотиков на обратную сторону книги. В репортаже «Вести Рязань» библиотекарь говорит, что теперь так начинается каждый ее рабочий понедельник. Сотрудники учреждения сверяются со списком Российского книжного союза, куда попадают произведения с упоминанием наркотиков, психотропных веществ или субстанций, которые можно к ним приравнять. Источники Бизнес ФМ в книжном союзе не под запись назвали это перегибами на местах, а непосредственно на местах. От этой процедуры тоже не в восторге. Вот что журналисту «Вести Рязань» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Грачева.
6: Книги, которые попадают в этот перечень, попадают туда не совсем заслуженно. Например, эта книга, очень хорошая книга, очень хорошего автора, и в этой книге есть одно упоминание слова «наркотики». Даже не об употреблении, а только упоминание.
5: В этот момент библиотекарь держала в руках книгу «Город солнца, глаза смерти» Евгения Рудашенко.

0: А у Волкова Элли прошла по маковому полю и уснула. Продолжает основатель юридической компании Future Legal, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
1: Какого-то списка слов утвержденного нет. Есть просто некое родовое понятие информация, которая может навредить детям, их здоровью и развитию. Дальше это оценочная категория. Но что мы могли сделать библиотеки, которые хотели, чтобы этот риск их не коснулся? Не могли бы провести экспертизу? Потому что тот же Роскомнадзор, он же не как-то огульно определяет, могут или не могут те или иные материалы помешать и навредить здоровью и развитию ребенка. В данном случае это предмет экспертизы. Потому что если идти дальше по этому пути на усмотрение библиотек, а не экспертов, то надо и всю русскую классику с полок снимать, потому что люди там стреляют друг друга на дуэлях и пьют шампанское на балах. И если подходить строго, я сейчас не шучу, действительно придется так делать. И где-то в библиотеке должен быть предел, за которым она скажет, это нормально, а это вот может навредить здоровью и развитию.
0: Но экспертиза – это дорого. И, по словам юриста, было бы хорошо, если бы государство само расставило все точки над «и» и определило, что можно, а что нельзя, чтобы на тех же местах не доходило до абсурда. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: «Капитал» с Григорием Бегларяном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
3: Григорий, добрый день.
4: Добрый день.
3: Начнем с чего?
4: Да, в целом, можно по всем поговорили сегодня. Но можно еще раз затронуть тематику нефтяную. Да, тут падение цен на нефть усилилось. Brent, вот с июньской поставки уже ниже 98. Фьючерс, который будет активным уже в июне, это следующий, июльский. Здесь торговля идет ниже 95. Рынки отыгрывают оптимизм, связанный с возможным соглашением США и Ирана. И единственное, что здесь, оставляет двойственное ощущение, то, что речь идет о меморандуме, чтобы проложить путь к переговорам и продлить вот это перемирие еще на месяц или два. Но с учетом того, что Иран не соглашается на главное требование Трампа отдать обогащенный уран и, соответственно, либо прекратить ядерную программу, либо поставить ее под жесткий контроль американцев, это Иран, естественно, не устраивает. Но пока все решили, как говорится, сохранить лицо и, соответственно, что-нибудь подписать, как там будут проходить переговоры, это уже другая история. Рынки, как обычно, спешат, хотя сегодня день не такой показательный. Рынки основные в Лондоне и в Америке закрыты, там выходные, соответственно, ликвидность на фьючерсном рынке не очень высокая, поэтому так легко котировки пробиваются вниз, но военная премия сдувается, с одной стороны, перемирие есть перемирие, но будет ли Иран сразу открывать пролив для прохода судов, здесь история остается открытой, потому что если Америка не снимет блокаду иранских портов, соответственно, Иран не снимет блокаду пролива. Пока ситуация остается в подвижном состоянии. Хотя Трампа можно понять, и администрацию Трампа, у них чемпионат мира начинается 5 июня, соответственно, надо как-то договориться к этому времени, но я бы не исключил, что вот как раз до 5 июня будет какой-нибудь риск срыва, переходного процесса к переговорам, и рынки нефтяные еще не раз поштормит в обе стороны. На нашем рынке пока мало что меняется. Индекс Мосбиржи в плюсе, но здесь в основном идет динамика восходящей по акциям Сбербанка. Они уже растут почти на 0,5% и, нейтрализуют снижение в сегменте нефтегазовых компаний. Но я уже отмечал, что акции нефтегазовых компаний практически отыграли весь рост с конца февраля на войне с Ираном. Сейчас чуть-чуть отыграли утреннее снижение акций Роснефти, акций Газпрома в небольшом плюсе. В принципе, рынок крутится вокруг определенной точки. Как говорится, ни туда, ни сюда не получается. Для какого-то существенного прорыва и роста рынка, естественно, нужны новости, уже связанные с нашей геополитикой, именно какой-то компромисс или, хотя бы приближение компромисса для разрешения конфликта вокруг Украины. Пока этого нет, естественно, у рынка нет идей. Туда-сюда гоняют бумаги. так все и остается. Валютный рынок сегодня в пользу рубля. Юань к рублю сходу пытался с утра прорваться к отметке в 10.60. Это вот уровень, который тогда пробивались сверху вниз и понеслись почти до 10. Технически тут сложно сказать. С одной стороны, объективно, да, и по настроениям рынок ждет большого объема скупки валюты Минфином, когда придет время огласить параметры нефтегазовых доходов в июне. По-моему, 3 июня уже должно это быть озвучено. И суммы покупки валюты должны быть внушительные. Там, ну, 3 миллиарда, а может быть 5 в день. Рынок вот на это рассчитывает. С другой стороны, в целом технически пока юань к рублю лишь протестировал ранее пробитый уровень, поэтому я бы не исключал, что до 3 июня, пока там Минфин что-то озвучит, будет еще один нырок юаня к рублю вниз, может быть, даже успеем ниже 10. Ну, тут несущественно. Главное, что с учетом масштабных операций по покупке валют, понятно, что какой-то тренд на укрепление рубля, по крайней мере, в этой фазе, видимо, действительно близок к завершению. Вот как рубль будет слабеть, быстро или медленно, это уже вот на практике посмотрим.
5: Капитал на Бизнес FM.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Вам не следует выходить на рынок акций до тех пор, пока вы не сможете без паники наблюдать за падением своих акций на 50%. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить. Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете об этом. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Продолжительность жизни.
8: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
5: Журналист Алена Копылова.
8: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 12 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. В ДНР 4 мирных жителя Горловки погибли при ударе ВСУ. В числе погибших 2 ребенка. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем телеграм-канале. По его данным, также пострадали 6 человек. Спецслужбы предотвратили теракт на прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга в Ленинградской области заминированном газовозе, сообщает ФСБ. Магнитные мины были прикреплены снаружи в районе машинного отделения. В Бельгии судно сутки продержали на стоянке. Утверждалось, что из-за забастовки в порту Антверпена. Заминированное судно должно было отправиться из Усть-Луги в Турцию, сообщает ФСБ. Банк России оспорил решение Европейского суда, предоставляющее возможность использовать активы российского регулятора для поддержки Украины. Как говорится в сообщении Центробанка, 22 мая регулятор подал в Общий суд Европейского союза в Люксембурге заявление об оспаривании регламента Европейского парламента и Совета ЕС от 24 февраля этого года. Пожар, произошедший в хостеле на востоке Москвы, полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в оперативных службах. В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 50 квадратных метров. Работающие на тушении пожарные не пострадали. Хостел находится в здании на Монтажной улице в Москве. Очаг возгорания находился на втором этаже. Огонь перешел на этаж выше и кровлю. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Ему присваивался повышенный ранг сложности. Один человек пострадал и был госпитализирован. Из здания эвакуировались около 600 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Час дня в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. День уравнения комиссии откладывается в Wildberries. Сообщили, что сегодня не будут делать одинаковый размер комиссии для российских и иностранных селлеров, и что обсуждение вопроса с властями продолжается. Некоторые продавцы уже получили соответствующее уведомление в личных кабинетах. Митрополит Илларион был задержан вчера в Карловых Варах, где у него епархия. Чешской полиции якобы в его машине нашли 4 контейнера с веществом белого цвета. В телеграм-канале митрополита в этой связи появилось заявление, что он не имеет возможности лично обратиться к подписчикам, но причастность к незаконному обороту чего-либо запрещенного отвергает. Столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Но врачам московских поликлиник запретят при этом совмещать работу в государственных и частных клиниках. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, в Чехии задержан митрополит РПЦ, церковный историк и богослов Илларион. Как пишут СМИ, в его автомобиле были найдены контейнеры с белым веществом неясного происхождения. Редакция телеграм-канала священнослужителя сообщила, что митрополита задержали по дороге из храма в Карловых Варах. В Чехию 59-летнего Иллариона направил РПЦ для служения в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также в телеграм-канале Иллариона приведены некоторые обстоятельства его задержания.
5: Подробности.
11: Чешские полицейские остановили автомобиль митрополита Иллариона в воскресенье по дороге из храма в Карловых Варах. Как утверждают представители Иллариона, нарушений дорожного движения не было. Однако после остановки документы попросили не только у водителя, но и у пассажира, самого священнослужителя. По заявлению адвоката митрополита, машину Иллариона на трассе ожидали 2 полицейских экипажа. Силовики сразу приступили к осмотру, направились к багажнику, где позднее, как уверяет чешская полиция, были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Происхождение вещества выясняет экспертиза. Защита митрополита настаивает, что обыск проходил с нарушениями, без свидетелей и видеофиксации. А самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за осмотром автомобиля. Пресс-служба митрополита заявляет, что Илларион готов сотрудничать со следствием в рамках закона и намерен защищать свое имя, достоинство и репутацию всеми доступными правовыми средствами. Там также отвергают какие-либо подозрения в отношении митрополита и отмечают, что уже длительное время на Иллариона и православную общину в Карловых Варах осуществляется давление с политическим окрасом. По словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
10: Телеграм-канал Илариона приводит заявление митрополита. Цитирую: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является, безусловно, ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего». Конец цитаты. У Кремля пока нет информации о задержании митрополита Илариона в Чехии, заявил об этом журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. К другим темам. Wildberries отложил DNX. Marketplace пока не будет уравнивать комиссии между китайскими и российскими продавцами. Хотя обещал сделать это с 25 мая, то есть с сегодняшнего дня.
12: Только на Business FM.
10: Предполагалось, что Wildberries повысит иностранным селлерам комиссию с продаж товаров до уровня отечественных продавцов. Однако, как обратил внимание Business FM, селлеры говорят, что получают от площадки уведомления, что корректировки отложены. Об этом рассказал в своем телеграм-канале один из крупных селлеров, основатель платформы для продавцов Mercatus Лео Шевченко.
13: Сегодня, 25 мая, именно эту дату обозначил Marketplace Wildberries как дедлайн для Федеральной антимонопольной службы о принятии решения об уравнивании комиссии между китайскими и российскими селлерами. То есть сегодня они должны были сказать, какая комиссия будет у всех селлеров и китайских, и российских. Но, конечно же, ничего не произошло. Marketplace Wildberries Mania в некоторые кабинеты селлеров отправил уведомление о том, что мы сейчас с органами власти Российской Федерации обсуждаем последствия принятия этих решений. То есть, как бы думают все про китайцев, но никак не про российских селлеров. Это странно, и они написали о том, что сейчас комиссия остается прежней, но самое важное, что вроде обещали поменять, но слово дал, слово взял, получается.
10: Лео Шевченко, Mercatus, представитель Wildberries and Rus Дмитрий Борщевский в комментарии для Business FM подтвердил, что Marketplace отложил изменения комиссий.
14: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
10: До сих пор разрыв в комиссиях был внушительный. По данным Ассоциации участников рынка электронной торговли, 44% для российских продавцов против 11% для китайских. К чему это привело и поможет ли уравнивание комиссии, рассуждает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
15: Еще как минимум 3 года назад площадки начали активно привлекать китайских поставщиков. Чтобы выйти на новые рынки, они предлагали совершенно льготные условия для них, чтобы привлечь на площадку. Что делает китайский продавец, имея в кармане льготные условия? Они устанавливают неконкурентные цены, которые были сформированы нами, отечественными продавцами. Грубо говоря, жестко демпингуют. Конкурировать с ними не то чтобы непросто, это борьба на выживание. Сейчас. Об этой проблеме мы говорили, как селлеры, 100 раз площадкам. Понятное дело, площадки мало заинтересованы в этом, потому что новые рынки дают им развитие. Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии для китайских и российских продавцов, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, чтобы это не значило. Хотя это вообще ничего не понимает и ничего не объясняет. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут их цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, и т.д. и т.п. китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически выравнивание комиссии, оно ничего не изменит правила игры. Потому что даже при равной комиссии логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
10: Илья Бухарин, основатель клуба партнеров на маркетплейсах. Напомню, условия решили выровнять по итогам заседания экспертного совета антимонопольной службы. Там подчеркивали, что комиссии на маркетплейсах должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Это же интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Чекушев. Спортсменам парка «Лужники» пошли навстречу. Их аргументы против ресторанного кластера услышали, рассказал Business FM ресторатор, открывший точку в так называемых «Новых Патриках». Новое пространство в Лужниках едва не рассорило москвичей. Столичные паблики всю неделю разрывало от споров о том, есть ли место ресторанной публике на беговых дорожках и где теперь парковаться. И как одеваться спортсменам, чтобы не смутить эту самую публику. Администрация Лужников решила всех помирить. Получается ли, выясняла Екатерина Штрыкова.
16: Словосочетание «Новые Патрики» относительно Лужников появилось с легкой руки бегуна, который тренировался на Лужнецкой набережной и увидел длинный ряд дорогих машин, закрывших бамперами обычно свободную беговую дорожку. Из машин выходили пассажиры и прогуливались по этой самой дорожке. Все это он снимал на видео и в итоге врезался на бегу в гуляющих людей. Видео стало вирусным, под ним до сих пор не умолкают споры о том, что вообще-то это место для спорта, а не для праздных шатаний. Мамы стали жаловаться на то, что негде припарковать машину, когда они приводят детей на тренировки. Посетители ресторанов не дремлют. Один, например, сделал бегу внушение по поводу обнаженного торса и разместил в соцсетях гневные рилсы, рассказал Business FM герой этого видео Егор Корнеев.
17: Лужники — это локация вообще в целом для спортсменов. Ну, Лужники превратились в Патрики. Сделали из Лужников просто локацию более коммерческую, привлекательную для отдыха, покушать, поужинать, но переборщили немножко. Стало слишком много людей, которым не до спорта, которые не имеют понимания вообще, что такое спорт, наверное. Они приедут в Лужники потусить, покушать, выпить, покурить кальян и показать люксовое авто. Раньше такого не было. Ну, люди какой-то отдыхают. В целом все культурно, просто много людей. Я не против отдыхающих. Это просто люди с детьми чаще всего гуляют на беговых дорожках и в целом, где ездят на велосипедах, самокатах, это просто опасно. И бегуны злятся из-за этого тоже, когда мешают. Там, с людьми пьяными не перескался, но вот последний случай, да, как раз был человек пьяный. Я вел тренировку, было жарко, я снял майку, в целом я всегда без майки тренируюсь. Ко мне подошел мужчина, не совсем в трезвом виде. Он сказал, что оденьте майку. Я сказал, чего вы решили, что я должен одеть майку. На что он сказал, что он кушает, ему неприятно смотреть на меня, на голое тело. И в целом людям другим неприятно. Я ему сказал, что здесь локация спортивная. И не нравится, может не смотреть.
16: В то же время Егор считает, что два разных мира, спортивный и праздный, столкнулись лбами из-за того, что новую локацию широко разрекламировали. Людям было интересно посмотреть, но она в тот момент не была до конца подготовлена. Сейчас все ошибки учли, рассказал ресторатор, открывший в Лужниках несколько своих точек, Антон Пинский.
18: Сейчас уже наведем полный порядок с вот не с хайпажорами, а с реальными представителями беговых сообществ. Директор Лужников провел встречи, выслушал все их пожелания, в которые Лужники уже в большей степени сделали, сняли вот эту проблему, то, о чем там в соцсетях раздували, и ту остроту. Здесь такой проблемы на земле не было. При этом тот блогер Евгений, тот первый рилс, который вот он записал и который стал отправной точкой, он оказался крайне конструктивным. Он как раз и возглавлял переговорную группу беговых сообществ и администрации Лужников.
16: По словам ресторатора, беговые дорожки отгородили от машин, а волонтеры будут приучать гуляющую публику не посягать на территорию бегунов. Что касается алкоголя, крепкий там не продается, говорит ресторатор, кластер для семей. Он и фонтан связал Лужники с другой туристической точкой – Воробьевыми горами. Туристы по канатной дороге спускаются в спортивный парк, где вечно не хватало точек общепита. Решены и другие вопросы, говорит москвовед, автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
19: Огромная проблема во многих городах мира с олимпийскими объектами в том, что Олимпиада проходит, а потом олимпийские объекты не только сложно содержать, но они вообще превращаются в какие-то как будто бы зоны отчуждения. Там ничего не происходит. В Москве в целом нашли неплохой компромисс, когда эта территория может не только окупаться, но и даже городу зарабатывать, по сути. Когда мы можем превратить крупный спортивный объект в модное место, где люди могут даже далекие от спорта просто приятно провести время, поесть, погулять вдоль реки, посидеть у фонтана, ну и просто с семьей прийти и насладиться атмосферой. Надо разводить потоки. Частично это уже сделано в Лужниках. Гуляющая публика, она в основном, конечно, сосредоточена больше вокруг фонтана, больше на площади перед центральной аллеей. В целом вопрос в том, что такие пересечения наступают, это вопрос исключительно, ну, административный.
16: В целом спортсмены, как обычно, продемонстрировали завидную сплоченность в вопросе уважения к своим интересам. Возможно, именно поэтому им или ради них уже которое лето удается превращать в Лужники, пусть не Патрики, но зато целое Садовое кольцо и другие центральные улицы Москвы. Екатерина Штрыкова, Диана Чебанова, Business FM.
12: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных
20: международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сердар Авликулиев. Взвешенная политика по обелению экономики, программа роста производительности труда, решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих компаний станут шагами по стимулированию экономического роста в России. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Количество выдачи потребительских кредитов, кредитов наличными, в апреле увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 2 миллиона 30 тысяч рублей. В 2025 году было 1 миллион 270 тысяч. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. За год средний размер кредита наличными вырос на 26 тысяч рублей. В апреле 2025 он составлял 180 тысяч. 66% организаций машиностроения испытывали в 2025 году дефицит инженерных кадров. Такие данные получены Институтом статистических исследований экономики знаний НИИ УВШ. Компании этого сектора заявили, что испытывали незначительную или острую нехватку кадров. Сильнее всего он ощущается в сфере строительства кораблей, лодок, железнодорожных составов и локомотивов, самолетов и космических кораблей. Экспорт ликера из Евросоюза в Россию в марте этого года вырос почти в 3 раза, достиг исторического максимума. Это следует из данных Евростата. Так, в марте 26-го продажи европейского ликера в России выросли в 2,6 раза в годовом выражении до почти 10 миллионов евро. При этом в месячном выражении наблюдался рост поставок на 52,5%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
21: Погода в Москве.
10: 20 градусов прямо сейчас в столице. Сегодня облачно с прояснениями. К вечеру возможен небольшой дождь. Завтра попрохладнее, плюс 14 градусов всего днем. 13-16 в Москве. Врачам московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках. Таким образом, столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, поэтому подрабатывать в частной медицине не получится. Об этом в интервью РБК заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такой терапевт должен стать персональным врачом, постоянно сопровождающим пациента и несущим ответственность за его здоровье. Нагрузка на медработников будет пересмотрена, ну а количество пациентов на одного врача будет адекватным. Не 500 человек на одного врача, но и не 4000. Власти Москвы, например, к концу лета завершить переход намерены на новую систему с перераспределением участков, 5-дневкой для врачей и достойной оплатой труда. По словам Раковой, город не ставит целью вытеснить частную медицину, однако частным клиникам часто сложнее конкурировать с государственными по уровню опыта специалистов. Так ли это и как к инициативе относятся сами частные клиники, говорит заврач клиники К+31 на Лобачевского Марина Анисимова.
0: Если говорить в рамках амбулаторной помощи, то, конечно, выбор пациента чаще в сторону частной клиники в силу доступности медицинской помощи. То есть в частной клинике гораздо быстрее и проще попасть на прием к узкому специалисту. Гораздо проще сделать те или иные обследования, потому что, ну, практически, так скажем, вот онлайн можно за один приход в клинику выполнить достаточно большой спектр обследований. Если говорить о стационарной помощи, в частности, высоких технологий, высокотехнологической медицинской помощи и прочим. Здесь, конечно, главный конкурент частный – это конкурент государственный. Город представлен широко, ну, по крайней мере, мы говорим о Москве. Широко представлена помощь по протоколу высокой технологичной медицинской помощи. Она более доступна в рамках доступности финансовой, потому что в этой ситуации пациент получает эту помощь бесплатно. Когда мы говорим о частной клинике, то данная помощь, она всегда сопряжена с определенными финансовыми вложениями. И, как мы понимаем, она не зря называется высокотехнологичной, стоит дешево, она не может. Поэтому, если говорить, да, о стационарной части, то стационарная часть более доступна в городе. По мне, минус будет один, что все-таки есть достаточно редкие узкие специалисты, которым очень сложно попасть в рамках ОМС, в особенности их какого-то уникального момента, да. Таких специалистов в каждой специальности очень мало, но они есть, которые вот узко заточены под конкретную ситуацию. Это фамилии, которые на слуху. Попасть к ним в рамках ОМС иногда представляется сложно. И их возможность работать еще в той или иной частной клинике позволяет ряду пациентов попасть к этим специалистам быстрее, чем, например, в общей очереди. Для пациента это, наверное, плюс. Для специалиста, если он хочет совмещать и смотреть больше пациентов, тоже плюс.
10: Марина Анисимова, главврач клиники К+31. Как считает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов, при грамотном подходе такие изменения приведут медицинскую систему в равновесие.
1: Не думаю, что будет дефицит либо в одном, либо в другом секторе здравоохранения. Такое решение позволит отчасти и повысить финансовое обеспечение медицинских специалистов в государственной системе. То есть не будет полставочников, четверть ставочников, которые отвлекают на себя ресурсы. И эти возможности финансовые, они будут переаллоцированы на специалистов, которые работают на ставку и более. В частном секторе, ну, этот сектор уже сложился в крупных городах. Этот рынок уже достаточно зрелый и перезрелый. Сейчас мы видим, как идет даже снижение числа лечебных организаций частной формы собственности, потому что программы ДМС снизили свои объемы и потому что все-таки люди так или иначе немного экономят на своем здоровье и чаще обращаются в государственную систему здравоохранения. Кстати, в Москве госсектор достаточно хорошо развит и технологически, и сервисно, поэтому не думаю, что будет дефицит специалистов в частном секторе. Какая-то это просто стабилизация наступит, государственный сектор от этого выиграет больше, потому что даст возможности для своих специалистов медицинских больше, чем на сегодняшний день. У любого решения есть как свои плюсы, так и свои минусы. Я уверен, что минусы, они больше лежат в коммуникационной плоскости. Здесь, как говорится, нельзя делать что-то и не объяснить профессиональному сообществу, для чего это делается, чтобы люди смогли оценить перспективу своего пребывания либо в госсистеме, либо в частном секторе здравоохранения. Конечно, здесь очень важен диалог государства и профессионального сообщества, чтобы подобные решения, они транслировались из уст тех, кто их принимает.
10: Давид Мелик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. При этом российская медицина по-прежнему испытывает нехватку врачей. В прошлом году пришли 7,8 тысяч новых специалистов, но дефицит сохраняется. В Минздраве рассчитывают закрыть около 95% потребности в кадрах только к 30-му году. В России набирают популярность магические советы по фондовому рынку. На TradingView появилась колода «Таро для трейдеров». Публикуются астрологические индикаторы. В соцсетях банков все чаще публикуют финансовые гороскопы, но деловые издания выпускают прогнозы со раскладами «Таро», пишет «Известия». Стоимость услуг таких финансовых магов доходит до сотен тысяч рублей. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Вокруг Москвы будут запрещены полеты малой авиации. Об этом сообщает в своем телеграм-канале организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. По ее данным, в начале июня полеты гражданских воздушных судов будут полностью запрещены в московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 метров. Есть исключения для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, также для полетов для выполнения авиационных работ по государственным контрактам. Официального подтверждения об ограничении полетов малой авиации в московской зоне нет, но информация похожа на правду, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Рунавия Андрей Патраков.
2: Когда вводится ограничение, это значит в основном, что это связано с безопасностью, с обеспечением, ну, прежде всего, безопасности полетов, если совсем формально выражаться. И я уверен, что это связано с недавним увеличением интенсивности атак беспилотников на столичный регион и, соответственно, действия ПВО в этом регионе. А самолеты, против условно которых ввели это ограничение, это в основном самолеты так называемой авиации общего назначения. То есть это частные пилоты, которые летают не в коммерческих целях, а в целях, ну, условно, личного удовольствия. И вот эти самолеты, а в силу того, что они в размерности своей очень похожи вот на эти атакующие беспилотники, зачастую и жители там условно немножко пугают, вот, и прежде всего они засвечиваются на экранах радаров ПВО и дают дополнительную шум-картину, которая сложно позволяет отличить там условно беспилотник противника с этими вот гражданскими легкими самолетами. Из-за этого это обсуждение на самом деле уже было несколько лет, что вот вообще запретить, и вот все-таки видно после вот этих последних более интенсивных атак ввели это ограничение. И получается, только остаются вот фактически те вот владельцы частные, такие не самые бедные люди, которые владеют самолетом и летают в свое удовольствие. Фактически только вот, ну, против них, условно, введено это ограничение. А вот перевозки обязательные, там, не знаю, медицинские, вот там вертолеты спасения летают, МЧС, вот, и другие там государственные службы, которые регулярно пользуются воздушным пространством в этом диапазоне до 5000 метров, тоже на легких воздушных судах, они попадают все под исключение.
10: Андрей Патраков, авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Рунави. Сейчас ограничения на полеты малой авиации действуют на территории к западу, от столицы до границы с Белоруссией, к югу и на севере воздушной зоны Петербурга, на северо-востоке воздушной зоны Екатеринбурга, а на востоке и юго-востоке от Самары и также на юге России.
22: Классики в праве. Право на будущие шедевры.
3: Антон Павлович умер в 1904 году, а общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
22: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
3: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. «В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры».
22: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах.
21: Строго по делу.
22: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
21: Комментарии Вовта.
22: Личный взгляд на главные события.
21: Бизнес говорит.
22: Чтобы кто надо услышал.
21: Бесценные знания.
22: Неочевидные, но удивительные факты.
21: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 13:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. ФСБ опубликовало видеоролик с кадрами, где демонстрируется прикрепленный к корпусу газовоза «Архениус» магнитные мины. На кадрах видно устройство, установленное в районе машинного отделения судна. Ранее ФСБ сообщило о предотвращении теракта на этом судне, прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Лугов Калининградской области. Там газовоз должен был загрузиться и отправиться в турецкий порт Самсун, однако в подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины. Россия – надежный поставщик энергоресурсов, в особенности для своих партнеров. Однако привлекающая Ереван льготная цена на газ может начать формироваться на рыночной основе, если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Отвечая на уточняющий вопрос Бизнес FM, вступление в какие иные организации или объединения могут означать для Армении потерю выгодных условий сотрудничества с Россией, Песков ответил, что это, конечно, Евросоюз. Иран пессимистично относится к обмену соглашениями с Соединенным Штатом, который ведется при посредничестве Пакистана, сообщает иранское агентство ТАСНИМ, ссылаясь на информированный источник. Собеседник агентства отметил, что окончательного соглашения пока не достигнуто, дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. Банковские карты MasterCard и Visa должны уходить с российского рынка. Они не выполняют функционал, который обеспечивали, заявила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на пресс-конференции. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 13:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Самолет главы Минобороны Британии попал под действие российской РЭП во время вылета из Эстонии, утверждает «Таймс». Издание описало это как радиоэлектронную атаку, хотя мне говорится, что неизвестно, был ли министр преднамеренной цели. «Спартаку» сделают новый кубок взамен разбитого в финале с Краснодаром. Накануне праздную красно-белые трофей хоть и не потеряли, но сломали в буквальном смысле. Новым водителям новые правила МВД хочет допускать новичков на дороге поэтапно. Мы обсудили с экспертами, как может выглядеть подобный дифференцированный допуск. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Так, самолет британского главы Минобороны попал под воздействие российских средств РЭП, пишет «Таймс». Джон Хилли возвращался в Великобританию из Эстонии после посещения там мест дислокации британских солдат. Когда его борт прилетал вблизи российских границ, то полностью потерял спутниковый сигнал. Ноутбуки и смартфоны не смогли подключиться к интернету, а пилотам пришлось использовать резервные навигационные системы для определения своего местоположения. Помехи также привели к неисправности некоторых элементов приборной панели в кабине пилота. Пассажиры, среди которых были и репортеры «Таймс», и неназванный генерал-лейтенант, заверили, что самолет по-прежнему может безопасно эксплуатироваться. Утверждается, что помехи возникли только в начале полета вблизи российской территории, однако спутниковый сигнал не удалось восстановить без полной перезагрузки систем борта, так как это невозможно сделать прямо в воздухе. Один из пилотов ВВС Великобритании сказал, что это редкая ситуация, с которой он не сталкивался уже давно. Издание называет произошедшее радиоэлектронной атакой, а источник газеты в оборонном ведомстве назвал инцидент безрассудным вмешательством России, которое потенциально могло затронуть гражданские самолеты. Издание пишет, что неясно, был ли министр обороны перед намеренной целью, но траектория его полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Насколько серьезен такой инцидент и как вообще это могло произойти, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Такого рода ситуации с VIP-персонами, наверное, до сих пор не происходили, ну, по крайней мере, около наших границ. Но были разные ситуации, в том числе потери спутниковой навигации самолетами, транспортными, военными, возможно, даже гражданскими, по крайней мере, жалобы такие были. В районе Балтийского моря, вдоль границы Финляндии и Российской Федерации, это происходило иногда во время учений на нашей территории, наших вооруженных сил. Наверное, это сложно назвать систематически. Технически, да, такое, к сожалению, возможно. Собственно, есть системы постановки помех спутниковой навигации, которые действуют локально. Нельзя выключить работу спутниковой навигации на больших территориях, ну, например, там, на территории Беларуси. Но в каких-то локальных областях можно это сделать. С этим знакомы практически все москвичи. Дело в том, что эти системы, они не работают адресно. Они отключают всю спутниковую навигацию, и свою, и чужую. Соответственно, если в момент работы таких систем, где-то пролетает вот самолет какой-то важной персоны, ну, допустим, иностранной, то там также не будет работать спутниковая навигация. В принципе, для самолетов в этом ничего такого аварийного или сверхъестественного нет, но проблема в том, что все пилоты современные и современные самолеты привыкли к тому, что спутниковая навигация работает. Для того, чтобы воспользоваться альтернативными системами навигации, допустим, есть навигация по радиомаякам. Они достаточно устаревшие, но пилоты должны владеть этими системами навигации. Понятно, что когда спутниковая система исчезает, то происходит примерно то же самое, что у нас с вами происходит, когда отключают мобильный интернет. Да, теоретически, если персонал не подготовлен, это может привести к каким-то аварийным ситуациям. Какая-то доля опасности в такой ситуации была, но на самолетах такого класса персон, я думаю, что персонал достаточно подготовлен. Ну а почему это происходило? Во-первых, если мы ведем те или иные операции против атак дронов, то мы, скорее всего, применяем такие системы глушения спутниковой навигации на нашей территории. То, что оно воздействует на объекты, в том числе за пределами наших границ. Это физика, с этим ничего сделать нельзя, но только остается попросить Российскую Федерацию убрать систему глушения глубже в свою территорию, чтобы они не воздействовали за пределами границ.
10: Дмитрий Корнев, военный эксперт. «Таймс» пишет, что в 2024 году Россия заглушила примерно на полчаса сигнал GPS самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шапс. Тогда его борт пролетал вблизи Калининграда. Красно-белым сделают новый кубок взамен разбитого в финале с Краснодаром. Вчерашний матч запомнился не только победой «Спартака», но и видеороликом триумфа, который завирусился в соцсетях. На нем нападающий «Спартака» Пабло Солари резко поднимает над головой хрустальную награду, и крышка отлетает в сторону, задевая кубок, ну а нижняя часть откалывается и разбивается вдребезги. Как узнала российская газета, Российский футбольный союз выпустит дубликат для «Спартака», но займет это примерно месяц. Эта победа стала для московского клуба уже пятой в истории турнира, поэтому оригинал кубка должен был остаться у команды на вечное хранение. Разбитый кубок России, впрочем, не такая уж редкость. Трофей разлетался вдребезги и от шампанского, его роняли в раздевалках и по дороге домой. В 25-м году кубок лопнул еще на заводе за несколько дней до передачи от РФС. Тогда трофеи все же успели передать к матчу ЦСКА и Ростова. С 2001 года за победу в Кубке России вручается хрустальный трофей стоимостью свыше 100 тысяч долларов. И, конечно, такая хрупкая конструкция не застрахована от поломки, говорит корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
5: Если вспомнить в 90-х годах другой Кубок России, он был чем-то похож на Лигу Чемпионский, и там конструкция была очень простая и прочная. Никак его не повредили за то время, что он разыгрывался. А вот этот трофей был изготовлен уже в 2000-х годах. У него такая хрупкая конструкция. Но мне бы не хотелось, чтобы от него отказывались. И в Премьер-лиге Кубок теперь тоже другой. Он отличается от того, что вручался раньше. Тот тоже, кстати, был с элементами хрустальными. Теперь цельнометаллический кубок. Ну и, собственно, Суперкубок России тоже металлический. Вот у нас такой хрустальный кубок единственный. Это отсыл тоже, кстати, к истории, к тому, что Кубок Советского Союза тоже был хрустальным. Все равно, в любом случае, риски все эти заложены. Игроки находятся в эйфории. В такие моменты тут никто от этого не застрахован. Такие случаи уже были во время празднования. Но все-таки такая конструкция, где хрусталь соединен с металлическими элементами. И вот в месте этих стыков иногда происходят как раз такие поломки. И, судя по всему, это и произошло. Как раз когда Салари его держал в руках, он его поднимает вверх, потом, когда опускает, собственно, он просто разваливается. В этой точке как раз и произошла эта поломка, где хрусталь просто не выдержал. А что касается слов Корседа, я у него спросил про планы на чемпионат, а он напомнил, что вообще-то еще есть перед чемпионатом матч за Суперкубок, который они разыграют с «Зенитом». И он говорит, что, может быть, традицию там поддержать и разбить этот трофей тоже. Но сам трофей, этот, который вручается победителю Суперкубка, он, в отличие от Кубка России, не хрустальный, а металлический, весьма прочный. Поэтому разбить его не получится, но при желании, конечно, можно как-то его повредить. Если такую традицию завести, ну почему бы и нет? Я вот понял, наши слова «горел двор, гори хата», так что сломали Кубок России, теперь и за Суперкубок можно взяться.
10: Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты». Нынешний дизайн хрустального Кубка России был изготовлен в 2010 году на Дядьковском хрустальном заводе. Его вес составляет 17 килограммов, а чаша вмещает порядка 6 стандартных бутылок шампанского. Ну а сейчас о том, что начинающих водителей в России ждут новые правила. Их хотят допускать к управлению автомобиля поэтапно. Данное поручение уже направлено в МВД. Срок исполнения до 2027 года. По завершении работы ведомство обязано предоставить в правительство подробный доклад, пишет ТАСС. Одновременно с этим МВД вместе с Минтранспорта изучает сейчас возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортом. В целом власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом с учетом СИМ. Как может выглядеть подобный дифференцированный допуск? Вариант от руководителя и администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константина Крохмаля.
7: Это так называемая австралийская система, когда человек получает права для узкой специализации. Например, если ты управляешь трактором, ты не можешь управлять автобусом. Эта категория сейчас будет расширяться. В эту категорию войдут и скутеры, и электровелосипеды, и средства индивидуальной мобильности. Более будет дифференцирована система по поводу конкретной работы. Это строительная техника, грузоперевозки. То есть все будет распределено, в том числе и для молодежи. Человек, который будет получать водительское удостоверение, будет год или два ездить по так называемым красным правам. Если он будет без аварий, ему будут выдаваться желтые права, где он может выезжать уже за город. По красному он может ездить только по городу с ограничением. С желтым он может выезжать в пригород. А с зелеными он может осуществлять межгородские перевозки. То же самое будет по всем категориям транспортных средств. Дифференциация позволит, во-первых, упорядочить всю эту систему. И, во-вторых, пополнить бюджет. Потому что каждая категория потребует сдачи. А учитывая то, что планируют увеличить сбор за выдачу водительского удостоверения, за сдачу пошлина будет составлять не менее 50 тысяч рублей. Человек, который покупает машину за 3 миллиона, я думаю, он может потратить 50 тысяч рублей на водительское удостоверение. Если у тебя нет этих денег, тогда передвигайся на электросамокате, на велосипеде или ходи пешком.
10: Константин Крохмаль, обеспечение безопасности дорожного движения. На форуме по безопасности движения в Общественной палате обсуждали возможную дифференциацию водителей. Среди участников был эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. И он менее радикален как в предлагаемых способах дифференциации, так и в целом в оценке вероятности принятия новых ограничений.
8: Вопрос, касающийся введения двухэтапной системы, не был озвучен, как вот это уже все готовится, и это будет сделано. На самом деле речь шла об анализе мирового опыта. Вот эта тема поднимается у нас на щите уже последние лет 20. И в стратегии, кстати, которую подписал премьер-министр, там не сказано, что нужно обязательно это ввести. В стратегии сказано рассмотреть возможность и обоснованность введения двухэтапной системы допуска. Что это означает? Что человек, сдав экзамены на право управления для какой-то из категорий транспортных средств, получает сначала либо временное водительское удостоверение, которое надо будет через пару лет заменять на постоянное, либо в течение какого-то начального периода управления транспортным средством на него накладываются какие-то ограничения, например, запрет движения в темное время суток. И я, честно говоря, не являюсь сторонником того, что должны быть какие-то ограничения. Люди, обучившиеся в автошколе, проходят профессиональное обучение, это не просто любительщина, а он может работать по найму сразу после окончания автошколы. К слову сказать, система у нас допуска к управлению тяжелыми категориями С и Д предполагает, что есть какой-то накопленный первичный опыт. На круглом же столе поступал представитель Минтранса, который заявил, что у нас недокомплект водителей тяжелых категорий С и Д 40%, и что сейчас изыскиваются способы, наоборот, либерализовать допуск к управлению грузовиками. Представь себе, он получил свидетельство, что у него категория С, он приходит устраиваться на работу и говорит: ребят, только зимой у меня короткий рабочий день будет, 5 часов. Пока светло, потому что 2 года я не могу в темноте ездить.
10: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве России.

0: BFM на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
1: Валюты. Валюты.
0: Бахрейнский динар был введен в обращение в 1965 году. До этого в стране ходила рупия Персидского залива, привязанная к индийской тёзке. И когда обе эти валюты обесценились, Бахрейн, еще будучи протекторатом Великобритании, перешел на собственные деньги. Сегодня это одна из самых дорогих валют мира, в несколько раз дороже американского доллара.
1: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Карты Visa и MasterCard должны уйти с российского рынка, потому что они не выполняют функционал, который обеспечивали, заявили в ЦБ. Доля Visa и MasterCard на российском рынке за последние 5 лет снизилась до менее чем 17%, а банки постепенно замещают их другими инструментами. Российская компания «Аналог Microsoft Office» «Мой офис» предупредила сотрудников о сокращениях, сообщили ведомостям источники. По их данным, письмо персоналу разослали в середине мая, а один из собеседников издания утверждает, что в штате могут оставить в основном сотрудников техподдержки. Индийские государственные топливные компании в четвертый раз за май подняли цены на бензин и дизель, пишет Рейтер. Дизель подорожал на 2,7 рупии за литр, бензин на 2,6 рупии. Компании пытаются компенсировать рост издержек на фоне подорожавшей нефти.
1: Сделки.
2: Операторы сети кинотеатров «Люксор» выставили на торги со стартовой ценой 335 миллионов рублей, сообщили в Росимуществе. Аукцион пройдет в эту среду 27 мая. Заявки принимают до 26 мая. Шаг аукциона 1% или 3,4 миллиона рублей. Задаток 20% от начальной цены.
1: Бизнес и власть.
2: Промомеду еще на год продлили право выпускать препарат с семаглутидом без согласия Novo Nordisk, производителя Оземпика, говорится в распоряжении правительства России. Решение действует с 1 января по 31 декабря 2027 года. Власти объясняют это крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан. Ранее такое право компании уже продлевали в 24, 25 и 26 годах. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: 13:46 в Москве. Ну, а прямо сейчас о ситуации на рынках поговорим с экспертами. Рубль после утреннего ослабления практически отыграл утерянные позиции. Brent после падения ниже 95 долларов торгуется около отметки в 98. На нашем фондовом рынке совсем небольшой рост. Обсудим с экспертом. Старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев сейчас к нам подключается. Сергей, здравствуйте. Сергей, как слышите меня? Ну что ж, давайте попробуем, коллеги, еще раз подключиться к нашему эксперту. Я отмечу, что на сырьевом рынке сегодня все довольно подвижно. Нефть снижалась утром до 95 долларов за баррель Brent. Доходило это, я говорю, о 97,5. Потери здесь 4,5%, но было и ниже. А вот золото растет. Прямо сейчас прибавка в процент с четвертью 4570 долларов за унцию стоит золото. Российская валюта на российском валютном рынке сейчас чуть отыграла свои утерянные позиции. Еще раз давайте попросим подключить к нам эксперта Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Сергей, здравствуйте. Ну что ж, никак. Сергей.
5: Здравствуйте.
4: Да, ура. Давайте начнем с вами с сырьевого рынка подвижного сегодня. Нефть снижалась, подползла все-таки вверх в итоге. Что скажете, чего дальше ждем?
5: Ждем разъяснения ситуации по Ирану. Там по-прежнему шаг вперед, шаг назад. Близки к достижению какого-то перемирия, договора и так далее. Я думаю, что нефть продолжит торговаться достаточно волатильно, пока не будет какой-то ясности. Плюс, надо понимать, что сегодня не торгуются американские рынки, соответственно, нет...

0: серьезных игроков на этом, в этом, на этом сырьевом рынке, поэтому волатильность, наверное, не будет такой, как вот в предыдущие периоды, но тем не менее, там, до понимания, полного понимания ситуации, я думаю, что здесь еще достаточно далеко, и вот такая волатильность, наверное, продолжится.
1: И золото, видимо, по тем же причинам сегодня тоже растет.
0: Безусловно, да, опять-таки отсутствие торгов на американском рынке, да, и ожидание, если ситуация разрешится, тогда рынок начнет закладывать снижение ключевой ставки, даже на фоне, если будет хоть какая-то инфляция подниматься в США, да, оно рынок, скорее всего, будет закладывать снижение ключевой ставки, девальвации доллара, и это уже пытаются отыгрывать через покупку золота, тем более мы видим, что центральные банки продолжают покупать уже какой-то квартал подряд.
1: На российском рынке в этой связи сейчас какая картина складывается?
0: На российском рынке уже, наверное, несколько недель подряд, я бы сказал, мы наблюдаем очень пониженные торги. То есть, вот к слову сказать, сейчас уже там более 3 часов торгов, да, почти 4 часа, мы торговали не более чем там 40 миллиардов. Это достаточно низкие объемы, то есть рынок, я бы сказал, что в апатии и там каких-то вот прям ситуативных идей нет. Наверное, лучше рынок сегодня себя чувствует в пользу золота и ГМК «Норильский никель», ну, такие наши крупные, собственно, производители, да, драгоценных металлов, скажем так.
1: Рубль сейчас как себя чувствует? Получше, чем российский рынок?
0: Рубль чувствует себя значительно лучше, чем российский рынок уже, наверное, больше года. И, собственно говоря, самая крепкая валюта, по-моему, среди крупнейших, больше всех укрепился к доллару там с начала года, собственно говоря, официальная статистика. Ждем, что с июня и в июле, да, это продолжится, Минфин, собственно, будет покупать больше валюты, чем вот покупает с 8 мая по 4 июня. На этом фоне ожидаем, возможно, наступление какого-то ослабления рубля. Собственно говоря, может быть, в районе 80. До тех пор, скорее всего, вот эта небольшая волатильность какая-то будет, но это такая, скажем так, рябь на воде. Пока рубль крепок, и вот только в июне ситуация может поменяться с приходом Минфина.
1: То есть правильно я понимаю, что пока будет где-то вот 71-72 за доллар и 10,5 за юань?
0: Досконально, конечно, сказать сложно, да, если экспортеры продолжат продавать валютную выручку, собственно говоря, государство, скажем так, в широком понимании, да, на рынке валютном практически отсутствует, да, то есть там нетта покупка на 1 миллиард рублей, она ничего не решает. Поэтому, наверное, текущий уровень, возможно, какой-то тенденции к укреплению, потому что в текущей экономической ситуации инвестировать компании не хотят, спрос на валюту в связи с этим, да, довольно пониженный со стороны импортеров.
1: Что ж, большое спасибо вам за комментарий. Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций, был с нами на прямой связи. Ученые опасаются природных катастроф и неурожая за супер Эль-Ниньо. Метеоявление, которое обещает быть особенно сильным в этом году, может повлечь за собой засухи и наводнения в ряде регионов мира. Есть риски снижения урожайности риса, сои, кукурузы, сахара, кофе, чая, каучука и другой продукции, сообщает РИА Новости. Эти продовольственные культуры произрастают главным образом в Юго-Восточной Азии, где из-за Эль-Ниньо может сложиться наиболее сложная ситуация. Наряду ряду регионов из-за климатических сдвигов, засухи и наводнений, которые несет супер Эль-Ниньо, грозит глобальный голод. Комментарий обозревателя погоды проекта «Метеовеб» Алексея Сафонова.
2: Лето 2026 года в северном полушарии может стать одним из самых запоминающихся в метеорологическом смысле. В океане, в Тихом, сейчас разгоняется явление под названием Эль-Ниньо, когда поверхностная часть вод экваториальной части Тихого океана разогревается до температуры выше обычной на 0,5 градуса. В этом году прогнозируется разогрев поверхности на 2-2,5 градуса выше, чем обычно, и такое явление в прессе назвали супер-Эль-Ниньо. Эль-Ниньо. Чем это все грозит? Во-первых, это все наложится на так называемые глобальные изменения климатической системы. Представьте, что где-то кто-то очень интенсивно подогревает воздух и подмешивает туда влагу. Это все поднимается на большие высоты, охлаждаются, образуются облака и идут очень-очень интенсивные осадки. А там, где осадков интенсивных нет, изнуряющий зной, пекло, подобно жаре в Европе 2003, 2019, 2022 годов. Где конкретно будут ливни, грозы, интенсивные шквалы, даже смерчи и сильные градобития до 5 сантиметров, сказать, конечно, сейчас невозможно, но если, например, вот этот блокирующий антициклон и волна жары пойдет в Европу, то, скорее всего, европейскую территорию России вплоть до Урала будут ждать холодные дни. За июнь, например, может выпасть 2-месячные нормы. Пик Эль-Ниньо наступает где-то в июле 2026 года. Таких явлений, как супер Эль-Ниньо, в тех критериях, которые его отмечают сейчас, не отмечали ученые никогда.
1: Алексей Сафонов, Метеовеб.
3: Реклама. 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх-Москва». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепции идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
5: Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — Фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+.
6: «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье. Только вернувшись из Репина, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
8: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть два любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
7: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся. Например, тем, что развивает ум.
8: У меня был 5-летний спортабат. Я не знаю, я возненавидела спорт. Я признала себе, что я ненавижу спорт. И перестала заниматься всем вообще. То есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет. При том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно. И вот он со своими кубиками. И я такая плюс 1 килограмм, плюс 2, как все счастливые женщины в хорошем браке. И слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатеса и на онлайн-пилатес, и дело пошло. Мне кажется, пилатес — это для умных, а еще для контролеров, потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это же то, что мне надо. Потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну, в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра, и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале, там, с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось. Потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
7: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиа-контента. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: «Между делом» на Бизнес ФМ.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Наизусть. Оскар Уайлд.
10: Единственный наш долг перед историей – это постоянно ее переписывать.
6: Наизусть. На Бизнес ФМ.
9: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 13 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Российская армия взяла под контроль село Добропасово в Днепропетровской области, сообщает Минобороны. За сутки российские войска поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру военных аэродромов и места сборки безэкипажных катеров ВСУ. Потери ВСУ на всех участках спецоперации составили порядка 1135 военных за сутки. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хаценко. Обсуждались реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты, а также меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Президент обратил внимание губернатора на необходимость восстановления прав обманутых дольщиков. Банк России оспорил решение Европейского Союза, предоставляющее возможность использовать активы российского регулятора для поддержки Украины. Как говорится в сообщении Центробанка, регулятор 27 мая подал в Общий суд Европейского Союза в Люксембурге заявление об оспаривании регламента Европейского парламента и Совета ЕС от 24 февраля этого года. Высшая квалификационная коллегия судей России решила рассмотреть вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда России Виктора Мамотова. Это сделано с подачи председателя Верховного суда Игоря Краснова, говорят собеседники газеты «Ведомости». Прекращение отставки влечет лишение гарантии личной неприкосновенности и соответствующего статуса судьи, материального и социального обеспечения. Источник говорят, что обычно лишение неприкосновенности судьи происходит по инициативе Следственного комитета для дальнейшего возбуждения уголовного дела. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. День уравнения комиссии откладывается. В Эдбере сообщили, что сегодня не будут делать одинаковый размер комиссии для российских и иностранных селлеров, и что обсуждение вопроса с властями продолжается. Некоторые продавцы уже получили соответствующие уведомления в личных кабинетах. Митрополит Илларион был задержан вчера в Карловых Варах, где у него епархия. Задержан он был чешской полицией. Якобы в его машине нашли 4 контейнера с веществом белого цвета. В телеграм-канале митрополита в этой связи появилось заявление, что он не имеет возможности лично обратиться к подписчикам, но причастность к незаконному обороту чего-либо запрещенного отвергает. Вокруг Москвы будут запрещены полеты малой авиации. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Организация пилотов и граждан владельцев воздушных судов. Официального подтверждения нет, но информация похожа на правду, говорят эксперты. Подробнее в эфире Business FM. Итак, в Чехии задержан митрополит РПЦ, церковный историк и богослов Илларион. Как пишут СМИ, в его автомобиле были найдены контейнеры с белым веществом неясного происхождения. Редакция телеграм-канала священнослужителя сообщила, что митрополита задержали по дороге из храма в Карловых Варах. В Чехию 59-летнего Иллариона направила РПЦ для служения в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А также в телеграм-канале Иллариона приведены некоторые обстоятельства его задержания.
12: Подробности.
13: Чешские полицейские остановили автомобиль митрополита Иллариона в воскресенье по дороге из храма в Карловых Варах. Как утверждают представители Иллариона, нарушений дорожного движения не было. Однако после остановки документы попросили не только у водителя, но и у пассажира, самого священнослужителя. По заявлению адвоката митрополита, машину Иллариона на трассе ожидали 2 полицейских экипажа. Силовики сразу приступили к осмотру, направились к багажнику, где позднее, как уверяет чешская полиция, были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Происхождение вещества выясняет экспертиза. Защита митрополита настаивает, что обыск проходил с нарушениями, без свидетелей и видеофиксации. А самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за осмотром автомобиля. Пресс-служба митрополита заявляет, что Илларион готов сотрудничать со следствием в рамках закона и намерен защищать свое имя, достоинство и репутацию всеми доступными правовыми средствами. Там также отвергают какие-либо подозрения в отношении митрополита и отмечают, что уже длительное время на Иллариона и православную общину в Карловых Варах осуществляется давление с политическим окрасом. По словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
1: Телеграм-канал Илариона приводит заявление митрополита, процитирую, «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является, безусловно, ложным. Я настаиваю на полной независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего». Конец цитаты. У Кремля пока нет информации о задержании. Митрополит Илариона в Чехии заявил об этом журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вокруг Москвы будут запрещены полеты малой авиации. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Организация пилотов и граждан владельцев воздушных судов. По ее данным, в начале июня полеты гражданских воздушных судов будут полностью запрещены в московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 метров. Есть исключения для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по государственным контрактам. Официального подтверждения об ограничении полет в малой авиации в московской зоне нет, но информация похожа на правду, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «Рунавия» Андрей Петряков.
14: Когда вводится ограничение, это значит в основном, что это связано с безопасностью, с обеспечением, ну, конечно, безопасности полетов, совсем формально выражаться. И я уверен, что это связано с недавним увеличением интенсивности атак беспилотников на столичный регион и, соответственно, действия ПВО в этом регионе. А самолеты, против условно которых ввели это ограничение, это в основном самолеты так называемой авиации общего назначения. То есть это частные пилоты, которые летают не в коммерческих целях, а в целях, ну, условно, личного удовольствия. И вот эти самолеты, а в силу того, что они в размерности своей очень похожи вот на эти атакующие беспилотники, зачастую и жители там условно немножко пугают. Вот. И прежде всего они рассвечиваются на экранах радаров ПВО и дают дополнительную шум-картину, которая сложно позволяет отличить там условно беспилотник противника с этими вот гражданскими легкими самолетами. Из-за этого это обсуждение на самом деле уже было несколько лет, что вот вообще запретить. И вот все-таки видно после вот этих последних более интенсивных атак ввели это ограничение. И получается, только остаются вот фактически те вот владельцы частные, такие не самые бедные люди, которые владеют самолетом и летают в свое удовольствие. Фактически только вот, ну, против них, условно, введено это ограничение. А вот перевозки обязательные, там, не знаю, медицинские, вот там вертолеты спасения летают, МЧС, вот, и другие там государственные службы, которые регулярно пользуются воздушным пространством в этом диапазоне до 5000 метров, тоже на легких воздушных судах, они попадают все под исключение.
1: Андрей Петраков, авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «Рунавия». Сейчас ограничения на полеты малой авиации действуют на территории к западу от столицы, до границы с Белоруссией, к югу и на севере воздушной зоны Санкт-Петербурга, на северо-востоке воздушной зоны Екатеринбурга, на востоке и юго-востоке от Самары, а также на юге России. Wildberries отложил день Х. Marketplace пока не будет уравнивать комиссии между китайскими и российскими продавцами, хотя обещал сделать это с 25 мая, то есть с сегодняшнего дня.
15: Только на Business FM.
16: Сегодня, 25 мая, именно эту дату обозначил Marketplace Wildberries как дедлайн для Федеральной антимонопольной службы о принятии решения об уравнивании комиссии между китайскими и российскими селлерами. То есть сегодня они должны были сказать, какая комиссия будет у всех селлеров и китайских, и российских. Но, конечно же, ничего не произошло. Marketplace Wildberries, внимание, в некоторые кабинеты селлеров отправил уведомление о том, что мы сейчас с органами власти Российской Федерации обсуждаем последствия принятия этих решений. То есть, как бы думают все про китайцев, но никак не про российских селлеров. Это странно, и они написали о том, что сейчас комиссия остается прежней, но самое важное, что вроде обещали поменять, но слово дал, слово взял, получается.
1: Это был Лео Шевченко, один из крупных селлеров, основатель платформы для продавцов Mercatus. Предполагалось, что Wildberries повысит иностранным селлерам комиссию с продаж товаров до уровня отечественных продавцов. Но представитель Wildberries & Rus Дмитрий Бащевский в комментарии для Business FM подтвердил, что Marketplace отложил изменения комиссии.
17: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
1: До сих пор разрыв в комиссиях был довольно внушительный. По данным Ассоциации участников рынка электронной торговли, 44% для российских продавцов против 11% для китайских. К чему это привело и поможет ли уравнивание комиссий, рассуждает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
18: Еще как минимум 3 года назад площадки начали активно привлекать китайских поставщиков. Чтобы выйти на новые рынки, они предлагали совершенно льготные условия для них, чтобы привлечь на площадку. Что делает китайский продавец, имея в кармане льготные условия? Они устанавливают неконкурентные цены, которые были сформированы нами, отечественными продавцами. Грубо говоря, жестко демпингуют. Конкурировать с ними не то чтобы непросто, это борьба на выживание. Сейчас. Об этой проблеме мы говорили, как селлеры, 1000 раз площадкам. Понятное дело, площадки мало заинтересованы в этом, потому что новые рынки дают им развитие. Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии для китайских и российских продавцов, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, чтобы это не значило. Хотя это вообще ничего не понимает и ничего не объясняет. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут их цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, и т.д. и т.п. китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически выравнивание комиссии, оно ничего не изменит правила игры. Потому что даже при равной комиссии логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
1: Илья Бухарин, клуб партнеров на маркетплейсах. При этом маркетплейсу выгодно иметь дешевые альтернативные предложения от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
19: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себя, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
1: Дарья Мушта, Высшая школа бизнеса МГУ. Напомню, условия решили выровнять по итогам заседания экспертного совета антимонопольной службы. Там подчеркивали, что комиссии на маркетплейсах должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Это же в интервью Бизнес ФМ говорила замглавы Минпромторга Чекушев.
20: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
22: Все золото мира.
23: Первыми сибирскую золотую лихорадку первой половины 19 века подхватили купцы первой гильдии, миллионщики Андрей и Федот Поповы. В 1827 году дядя и племянник получили лицензию на золотодобычу в Томской губернии и начали разведочные работы. Пару лет даже лично участвовали в раскопках шурфов и своими руками мыли песок вместе с нанятыми рабочими. Наконец напали на первую золотую жилу у реки Бирикуль, а через несколько лет уже владели сотни приисков в Томской и Енисейской губерниях и добывали золото сотнями килограммов ежегодно. Умерли рано. Андрей от долгой болезни, а Федот от быстротечной чахотки после того, как провалился в ледяную реку во время экспедиции. На их деньги по завещанию был открыт Сибирский общественный банк в Томске, а золотодобычу продолжили их наследники.
22: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
0: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
2: С древности во многих странах существовала техника ткачества, когда мастер особым способом, переплетая нити, одновременно создавал и саму ткань, и рисунок на ней. Чаще всего таким способом делали гладкие безворсовые ковры. В конце 16 века король Франции Генрих IV запретил ввоз ковров, изготовленных за границей, чтобы поднять ткацкое производство в своей стране. Он дал двум фламандцам привилегию выделки ковровых изделий, вышитых золотом и серебром, а их рабочих, также фламандцев, освободил от всех податей. Ткачам предоставили здание в предместье Сан-Марсель, принадлежавшее семье Гобеленов. В 1601 году была основана королевская мануфактура Гобеленов. Ее продукция стала настолько популярной, что с какого-то момента любой ковер, созданный фламандским способом, стали называть гобеленом.
22: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
3: При этом в месячном выражении наблюдался рост поставок на 52,5%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Погода в Москве.
1: 20 градусов тепла прямо сейчас в столице. Сейчас облачно с прояснениями, но к вечеру пойдет небольшой дождь. В прогнозе он где-то с 20 часов, но все еще может, впрочем, измениться. Завтра синоптики обещают нам плюс 14 всего лишь градусов днем, плюс 8 ночью. В среду такая же погода. Дожди до пятницы включительно. Плюс 13, плюс 11 в пятницу. 14:16 в Москве. Спортсменам парка Лужники пошли навстречу. Их аргументы против ресторанного кластера наконец услышали, рассказал Бизнес FM ресторатор, открывший точку в так называемых новых Патриках. Новое пространство в Лужниках едва не рассорило москвичей. Столичные паблики всю неделю разрывало от споров о том, есть ли место ресторанной публики на беговых дорожках, где теперь парковаться и как одеваться спортсменам, чтобы не смутить эту самую публику. Администрация Лужников решила всех помирить. Получается ли, выясняла Екатерина Штрыкова.
4: Словосочетание «новые Патрики» относительно Лужников появилось с легкой руки бегуна, который тренировался на Лужнецкой набережной и увидел длинный ряд дорогих машин, закрывших бамперами обычно свободную беговую дорожку. Из машин выходили пассажиры и прогуливались по этой самой дорожке. Все это он снимал на видео и в итоге врезался на бегу в гуляющих людей. Видео стало вирусным, под ним до сих пор не умолкают споры о том, что вообще-то это место для спорта, а не для праздных шатаний. Мамы стали жаловаться на то, что негде припарковать машину, когда они приводят детей на тренировку. тренировки. Посетители ресторанов не дремлют. Один, например, сделал бегуну внушение по поводу обнаженного торса и разместил в соцсетях гневные рилсы. Рассказал Бизнес ФМ герой этого видео Егор Корнеев.
5: Лужники — это локация вообще в целом для спортсменов. Ну, лужники превратились в Патрике. Сделали из лужников просто локацию более коммерческую, привлекательную для отдыха, покушать, поужинать, но переборщили немножко. Стало слишком много людей, которым не до спорта, которые не имеют понимания вообще, что такое спорт, наверное. Они приедут в Лужники потусить, покушать, выпить, покурить кальян и показать люксовое авто. Раньше такого не было. Ну, люди какой-то отдыхают, в целом все культурно, просто много людей. Я не против отдыхающих. Это просто люди с детьми чаще всего гуляют на беговых дорожках и в целом, где ездят на велосипедах, самокатах, это просто опасно. И бегуны злятся из-за этого тоже, когда мешают. Там, с людьми пьяными не перескался, но вот последний случай, да, как раз был человек пьяный. Я вел тренировку, было жарко, я снял майку, в целом я всегда без майки тренируюсь. Ко мне подошел мужчина, не совсем в трезвом виде, сказал, оденьте майку. Я сказал, чего вы решили, что я должен надеть майку? На что он сказал, что он кушает, ему неприятно смотреть на меня, на голое тело. И в целом людям другим неприятно. Я ему сказал, что здесь локация спортивная и не нравится, может не смотреть.
4: В то же время Егор считает, что два разных мира, спортивный и праздный, столкнулись лбами из-за того, что новую локацию широко разрекламировали. Людям было интересно посмотреть, но она в тот момент не была до конца подготовлена. Сейчас все ошибки учли, рассказал ресторатор, открывший в Лужниках несколько своих точек, Антон Пинский.
7: Сейчас уже наведем полный порядок с вот не с хайпажорами, а с реальными представителями беговых сообществ. Директор Лужников провел встречи, выслушал все их пожелания, в которые Лужники уже в большей степени сделали, сняли вот эту проблему, то, о чем там в соцсетях раздували, и ту остроту. Здесь такой проблемы на земле не было. При этом тот блогер Евгений, тот первый рилс, который вот он записал и который стал отправной точкой, он оказался крайне конструктивным. Он как раз и возглавлял переговорную группу беговых сообществ и администрации Лужников.
4: По словам ресторатора, беговые дорожки отгородили от машин, а волонтеры будут приучать гуляющую публику не посягать на территорию бегунов. Что касается алкоголя, крепкий там не продается, говорит ресторатор, кластер для семей. Он и фонтан связал Лужники с другой туристической точкой – Воробьевыми горами. Туристы по канатной дороге спускаются в спортивный парк, где вечно не хватало точек общепита. Решены и другие вопросы, говорит москвовед, автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
8: Огромная проблема во многих городах мира с олимпийскими объектами в том, что Олимпиада проходит, а потом олимпийские объекты не только сложно содержать, но они вообще превращаются в какие-то как будто бы зоны отчуждения. Там ничего не происходит. В Москве в целом нашли неплохой компромисс, когда эта территория может не только окупаться, но и даже городу зарабатывать, по сути. Когда мы можем превратить крупный спортивный объект в модное место, где люди могут даже далекие от спорта просто приятно провести время, поесть, погулять вдоль реки, посидеть у фонтана, ну и просто с семьей прийти и насладиться атмосферой. Надо разводить потоки. Частично это уже сделано в Лужниках. Гуляющая публика, она в основном, конечно, сосредоточена больше вокруг фонтана, больше на площади перед центральной аллеей. В целом вопрос в том, что такие пересечения наступают, это вопрос исключительно, ну, административный.
4: В целом спортсмены, как обычно, продемонстрировали завидную сплоченность в вопросе уважения к своим интересам. Возможно, именно поэтому им или ради них уже которое лето удается превращать в Лужники, пусть не Патрики, но зато целое Садовое кольцо и другие центральные улицы Москвы. Екатерина Штрыкова, Диана Чебанова, Бизнес ФМ.
1: Легкие самолеты «Байкал» первое время будут выполнять авиационные работы. Об этом заявил гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, применение «Байкалов» на первом этапе будет связано именно с авиационными работами. Очень часто старт раскладки новых моделей региональных самолетов начинается с авиационных работ или перевозок грузов, отметил Парнев. Поставки первых самолетов запланированы на следующий год. Изначально «Байкал» разрабатывался как замена советского многоцелевого Ан-2 «Кукурузник». Проект разработан Уральским заводом гражданской авиации и Московским авиационным институтом. Разработка «Байкала» застопорилась. Впервые летную версию показали публике еще в 2019 году. Ну и за санкции понадобилась разработка своего двигателя. Специалисты начали всерьез обсуждать возрождение старого парка кукурузников. Пока нет «Байкала». Впрочем, заявление о начале авиационных работ на «Байкале» — это уже хороший признак, говорит главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУВШ Федор Борисов.
6: Авиационная работа – это виды авиационных перевозок, не связанных с перевозками пассажиров, те виды полетов. Они могут выполняться в интересах самых разных отраслей народного хозяйства. Наиболее известные и распространенные виды – это сельскохозяйственная авиация, авиационная работа, перевозка грузов. Это мониторинговые операции, когда самолеты или вертолеты летят, контролируют ситуацию. Это могут быть и лесные пожары, это могут быть и линейные объекты, аэрофотосъемка. Такого рода работа относится к авиаработам. Это достаточно большой рынок, имеющий потребность в новых машинах, новых экономичных машинах. Поэтому предложение на самолеты на этом рынке, если экономика самолета, если его возможности будут соответствовать ожиданиям эксплуатантов, безусловно, это ниша для самолетов есть.
9: А вот что касается пассажирских перевозок, где ждут эти самолеты больше всего, что там сейчас летает?
6: Ну, что касается пассажирских перевозок, на сегодня эксплуатируется некоторое количество самолетов Ан-2, оставшихся еще. Это самолеты большего размерности, большой вместимости. Они перевозят по 12 человек. Ну и самолеты Л-410, это уже просто следующий класс, это уже до 19 мест. Поэтому, что касается 9 местных или 7 местных с расширенным багажным отсеком, самолетов на данный момент нет. Но с учетом того, что в принципе в сегменте самолетов мало размерности для местных линий есть выраженный дефицит, то предполагается, что эти самолеты займут данную нишу.
1: Федор Борисов, Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУВШ. Байкал может перевозить до 9 пассажиров или до 1500 килограммов груза на максимальную дальность 1500 километров. Полеты для авиационных работ. Логичное начало эксплуатации регионального самолета, говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
10: Самолеты такого класса, как Ан-2 или Байкал, то есть самолеты для местных воздушных линий, они не только перевозят пассажиров, но еще выполняют значительный объем так называемых авиационных работ. Например, перевозят грузы, осуществляют авиамониторинг, например, в интересах авиалесоохраны, МЧС, различных компаний нефтегазовых и электросетей. То есть здесь объем работ просто колоссальный, который выполняют подобная авиатехника. Если на данном этапе действительно в первую очередь сначала самолет начнет с авиационных работ, это вполне укладывается в логику сертификации самолета. Для выполнения авиационных работ, то есть не для перевозки пассажиров, самолет может быть сертифицирован только вот в рамках транспортного воздушного судна. Это является этапом к полной его сертификации как пассажирского самолета. Более того, это еще и удобно тем, что в процессе начала его старта эксплуатации и использования в качестве авиационных работ, как раз можно и доработать, допроверить и быть уверенным, что действительно этот самолет достаточно надежен и получился таким, который можно допустить и к перевозке пассажиров. Так что здесь я вижу только вот какое-то продолжение пути, ни в коем случае это никакое не ответвление, а это всего лишь один из этапов пути к полноценному пассажирскому самолету.
1: Роман Гусаров, Авиа.ру. Пока вариант развития региональных перевозок с использованием новых самолетов «Байкал» рассматривает авиакомпания «Аврора». Аллергики передохнули. Продажи средств от аллергии в России в сезон цветения в среднем снизились на 4% до 18 миллионов упаковок, пишет «Коммерсант». Отчасти причина заморозки в апреле в Центральной России – заморозки, на которую приходится около трети всех продаж. При этом в денежном выражении объемы реализации выросли на 5%, что соответствует уровню годовой инфляции. Всего в сезон цветения в этом году потребители потратили на средства от аллергии больше 5,5 миллиардов рублей. О причинах снижения сезонных продаж антигистаминных говорит кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
11: Сезон цветения в этом году начался довольно рано, но в связи с сложившимися погодными условиями, достаточно прохладная весна, не наступил выраженный сезон цветения березы. Это растение является основным фактором, который провоцирует сезонную аллергию у нас в стране. Прохладная погода, поэтому это можно сравнить с бутонами. Пыльца образовалась, но из-за холода бутоны не раскрылись, и пыльца была достаточно на небольшом уровне. Были дни сильного пыления, но это было буквально несколько дней. Сейчас уже сезон цветения березы закончился. Впереди сезон цветения злаков. Это июнь-июль. Опять будет зависеть от погоды. Самая неблагоприятная погода для больных, страдающих повышенной чувствительностью пульсарасини, это жаркое лето, ветреная, сухая погода.
1: Аллергикам предлагается не только ситуативное лечение, но и радикальные методы. Это аллерген-специфическая иммунотерапия АСИНТ. С помощью аллерговакцин москвичка Мария ежегодно проходит курс АСИНТ.
12: Основной аллерген у меня береза. Каждый год страдаю от полиноза, когда начинается цветение. Но я сейчас прохожу терапию АСИД французским препаратом Стеллараль. Препараты все покупаю осенью себе заранее. Курс на год. И АСИД, и Стеллараль сам, и антигистаминные препараты, и капли, если какая-то симптоматика такая возникает. Препараты дорожают каждый год на 10-20% стабильно. Поэтому в целом это экономия, если все заранее купить. В этом году сезон у меня прошел более-менее нормально. Относительно легко. В конце апреля я уезжала в Северную Осетию, а там береза уже практически отцвела. То есть я не почувствовала какие-то сильные симптомы. Когда вернулась в Москву, тоже мне показалось, что относительно легче все прошло по сравнению с прошлым годом, например. Каких-то дополнительных препаратов я не покупала.
1: Вместе с тем эксперты отмечают, что из-за ежегодного подорожания препаратов граждане стали экономить на лекарствах от аллергии и лечат только острые состояния.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 14:29 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Мужчина и его дочь, ехавшие за цветами для последнего звонка, получили тяжелые ранения в результате атаки ВСУ на их автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. Семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выплатят по 1,5 миллиона рублей раненым от 300 до 600 тысяч, сообщили в правительстве региона. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа в телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшего урегулирования кризиса вокруг Ирана при учете интересов всех государств региона, сообщает пресс-служба Кремля. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества, говорится в сообщении. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении судьи арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судьи Верховного суда Карачаева-Черкесии Альбины Адзиновой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда России. Опубликована деловая программа Петербургского международного экономического форума, который объединяет ключевые направления глобальной российской повестки. В программу, как сообщает Росконгресс, включены 5 тематических треков, а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений. Уже понятно, что Петербургский международный экономический форум, как крупнейшее деловое события, мероприятия мирового масштаба в этом году привлечет себе повышенное внимание, отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМФ Антон Кобяков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Участковые врачи в Москве не смогут совмещать работу с частными клиниками, заявил об этом РБК вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, согласно новой модели, участковые врачи будут работать на полную ставку 5 дней в неделю. Что об этом думают представители частной медицины? Самолет главы Минобороны Британии попал под действие российской РЭБ во время вылета из Эстонии, утверждает «Таймс». Издание описало это как радиоэлектронную атаку, хотя и оговаривается, что неизвестно, был ли министр преднамеренной целью. «Спартаку» сделают новый кубок взамен разбитого в финале с Краснодаром. Накануне, празднуя красно-белые трофеи, хоть не потеряли, но все-таки сломали. Подробнее в нашем эфире. Итак, врачам московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках. А таким образом, столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю. Поэтому подрабатывать в частной медицине не получится. Об этом в интервью РБК заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такой терапевт должен стать персональным врачом, постоянно сопровождающим пациента и несущим ответственность за его здоровье. Нагрузка на медработников будет пересмотрена, а количество пациентов на одного такого врача будет адекватным. Не 500 человек на одного врача, но и не 4000. Власти Москвы намерены к концу лета завершить переход на новую систему с перераспределением участков, пятидневкой для врачей и достойной оплатой труда. По словам Раковой, город не ставит целью вытеснить частную медицину, однако частным клиникам часто сложнее конкурировать с государственными по уровню опыта специалистов. Так ли это и как к инициативе относятся сами частные клиники, говорит главврач клиники К+31 Лобачевского Марина Анисимова.
14: Если говорить в рамках амбулаторной помощи, то, конечно, выбор пациента чаще в сторону частной клиники в силу доступности медицинской помощи. То есть в частной клинике гораздо быстрее и проще попасть на прием к узкому специалисту. Онлайн можно за один приход в клинику выполнить достаточно большой спектр обследований. Если говорить о стационарной помощи, в частности, высоких технологий, высокотехнологической медицинской помощи, здесь, конечно, главный конкурент частный – это конкурент государственный. Город представлен широко, но, по крайней мере, мы говорим о Москве. Она более доступна в рамках доступности финансовой. Когда мы говорим о частной клинике, то данная помощь, она всегда сопряжена с определенными финансовыми вложениями. И, как мы понимаем, она не зря называется высокотехнологичной, стоит дешево, она не может. Поэтому, если говорить, да, о стационарной части, то стационарная часть более доступна в городе. По мне, минус будет один, что все-таки есть достаточно редкие узкие специалисты, которым очень сложно попасть в рамках ОМС, в особенности их какого-то уникального момента. Да? Таких специалистов в каждой специальности очень мало, но они есть, которые вот узко заточены под конкретную ситуацию. Это фамилии, которые на слуху. Попасть к ним в рамках ОМС иногда представляется сложно. И их возможность работать еще в той или иной частной клинике позволяет ряду пациентов попасть к этим специалистам быстрее, чем, например, в общей очереди. Для пациента это, наверное, плюс. Для специалиста, если он хочет совмещать и смотреть больше пациентов, тоже плюс.
1: Марина Анисимова, главврач клиники К+31 на Лобачевского. Как считает заместитель директора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелегусейнов, при грамотном подходе такие изменения приведут медицинскую систему в равновесие.
15: Не думаю, что будет дефицит либо в одном, либо в другом секторе здравоохранения. Такое решение позволит отчасти и повысить финансовое обеспечение медицинских специалистов в государственной системе. То есть не будет полставочников, четверть ставочников, которые отвлекают на себя ресурсы. И эти возможности финансовые, они будут переаллоцированы на специалистов, которые работают на ставку и более. В частном секторе, ну, этот спектр уже сложился в крупных городах. Этот рынок уже достаточно зрелый и перезрелый. Сейчас мы видим, как идет даже снижение числа лечебных организаций и частной формы собственности, потому что программы ДМС снизили свои объемы и потому что все-таки люди так или иначе немного экономят на своем здоровье и чаще обращаются в государственную систему здравоохранения. Кстати, в Москве госсектор достаточно хорошо развит и технологически, и сервисно, поэтому не думаю, что будет дефицит специалистов в частном секторе. Какая-то просто стабилизация наступит, государственный сектор от этого выиграет больше, потому что даст возможности для своих специалистов медицинских больше, чем на сегодняшний день.
16: Вообще, нужно ли, на ваш взгляд, возвращать концепцию участковых?
15: Участковый принцип, он до сих пор присутствует в современной государственной системе здравоохранения, но он не везде правильно работает. Крупные городские урбанизации, здесь очень сложно соблюсти и большая текучка, и достаточно большая концентрация лечебных организаций. Москва просто максимально эффективно подошла к реализации модели управления. Это все легло на IT-платформу EMEA. Вся информация о пациенте есть. Поэтому участковый принцип хоть и есть, но Москва пытается ускорить получение медицинской помощи и, соответственно, немного этот принцип обходит. В регионах не все так однозначно. Для сельской местности нарушить участковый принцип – это значит лишить помощи человека.
1: Давид Мелик-Гусейнов, Высшая школа госуправления Президентской академии. При этом российская медицина по-прежнему испытывает нехватку врачей. В прошлом году пришли 7,8 тысяч новых специалистов, но дефицит сохраняется. В Минздраве рассчитывают закрыть около 95% потребности в кадрах только к 30-му году. Самолет британского главы Минобороны попал под воздействие российских средств РЭП, пишет «Таймс». Джон Хилли возвращался в Великобританию из Эстонии после посещения там мест дислокации британских солдат. Когда его борт пролетал вблизи российских границ, то полностью пропал спутниковый сигнал. Ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету, а пилотам пришлось использовать резервные навигационные системы для определения своего местоположения. Пассажиры, среди которых были репортеры «Таймс» и неназванный генерал-лейтенант, заверили, что самолет по-прежнему может безопасно эксплуатироваться, и утверждается, что помехи возникли только в начале полета вблизи российской территории. Однако спутниковый сигнал не удалось восстановить без полной перезагрузки систем борта, так как это невозможно сделать прямо в воздухе. Один из пилотов ВВС Великобритании сказал, что ситуация эта редкая. Он сталкивался с ней довольно давно. Издание называет произошедшее радиоэлектронной атакой. Ну а источники газеты в оборонном ведомстве называют инцидент безрассудным вмешательством России, которое потенциально могло затронуть гражданские самолеты. Издание пишет, что неясно, был ли министр обороны преднамеренной целью, но траектория его полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Насколько серьезен такой инцидент и как это могло произойти, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Такого рода ситуации с VIP-персонами, наверное, до сих пор не происходили, но были разные ситуации, в том числе потери спутниковой навигации самолетами, транспортными, военными, возможно, даже гражданскими. Технически, да, такое, к сожалению, возможно. Собственно, есть системы постановки помех спутниковой навигации, которые действуют локально. Дело в том, что эти системы, они не работают адресно. Они отключают всю спутниковую навигацию, и свою, и чужую. Соответственно, если в момент работы таких систем где-то пролетает вот самолет какой-то важной персоны, ну, допустим, иностранной, то там также не будет работать спутниковая навигация. Проблема в том, что все пилоты современные привыкли к тому, что спутниковая навигация работает. Для того, чтобы воспользоваться альтернативными системами навигации, допустим, есть навигация по радиомаякам. Они достаточно устаревшие, но пилоты должны владеть этими системами навигации. Теоретически, если персонал не подготовлен, это может привести к каким-то аварийным ситуациям. Какая-то доля опасности в такой ситуации была, но на самолетах такого класса персон, я думаю, что персонал достаточно подготовлен. Ну а почему это происходило? Во-первых, если мы ведем те или иные операции против атак дронов, то мы, скорее всего, применяем такие системы глушения спутниковой навигации на нашей территории. То, что оно воздействует на объекты, в том числе за пределами наших границ. Это физика, с этим ничего сделать нельзя, но только остается попросить Российскую Федерацию убрать систему глушения глубже в свою территорию, чтобы они не воздействовали за пределами границ.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. «Таймс» пишет, что в 2024 году Россия заглушила примерно на полчаса сигнал GPS-самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шапс. Тогда его борт пролетал вблизи Калининграда. Ну а сейчас о том, что красно-белым сделают новый кубок взамен разбитого в финале с Краснодаром. Вчерашний матч запомнился не только победой «Спартака», но и видеороликом «Триумфа», который завирусился в соцсетях. На нем нападающий «Спартака» Пабло Солари резко поднимает над головой хрустальную награду, и крышка отлетает в сторону, задевая кубок, а нижняя часть откалывается и разбивается вдребезги. Как узнала российская газета, Российский футбольный союз выпустит дубликат для «Спартака». Займет это примерно месяц. Эта победа стала для московского клуба пятой в истории турнира, поэтому оригинал кубка должен был остаться у команды на вечное хранение. Разбитый кубок России – не такая уж редкость. Трофей разлетался вдребезги и от шампанского, его роняли в раздевалках и по дороге домой. В 25-м году кубок лопнул еще на заводе за несколько дней до передачи от РФС. А тогда трофей уже успели, все же успели переделать и к матчу ЦСКА и Ростова. С 2001 года за победу в Кубке России вручается хрустальный трофей стоимостью свыше 100 тысяч долларов. И, конечно, такая хрупкая конструкция не застрахована от поломки, говорит корреспондент «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
0: Если вспомнить в 90-х годах другой Кубок России, он был чем-то похож на Лигу Чемпионский, и там конструкция была очень простая и прочная. Никак его не повредили за то время, что он разыгрывался. А вот этот трофей был изготовлен уже в 2000-х годах. Хрупкая конструкция. Но мне бы не хотелось, чтобы от него отказывались. И в Премьер-лиге Кубок теперь тоже другой. Тот тоже, кстати, был с элементами хрустальными. Теперь цельнометаллический Кубок. Ну и, собственно, Суперкубок России тоже металлический. Вот у нас такой хрустальный Кубок единственный. Это отсыл тоже, кстати, к истории, потому что Кубок Советского Союза тоже был хрустальным. Все равно в любом случае риски все эти заложены. Игроки находятся в эйфории, в такие моменты тут никто от этого не застрахован. Но все-таки такая конструкция, где хрусталь соединен с металлическими элементами, и вот в месте этих стыков иногда происходят как раз такие поломки. И, судя по всему, это и произошло, как раз когда Солари его держал в руках, он его поднимает вверх, потом, когда опускает, собственно, он просто разваливается. В этой точке как раз и произошла эта поломка. А что касается слов Корседа, я у него спросил про планы на чемпионат, а он напомнил, что вообще-то еще есть перед чемпионатом матча Суперкубок, который они разыграют с «Зенитом». И он говорит, что, может быть, традицию там поддержать и разбить этот трофей тоже. Он в отличие

0: укола. 90 тысяч сердец вчера билось в Лужниках, я не преувеличиваю, поскольку помимо 73 тысяч болельщиков, которые пришли на трибуны, еще было порядка 15 тысяч человек, которые работали над этим событием, от артистов до людей, обеспечивающих безопасность, продюсирующих трансляции. И разбитый кубок, это же тоже часть эмоций, это тоже непридуманный пиар-повод. Некоторые даже меня спросили, вы же это спродюсировали? Я говорю, ну, вы уже круги на воде начинаете разводить там, где их нет. Сама жизнь продюсирует самые великие события. Вот это часть жизни, да, что-то разбивает, что-то ломается, и все лишь обычный кубок, и благо никто не пострадал. Но это проявление эмоций неподдельных, то, чем вели футбол. Разбитый кубок – тоже живые эмоции. Сделать новый проблем никаких не составит. Есть завод-производитель, более того, у нас две копии кубка, поскольку мы часто проводим различные трофи-туры и используем его в промо.
1: Это был Кирилл Терюшин, директор по мероприятиям «Мы маркетинг ОРФС».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+. Валюты. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
3: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Карты Visa и MasterCard должны уйти с российского рынка, потому что они не выполняют функционал, который обеспечивали, заявили в ЦБ. Доля Visa и MasterCard на российском рынке за последние 5 лет снизилась до менее чем 17%, а банки постепенно замещают их другими инструментами. Российская компания «Аналог Microsoft Office» «Мой офис» предупредила сотрудников о сокращениях, сообщили ведомостям источники. По их данным, письмо персоналу разослали в середине мая, а один из собеседников издания утверждает, что в штате могут оставить в основном сотрудников техподдержки. Индийские государственные топливные компании в 4-й раз за май подняли цены на бензин и дизель, пишет Рейтер. Дизель подорожал на 2,7 рупии за литр, бензин на 2,6 рупии. Компании пытаются компенсировать рост издержек на фоне подорожавшей нефти.
2: Сделки.
3: Операторы сети кинотеатров «Люксор» выставили на торги со стартовой ценой 335 миллионов рублей, сообщили в Росимуществе. Аукцион пройдет в эту среду 27 мая. Заявки принимают до 26 мая. Шаг аукциона 1% или 3,4 миллиона рублей. Задаток 20% от начальной цены.
2: Бизнес и власть.
3: Промомеду еще на год продлили право выпускать препарат с семаглутидом без согласия Novo Nordisk, производителя Оземпика, говорится в распоряжении правительства России. Решение действует с 1 января по 31 декабря 2027 года. Власти объясняют это крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан. Ранее такое право компании уже продлевали в 2024, 2025 и 2026 годах. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Четырнадцать сорок восемь в Москве. Российская валюта вновь укрепляется, несмотря на снижение нефтяных цен. Прямо сейчас обсудим ситуацию на рынках. Но сначала за юань дают на Мосбирже. Смотрим 10,5 рублей. Внебиржевой доллар торгуется около отметки 71,5. Нефть сегодня теряет порядка 5%, даже 6% прямо сейчас. 97,28 баррель Brent. Но российский фондовый рынок в боковике. Оба индекса.

0: месяца прибавляют сотые доли процента, то прибавляют, вернее, то в минусе на эти же сотые доли. С нами сейчас на прямой связи инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Сергей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Давайте, наверное, с нашей валюты начнем. Сейчас мы что видим, что происходит сейчас с рублем и сохранится ли это на ближайшее время?
1: Рубль остается достаточно крепким. Я думаю, что на этой неделе поддержку рублю оказывает налоговый период, поэтому рубль даже немного укрепляется, несмотря на снижающуюся нефть. Кроме того, пока вот так как эффект от снижения нефти идет с временным лагом, то пока на валютный рынок поступает достаточно высокая экспортная выручка, которая, в общем-то, и приводит к укреплению рубля. Поэтому я думаю, что эффект от более низких цен на нефть скажется поступлением лагом, а возможно это произойдет в июне, в июле. Пока еще поступления валюты остаются значительными, ну и кроме того, как я сказал, идет налоговый период, который также помогает рублю. Но если нефть, если будет заключен мирный договор США и Ирана, то нефть может упасть еще больше, и тогда, в общем-то, эффект на рубль, безусловно, будет, но с течением времени. И он, скорее всего, этот эффект приведет к ослаблению рубля где-то уже летом.
0: Ну, а в ближайшее время, вот на эту неделю, прогноз ваш какой? Тренд будет продолжаться, тренд на укрепление будет продолжаться, верно?
1: Ну, я думаю, что да, что будет небольшой тренд на укрепление. Рубль может стоить в районе 71 рубля за доллар. Может быть, даже подойдет к 70, поэтому на этой неделе рубль, я думаю, что останется крепким.
0: Хорошо. А на нефтяном рынке, вообще на сырьевом рынке сегодня все довольно подвижно. Нефть снижалась сначала сильнее, потом подползла все же вверх в итоге. Но растет и золото еще.
1: Ну, на самом деле, реакция нефтяного рынка на возможность мирного соглашения США и Ирана достаточно очевидна, но все-таки нефть снизилась не очень сильно. Наверное, по-прежнему есть скептические голоса, которые считают, что есть большие, в общем-то, противоречия, сохраняются между США и Ираном, и, возможно, не все верят в реальность этого мирного плана США и Ирана. Что касается золота, то золото реагирует на снижение инфляционных рисков, падают цены на нефть, соответственно, риски глобальной инфляции меньше, поэтому денежно-кредитная политика центральных банков будет более мягкой, в том числе и денежно-кредитная политика ФРС США, поэтому доллар будет слабее, естественно, это положительно влияет на цены на золото. Хотя, с другой стороны, золото называют валютой страха, и, по идее, когда конфликты идут на спад, то золото должно падать. Но сейчас перевешивает факт снижения инфляционных рисков, поэтому золото немного прибавляет, но какой-то, в общем, такой значимой реакции пока нет.
0: Ну, до 5000 или, да, новых рекордов, ну, вроде не должны дойти, так?
1: Ну, всякое может быть, но зависит еще от политики центральных банков. Я знаю, что Турция продавала золото для, в общем-то, поддержки лиры. Это оказывало влияние на цены на золото. С другой стороны, другие центральные банки, например, Народный банк Китая, насколько я знаю, покупает золото. Поэтому здесь еще нужно посмотреть, что будет делать мировые центральные банки, и от этого будет зависеть цена на золото.
0: Ну, пока мы с вами разговаривали, российский рынок акций стоял на одном месте, и сейчас вот решил все-таки потерять четверть процента. Как вы считаете, что мы увидим на российском рынке в ближайшую неделю? Каков прогноз?
1: Ну, российский рынок падает уже много недель подряд. Я думаю, что, конечно, снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на ход торгов. Кроме того, на прошлой неделе появилось сообщение, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Все это оказывает, в общем-то, депрессивное влияние на российский фондовый рынок. Поэтому, ну, с другой стороны, он технически, конечно, сильно перепродан. Поэтому, я думаю, такое небольшое умеренное снижение рынка возможно на ближайшую неделю.
0: Большое спасибо. Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал», был с нами на прямой связи.
2: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
6: Память о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложась спать, говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное – вот что действительно важно. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
7: Дело вкуса. С Катей Калиной.
8: Священное слово «дача» сезонно вернулось в лексикон москвичей. Из заново переосмысленных стародачных мест, с каждым годом набирающих обороты и в связи с растущей популярностью повышающих ценник, Таруса. Область уже калужская, но от Москвы часа полтора-два. Имена, которые в городе чтят и на которых элегантно, а иногда не очень зарабатывают, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Ватагин, Паустовский, Заболоцкий, длинный список уже наших с вами современников. Из свежего сезонного дачный гастрономический фестиваль сада Ракитского будет идти все лето и обещает не только кормить, но и музыкально развлекать. Обновленный формат ресторана «Голубчики», где теперь вместо русско-французской кухни рецепты современных тарусинцев. Я попробовала селедку в горчице на домашнем ржаном хлебе Марии Великановой. Это очень хорошо. Из легкого летнего зеленый салат с облепиховой заправкой, листья для которого вырастила Катя Моисеева. Кроме этого, новые рестораны «Сети» и «Маруся». В последнем на этой неделе закончат монтаж летней веранды. Меню там показалось мне вполне заурядным, местных специалитетов нет, но попробованный чизбургер с луковым конфитюром придержал за узды мой столичный снобизм. Хороши созданные с тонким чутьем и вкусом хоромы. Отель Жени Ждановой, открывшийся в прошлом сезоне. Цены бутиковые, впрочем, дизайнеры, работавшие над проектом и останавливающиеся в нем преимущественно столичные гости, тоже. Номер от 18 тысяч рублей за ночь. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Все золото мира.
11: Золото в Уэльсе добывали еще в римский период истории. Объем добычи всегда был небольшим, и большинство шахт в наше время уже закрыто. Валлийское золото по химическому составу ничем не отличается от любого другого. Но для Британии и британской монархии его значение неоценимо. Именно валлийское золото в результате политических игр и интриг стало цементом, который удержал Уэльс в составе Великобритании. Из него были изготовлены обручальные кольца принцессы Уэльской Дианы, нынешнего короля Карла III и его супруги королевы Камиллы. А королева Елизавета II, помимо обручального валлийского кольца, владела еще и килограммовым слитком золота из Уэльского рудника. Это был подарок королеве на ее 60-летие в 1986 году.
10: Все золото мира на Business FM.
5: Business FM. Новости. Коротко.
12: 14.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле заявили, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках Евразийского экономического союза. Отвечая на вопрос о том, друзья ли Москва и Ереван сейчас, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил безусловно. По его словам, Россия и Армения находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов ЕАЭС. Одновременно Песков отметил, что вступление Армении в Европейский союз может означать потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по ряду экономических вопросов. Следственный комитет России сообщил о заходе в порт Усть-Луга судна с магнитными минами, сделанными в одной из стран НАТО. По данным ведомства, оно прибыло из Бельгии для заправки, после чего должно было отправиться в Турцию. Установлено, что судно «Архениус» зашло в порт Усть-Луга 20 мая с задержкой в несколько дней от планируемой даты. Магнитные мины обнаружили водолазы на корпусе танкера при его осмотре. Их обезвредили сотрудники ФСБ во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Савеловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего первого замглавы столичного метро Дмитрия Дощетова. Он осужден по обвинению в получении особо крупной и крупной взяток от представителя компании «Технопром Импорт». Экс-чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 100 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны России. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Шулико возглавлял отдел технической защиты информации в главном информационно-аналитическом центре МВД. Это подразделение отвечало за сбор, систематизацию и защиту информации, полученной в ходе расследований. В разные годы он был замначальника управления П Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Возглавлял управление оперативно-розыскной информации, занимал пост замминистра МВД. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Обыск без свидетелей и видеофиксации. Адвокат задержанного в Чехии митрополита РПЦ Илариона заявил о нарушениях, допущенных полицией. Так, как пишут СМИ, обнаружила в авто священнослужителя контейнеры с подозрительным белым веществом. Сам митрополит отрицает причастность к обороту чего-либо запрещенного. Срок настал, но ничего не поменялось. Wildberries не стал сегодня вводить единую комиссию для российских и зарубежных продавцов. Компания объявила о новой отсрочке, сославшись на то, что вопрос о размере комиссии все еще обсуждается с властями. Сколько времени это может занять? Малую авиацию попросили из московской воздушной зоны. О полном запрете полетов с июня сообщила организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. Официальных заявлений на этот счет не было, но эксперты говорят, что все это похоже на правду. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». В Чехии задержан митрополит РПЦ, церковный историк и богослов Илларион. Как пишут СМИ, в его автомобиле были найдены контейнеры с белым веществом неясного происхождения. Редакция телеграм-канала священнослужителя сообщила, что 59-летнего митрополита задержали по дороге из храма в Карловых Варах. Решение об отправке Илариона в Чехию принимал священный синод РПЦ в 2024 году. И с тех пор Илларион служил в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также в телеграм-канале Илариона приведены некоторые обстоятельства его задержания.
10: Подробности.
13: Чешские полицейские остановили автомобиль митрополита Илариона в воскресенье по дороге из храма в Карловых Варах. Как утверждают представители Илариона, нарушений дорожного движения не было. Однако после остановки документы попросили не только у водителя, но и у пассажира, самого священнослужителя. По заявлению адвоката митрополита, машину Илариона на трассе ожидали два полицейских экипажа. Силовики сразу приступили к осмотру, направились к багажнику, где позднее, как уверяет чешская полиция, были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Происхождение вещества выясняет экспертиза. Защита митрополита настаивает, что обыск проходил с нарушениями, без свидетелей и видеофиксации. А самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за осмотром автомобиля. Пресс-служба митрополита заявляет, что Илларион готов сотрудничать со следствием в рамках закона и намерен защищать свое имя, достоинство и репутацию всеми доступными правовыми средствами. Там также отвергают какие-либо подозрения в отношении митрополита и отмечают, что уже длительное время на Иллариона и православную общину в Карловых Варах осуществляется давление с политическим окрасом. По словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
12: Священный Синод Русской Православной Церкви освободил митрополита Илариона от управления епархией в 2024 году на фоне скандала. Официальной причиной стало, цитирую, «несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», говорится в журналах Священного Синода. Летом того года бывший келейник митрополита Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя. В качестве доказательств он предоставил аудио и видеозаписи. Илариона обвинил не отвергал. Задержание Илариона в Чехии не выглядит как преднамеренная атака на РПЦ, учитывая прошлое митрополита, считает адвокат, доктор юридических наук, главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев.
14: Я думаю, что вероятнее всего это инициатива правоохранительных органов. Чехи никак с российской стороной, с правоохранительными органами, с РПЦ, я думаю, это не связано. Для того, чтобы задержать митрополита, фигура достаточно серьезная, хотя уже и потеряла свой бывалый авторитет, эта фигура. Но чтобы задержать его, нужны очень-очень веские основания. Тем более, вот как я читаю, в моменте его задержания его сопровождали изначально. Впереди шла машина, сзади полицейская. Значит, это было не случайно, была какая-то информация. Я понимаю, что отношение сейчас к россиянам и к России в целом, на Западе, в том числе к Чехии, оно достаточно такое негативное, предвзятое. Но, тем не менее, все-таки я не думаю, что полиция Чехии пошла бы на какое-то заведомое нарушение закона. Более все-таки давайте рассуждать о том, что митрополит Илларион до недавнего времени фигура очень-очень авторитетная, значимая в духовной сфере России. Да, он потерял былой авторитет, у него остался, по-моему, один приход, и все. Я не думаю, что это какой-то заказ, вы понимаете? Чего ему быть? Его уже забывают потихонечку. Он уже не столь значим. Для того, чтобы как-то повлиять или дискредитировать церковь русскую, православную, или даже Российскую Федерацию в лице этого человека, это не то.
12: Анатолий Пчелинцев, адвокат, главный редактор журнала «Религия и право». Телеграм-канал Илариона приводит заявление митрополита, цитирую, «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего». Конец цитаты. У Кремля пока нет информации о задержании митрополита Илариона в Чехии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вокруг Москвы будут запрещены полеты малой авиации. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов АУПА «Россия». По ее данным, в начале июня полеты гражданских воздушных судов будут полностью запрещены в московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 метров. Есть исключения для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи, эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтракту. Актом. Официального подтверждения об ограничении полетов малой авиации в московской зоне нет, но информация похожа на правду, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАНАВИА Андрей Патраков.
15: Когда вводится ограничение, это значит в основном, что это связано с безопасностью, с обеспечением, ну, конечно, безопасности полетов, если совсем формально выражаться. И я уверен, что это связано с недавним увеличением интенсивности атак беспилотников на столичный регион и, соответственно, действия ПВО в этом регионе. А самолеты, против условно которых ввели это ограничение, это в основном самолеты так называемой авиации общего назначения. То есть это частные пилоты, которые летают не в коммерческих целях, а в целях, ну, условно, личного удовольствия. И вот эти самолеты, а в силу того, что они в размерности своей очень похожи вот на эти атакующие беспилотники, зачастую и жители там условно немножко пугают, вот, и прежде всего они засвечиваются на экранах радаров ПВО и дают дополнительную шум-картину, которая сложно позволяет отличить там условно беспилотник противника с этими вот гражданскими легкими самолетами. Из-за этого это обсуждение на самом деле уже было несколько лет, что вот вообще запретить, и вот все-таки видно после вот этих последних более интенсивных только так ввели это ограничение. И получается, только остаются вот фактически те вот владельцы частные, такие не самые бедные люди, которые владеют самолетом и летают в свое удовольствие. Фактически только вот, ну, против них, условно, введено это ограничение. А вот перевозки обязательные, там, не знаю, медицинские, вот там вертолеты спасения летают, МЧС, вот, и другие там государственные службы, которые регулярно пользуются воздушным пространством в этом диапазоне до 5000 метров, тоже на легких воздушных судах, они попадают все под исключение.
12: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа». Ограничение полетов малой авиации над столичным регионом ставит крест на этом виде спорта, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
16: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться.
17: Как мы понимаем, ограничения в московском регионе в небе вводились уже планомерно и давно. Вот именно вот эти, которые ввели на начало июня, получается, этого года. Насколько сильно они отличаются от всего того, что было?
16: До этого были временные ограничения, а сейчас вводят постоянные ограничения, просто запрет полетов. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были. Вот я выигрывал несколько раз чемпионат мира, там мои ученики уже выигрывали, но теперь, наверное, такого не будет.
12: Михаил Казьмин, начальник аэроклуба «Паралет». Сейчас ограничения на полеты малой авиации действуют на территории к западу от столицы до границы с Белоруссией, к югу и на севере воздушной зоны Санкт-Петербурга, а на северо-востоке воздушной зоны Екатеринбурга, на востоке и юго-востоке от Самары, а также на юге России. Не происходит так, чтобы вы записали голосовое сообщение, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google, Gemini Omni, лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных – картинок, текста, роликов и голосовых записей. В Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное – можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, особенно простые, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес ИИ» Сергей Черненко.
18: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельные дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это поменяет мир. На самом деле, принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Если просто любой человек зайдет туда, все равно ему потребуется достаточно много времени для того, чтобы разобраться, как это работает, чтобы решать сложные проблемы, которые возникают почти всегда при генерации видео, такие, например, как сохранение персонажа в едином ключе, чтобы ничего не менялось, построение сцен, есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
12: Как отмечает Сергей Черненко, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео.
19: Реклама.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемикен». Более подробная информация на сайте А7.ру.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
23: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
22: Комментарии Вовда.
23: Личный взгляд на главные события.
22: «Бизнес говорит»,
23: чтобы кто надо услышал.
22: Бесценные знания.
23: Неочевидные, но удивительные факты.
22: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Банк России оспорил в суде Евросоюза в Люксембурге регламент использования своих активов для Украины. Речь идет о документе от 24 февраля 2026 года, который допускает погашение займа Украине за счет активов Банка России. Это является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечение займа или последующей легализации экспроприации суверенных активов, подчеркнули в Центробанке. 18 мая стало известно, что активы ЦБ, находящиеся в Евроклирбанке, останутся замороженными, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. Армения продолжает переговоры с Россией о постройке железной дороги к границе Турции, однако готова рассмотреть другие варианты, если страны не придут к согласию. Об этом заявил замглавы МИДа республики Арарат Мирзоян. По его словам, у Армении исторически есть возможность стать альтернативной цепочкой товарооборота между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что страна не упустит ее, поэтому вопрос должен решиться. Субъекты малого и среднего предпринимательства составляют сейчас около 80% всех продавцов на российских маркетплейсах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании в правительстве. Всего на цифровых торговых площадках, по его словам, работают около 1 миллиона продавцов. Премьер Михаил Мишустин отметил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России приблизилось к 7 миллионам, что стало рекордным показателем за весь период ведения профильного реестра. Объединение потребителей России направило новое обращение в администрацию президента с просьбой провести экспертизу законопроекта о регулировании вейпов. Организация выступает против законопроекта, который даст регионам право запрещать продажу вейпов. Предполагается обсудить альтернативные меры, например, временный эксперимент в одном субъекте. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
12: Столичная погода запустила программу «Стоп жара». Сейчас в Москве плюс 19, и это еще очень тепло, потому что на ближайшей неделе нас ждут колебания от 11 до 14 градусов тепла. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Wildberries отложил день X. Marketplace пока не будет уравнивать комиссии для китайских и российских продавцов, хотя обещал сделать это с 25 мая, то есть с сегодняшнего дня.
24: Только на Business FM.
12: Предполагалось, что Wildberries повысит иностранным селлерам комиссию с продаж товаров до уровня отечественных продавцов. Однако, как обратил внимание Business FM, селлеры говорят, что получают от площадки уведомление, что корректировки отложены. Об этом рассказал в своем телеграм-канале один из крупных селлеров, основатель платформы для продавцов Меркатус Лео Шевченко.
0: Сегодня они должны были сказать, какая комиссия будет у всех селлеров и китайских, и российских. Но, конечно же, ничего не произошло. Marketplace Wildberries Mania в некоторые кабинеты селлеров отправил уведомление о том, что мы сейчас с органами власти Российской Федерации обсуждаем последствия принятия этих решений. То есть, как бы думают все про китайцев, но никак не про российских селлеров. Это странно, и они написали о том, что сейчас комиссия остается прежней, но самое важное, что вроде обещали поменять, но слово дал, слово взял, получается.
12: Лео Шевченко, основатель платформы для продавцов Mercatus. Представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский в комментарии для Business.fm подтвердил, что Marketplace отложил изменения комиссий.
1: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
12: Дмитрий Борщевский, Wildberries & Drus. До сих пор разрыв в комиссиях был внушительный. По данным Ассоциации участников рынка электронной торговли, 44% для российских продавцов против 11% для китайских. К чему это привело и поможет ли уравнивание комиссии, рассуждает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
2: Еще как минимум 3 года назад площадки начали активно привлекать китайских поставщиков. Чтобы выйти на новые рынки, они предлагали совершенно льготные условия для них. Что делает китайский продавец, имея в кармане льготные условия? Они устанавливают неконкурентные цены, которые были сформированы нами, отечественными продавцами. Грубо говоря, жестко демпингуют. Конкурировать с ними не то чтобы непросто, это борьба на выживание сейчас. Об этой проблеме мы говорили, как селлеры, 100 раз площадкам. Понятное дело, площадки мало заинтересованы в этом, потому что новые рынки дают им развитие. Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть, фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
12: Илья Бухарин, основатель клуба партнеров на маркетплейсах. При этом маркетплейсу выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
3: Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры, они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себя, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
12: Дарья Мушта, директора Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ. Напомню, условия для российских и зарубежных селлеров решили выровнять по итогам заседания экспертного совета антимонопольной службы. Там подчеркивали, что комиссии на маркетплейсах должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, и дискриминация должна быть исключена. Это же в интервью Business.fm говорил и замглавы Минпромторга Чекушев. Легкие самолеты «Байкал» первое время будут выполнять авиационные работы. Об этом заявил гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, очень часто старт раскатки новых моделей региональных самолетов начинается с авиационных работ или перевозок грузов. Поставки первых самолетов запланированы на следующий год. Изначально Байкал разрабатывался как замена советского многоцелевого Ан-2, иными словами, кукурузника. Разработка Байкала застопорилась. Впервые летную версию показали публике еще в 2019 году, но из-за санкций понадобилась разработка своего двигателя. Специалисты начали всерьез обсуждать возрождение старого парка кукурузников, пока нет Байкала. Впрочем, заявление о начале авиационных работ на Байкале – это хороший признак, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.
4: Авиационная работа – это виды авиационных перевозок, не связанных с перевозками пассажиров. Наиболее известные и распространенные виды – это сельскохозяйственная авиация, авиационная работа, переводка грузов. Это мониторинговые операции, когда самолеты, вертолеты летят, контролируют ситуацию. Это могут быть и лесные пожары, это могут быть и линейные объекты, аэрофотосъемка. Такого рода работа относится к авиаработам. Это достаточно большой рынок, имеющий потребность в новых машинах, новых экономичных машинах. Поэтому предложение на самолеты на этом рынке, если экономика самолета, если его возможности будут соответствовать ожиданиям эксплуатантов, безусловно, это ниша для самолетов есть.
6: А вот что касается пассажирских перевозок, где ждут эти самолеты больше всего, что там сейчас летает?
4: На сегодня эксплуатируется некоторое количество самолетов Ан-2, оставшихся еще. Это самолеты большей размерности, большей вместимости. Они перевозят по 12 человек. Ну и самолеты Л-410 это уже просто следующий класс, это уже до 19 мест. Поэтому, что касается 9 местных или 7 местных с расширенным багажным отсеком, самолетов на данный момент нет.
12: Федор Борисов, эксперт. Байкал может перевозить до 9 пассажиров или до 1500 килограмм груза на максимальную дальность в 1500 километров. Полеты для авиационных работ – логичное начало эксплуатации регионального самолета, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
7: Самолеты такого класса, как Ан-2 или Байкал, то есть самолеты для местных воздушных линий, они не только перевозят пассажиров, но еще выполняют значительный объем так называемых авиационных работ. Например, перевозят грузы, осуществляют авиамониторинг, например, в интересах авиалесоохраны, МЧС, различных компаний нефтегазовых и электросетей. То есть здесь объем работ просто колоссальный, который выполняет подобная авиатехника. Если на данном этапе действительно, в первую очередь, сначала самолет начнет с авиационных работ, это вполне укладывается в логику сертификации самолета. Для выполнения авиационных работ, то есть не для перевозки пассажиров, самолет может быть сертифицирован только вот в рамках транспортного воздушного судна. Это является этапом к полной его сертификации как пассажирского самолета. Более того, это еще и удобно тем, что в процессе начала его старта эксплуатации и использования в качестве авиационных работ, как раз можно и доработать, допроверить и быть уверенным, что действительно этот самолет достаточно надежен и получился таким, который можно допустить и к перевозке пассажиров. Так что здесь я вижу только вот какое-то продолжение пути, ни в коем случае это никакое не ответвление, а это всего лишь один из этапов пути к полноценному пассажирскому самолету.
12: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Пока варианты развития региональных перевозок с использованием новых самолетов «Байкал» рассматривает авиакомпания «Аврора».
24: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. за $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических и всех остальных связей с Россией, заявил глава МИДа республики Арарат Мирзоян. По его словам, Ереван настроен на сохранение и углубление естественных отношений. Министр отметил, что ограничения на поставки из Армении в Россию ряда товаров существовали всегда и связаны с несоответствием ряду стандартов. Страна-импортер имеет право отказать в импорте, если товар не соответствует определенным нормативам. Однако очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ, отметил дипломат. Эстония рекомендовала судоводителям не использовать Google Maps при передвижении по реке Нарви из-за риска случайного захода в российские территориальные воды. Об этом заявила начальник пограничного пункта в Нарви Регина Кук. Она отметила, что временная контрольная линия, отображаемая в Google Maps, нанесена некорректно. По ее словам, это может приводить к ошибкам навигации и непреднамеренному пересечению границы с Россией. Вместо сервиса Google погранслужба рекомендует использовать GPS навигаторы или местное картографическое приложение NewTMary. Число предположительных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 900, сообщили в ВОЗ. По состоянию на 22 мая число предполагаемых смертей превысило 200 человек, о чем ранее сообщило Конголезское министерство связи. По данным Associated Press, в стране за неделю произошли как минимум 3 атаки на медицинские учреждения. В одном из случаев была подожжена палатка для зараженных, установленная организацией «Врачи без границ». В результате бежали 18 человек с подозрением на заражение. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Совместительство отменяется. Московским участковым терапевтам запретят подрабатывать в коммерции. Их ждет пятидневка в государственных поликлиниках, пересмотр рабочей нагрузки и уровня зарплат. Что думают об этом во врачебном сообществе? Самолет главы Минобороны Британии попал под действие российской РЭП во время вылета из Эстонии, утверждает Times. Издание описало это как радиоэлектронную атаку, хотя и оговорилось, неизвестно, был ли министр преднамеренной целью. Цена вопроса – $100 000. «Спартак» получит новый Кубок России, разбитый после победы над Краснодаром. Об эмоциях, сокрушивших заветный трофей, и об истории схожих инцидентов в ближайшем эфире «Бизнес FM». Врачам московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках. Таким образом, столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, поэтому подрабатывать в частной медицине не получится. Об этом в интервью РБК заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такой терапевт должен стать персональным врачом, постоянно сопровождающим пациента и несущим ответственность за его здоровье. Нагрузка на медработников будет пересмотрена, а количество пациентов на одного врача будет адекватным. Не 500 человек на одного врача, но и не 4000. Власти Москвы намерены к концу лета завершить переход на новую систему с перераспределением участков, пятидневкой для врачей и достойной оплатой труда. По словам Раковой, город не ставит целью вытеснить частную медицину. Однако частным клиникам часто сложнее конкурировать с государственными по уровню опыта специалистов. Так ли это и как к инициативе относятся сами частные клиники? Говорит главврач клиники КА+31 на Лобачевского Марина Анисимова.
8: Если говорить в рамках амбулаторной помощи, то, конечно, выбор пациента чаще в сторону частной клиники в силу доступности медицинской помощи. Можно за один приход в клинику выполнить достаточно большой спектр обследований. Если говорить о стационарной помощи, в частности, высоких технологий, здесь, конечно, главный конкурент частный – это конкурент государственный. Город представлен широко, но, по крайней мере, мы говорим о Москве. Она более доступна в рамках доступности финансовой. Поэтому если говорить, да, о стационарной части, то стационарная часть более доступна. По мне, минус будет один, что все-таки есть достаточно редкие узкие специалисты, которым очень сложно попасть в рамках ОМС, в особенности их какого-то уникального момента, да. Таких специалистов в каждой специальности очень мало, но они есть, которые вот узко заточены под конкретную ситуацию. Это фамилии, которые на слуху. Попасть к ним в рамках ОМС иногда представляется сложно. И их возможность работать еще в той или иной частной клинике позволяет ряду пациентов попасть к этим специалистам быстрее, чем, например, в общей очереди. Для пациента это, наверное, плюс. Для специалиста, если он хочет совмещать и смотреть больше пациентов, тоже плюс.
12: Марина Анисина, главврач клиники К+31 на Лобачевского. Как считает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Меликгусейнов, при грамотном подходе такие изменения приведут медицинскую систему в равновесие.
9: Не думаю, что будет дефицит либо в одном, либо в другом секторе здравоохранения. Такое решение позволит отчасти и повысить финансовое обеспечение медицинских специалистов в государственной системе. То есть не будет полставочников, четверть ставочников, которые отвлекают на себя ресурсы. И эти возможности финансовые, они будут переаллоцированы на специалистов, которые работают на ставку и более. В частном секторе, ну, этот спектр уже сложился в крупных городах. Этот рынок уже достаточно зрелый и перезрелый. Сейчас мы видим, как идет даже снижение числа лечебных организаций частной формы собственности, потому что программы ДМС снизили свои объемы и потому что все-таки люди так или иначе немного экономят на своем здоровье и чаще обращаются в государственную систему здравоохранения. Кстати, в Москве госсектор достаточно хорошо развит и технологически, и сервисно, поэтому не думаю, что будет дефицит специалистов в частном секторе. Какая-то просто стабилизация наступит, государственный сектор от этого выиграет больше, потому что даст возможности для своих специалистов медицинских больше, чем на сегодняшний день.
10: Вообще, нужно ли, на ваш взгляд, возвращать концепцию участковых?
9: Участковый принцип, он до сих пор присутствует в современной государственной системе здравоохранения, но он не везде правильно работает. Крупные городские урбанизации, здесь очень сложно соблюсти и большая текучка, и достаточно большая концентрация лечебных организаций. Москва просто максимально эффективно подошла к реализации модели управления. И это все легло на IT-платформу EMEAS. Вся информация о пациенте есть. Поэтому участковый принцип хоть и есть, но Москва пытается ускорить получение медицинской помощи и, соответственно, немного этот принцип обходит. В регионах не все так однозначно. Для сельской местности нарушить участковый принцип – это значит лишить помощи человека.
12: Давид Меликгусейнов, директор Высшей школы госуправления Президентской академии. Российская медицина по-прежнему испытывает нехватку врачей. В прошлом году пришли 7,8 тысяч новых специалистов, но проблему дефицита это не решило. В Минздраве рассчитывают закрыть около 95% потребности в кадрах только к 2030 году. Самолет британского главы Минобороны попал под воздействие российских средств РЭП, пишет «Таймс». Джон Хилл возвращался в Великобританию из Эстонии после посещения там мест дислокации британских солдат. Когда его борт пролетал вблизи российских границ, полностью пропал спутниковый сигнал. Ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету, а пилотам пришлось использовать резервные навигационные системы для определения своего местоположения. Помехи также привели к неисправности некоторых элементов приборной панели в кабине пилота. Пассажиров, среди которых были репортеры «Таймс» и неназванный генерал-лейтенант, заверили, что самолет по-прежнему может безопасно безопасно эксплуатироваться. Утверждается, что помехи возникли только в начале полета вблизи российской территории. Однако спутниковый сигнал не удалось восстановить без полной перезагрузки систем борта, так как это невозможно сделать прямо в воздухе. Один из пилотов ВВС Великобритании сказал, что это редкая ситуация, с которой он не сталкивался уже давно. Издание называет произошедшее радиоэлектронной атакой, а источник газеты в оборонном ведомстве назвал инцидент безрассудным вмешательством России, которое потенциально могло затронуть гражданские самолеты. Издание пишет, что неясно, был ли министр обороны преднамеренной целью, но траектория его полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Насколько серьезен такой инцидент и как это могло произойти, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Такого рода ситуации с VIP-персонами, наверное, до сих пор не происходили, но были разные ситуации, в том числе потери спутниковой навигации самолетами, транспортными, военными, возможно, даже гражданскими. Технически, да, такое, к сожалению, возможно. Собственно, есть системы постановки помех спутниковой навигации, которые действуют локально. Дело в том, что эти системы, они не работают адресно. Они отключают всю спутниковую навигацию, и свою, и чужую. Соответственно, если в момент работы таких систем где-то пролетает вот самолет какой-то важной персоны, ну, допустим, иностранной, то там также не будет работать спутниковая навигация. Проблема в том, что все пилоты современные привыкли к тому, что спутниковая навигация работает. Для того, чтобы воспользоваться альтернативными системами навигации, допустим, есть навигация по радиомаякам. Они достаточно устаревшие, но пилоты должны владеть этими системами навигации. Теоретически, если персонал не подготовлен, это может привести к каким-то аварийным ситуациям. Какая-то доля опасности в такой ситуации была, но на самолетах такого класса персон, я думаю, что персонал достаточно подготовлен. Ну а почему это происходило? Во-первых, если мы ведем те или иные операции против атак дронов, то мы, скорее всего, применяем такие системы глушения спутниковой навигации на нашей территории. То, что оно воздействует на объекты, в том числе за пределами наших границ. Это физика, с этим ничего сделать нельзя, но только остается попросить Российскую Федерацию убрать систему глушения глубже в свою территорию, чтобы они не воздействовали за пределами границ.
12: Дмитрий Корнев, военный эксперт. «Таймс» пишет, что в 2024 году Россия заглушила примерно на полчаса сигнал GPS-самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шапс. Тогда его борт пролетал вблизи Калининграда. К другим темам. Спортсменам парка «Лужники» пошли навстречу. Их аргументы против ресторанного кластера услышали, рассказал «Бизнес-ФМ» ресторатор, открывший точку в так называемых «Новых Патриках». Новое пространство в Лужниках едва не рассорило москвичей. Столичные паблики всю неделю разрывало от споров о том, есть ли место ресторанной публики на беговых дорожках, где теперь парковаться и как одеваться спортсменам, чтобы не смутить эту самую публику. Администрация Лужников решила всех помирить. Получается ли, выясняла Екатерина Штрыкова.
13: Словосочетание «Новые Патрики» относительно Лужников появилось с легкой руки бегуна, который тренировался на Лужнецкой набережной и увидел длинный ряд дорогих машин, закрывших бамперами обычно свободную беговую дорожку. Из машин выходили пассажиры и прогуливались по этой самой дорожке. Все это он снимал на видео и в итоге врезался на бегу в гуляющих людей. Видео стало вирусным, под ним до сих пор не умолкают споры о том, что вообще-то это место для спорта, а не для праздных шатаний. Мамы стали жаловаться на то, что негде припарковать машину, когда они приводят детей на тренировки. Посетители ресторанов не дремлют. Один, например, сделал бегу внушение по поводу обнаженного торса и разместил в соцсетях гневные рилсы, рассказал «Бизнес-ФМ» герой этого видео Егор Корнеев.
14: Лужники — это локация вообще в целом для спортсменов. Ну, Лужники превратились в Патрики. Это делали из Лужников просто локацию более коммерческую, привлекательную для отдыха, покушать, поужинать, но переборщили немножко. Стало слишком много людей, которым не до спорта, которые не имеют понимания вообще, что такое спорт, наверное. Они приедут в Лужники потусить, покушать, выпить, покурить кальян и показать люксовое авто. Раньше такого не было. Ну, люди какой-то отдыхают. В целом все культурно, просто много людей. Я не против отдыхающих. Это просто люди с детьми чаще всего гуляют на беговых дорожках и в целом, где ездят на велосипедах, самокатах, это просто опасно. Да и бегуны злятся из-за этого тоже, когда мешают им. С людьми пьяными не перескался, но вот последний случай, да, как раз был человек пьяный. Я вел тренировку, было жарко, я снял майку, в целом я всегда без майки тренируюсь. Ко мне подошел мужчина, не совсем в трезвом виде, сказал, оденьте майку. Я сказал, чего вы решили, что я должен надеть майку? На что он сказал, что он кушает, ему неприятно смотреть на меня, на голое тело. И в целом людям другим неприятно. Я ему сказал, что здесь локация спортивная, и мне
15: нравится, может не смотреть.
13: В то же время Егор считает, что два разных мира, спортивный и праздный, столкнулись лбами из-за того, что новую локацию широко разрекламировали. Людям было интересно посмотреть, но она в тот момент не была до конца подготовлена. Сейчас все ошибки учли, рассказал ресторатор, открывший в Лужниках несколько своих точек, Антон Пинский.
16: Сейчас уже наведем полный порядок с вот не с хайпажорами, а с реальными представителями беговых сообществ. Директор Лужников провел встречи, выслушал все их пожелания, в которые Лужники уже в большей степени сделали, сняли вот эту проблему, то, о чем там в соцсетях раздували, и ту остроту. Здесь такой проблемы на земле не было. При этом тот блогер Евгений, тот первый рилс, который вот он записал и который стал отправной точкой, он оказался крайне конструктивным. Он как раз и возглавлял переговорную группу беговых сообществ и администрации Лужников.
13: По словам ресторатора, беговые дорожки отгородили от машин, а волонтеры будут приучать гуляющую публику не посягать на территорию бегунов. Что касается алкоголя, крепкий там не продается, говорит ресторатор, кластер для семей. Он и фонтан связал Лужники с другой туристической точкой – Воробьевыми горами. Туристы по канатной дороге спускаются в спортивный парк, где вечно не хватало точек общепита. Решены и другие вопросы, говорит москвовед, автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
17: Огромная проблема во многих городах мира с олимпийскими объектами в том, что Олимпиада проходит, а потом... Потом олимпийские объекты не только сложно содержать, но они вообще превращаются в какие-то как будто бы зоны отчуждения. Там ничего не происходит. В Москве в целом нашли неплохой компромисс, когда эта территория может не только окупаться, но и даже городу зарабатывать, по сути. Когда мы можем превратить крупный спортивный объект в модное место, где люди могут даже далекие от спорта просто приятно провести время, поесть, погулять вдоль реки, посидеть у фонтана, ну и просто с семьей прийти и насладиться атмосферой. Надо разводить потоки. Частично это уже сделано в Лужниках. Гуляющая публика, она в основном, конечно, сосредоточена больше вокруг фонтана, больше на площади перед центральной аллеей. В целом вопрос в том, что такие пересечения наступают, это вопрос исключительно административный.
13: В целом спортсмены, как обычно, продемонстрировали завидную сплоченность в вопросе уважения к своим интересам. Возможно, именно поэтому им или ради них уже которое лето удается превращать в Лужники, пусть не Патрики, но зато целое Садовое кольцо и другие центральные улицы Москвы. Екатерина Штрыкова, Диана Чебанова, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ.

0: введен в обращение в 1992 году на смену советским и российским рублям. Название происходит от русского слова «монета», а наименование разменных денег страны «гапики» от русских копеек. В 2006-м манат пережил деноминацию. Старые деньги меняли на новые в соотношении 5000 к 1. Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
1: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
1: Акции банка «Уралсиб» взлетели на 21% на фоне рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов. Их рекомендуется выплатить в размере 0,2 рубля на акцию. Доходность в таком случае составит 13%. В общей сложности банк может направить на выплаты акционерам 7,2 миллиарда рублей. Рекомендованная дата дивидендной отсечки – 6 июля. Котировки сервиса доставки еды Delivery Hero взлетели почти на 13% до максимума за последние полтора года. Это произошло после того, как Financial Times сообщила о планах Uber увеличить свое предложение по покупке сервиса. Ранее Uber предложил совету директоров Delivery Hero выплатить по 33 евро за акцию. Оценка компании в таком случае составила бы более 10 миллиардов евро. Затем предложение Uber было увеличено до 38 евро за акцию, но компания получила отказ. Некоторые акционеры Delivery Hero в разговоре с Financial Times сообщали, что рассчитывают на цену более 40 евро на акцию.
2: Отчеты и планы.
1: SpaceX планирует построить новый завод по производству солнечных батарей в Техасе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании. Мощность завода составит 10 гигаватт в год. Он будет расположен недалеко от Остина. Этот проект – часть плана Илона Маска по обеспечению электроэнергии и центров обработки данных для ИИ, расположенных на земной орбите. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Пятнадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Красно-белым сделают новый Кубок России взамен разбитого в финале с Краснодаром. Вчерашний матч запомнился не только победой «Спартака», но и видеороликом триумфа, который завирусился в соцсетях. На нем нападающий «Спартака» Пабло Салари резко поднимает над головой хрустальную награду, крышка отлетает в сторону, задевая кубок, а нижняя часть откалывается и разбивается вдребезги. Как узнала российская газета, Российский футбольный союз выпустит дубликат для «Спартака». Это займет примерно месяц. Эта победа стала для московского клуба пятой в истории турнира, поэтому оригинал кубка должен был остаться у команды навеки. Вечное хранение. Разбитый Кубок России не такая уж и редкость. Трофей разлетался вдребезги и от шампанского, его роняли в раздевалках. По дороге домой в 25-м году кубок лопнул еще на заводе за несколько дней до передачи РФС. Тогда трофей все же успели передать к матчу ЦСКА и Ростова. С 2001 года за победу в Кубке России вручается хрустальный трофей стоимостью свыше 100 тысяч долларов. И, конечно, такая хрупкая конструкция не застрахована от поломки, говорит корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Если вспомнить в 90-х годах другой Кубок России, он был чем-то похож на Лигу Чемпионский, и там конструкция была очень простая и прочная. Никак его не повредили за то время, что он разыгрывался. А вот этот трофей был изготовлен уже в 2000-х годах. Хрупкая конструкция, но мне бы не хотелось, чтобы от него отказывались. И в Премьер-лиге Кубок теперь тоже другой. Тот тоже, кстати, был с элементами хрустальными. Теперь цельнометаллический Кубок. Ну и, собственно, Суперкубок России тоже металлический. Вот у нас такой хрустальный Кубок единственный. Это отсыл тоже, кстати, к истории, потому что Кубок Советского Союза тоже был хрустальным. Все равно, в любом случае, риски все эти заложены. Игроки находятся в эйфории, в такие моменты тут никто от этого не застрахован. Но все-таки такая конструкция, где хрусталь соединен с металлическими элементами, и вот вместе этих стыков иногда происходят как раз такие поломки. И, судя по всему, это и произошло. Как раз когда Салари его держал в руках, он его поднимает вверх, потом, когда опускает, собственно, он просто разваливается. В этой точке как раз и произошла эта поломка. А что касается слов Корседа, я у него спросил про планы на чемпионат, а он напомнил, что вообще-то еще есть перед чемпионатом матч за Суперкубок, который они разыграют с «Зенитом». И он говорит, что может быть традицию там поддержать и разбить этот трофей тоже. Он, в отличие от Кубка России, не хрустальный, а металлический, весьма прочный. Поэтому разбить его не получится, но при желании, конечно, можно как-то его повредить.

0: Если такую традицию завести, ну почему бы и нет? Горел двор, гори и хата. Так что сломали Кубок России, теперь и за Суперкубок можно взяться.
1: Артем Лакалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». Намного ценнее разбитого кубка неподдельные эмоции от победы, которые делают этот момент действительно незабываемым, говорит директор по мероприятиям и маркетингу Российского футбольного союза Кирилл Терешин.
2: Я бы отметил ту атмосферу, которая царила вчера на стадионе. И, наверное, это можно смело назвать праздником, торжеством футбола. 90 тысяч сердец вчера билось в Лужниках. Я не преувеличиваю, поскольку помимо 73 тысяч болельщиков, которые пришли на трибуны, еще было порядка 15 тысяч человек, которые работали над этим событием. От артистов до людей, обеспечивающих безопасность, продюсирующих трансляции. И разбитый кубок – это же тоже часть эмоций. Это тоже непридуманный пиар-повод. Некоторые даже у меня спросили, вы же это спродюсировали? Я говорю, ну, вы уже круги на воде начинаете разводить там, где их нет. Сама жизнь продюсирует самые великие события. Вот это часть жизни, да, что-то разбивает, что-то ломается, и все лишь обычный кубок, и благо никто не пострадал. Но это проявление эмоций неподдельных, то, чем вели футбол. Разбитый кубок – тоже живые эмоции. Сделать новые проблем никаких не составит. Есть завод-производитель, более того, у нас две копии кубка, поскольку мы часто проводим различные трофи-туры и используем его в промо.
1: Кирилл Терешин, директор по мероприятиям и маркетингу Российского футбольного союза. Нынешний дизайн Хрустального кубка России был изготовлен в 2010 году на Дядьковском хрустальном заводе. Сейчас он из года в год делается на Гусевском хрустальном заводе имени Мальцова в Владимирской области. Его вес составляет 17 килограмм, а чаша вмещает порядка 6 стандартных бутылок шампанского. Начинающих водителей в России ждут новые правила и хотят допускать к управлению авто поэтапно. Данное поручение уже направлено в МВД. Срок исполнения до 2027 года. По завершении работы ведомство обязано представить в правительство подробный доклад, пишет ТАСС. Одновременно с этим МВД вместе с Минтранспорта изучает возможности введения дифференцированного допуска для водителей, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортом. В целом, власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом с учетом СИМ. Как может выглядеть подобный дифференцированный допуск, вариант от руководителя и администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константина Крохмаля.
3: Это так называемая австралийская система, когда человек получает права для узкой специализации. Например, если ты управляешь трактором, ты не можешь управлять автобусом. Эта категория сейчас будет расширяться. В эту категорию войдут и скутеры, и электровелосипеды, и средства индивидуальной мобильности. Более будет дифференцирована система по поводу конкретной работы. Это строительная техника, грузоперевозки. То есть все будет распределено, в том числе и для молодежи. Человек, который будет получать водительское удостоверение, будет год или два ездить по так называемым красным правам. Если он будет без аварий, ему будут выдаваться желтые права, где он может выезжать уже за город. По красному он может ездить только по городу с ограничением. С желтым он может выезжать в пригород. А с зелеными он может осуществлять межгородские перевозки. То же самое будет по всем категориям транспортных средств. Дифференциация позволит, во-первых, упорядочить всю эту систему. И, во-вторых, пополнить бюджет. Потому что каждая категория потребует сдачи. А учитывая то, что планируют увеличить сбор за выдачу водительского удостоверения, за сдачу пошлины будет составлять не менее 50 тысяч рублей. Человек, который покупает машину за 3 миллиона, я думаю, он может потратить 50 тысяч рублей на водительское удостоверение. Если у тебя нет этих денег, тогда передвигайся на электросамокате, на велосипеде или ходи пешком.
1: Константин Крохмаль, администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. На форуме по безопасности дорожного движения в Общественной палате обсуждали возможную дифференциацию водителей. Среди участников был эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. И он менее радикален как в предлагаемых способах дифференциации, так и в целом в оценке вероятности принятия новых ограничений.
4: Вопрос, касающийся введения двухэтапной системы, не был озвучен, как вот это уже все готовится, и это будет сделано. На самом деле, речь шла об анализе мирового опыта. Вот эта тема поднимается у нас на щите уже последние лет 20. И в стратегии, кстати, которую подписал премьер-министр, там не сказано, что нужно обязательно это ввести. В стратегии сказано рассмотреть возможность и обоснованность введения двухэтапной системы допуска. Что это означает? Что человек с сдав экзамены на право управления при какой-то из категорий транспортных средств, получает сначала либо временное водительское удостоверение, которое надо будет через пару лет заменять на постоянное, либо в течение какого-то начального периода управления транспортным средством на него накладываются какие-то ограничения, например, запрет движения в темное время суток. Я, честно говоря, не являюсь сторонником того, что должны быть какие-то ограничения. Люди, обучившиеся в автошколе, проходят профессиональное обучение, это не просто любительщина, а он может работать по найму сразу после окончания автошколы. К слову сказать, система у нас допуска к управлению тяжелыми категориями С и Д предполагает, что есть какой-то накопленный первичный опыт. На круглом же столе поступал представитель Минтранса, который заявил, что у нас недокомплект водителей тяжелых категорий С и Д 40%, и что сейчас изыскиваются способы, наоборот, либерализовать допуск к управлению грузовиками. Представь себе, он получил свидетельство, что у него категория С, он приходит устраиваться на работу и говорит: ребят, только зимой у меня короткий рабочий день будет, 5 часов, пока светло, потому что 2 года я не могу в темноте ездить.
1: Дмитрий Попов, эксперт. Что касается введения временных прав для новичков на дорогах, то этот вариант не выглядит рабочим, еще и потому, что водитель может просто положить их на полку и через 2 года получить полноценные права без каких-либо ограничений. Также на прошедшем форуме поднимался вопрос об ограничениях для водителей 65+. Их признали нецелесообразными, поскольку выяснилось, что по статистике возрастные водители ездят намного осторожнее.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие и вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Командующий вооруженными силами Пакистана, начальник штаба сухопутных войск Асим Мунир подтвердил скорое достижение соглашения между Ираном и США. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, сообщил китайский МИД. Мунир подчеркнул, что Исламабад готов приложить все усилия для достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Он выразил надежду на дальнейшую позитивную роль Китая в этом вопросе. В Кремле отказали кинорежиссеру Андрею Звягинцеву в праве голоса по украинскому конфликту. Он никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он сказал, что не будет передавать слова Звягинцева, обращенные к Владимиру Путину в ходе церемонии награждения на Каннском кинофестивале. Песков добавил, что не намерен судить творческие качества режиссера и не смотрел его фильм «Минотавр», который получил гран-при Каннского фестиваля. Глава Центробанка Греции Янис Стурнарас, который является членом Совета управляющих Европейского Центробанка, не исключил осторожного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ, если инфляция будет существенно превышать целевой уровень 2%. По его словам, блокировка Ормузского пролива из-за продолжающейся войны в Иране привела к резкому скачку цен на энергоресурсы, что может иметь вторичные последствия в виде ускорения темпа роста заработков, а также цен на товары и услуги. Хонде. При этом Стурнарас отметил, что реакция регулятора на значительное, но временное превышение инфляции целевого уровня должна быть сбалансированной. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Обыск без свидетелей и видеофиксации. Адвокат задержанного в Чехии митрополита РПЦ Илариона заявил о нарушениях, допущенных полицией. Так, как пишут СМИ, обнаружила в авто священнослужителя контейнеры с неизвестным белым веществом. Сам митрополит отрицает причастность к обороту чего-либо запрещенного. Срок настал, но ничего не поменялось. Wildberries не стал сегодня вводить единую комиссию для российских и зарубежных продавцов. Компания объявила о новой отсрочке, сославшись на то, что вопрос о размере комиссии все еще обсуждается с властями. Сколько времени это может занять? Малую авиацию попросили из московской воздушной зоны. Об этом пишут профильные телеграм-каналы. Официального подтверждения информация пока не получила, но эксперты уверены, что это вопрос ближайшего времени. Подробности прямо сейчас. Вокруг Москвы будут запрещены полеты малой авиации. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов АОПа «Россия». По ее данным, в начале июня полеты гражданских воздушных судов будут полностью запрещены в московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 метров. Есть исключения для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационных химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Официального подтверждения об ограничении полетов малой авиации в московской зоне нет, но информация похожа на правду, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа» Андрей Петраков.
7: Когда вводится ограничение, это значит в основном, что это связано с безопасностью, с обеспечением, ну, конечно, безопасности полетов, если совсем формально выражаться. И я уверен, что это связано с недавним увеличением интенсивности атак беспилотников на столичный регион и, соответственно, действия ПВО в этом регионе. А самолеты, против условно которых ввели это ограничение, это в основном самолеты так называемой авиации общего назначения. То есть это частные пилоты, которые летают не в коммерческих целях, а в целях, ну, условно, личного удовольствия. И вот эти самолеты, а в силу того, что они в размерности своей очень похожи вот на эти атакующие беспилотники, зачастую и жители там условно немножко пугают. Вот. И прежде всего они рассвечиваются на экранах радаров ПВО и дают дополнительную шум-картину, которая сложно позволяет отличить там условно беспилотник противника с этими вот гражданскими легкими самолетами. Из-за этого это обсуждение на самом деле уже было несколько лет, что вот вообще запретить. И вот все-таки видно после вот этих последних более интенсивных атак ввели это ограничение. И получается, только остаются вот фактически те вот владельцы частные, такие не самые бедные люди, которые владеют самолетом и летают в свое удовольствие. Фактически только вот, ну, против них, условно, введено это ограничение. А вот перевозки обязательные, там, не знаю, медицинские, вот там вертолеты спасения летают, МЧС, вот, и другие там государственные службы, которые регулярно пользуются воздушным пространством в этом диапазоне до 5000 метров, тоже на легких воздушных судах, они попадают все под исключение.
1: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа». Ограничение полетов малой авиации над столичным регионом ставит крест на этом виде спорта, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
8: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться.
9: Как мы понимаем, ограничения в московском регионе в небе вводились уже планомерно и давно. Вот именно вот эти, которые ввели на начало июня, получается, этого года. Насколько сильно они отличаются от всего того, что было?
8: До этого были временные ограничения, а сейчас вводят постоянные ограничения, просто запрет полетов. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были. Вот я выиграл несколько раз чемпионат мира, там мои ученики уже выигрывали, но теперь, наверное, такого не будет.
1: Михаил Казьмин, начальник аэроклуба «Паралет». Сейчас ограничения на полеты малой авиации действуют на территории к западу от столицы до границы с Белоруссией, к югу и на севере воздушной зоны Санкт-Петербурга, а на северо-востоке воздушной зоны Екатеринбурга, на востоке и юго-востоке от Самары, а также на юге России. В Чехии задержан митрополит Русской Православной Церкви, церковный историк и богослов Илларион. Как пишут СМИ, в его автомобиле были найдены контейнеры с белым веществом неясного происхождения. Редакция телеграм-канала священнослужителя сообщила, что 59-летнего митрополита задержали по дороге из храма в Карловых Варах. Решение об отправке Илариона в Чехию принимал Священный Синод РПЦ в 2024 году. С тех пор Иларион служил в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также в телеграм-канале Илариона приведены некоторые обстоятельства его задержания.
5: Подробности. Чешские полицейские остановили автомобиль митрополита Илариона в воскресенье по дороге из храма в Карловых Варах. Как утверждают представители Илариона, нарушений дорожного движения не было. Однако после остановки документы попросили не только у водителя, но и у пассажира, самого священнослужителя. По заявлению адвоката митрополита, машину Илариона на трассе ожидали два полицейских экипажа. Силовики сразу приступили к осмотру, направились к багажнику, где позднее, как уверяет чешская полиция, были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Происхождение вещества выясняет экспертиза. Защита митрополита настаивает, что обыск проходил с нарушениями, без свидетелей и видеофиксации. А самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за осмотром автомобиля. Пресс-служба митрополита заявляет, что Илларион готов сотрудничать со следствием в рамках закона и намерен защищать свое имя, достоинство и репутацию всеми доступными правовыми средствами. Там также отвергают какие-либо подозрения в отношении митрополита и отмечают, что уже длительное время на Илариона и православную общину в Карловых Варах осуществляется давление с политическим окрасом. По словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
1: Священный Синод Русской Православной Церкви освободил митрополита Илариона от управления епархией в 2024 году на фоне скандала. Официальной причиной стало несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя, говорится в журналах Священного Синода. Летом того года бывший келейник митрополита Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя. В качестве доказательств он представил аудио и видеозаписи. Иларион все обвинения отвергал. Задержание Илариона в Чехии не выглядит как преднамеренная атака на РПЦ, учитывая прошлое митрополита, считает адвокат, доктор юридических наук, главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев.
10: Я думаю, что вероятнее всего это инициатива правоохранительных органов. Чехия никак с российской стороной, с правоохранительными органами, с РПЦ, я думаю, это не связано. Для того, чтобы задержать митрополита, фигура достаточно серьезная, хотя уже и потеряла свой бывалый авторитет, эта фигура. Но чтобы задержать его, нужны очень-очень веские основания. Тем более, вот как я считаю, в моменте его задержания его сопровождали изначально. Впереди шла машина, сзади полицейская. Значит, это было не случайно, была какая-то информация. Я понимаю, что отношение сейчас к россиянам и к России в целом, на Западе, в том числе к Чехии, оно достаточно такое негативное, предвзятое. Но, тем не менее, все-таки я не думаю, что полиция Чехии пошла бы на какое-то заведомое нарушение закона. Более все-таки давайте рассуждать о том, что митрополит Илларион до недавнего времени фигура очень-очень авторитетная, значимая в духовной сфере России. Да, он потерял былой авторитет, у него остался, по-моему, один приход, и все. Я не думаю, что это какой-то заказ, вы понимаете? Чего ему быть? Его уже забывают потихонечку. Он уже не столь значим. Для того, чтобы как-то повлиять или дискредитировать церковь русскую, православную, или даже Российскую Федерацию в лице этого человека, это не то.
1: Анатолий Пчелинцев, главный редактор журнала «Религия и право». Телеграм-канал Илариона приводит заявление митрополита, цитирую: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего». Конец цитаты. У Кремля пока нет информации о задержании митрополита Илариона в Чехии, заявил журналистам пресс-секретарь президента. Президента Дмитрий Песков. Не происходит так, чтобы вы записали голосовое сообщение, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google, Gemini Omni, лишит работу видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных – картинок, текста, роликов и голосовых записей. В Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное – можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, особенно простые, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» ИИ Сергей Черненко.
11: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Если просто любой человек зайдет туда, все равно ему потребуется достаточно много времени для того, чтобы разобраться, как это работает, чтобы решать сложные проблемы, которые возникают почти всегда при генерации видео. Такие, например, как сохранение персонажа в едином ключе, чтобы ничего не менялось, построение сцен. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, чтобы вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
1: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес». И, как отмечает Черненко, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео.
12: Реклама.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
14: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
5: Комментарии Вовта.
14: Личный взгляд на главные события.
5: «Бизнес говорит».
14: Чтобы кто надо услышал.
5: Бесценные знания.
14: Неочевидные, но удивительные факты.
5: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии
6: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Банк России оспорил в суде Евросоюза в Люксембурге регламент использования своих активов для Украины. Речь идет о документе от 24 февраля 2026 года, который допускает погашение займа Украине за счет активов Банка России. Это является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа или последующей легализации экспроприации суверенных активов, подчеркнули в Центробанке. 18 мая стало известно, что активы ЦБ, находящиеся в Евроклирбанке, останутся замороженными, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. Армения продолжает переговоры с Россией о постройке железной дороги к границе Турции, однако готова рассмотреть другие варианты, если страны не придут к согласию. Об этом заявил замглавы МИДа республики Арарат Мирзоян. По его словам, у Армении исторически есть возможность стать альтернативной цепочкой товарооборота между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что страна не упустит ее, поэтому вопрос должен решиться. Субъекты малого и среднего предпринимательства составляют сейчас около 80% всех продавцов на российских маркетплейсах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании в правительстве. Всего на цифровых торговых площадках, по его словам, работают около 1 миллиона продавцов. Премьер Михаил Мишустин отметил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России приблизилось к 7 миллионам, что стало рекордным показателем за весь период ведения профильного реестра. Объединение потребителей России направило новое обращение в администрацию президента с просьбой провести экспертизу законопроекта о регулировании вейпов. Организация выступает против законопроекта, который даст регионам право запрещать продажу вейпов. Предполагается обсудить альтернативные меры, например, временный эксперимент в одном субъекте. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
6: Плюс 21 градус в столице. В ближайшие сутки тепло будет стремительно отступать. К утру вторника температура опустится до плюс 9, а завтра днем не поднимется выше 14 градусов. В Москве вы слушаете Business FM. Wildberries отложил день X. Marketplace пока не будет уравнивать комиссии для китайских и российских продавцов, хотя обещал сделать это с 25 мая, то есть с сегодняшнего дня.
12: Только на Business FM.
6: Предполагалось, что Wildberries повысит иностранным селлерам комиссию с продаж товаров до уровня отечественных продавцов. Однако, как обратил внимание Business FM, селлеры говорят, что получают от площадки уведомления, что корректировки отложены. Об этом рассказал в своем телеграм-канале один из крупных селлеров, основатель платформы для продавцов Mercatus Лео Шевченко.
15: Сегодня они должны были сказать, какая комиссия будет у всех селлеров и китайских, и российских. Но, конечно же, ничего не произошло. Marketplace Wildberries Mania в некоторые кабинеты селлеров отправил уведомление о том, что мы сейчас с органами власти Российской Федерации обсуждаем последствия принятия этих решений. То есть, как бы думают все про китайцев, но никак не про российских селлеров. Это странно, и они написали о том, что сейчас комиссия остается прежней, но самое важное, что вроде обещали поменять, но слово дал, слово взял, получается.
6: Лео Шевченко, основатель платформы для продавцов Mercatus. Представитель Wildberries & Rus Дмитрий Борчевский в комментарии для Business FM подтвердил, что Marketplace отложил изменения комиссий.
16: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
6: Дмитрий Борщевский, Wildberries & Rus. До сих пор разрыв в комиссиях был внушительный. По данным Ассоциации участников рынка электронной торговли, 44% для российских продавцов против 11% для китайских. К чему это привело и поможет ли уравнивание комиссий, рассуждает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
17: Еще как минимум 3 года назад площадки начали активно привлекать китайских поставщиков. Чтобы выйти на новые рынки, они предлагали совершенно льготные условия для них. Что делает китайский продавец, имея в кармане льготные условия? Они устанавливают неконкурентные цены, которые были сформированы нами, отечественными продавцами. Грубо говоря, жестко демпингуют. Конкурировать с ними не то чтобы непросто, это борьба на выживание сейчас. Об этой проблеме мы говорили, как селлеры, сотню раз площадкам. Понятное дело, площадки мало заинтересованы в этом, потому что новые рынки дают им развитие. Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
1: Илья Бухарин, основатель клуба партнеров на маркетплейсах. А онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
18: Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
1: Дарья Мушта, директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ. Напомню, условия решили выровнять по итогам заседания экспертного совета антимонопольной службы. Там подчеркивали, что комиссии на маркетплейсах должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, и дискриминация должна быть исключена. Это же в интервью Бизнес ФМ говорил и замглавы Минпромторга Чукушев. Легкие самолеты «Байкал» первое время будут выполнять авиационные работы. Об этом заявил гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, очень часто старт раскатки новых моделей региональных самолетов начинается с авиационных работ или перевозок грузов. Поставки первых самолетов запланированы на следующий год. Изначально «Байкал» разрабатывался как замена советского многоцелевого Ан-2 «Кукурузник». Разработка «Байкала» застопорилась. Впервые летную версию показали публике еще в 2019 году, но из-за санкций понадобилась разработка своего двигателя. Специалисты начали всерьез обсуждать возрождение старого парка кукурузников, пока нет Байкала. Впрочем, заявление о начале авиационных работ на Байкале – это хороший признак, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.
19: Авиационная работа – это виды авиационных перевозок, не связанных с перевозками пассажиров. Наиболее известные и распространенные виды – это сельскохозяйственная авиация, авиационная работа, переводка грузов. Это мониторинговые операции, когда самолеты, эти вертолеты летят, контролируют ситуацию. Это могут быть и лесные пожары, это могут быть и линейные объекты, аэрофотосъемка. Такого рода работа относится к авиаработам. Это достаточно большой рынок, имеющий потребность в новых машинах, новых экономичных машинах. Поэтому предложение на самолеты на этом рынке, если экономика самолета, если его возможности будут соответствовать ожиданиям эксплуатантов, безусловно, это ниша для самолетов есть.
20: А вот что касается пассажирских перевозок, где ждут эти самолеты больше всего, что там сейчас летает?
19: На сегодня эксплуатируется некоторое количество самолетов Ан-2, оставшихся еще. Это самолеты большей размерности, большей вместимости. Они перевозят по 12 человек. Ну и самолеты Л-410 это уже просто следующий класс, это уже до 19 мест. Поэтому, что касается 9 местных или 7 местных с расширенным багажным отсеком, самолетов на данный момент нет.
1: Федор Борисов, Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. Байкал может перевозить до 9 пассажиров или до 1500 килограмм груза на максимальную дальность в 1500 километров. Полеты для авиационных работ – логичное начало эксплуатации регионального самолета, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
0: Самолеты такого класса, как Ан-2 или Байкал, то есть самолеты для местных воздушных линий, они не только перевозят пассажиров, но еще выполняют значительный объем так называемых авиационных работ. Например, перевозят грузы, осуществляют авиамониторинг, например, в интересах авиалесоохраны, МЧС, различных компаний нефтегазовых и электросетей. То есть здесь объем работ просто колоссальный, который выполняет подобная авиатехника. Если на данном этапе действительно в первую очередь сначала самолет начнет с авиационных работ, это вполне укладывается в логику сертификации самолета. Для выполнения авиационных работ, то есть не для перевозки пассажиров, самолет может быть сертифицирован только вот в рамках транспортного воздушного судна. Это является этапом к полной его сертификации как пассажирского самолета. Более того, это еще и удобно тем, что в процессе начала его старта эксплуатации и использования в качестве авиационных работ как раз можно и доработать, допроверить и быть уверенным, что действительно этот самолет достаточно надежен и получился таким, который можно допустить и к перевозке пассажиров. Так что здесь я вижу только вот, как говорится, продолжение пути. Ни в коем случае это никакое не ответвление, а это всего лишь один из этапов пути к полноценному пассажирскому самолету.
1: Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.ру. Пока варианты развития региональных перевозок с использованием новых самолетов «Байкал» рассматривает авиакомпания «Аврора».
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: В детстве мир кажется огромным. И даже небольшая квартира тоже кажется огромной. Ведь дети с их безграничной фантазией имеют счастливую особенность просто не замечать реальных границ. Малыши растут, меняются их представления об идеальном жилье, оно сжимается до размера личного пространства, границы которого уже вполне реальны и часто строго охраняемы. Потом дети становятся совсем большими, и комната в родительской квартире перестает быть достаточной. А уж для взрослых перерастать свое нынешнее жилье – это не просто нормально, но и правильно. Изменился состав семьи, вырос финансовый уровень и социальный статус, захотелось новой картинки за окном, просто произошла какая-то внутренняя перестройка. Сотни разных причин и один недвижимый вывод – пора что-то менять. При этом даже самый серьезный взрослый наверняка помнит детские фантазии о своем домике на дереве. Уютном, комфортном и вместе с тем просторном, дарящем ощущение абсолютной свободы. В линейке проектов «Пик-серия плюс», разговор о которой мы начинаем сегодня, эти мечты нашли реальное воплощение. Окна в пол, делающие квартиру продолжением окружающего пейзажа. Балконы, лоджии и террасы, будто раздвигающие стены дома. Вот она, свобода, повзрослевшая в условиях мегаполиса. Дизайнерское лобби готово адаптироваться под любые сценарии жителей. Комфорт в современном его прочтении. Двор, больше похожий на парк, с множеством мест для спорта, детских игр и тихих прогулок, то есть уютный для всех. В Москве есть много возможностей просто найти жилье побольше или переехать в район получше. А покупка квартиры серии «Плюс» со всеми ее особенностями и преимуществами – это переезд следующего уровня. В дом, который знает, как изменились его будущие жители и их запросы, и готов соответствовать этим изменениям. Как? Об этом завтра.
21: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Партнер проекта ПАО «ПКЗ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Иса аль-Халифой. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества двух государств в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в Кремле. Путин и аль-Халифа подчеркнули необходимость скорейшего достижения урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны России. Он также будет руководителем аппарата министерства. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщил газете «Ведомости», что исполняющий обязанности замглавы военного министерства Олег Савельев покинул пост. Причиной стал переход на другую работу. Рособрнадзор объявил трем российским вузам предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Предостережение получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет и Российский университет медицины Минздрава. Русская православная церковь предложила снять законодательные ограничения на введение должности штатного священника в школах. С таким заявлением выступил председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, возглавляющий общецерковную аспирантуру и докторантуру. Он подчеркнул, что не имеет в виду обязательное появление штатных священников в учебных заведениях. Речь идет о возможности, для реализации которой требуется инициатива родителей. Сейчас появление такой штатной единицы противоречит российской конституции и закону об образовании. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Совместительство отменяется. Московским участковым терапевтам запретят подрабатывать в коммерции. Ждет пятидневка в государственных поликлиниках, пересмотр рабочей нагрузки и уровня зарплат. Что думают об этом во врачебном сообществе? Самолет главы Минобороны Британии попал под воздействие российской РЭБ во время вылета из Эстонии, утверждает «Таймс». Издание описало это как радиоэлектронную атаку, хотя и оговорилось, неизвестно, был ли министр преднамеренной целью. Цена вопроса $100 000. «Спартак» получит новый Кубок России, разбитый после победы над Краснодаром. Об эмоциях, сокрушивших заветный трофей, и об истории схожих инцидентов в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Врачам московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках. Таким образом, столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, поэтому подрабатывать в частной медицине не получится. Об этом в интервью РБК заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такой терапевт должен стать персональным врачом, постоянно сопровождающим пациента и несущим ответственность за его здоровье. Нагрузка на медработников будет пересмотрена, а количество пациентов на одного врача будет адекватным. Не 500 человек на одного врача, но и не 4000. Власти Москвы намерены к концу лета завершить переход на новую систему с перераспределением участков, пятидневкой для врачей и достойной оплатой труда. По словам Раковой, город не ставит целью вытеснить частную медицину. Однако частным клиникам часто сложнее конкурировать с государственными по уровню опыта специалистов. Так ли это и как к инициативе относятся сами частные клиники? Говорит главврач клиники КА+31 на Лобачевского Марина Анисимова.
2: Если говорить в рамках амбулаторной помощи, то, конечно, выбор пациента чаще в сторону частной клиники в силу доступности медицинской помощи. Можно за один приход в клинику выполнить достаточно большой спектр обследований. Если говорить о стационарной помощи, в частности, высоких технологий, здесь, конечно, главный конкурент частный – это конкурент государственный. Город представлен широко, но, по крайней мере, мы говорим о Москве. Она более доступна в рамках доступности финансовой. Поэтому если говорить, да, о стационарной части, то стационарная часть более доступна. По мне, минус будет один, что все-таки есть достаточно редкие узкие специалисты, которым очень сложно попасть в рамках ОМС, в особенности их какого-то уникального момента, да. Таких специалистов в каждой специальности очень мало, но они есть, которые вот узко заточены под конкретную ситуацию. Это фамилии, которые на слуху. Попасть к ним в рамках ОМС иногда представляется сложно. И их возможность работать работать еще в той или иной частной клинике позволяет ряду пациентов попасть к этим специалистам быстрее, чем, например, в общей очереди. Для пациента это, наверное, плюс. Для специалиста, если он хочет совмещать и смотреть больше пациентов, тоже плюс.
1: Марина Анисина, главврач клиники К+31 на Лобачевского. Как считает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Меликгусейнов, при грамотном подходе такие изменения приведут медицинскую систему в равновесие.
3: Не думаю, что будет дефицит либо в одном, либо в другом секторе здравоохранения. Такое решение позволит отчасти и повысить финансовое обеспечение медицинских специалистов в государственной системе. То есть не будет полставочников, четверть ставочников, которые отвлекают на себя ресурсы. И эти возможности финансовые, они будут перелоцированы на специалистов, которые работают на ставку и более. В частном секторе, ну, этот спектр уже сложился в крупных городах. Этот рынок уже достаточно зрелый и перезрелый. Сейчас мы видим, как идет даже снижение числа лечебных организаций частной формы собственности, потому что программы ДМС снизили свои объемы и потому что все-таки люди так или иначе немного экономят на своем здоровье и чаще обращаются в государственную систему здравоохранения. Кстати, в Москве госсектор достаточно хорошо развит и технологически, и сервисно, поэтому не думаю, что будет дефицит специалистов в частном секторе. Какая-то это просто стабилизация наступит, государственный сектор от этого выиграет больше, потому что даст возможности для своих специалистов медицинских больше, чем на сегодняшний день.
4: Вообще, нужно ли, на ваш взгляд, возвращать концепцию участковых?
3: Участковый принцип, он до сих пор присутствует в современной государственной системе здравоохранения, но он не везде правильно работает. Крупные городские урбанизации, здесь очень сложно соблюсти и большая текучка, и достаточно большая концентрация лечебных организаций. Москва просто максимально эффективно подошла к реализации модели управления. Это все легло на IT-платформу EMEAS. Вся информация о пациенте есть. Поэтому участковый принцип хоть и есть, но Москва пытается ускорить получение медицинской помощи и, соответственно, немного этот принцип обходит. В регионах не все так однозначно. Для сельской местности нарушить участковый принцип – это значит лишить помощи человека.
1: Давид Меликгусейнов, директор Высшей школы госуправления Президентской академии. Российская медицина по-прежнему испытывает нехватку врачей. В прошлом году пришли 7,8 тысяч новых специалистов, но проблему дефицита это не решило. В Минздраве рассчитывают закрыть около 95% потребности в кадрах только к 2030 году. Самолет британского главы Минобороны попал под воздействие российских средств РЭП, пишет «Таймс». Джон Хилл возвращался в Великобританию из Эстонии после посещения там мест дислокации британских солдат. Когда его борт пролетал вблизи российских границ, полностью пропал спутниковый сигнал. Ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету, а пилотам пришлось использовать резервные навигационные системы для определения своего местоположения. Помехи также привели к неисправности некоторых элементов приборной панели в кабине пилота. Пассажиров, среди которых были репортеры «Таймс» и неназванный генерал-лейтенант, заверили, что самолет по-прежнему может безопасно эксплуатироваться. Утверждается, что помехи возникли только в начале полета вблизи российской территории. Однако спутниковый сигнал не удалось восстановить без полной перезагрузки систем борта, так как это невозможно сделать прямо в воздухе. Один из пилотов ВВС Великобритании сказал, что это редкая ситуация, с которой он не сталкивался уже давно. Издание называет произошедшее радиоэлектронной атакой, а источник газеты в оборонном ведомстве назвал инцидент безрассудным вмешательством России, которое потенциально могло затронуть гражданские самолеты. Издание пишет, что неясно, был ли министр обороны преднамеренной целью, но траектория его полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Насколько серьезен такой инцидент и как это могло произойти, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Такого рода ситуации VIP-персонами, наверное, до сих пор не происходили, но были разные ситуации, в том числе потери спутниковой навигации самолетами, транспортными, военными, возможно, даже гражданскими. Технически, да, такое, к сожалению, возможно. Собственно, есть системы постановки помех спутниковой навигации, которые действуют локально. Дело в том, что эти системы, они не работают адресно. Они отключают всю спутниковую навигацию, и свою, и чужую. Соответственно, если в момент работы таких систем
8: совсем, где-то пролетает вот самолет какой-то важной персоны, ну, допустим, иностранной, то там также не будет работать спутниковая навигация. Проблема в том, что все пилоты современные привыкли к тому, что спутниковая навигация работает. Для того, чтобы воспользоваться альтернативными системами навигации, допустим, есть навигация по радиомаякам. Они достаточно устаревшие, но пилоты должны владеть этими системами навигации. Теоретически, если персонал не подготовлен, это может привести к каким-то аварийным ситуациям. Какая-то доля опасности в такой ситуации была, но на самолетах такого класса персон, я думаю, что персонал достаточно подготовлен. Ну а почему это происходило? Во-первых, если мы ведем те или иные операции против атак дронов, то мы, скорее всего, применяем такие системы глушения спутниковой навигации на нашей территории. То, что оно воздействует на объекты, в том числе за пределами наших границ. Это физика, с этим ничего сделать нельзя, но только остается попросить Российскую Федерацию убрать систему глушения глубже в свою территорию, чтобы они не воздействовали за пределами границ.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. «Таймс» пишет, что в 2024 году Россия заглушила примерно на полчаса сигнал GPS-самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шапс. Тогда его борт пролетал вблизи Калининграда. К другим темам. Спортсменам парка «Лужники» пошли навстречу. Их аргументы против ресторанного кластера услышали, рассказал Бизнес ФМ ресторатор, открывший точку в так называемых «Новых Патриках». Новое пространство в Лужниках едва не рассорило москвичей. Столичные паблики всю неделю разрывало от споров о том, есть ли место ресторанной публики на беговых дорожках, где теперь парковаться и как одеваться спортсменам, чтобы не смутить эту самую публику. Администрация Лужников решила всех помирить. Получается ли, выясняла Екатерина Штрыкова.
9: Словосочетание «Новые Патрики» относительно Лужников появилось с легкой руки бегуна, который тренировался на Лужнецкой набережной и увидел длинный ряд дорогих машин, закрывших бамперами обычно свободную беговую дорожку. Из машин выходили пассажиры и прогуливались по этой самой дорожке. Все это он снимал на видео и в итоге врезался на бегу в гуляющих людей. Видео стало вирусным, под ним до сих пор не умолкают споры о том, что вообще-то это место для спорта, а не для праздных шатаний. Мамы стали жаловаться на то, что негде припарковать машину, когда они приводят детей на тренировки. Посетители ресторанов не дремлют. Один, например, сделал бегуну внушение по поводу обнаженного торса и разместил в соцсетях гневные рилсы, рассказал Бизнес ФМ герой этого видео Егор Корнеев.
10: Лужники – это локация вообще в целом для спортсменов. Ну, Лужники превратились в Патрики. Сделали из Лужников просто локацию более коммерческую, привлекательную для отдыха, покушать, поужинать, но переборщили немножко. Стало слишком много людей, которым не до спорта, которые не имеют понимания вообще, что такое спорт, наверное. Они приедут в Лужники потусить, покушать, выпить, укурить кальян и показать люксовое авто. Раньше такого не было. Ну, люди какой-то отдыхают, в целом все культурно, просто много людей. Не против отдыхающих. Это просто люди с детьми чаще всего гуляют на беговых дорожках и в целом, где ездят на велосипедах, самокатах. Это просто опасно. Да и бегуны злятся из-за этого тоже, когда мешают. Там, с людьми пьяными не перескался, но вот последний случай, да, как раз был человек пьяный. Я вел тренировку, было жарко, я снял майку. В целом, я всегда без майки тренируюсь. Ко мне подошел мужчина, не совсем в трезвом виде. Он сказал, что оденьте майку. Я сказал, чего вы решили, что я должен надеть майку? На что он сказал, что он кушает, ему неприятно смотреть на меня, на голое тело. И в целом, людям другим неприятно. Я ему сказал, что здесь локация спортивная и не нравится, может не смотреть.
9: В то же время Егор считает, что два разных мира, спортивный и праздный, столкнулись лбами из-за того, что новую локацию широко разрекламировали. Людям было интересно посмотреть, но она в тот момент не была до конца подготовлена. Сейчас все ошибки учли, рассказал ресторатор, открывший в Лужниках несколько своих точек, Антон Пинский.
23: Сейчас уже наведем полный порядок вот не с хайпажорами, а с реальными представителями беговых сообществ. Директор Лужников провел встречи, выслушал все их пожелания, в которые Лужники уже в большей степени сделали, сняли вот эту проблему, то, о чем там в соцсетях раздували, и ту остроту. Здесь такой проблемы на земле не было. При этом тот блогер Евгений, тот первый рилс, который вот он записал и который стал отправной точкой, он оказался крайне конструктивным. Он как раз и возглавлял переговорную группу беговых сообществ и администрации Лужников.
9: По словам ресторатора, беговые дорожки отгородили от машин, а волонтеры будут приучать гуляющую публику не посягать на территорию бегунов. Что касается алкоголя, крепкий там не продается, говорит ресторатор, кластер для семей. Он и фонтан связал Лужники с другой туристической точкой – Воробьевыми горами. Туристы по канатной дороге спускаются в спортивный парк, где вечно не хватало точек общепита. Решены и другие вопросы, говорит москвовед, автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
24: Огромная проблема во многих городах мира с олимпийскими объектами в том, что Олимпиада проходит, а потом олимпийские объекты не только сложно содержать, но они вообще превращаются в какие-то как будто бы зоны отчуждения. Там ничего не происходит. В Москве в целом нашли неплохой компромисс, когда эта территория может не только окупаться, но и даже городу зарабатывать, по сути. Когда мы можем превратить крупный спортивный объект в модное место, где люди могут даже далекие от спорта просто приятно провести время, поесть, погулять вдоль реки, посидеть у фонтана, ну и просто с семьей прийти и насладиться атмосферой. Надо разводить потоки. Частично это уже сделано в Лужниках. Гуляющая публика, она в основном, конечно, сосредоточена больше вокруг фонтана, больше на площади перед центральной аллеей. В целом вопрос в том, что такие пересечения наступают, это вопрос исключительно, ну, административный.
9: В целом спортсмены, как обычно, продемонстрировали завидную сплоченность в вопросе уважения к своим интересам. Возможно, именно поэтому им или ради них уже которое лето удается превращать в Лужники, пусть не Патрики, но зато целое Садовое кольцо и другие центральные улицы Москвы. Екатерина Штрыкова, Диана Чебанова, Бизнес ФМ.
21: Реклама. 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх-Москва». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепции идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.

0: Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
0: Акции банка «Уралсиб» взлетели на 21% на фоне рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов. Их рекомендуется выплатить в размере 0,02 рубля на акцию. Доходность в таком случае составит 13%. В общей сложности банк может направить на выплаты акционерам 7,2 миллиарда рублей. Рекомендованная дата дивидендной отсечки – 6 июля. Котировки сервиса доставки еды Delivery Hero взлетели почти на 13% до максимума за последние полтора года. Это произошло после того, как Financial Times сообщила о планах Uber увеличить свое предложение по покупке сервиса. Ранее Uber предложил совету директоров Delivery Hero выплатить по 33 евро за акцию. Оценка компании в таком случае составила бы более 10 миллиардов евро. Затем предложение Uber было увеличено до 38 евро за акцию, но компания получила отказ. Некоторые акционеры Delivery Hero в разговоре с Financial Times сообщали, что рассчитывают на цену более 40 евро на акцию.
1: Отчеты и планы.
0: SpaceX планирует построить новый завод по производству солнечных батарей в Техасе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании. Мощность завода составит 10 гигаватт в год. Он будет расположен недалеко от Остина. Этот проект – часть плана Илона Маска по обеспечению электроэнергии центров обработки данных для ИИ, расположенных на земной орбите. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 16.46 в Москве вы слушаете Business FM. Breaking news. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киеву, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Об этом сообщает МИД. Удар по Стробельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК. Они будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Другим темам. Красно-белым сделают новый Кубок России взамен разбитого в финале с Краснодаром. Вчерашний матч запомнился не только победой «Спартака», но и видеороликом триумфа, который завирусился в соцсетях. На нем нападающий «Спартака» Пабло Салари резко поднимает над головой хрустальную награду, и крышка отлетает в сторону, задевая кубок, а нижняя часть откалывается и разбивается вдребезги. Как узнала российская газета, РФС выпустит дубликат для «Спартака». Это займет примерно месяц. Эта победа стала для московского клуба пятый в истории турнира, поэтому оригинал кубка должен был остаться у команды на вечное хранение. Разбитый Кубок России не такая уж и редкость. Трофей разлетался вдребезги и от шампанского, его роняли в раздевалках и по дороге домой. В 2025 году кубок лопнул еще на заводе за несколько дней до передачи РФС. Тогда трофей все же успели передать к матчу ЦСКА и Ростова. С 2001 года за победу в Кубке России вручается хрустальный трофей стоимостью свыше 100 тысяч долларов. И, конечно, такая хрупкая конструкция не застрахована от поломки, говорит корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
3: Если вспомнить в 90-х годах другой Кубок России, он был чем-то похож на Лигу Чемпионский, и там конструкция была очень простая и прочная. Никак его не повредили за то время, что он разыгрывался. А вот этот трофей был изготовлен уже в 2000-х годах. Хрупкая конструкция, но мне бы не хотелось, чтобы от него отказывались. И в Премьер-лиге Кубок теперь тоже другой. Тот тоже, кстати, был с элементами хрустальными. Теперь цельнометаллический кубок. Ну и, собственно, Суперкубок России тоже металлический. Вот у нас такой хрустальный кубок единственный. Это отсыл тоже, кстати, к истории, потому что Кубок Советского Союза тоже был хрустальным. Все равно в любом случае риски все эти заложены. Игроки находятся в эйфории, в такие моменты тут никто от этого не застрахован. Но все-таки такая конструкция, где хрусталь соединен с металлическими элементами, и вот в месте этих стыков иногда происходят как раз такие поломки. И, судя по всему, это и произошло, как раз когда Салари его держал в руках, он его поднимает вверх, потом, когда опускает, собственно, он просто разваливается. В этой точке как раз и произошла эта поломка. А что касается слов Корседа, я у него спросил про планы на чемпионат, а он напомнил, что вообще-то еще есть перед чемпионатом матч за Суперкубок, который они разыграют с «Зенитом». И он говорит, что, может быть, традицию там поддержать и разбить этот трофей тоже. Он, в отличие от Кубка России, не хрустальный, а металлический, весьма прочный. Поэтому разбить его не получится, но при желании, конечно, можно как-то его повредить. Если такую традицию завести, ну почему бы и нет? Горел двор, гори и хата. Так что сломали Кубок России, теперь и за Суперкубок можно взяться.
2: Артем Локалов, автор телеграм-канала телеграм-канала «Футбольные темы». Намного ценнее разбитого кубка неподдельные эмоции от победы, которые делают этот момент действительно незабываемым, говорит директор по мероприятиям и маркетингу Российского футбольного союза Кирилл Терешин.
4: Я бы отметил ту атмосферу, которая царила вчера на стадионе. И, наверное, это можно смело назвать праздником, торжеством футбола. 90 тысяч сердец.

0: Я вчера бил в Лужниках, я не преувеличиваю, поскольку помимо 73 тысяч болельщиков, которые пришли на трибуны, еще было порядка 15 тысяч человек, которые работали над этим событием, от артистов до людей, обеспечивающих безопасность, продюсирующих трансляции. И разбитый кубок, это же тоже часть эмоций, это тоже непридуманный пиар-повод. Некоторые даже меня спросили, вы же это спродюсировали? Я говорю, ну, вы уже круги на воде начинаете разводить там, где их нет. Сама жизнь продюсирует самые великие события. Вот это часть жизни, да, что-то разбивает, что-то ломается, и все лишь обычный кубок, и благо никто не пострадал. Но это проявление эмоций неподдельных, то, чем вели футбол. Разбитый кубок – тоже живые эмоции. Сделать новый проблем никаких не составит. Есть завод-производитель, более того, у нас две копии кубка, поскольку мы часто проводим различные трофи-туры и используем его в промо.
1: Кирилл Терешин, директор по мероприятиям и маркетингу Российского футбольного союза. Нынешний дизайн Хрустального кубка России был изготовлен в 2010 году на Дядьковском хрустальном заводе. Сейчас он из года в год делается на Гусевском хрустальном заводе имени Мальцова в Владимирской области. Его вес составляет 17 килограмм, а чаша вмещает порядка 6 стандартных бутылок шампанского. Начинающих водителей в России ждут новые правила и хотят допускать к управлению авто поэтапно. Данное поручение уже направлено в МВД. Срок исполнения до 2027 года. По завершении работы ведомство обязано представить в правительство подробный доклад, пишет ТАСС. Одновременно с этим МВД вместе с Минтранспорта изучает возможности введения дифференцированного допуска для водителей, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортом. В целом, власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом с учетом СИМ. Как может выглядеть подобный дифференцированный допуск, вариант от руководителя и администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константина Крохмаля.
2: Это так называемая австралийская система, когда человек получает права для узкой специализации. Например, если ты управляешь трактором, ты не можешь управлять автобусом. Эта категория сейчас будет расширяться. В эту категорию войдут и скутеры, и электровелосипеды, и средства индивидуальной мобильности. Более будет дифференцирована система по поводу конкретной работы. Это строительная техника, грузоперевозки. То есть все будет распределено, в том числе и для молодежи. Человек, который будет получать водительское удостоверение, будет год или два ездить по так называемым красным правам. Если он будет без аварий, ему будут выдаваться желтые права, где он может выезжать уже за город. По красному он может ездить только по городу с ограничением. С желтым он может выезжать в пригород. А с зелеными он может осуществлять межгородские перевозки. То же самое будет по всем категориям транспортных средств. Дифференциация позволит, во-первых, упорядочить всю эту систему. И, во-вторых, пополнить бюджет. Потому что каждая категория потребует сдачи. А учитывая то, что планирует увеличить сбор за выдачу водительского удостоверения, за сдачу пошлина будет составлять не менее 50 тысяч рублей. Человек, который покупает машину за 3 миллиона, я думаю, он может потратить 50 тысяч рублей на водительское удостоверение. Если у тебя нет этих денег, тогда передвигайся на электросамокате, на велосипеде или ходи пешком.
1: Константин Крохмаль, администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. На форуме по безопасности дорожного движения в общественной палате обсуждали возможную дифференциацию водителей. Среди участников был эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, и он менее радикален как в предлагаемых способах дифференциации, так и в целом в оценке вероятности принятия новых ограничений.
3: Вопрос, касающийся введения двухэтапной системы, не был озвучен, как вот это уже все готовится, и это будет сделано. На самом деле, речь шла об анализе мирового опыта. Вот эта тема поднимается у нас на щите уже последние лет 20. И в стратегии, кстати, которую подписал премьер-министр, там не сказано, что нужно обязательно это ввести. В стратегии сказано рассмотреть возможность и обоснованность введения двухэтапной системы допуска. Что это означает? Что человек, сдав экзамены на право управления какой-то из категорий транспортных средств, получает сначала либо временное водительское удостоверение, которое надо будет через пару лет заменять на постоянное, либо в течение какого-то начального периода управления транспортным средством на него накладываются какие-то ограничения, например, запрет движения в темное время суток. Я, честно говоря, не являюсь сторонником того, что должны быть какие-то ограничения. Люди, обучившиеся в автошколе, проходят профессиональное обучение, это не просто любительщина, а он может работать по найму сразу после после окончания автошколы. К слову сказать, система у нас допуска к управлению тяжелыми категориями С и Д предполагает, что есть какой-то накопленный первичный опыт. На круглом же столе выступал представитель Минтранса, который заявил, что у нас недокомплект водителей тяжелых категорий С и Д 40%, и что сейчас изыскиваются способы, наоборот, либерализовать допуск к управлению грузовиками. Представь себе, он получил свидетельство, что у него категория С, он приходит устраиваться на работу и говорит: ребят, только зимой у меня короткий рабочий день будет, 5 часов, пока светло, потому что 2 года я не могу в темноте ездить.
1: Дмитрий Попов, эксперт. Что касается введения временных прав для новичков на дорогах, то этот вариант не выглядит рабочим еще и потому, что водитель может просто положить их на полку и через 2 года получить полноценные права без каких-либо ограничений. Также на прошедшем форуме поднимался вопрос об ограничениях для водителей 65+. Их признали нецелесообразными, поскольку выяснилось, что по статистике возрастные водители ездят намного осторожнее.
4: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, в 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Российский МИД анонсировал системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на атаку по колледжу в Старобельске. В заявлении министерства говорится, что украинская сторона продемонстрировала пренебрежение нормами международного гуманитарного права, проигнорировала Женевскую конвенцию, регулирующую защиту гражданского населения во время конфликтов. Все это переполнило чашу терпения, подчеркнули в МИДе. В этой связи ведомство предупреждает персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций о необходимости как можно скорее покинуть украинскую столицу. Жителям Киева в МИДе рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Эстония рекомендовала судоводителям не использовать Google Maps при передвижении по реке Нарви из-за риска случайного захода в российские территориальные воды. Об этом заявила начальник пограничного пункта в Нарви Регина Кук. Она отметила, что временная контрольная линия, отображаемая в Google Maps, нанесена некорректно. По ее словам, это может приводить к ошибкам навигации и непреднамеренному пересечению границы. Вместо сервиса Google погранслужба рекомендует использовать GPS-навигаторы или местное картографическое приложение. Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой эпидемии Эбола в Демократической Республике Конго, увеличилось до 220. Число предположительных случаев заражения превысило 900, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебриесус. По его словам, ВОЗ срочно расширяет масштабы операции, но на данный момент эпидемия опережает нас. Глава ВОЗ заявил, что завтра направится в Конго и призвал страны, граничащие с республикой, незамедлительно принять необходимые меры. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский МИД призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жители города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В ответ на атаку студенческого общежития Старобельска вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве. Малую авиацию попросили из московской воздушной зоны. О полном запрете полетов с июня сообщила организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. Официальных заявлений на этот счет не было, но эксперты говорят, что все это похоже на правду. Срок настал, но ничего не поменялось. Wildberries не стал сегодня вводить единую комиссию для российских и зарубежных продавцов. Компания объявила о новой отсрочке, сославшись на то, что вопрос о размере комиссии все еще обсуждается с властями. Сколько времени это может занять? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИД РФ. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает МИД. Атака ВСУ на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. Последствия этого шага обсудим с политологом Георгием Бофтом. Он на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Георгий Георгиевич, добрый день.
7: Здравствуйте.
1: Означает ли заявление МИДа и решение о нанесении ударов по Киеву кардинальную смену тактики вооруженных сил?
7: Ну, я бы не говорил о кардинальной смене тактики, но достаточно решительный шаг в сторону эскалации военных действий и подчеркивания момента, что это будет наноситься удар именно по столице. Они говорят о том, что этот шаг, собственно, сделан. Подготовительный этап был на днях, когда состоялся достаточно массированный удар по цели, в том числе в Киеве, с помощью беспилотников и различного вида ракет. Тогда говорили уже, что это такой ответ Минобороны, но он сочтен недостаточным. Также Москва провела определенную информационную подготовку к этим действиям, поскольку на место удара по лицею в Старобельске ответили иностранных журналистов и ознакомили их с тем, что произошло. Неважно, что они там написали потом в своих СМИ, важно, что такой организованный шаг был предпринят, и это как раз свидетельство о том, что подготовка к дальнейшим военным действиям ведется. Информационная подготовка была проведена в этом плане.
1: Какие виды вооружений, на ваш взгляд, могут быть применены во время новых атак? Можно предположить?
7: Те же, что уже применялись. Россия не будет применять ядерное оружие на текущем этапе.
1: Какой может быть реакция Соединенных Штатов и Евросоюза на эти заявления и атаки, которые последуют, это совершенно очевидно?
7: Да, она вполне предсказуема. Европа вновь позовет усилить давление на Россию. Трамп скажет о том, что стороны воюют, и эта война приводит к человеческим жертвам среди мирного населения, и что все это ужасно, и что надо это скорейшим образом заканчивать. Но в то же время папа с Трампом уже далеко не тот, что был в первые месяцы его президентства касательно войны в Украине. Он сейчас слишком занят иранским урегулированием. С этой точки зрения момент, нельзя говорить, выбран удачно. Он, собственно, не выбирался. выбор произошел ударом по лицею Старобельске. Тем не менее, в стечении обстоятельств таково, что сейчас Трамп озабочен финализацией сделки с Ираном, и поэтому им будет не до Украины. Хотя, наверняка, он выразит какое-то возмущение, сожаление и какие-то призывы в нас раздадутся. А Европа будет реагировать жестко, скажет, что она будет давить на Россию, будет готовить новый пакет санкций. И так далее. Хотя на самом деле уже по всем должности из-за переговоров.
1: Ну, то есть реакция все равно в рамках уже привычного контура. Экономические санкции, словесные реакции, осуждения разнообразные с разных трибун, но военного какого-то ответа не будет.
7: Ну, если вы хотите спросить, вмешается ли европейская НАТО в этот военный конфликт, то на нынешнем этапе нет. У Европы пока нет иной модели поведения, кроме той, что она выбрала в феврале 2022 года.
1: Могут ли угрозы, прозвучавшие из уст российского МИДа, и последующие удары подтолкнуть Киев к завершению войны и выполнению российских условий, ну, например, оставить Донбасс?
7: Я могу однозначно ответить, что нет. А это приведет, скорее всего, к еще большему ужесточению украинской позиции. И смягчению этой позиции способствовать никак не будет.
1: Мы видели во время майских праздников атаку, довольно мощную, ну, скажем так, непривычно массированную атаку Киева по российской столице. Можем ли мы увидеть в ближайшей перспективе какое-то повторение или, может быть, даже некий более масштабный удар?
7: Не совсем во время майских праздников, а сразу после них, потому что День Победы 9 мая все-таки Киев соблюдал перемирие. Да, но готовился. И через неделю после этого действительно последовал довольно массированный удар, в том числе по Москве. По московскому региону, скажем так. Там пара дронов в Москву залетели, но не более того. Я думаю, что летом этого года мы увидим удары украинской баллистики уже по целям в глубине Российской Федерации. Технологически Украина к этому этапу готовится. По мнению зарубежных военных экспертов, она не позже середины лета будет готова наносить удары средневольными ракетами средней дальности, так называемыми. Так что это напоминает этап, который наблюдался в войне Ирана и Ирака, с которым мы сейчас сравниваем нынешний конфликт, который длился 8 лет в 80-х годах прошлого века. Там был такой этап, который назывался «Война городов», который именно был вот акцентом на то, что наносили массированные удары по городским агломерациям друг друга.
1: Можно ли констатировать, что на данный момент переговорный трек полностью себя исчерпал и на долгое время будет забыт обеими сторонами и посредниками в том числе?
7: Не обязательно надолго, но на какое-то время, да, переговоры становятся невозможными, поскольку степень ожесточения возрастает. И это не та фаза, когда стороны приступают к переговорам. Они приступают к переговорам тогда, когда понимают, что иными силами и средствами они не могут достичь большего.
1: Спасибо, Георгий Георгиевич. Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», был на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ». К другим темам. Вокруг Москвы будут запрещены полеты малой авиации. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов АОПа России. По ее данным, в начале июня полеты гражданских воздушных судов будут полностью запрещены в московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 метров. Есть исключения для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационных химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Официального подтверждения об ограничении полетов малой авиации в московской зоне нет, но информация похожа на правду, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «РАНАВИА» Андрей Потраков.
8: Когда вводятся ограничения, это значит в основном, что это связано с безопасностью, с обеспечением, ну, конечно, безопасности полетов, если совсем формально выражаться. И я уверен, что это связано с недавним увеличением интенсивности атак беспилотников на столичный регион и, соответственно, действия ПВО в этом регионе. А самолеты, против условно которых ввели это ограничение, это в основном самолеты так называемой авиации общего назначения. То есть это частные пилоты, которые летают не в коммерческих целях, а в целях, ну, условно, личного удовольствия. И вот эти самолеты, а в силу того, что они в размерности своей очень похожи вот на эти атакующие беспилотники, зачастую и жители там условно немножко пугают. Вот. И прежде всего они рассвечиваются на экранах радаров ПВО и дают дополнительную шум-картину, которая сложно позволяет отличить там условно беспилотник противника с этими вот гражданскими легкими самолетами. Из-за этого это обсуждение на самом деле уже было несколько лет, что вот вообще запретить. И вот все-таки видно после вот этих последних более интенсивных атак ввели это ограничение. И получается, только остаются вот фактически те вот владельцы частные, такие не самые бедные люди, которые владеют самолетом и летают в свое удовольствие. Фактически только вот, ну, против них, условно, введено это ограничение. А вот перевозки обязательные, там, не знаю, медицинские, вот там вертолеты спасения летают, МЧС, вот, и другие там государственные службы, которые регулярно пользуются воздушным пространством в этом диапазоне до 5000 метров, тоже на легких воздушных судах, они попадают все под исключение.
1: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов РАНАВИ. Ограничение полетов малой авиации над столичным регионом ставит крест на этом виде спорта, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин. Сейчас ограничения на полеты малой авиации действуют на территории к западу от столицы до границы с Белоруссией, к югу и на севере воздушной зоны Санкт-Петербурга, на северо-востоке воздушной зоны Екатеринбурга, на востоке и юго-востоке от Самары, а также на юге России.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
11: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Слова, проверенные делом.
14: Есть множество способов управлять успешной компанией, но тот, который сработал хорошо однажды, вряд ли окажется эффективным во второй раз. А то, чего вас предостерегают, может принести успех. Правил не существует. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя». Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
13: Слова, проверенные делом. На Business FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями, пишет ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработка инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. Депутат Владимир Солодотенков сообщил о решении завершить депутатскую деятельность и пообещал поддерживать на выборах в законодательное собрание Нижегородской области кандидата, которого сочтет эффективным представителем интересов автозаводского района. Об этом он написал в своем сообщении в соцсети. Солодотенков заявил, что принял решение о завершении своей депутатской деятельности в соответствии с законодательством. В обращении он также поблагодарил жителей и избирателей за поддержку в ходе своей работы и избирательных кампаний. Солодотенков добавил, что остается на связи, открыт к общению, готов слушать предложения жителей. Нижегородская область заключила контракт на строительство нового хирургического комплекса с поликлиникой в городе Здоровье. Здание появится на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Мощность объекта около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год, рассказал губернатор Глеб Никитин. Ввод корпуса позволит существенно повысить качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также внедрить в практику новые технологии высокотехнологичной медицины. В здании разместится круглосуточный хирургический стационар на почти 400 коек и дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств. Операционный блок будет включать сразу 24 операционные, в том числе роботизированные. Также в корпусе будут действовать диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение на 600 посещений в смену. В Госдуме предложили изменить правила назначения единого пособия для семей с детьми. Сейчас такие выплаты назначаются семьям с несовершеннолетними и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. Парламентарии считают, что критерии нуждаемости необходимо увеличить вдвое до двух прожиточных минимумов на человека для всех семей с детьми. Кроме того, в Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей. По мнению авторов инициативы, семьи, воспитывающие троих и более детей, уже внесли значительный вклад в улучшение демографической ситуации и не должны дополнительно подтверждать право на поддержку. Только за неделю нижегородские врачи достали из детей монету, батарейку и фрезу для маникюра. По словам эндоскописта Александра Дворянинова, если ребенок проглотил инородный предмет, не нужно паниковать, вызывать рвоту у ребенка или проталкивать этот предмет. Не давайте малышу пить или есть, важно срочно обратиться к врачу. Паника лишь усугубит ситуацию, если ребенок вдохнул и маленькую деталь, добавил лор-хирург Григорий Белозеров. Не нужно накручивать себя и ребенка, ведь дети чувствуют настрой взрослых и приезжают к врачу полные страха. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. В России в честь Дональда Трампа назвали красную икру. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал ТАСС, что зарегистрирован бренд икры, получивший неофициальное название «та самая Трамповка». Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уитков передал Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12, днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком плюс.
18: Валюта.
17: На 25 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
16: Нижегородская природоохранная прокуратура объявила предостережение компании «Гривна» о недопустимости нарушения санитарных норм и законодательства в сфере обращения с отходами в Ленинском районе. Эта компания занялась сортировкой, хранением и переработкой бытовых отходов улицы Монастырка, 3, рядом с производством цветного литья газа. По этому поводу работники Горьковского автозавода начали жаловаться в прокуратуру, Росприроднадзор и другие органы на то, что от площадки исходит нестерпимый запах, мешающий работе организаций, соседствующих с этим мусорным полигоном. При этом отходы растаскивают птицы и крысы, превращая в свалку и прилегающую территорию. Работники газа инициировали проверку законности действий мусорной станции на Монастырке. Арбитражный суд рассматривает заявление компании БКИ о признании незаконным бездействия правительства Нижегородской области и Министерства имущественных и земельных отношений. По мнению заявителя, это бездействие выразилось в том, что нижегородские власти не предприняли мер, чтобы признать масштабным инвестпроект компании, касающийся строительства производственного цеха по изготовлению металлоконструкций. Признание проекта масштабным позволяет предоставить инвестору земельный участок без торгов. В правительстве с иском БКИ не согласны, пишут «Коммерсант Приволжья». Однако в рамках разбирательства суд наложил обеспечительные меры, запретив органам власти распоряжаться земельным участком в Дзержинске площадью 7500 квадратных метров с видом разрешенного использования строительная промышленность. Отменить это обеспечение областному Минимуществу пока не удалось. Жительница Семенова заключила социальный контракт в рамках нацпроекта «Семья» и получила 350 тысяч рублей на запуск индивидуальной предпринимательской деятельности по изготовлению кукол. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, мера поддержки позволила ей менее чем за год превратить многолетнее хобби в стабильный источник дохода. Женщина шьет игрушки больше 10 лет, но до заключения соцконтракта воспринимала это как занятие для души. Она одна воспитывает ребенка с инвалидностью, поэтому работать полный день вне дома было затруднительно. Идея сделать домашнюю швейную мастерскую появилась около года назад. На выделенные средства предприниматель закупила швейное оборудование, ткани, фурнитуру, фотооборудование, ноутбук и принтер для работы с маркетплейсами. В Министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области отмечают, что соцконтракт в регионе можно оформить по нескольким направлениям: на ИП, ведение личного подсобного хозяйства, содействие в трудоустройстве или при трудной жизненной ситуации. В этом году планируется заключить более 4500 социальных контрактов. С начала года уже оформлено порядка 2000. Самым востребованным направлением остается запуск и расширение собственного бизнеса. Оформить соцконтракт можно в Управлении социальной защиты населения по месту жительства или дистанционно через портал госуслуги. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Банковский сектор.
16: Знания умножают возможности. Один из слоганов НБД-банка, который транслировался в течение всего торжественного вечера, посвященного дню рождения банка. Это не пустые слова. Уже в который раз НБД-банк в качестве одного из главных подарков своим постоянным клиентам делает бесплатное выступление спикера мирового уровня. В честь своего 34-летия НБД-банк пригласил российского политолога, востоковеда, лингвиста и преподавателя Института русской политической культуры Карине Геворгян, которая рассказывала нижегородским малым, средним и крупным предпринимателям о новом формирующемся миропорядке. Почему на дне рождения НБД-банка часто выступают эксперты, которые напрямую не связаны с бизнесом, рассказал председатель правления ПАО НБД-банк Александр Шаронов.
19: Наши друзья и партнеры, которые предприниматели, они на самом деле всесторонне развитые люди и с широким кругозором, и с широким кругом интересов. И поэтому, безусловно, все из них люди, во-первых, думающие, и люди неравнодушные. И поэтому повестка того, что происходит не только условно на моей улице, в моем микрорайоне, в моем городе, но и в целом стране и в мире, интересно на самом деле всем думающим людям. В том числе для выстраивания собственного мировоззрения и собственного вектора в окружающей нас жизни.
16: Свой ответ на этот вопрос дала и приглашенный спикер Карине Геворгян.
20: Русскому человеку понятно, что то, чем он занимается конкретно, зависит не только от внутренних условий в его отрасли, а того, что находится за пределами. И он хочет понимать, а что вообще происходит. То есть русский человек хочет системно вписать то, чем он занимается, в общую мировую систему. На что сделать ставку, чтобы не проиграть. То есть это очень активные люди, которые хотят понять, а что происходит, что их может накрыть, чего они не видят.
16: И это абсолютно точно, продолжает директор завода БАМ Виктор Белобородов.
21: Очень интересное мероприятие. Как всегда, я для себя нахожу то, что ты как лягушка сидишь в своем болоте, и иногда хочется вытащить голову. И вот это вот мероприятие, именно это то, что вот можно посмотреть, что происходит вокруг тебя, что говорят люди совершенно из других сфер.
16: Кстати, ежегодно НБД-банк интересуется у своих клиентов, кого пригласить на это мероприятие, на что обратить внимание и какую тему поднять, потому что для НБД-банка клиент не просто клиент, он еще и партнер, и именно такое отношение банка нижегородский бизнес ценит больше всего, продолжает Илья Князь, глава сети магазинов «Который час».
22: Мы старые клиенты банка. Всегда работа заключается по отношению не просто клиент-банк, а ну, какие-то уже дружеские отношения просто-напросто. Приятно всегда прийти, приятно пообщаться. Все вопросы решаются. Особенно это очевидно с другими банками, где там роботы, там все вот это вот. Сейчас довольно-таки тяжело. А с НБД очень хорошие, теплые отношения. Спасибо ему, что...
16: Человеческое отношение – еще одна особенность работы НБД банка со своими клиентами, о которой говорил каждый предприниматель, который присутствовал на дне рождения банка. В чем конкретно это выражается для бизнеса, расскажет представитель компании «Газтехсервис» Екатерина.
0: Сейчас в мире не столько важны продукты, не столько важны какие-то предложения по финансам и выгодной ставке, сколько человечность и быстрота решений, потому что у нас был большой опыт с крупными банками. Мы небольшой бизнес в сравнении, да? И это такое чувство, вот когда ты небольшой бизнес, и тебе не приходится доказывать банку, что ты серьезный. То есть отношение у банка к тебе как к очень серьезному большому бизнесу. Вот это очень подкупает. Это всегда, ну, для малого бизнеса, когда ты не где-то там на задворках стоишь, а, ну, к тебе относятся как прям вот к крупнику. Это очень приятно. Это прям человеческое отношение. Это, наверное, вот то, что сейчас очень ценится.
16: То есть получается, что в начинающуюся эру искусственного интеллекта и тотальной модернизации в этом направлении самое главное, что ценят люди, человека и человеческое отношение, уважение и чувство партнерства. И это одно из главных пожеланий команде НБД банка от клиентов и партнеров – это отношение сохранить. Ну а что касается формирующегося миропорядка 2.0 с его нестабильностью, вызовами и тревогами, как отметила Карина Геворкян, сейчас время решений. Решите, что надо двигаться дальше и развиваться, держаться и побеждать. Именно так оно и будет. Но еще, опять же, ссылаясь на слова Карины Александровны, выяснилось, что скорость обучаемости русскоговорящих в 7 раз выше, чем у среднего англоговорящего человека. Пожалуй, это все, что нужно знать всем представителям бизнеса. Поэтому вместе к новым вершинам. Это, кстати, еще один слоган НБД банка.
2: Банковский сектор. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM».
24: Еще во второй половине 19 века во многих странах пытались создать аппарат, который позволял бы долго дышать под водой. Первый удачный вариант в 1878 году создал англичанин Генри Флюс. Но чистый кислород, который использовался в этом аппарате на глубине более 20 метров, становился токсичным. Несмотря на недостатки, во время Второй мировой войны использовались именно эти аппараты. В 1943 году в оккупированной Франции морской офицер Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой. Кусто погружался с ним на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий. После войны была создана компания «Акваланг», настолько популярная, что в Европе и России любое автономное легководолазное снаряжение до сих пор называется только «Аквалангом».
23: Имя нарицательное на Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Москва анонсировала системные удары по предприятиям украинского ВПК и центром принятия решений в Киеве в ответ на атаку по колледжу в Старобельске. В заявлении МИД говорится, что украинская сторона продемонстрировала пренебрежение нормами международного гуманитарного права, проигнорировала Женевскую конвенцию 49 года о защите гражданского населения во время конфликтов. Все это переполнило чашу терпения, подчеркнули в министерстве. В этой связи ведомство рекомендовала иностранным дипломатам и сотрудникам международных организаций как можно скорее покинуть украинскую столицу, а жителям Киева не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В Центробанке заявили о снижении доли Visa и MasterCard в России до менее чем 17% за 4-5 лет. По мнению директора Департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. Они не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на их поддержку. Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление уже подписано, сообщила мэр города Светлана Маслова. По ее словам, к сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. ВАТОР полагает, что турпоток в Анапу по итогам этого года может составить порядка 4 миллионов человек против 3 миллионов в прошлом году. Напомню, причиной восстановительных работ на пляжах курорта стало загрязнение побережья нефтепродуктами. В результате крушения двух танкеров «Волга-нефть» в декабре 2024 года в Керченском проливе. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский МИД призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жители города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В ответ на атаку студенческого общежития Старобельска вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве. Самолет главы Минобороны Британии попал под действие российской РЭБ во время вылета из Эстонии, утверждает «Таймс». Издание описало это как радиоэлектронную атаку, хотя и оговорилось, неизвестно, был ли министр преднамеренной целью. Совместительство отменяется. Московским участковым терапевтам запретят подрабатывать в коммерции. Ждет пятидневка в государственных поликлиниках, пересмотр рабочей нагрузки и уровня зарплат. Что думают об этом во врачебном сообществе, об этом и многом другом, в эфире «Бизнес ФМ». Не происходит так, чтобы вы записали голосовое сообщение, а вам в ответ пришло готовое кино. Так, эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google, Gemini Omni, лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных – картинок, текста, роликов и голосовых записей. В Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» ИИ Сергей Черненко.
1: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельные дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все поменяет мир. На самом деле принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
6: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес ИИ». Угроза фрилансерам есть, но не всем. В первую очередь пострадают те, кто делает простой и дешевый контент, считает AI-креатор, креативный продюсер Cinemanix Production Иван Космачев.
5: Для продакшена Gemini Omni это скорее эволюция, чем революция. Google взял свои уже существующие модели и собрал их в один инструмент. Это удобно, но принципиально для работы ничего нового. Главное ограничение то, что мы получаем только Google модели внутри, а любой нормальный AI-креатор использует сразу несколько разных инструментов от разных компаний и выбирает под каждую задачу свой. То есть, условно, это как снимать только одним объективом, когда у тебя в наличии есть весь парк оптики. По цене от 20 долларов в месяц, но по факту инструмент еще не готов для профессионального использования. Его еще допиливают, так что говорить о нем пока как о серьезном рабочем решении рано. Угрожает ли он фрилансерам? Да, он угрожает, но не всем. И, наверное, в той же степени, как и любая другая существующая видеомодель. Он угрожает в первую очередь тем, кто делает простой контент по минимальному прайсу и не собирается ничему новому учиться. Этот сегмент AI уже поглощает и поглощает давно. А те, кто готов осваивать новые инструменты и встраивать их в свою работу, они от этого только выигрывают, потому что успевают делать больше за то же время.
6: Иван Космачев, креативный продюсер Simancas Production. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Врачам московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках. Таким образом, столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, поэтому подрабатывать в частной медицине не получится. Об этом в интервью РБК заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такой терапевт должен стать персональным врачом, постоянно сопровождающим пациента и несущим ответственность за его здоровье. Нагрузка на медработников будет пересмотрена, а количество пациентов на одного врача будет адекватным. Не 500 человек на одного врача, но и не 4000. Власти Москвы намерены к концу лета завершить переход на новую систему с перераспределением участков, пятидневкой для врачей и достойной оплатой труда. По словам Раковой, город не ставит целью вытеснить частную медицину. Однако частным клиникам часто сложнее конкурировать с государственными по уровню опыта специалистов. Так ли это и как к инициативе относятся сами частные клиники, говорит главврач клиники К+31 на Лобачевского Марина Анисимова.
7: Если говорить в рамках амбулаторной помощи, то, конечно, выбор пациента чаще в сторону частной клиники в силу доступности медицинской помощи. Можно за один приход в клинику выполнить достаточно большой спектр обследований. Если говорить о стационарной помощи, в частности, высоких технологий, здесь, конечно, главный конкурент частный – это конкурент государственный. Город представлен широко, но, по крайней мере, мы говорим о Москве. Она более доступна в рамках доступности финансовой. Поэтому, если говорить, да, о стационарной части, то стационарная часть более доступна. По мне, минус будет один, что все-таки есть достаточно редкие узкие специалисты, которым очень сложно попасть в рамках ОМС, в особенности их какого-то уникального момента, да. Таких специалистов в каждой специальности очень мало, но они есть, которые вот узко заточены под конкретную ситуацию. Это фамилии, которые на слуху. Попасть к ним в рамках ОМС иногда представляется сложно. И их возможность работать еще в той или иной частной клинике позволяет ряду пациентов попасть к этим специалистам быстрее, чем, например, в общей очереди. Для пациента это, наверное, плюс. Для специалиста, если он хочет совмещать и смотреть больше пациентов, тоже плюс.
6: Марина Анисина, главврач клиники К+31 на Лобачевского. Как считает заместитель директора Высшей школы Госуправления Президентской академии Давид Меликгусейнов, при грамотном подходе такие изменения приведут медицинскую систему в равновесие.
8: Не думаю, что будет дефицит либо в одном, либо в другом секторе здравоохранения. Такое решение позволит отчасти и повысить финансовое обеспечение медицинских специалистов в государственной системе. То есть не будет полставочников, четверть ставочников, которые отвлекают на себя ресурсы. И эти возможности финансовые, они будут переаллоцированы на специалистов, которые работают на ставку и боли. В частном секторе, ну, этот спектр уже сложился в крупных городах. Этот рынок уже достаточно зрелый и перезрелый. Сейчас мы видим, как идет даже снижение числа лечебных организаций частной формы собственности, потому что программы ГМС снизили свои объемы и потому что все-таки люди так или иначе немного экономят на своем здоровье и чаще обращаются в государственную систему здравоохранения. Кстати, в Москве госсектор достаточно хорошо развит и технологически, и сервисно, поэтому не думаю, что будет дефицит специалистов в частном секторе. Какая-то какая-то просто стабилизация наступит, государственный сектор от этого выиграет больше, потому что даст возможности для своих специалистов медицинских больше, чем на сегодняшний день.
9: Вообще, нужно ли, на ваш взгляд, возвращать концепцию участковых?
8: Участковый принцип, он до сих пор присутствует в современной государственной системе здравоохранения, но он не везде правильно работает. Крупные городские урбанизации, здесь очень сложно соблюсти и большая текучка, и достаточно большая концентрация лечебных организаций. Москва просто максимально эффективно подошла к реализации модели управления. Это все легло на IT-платформу EMEAS. Вся информация о пациенте есть. Поэтому участковый принцип хоть и есть, но Москва пытается ускорить получение медицинской помощи и, соответственно, немного этот принцип обходит. В регионах не все так однозначно. Для сельской местности нарушить участковый принцип – это значит лишить помощи человека.
6: Давид Мелегусейнов, директор Высшей школы госуправления президентской академии. Российская медицина по-прежнему испытывает нехватку врачей. В прошлом году пришли 7,8 тысяч новых специалистов, но проблему дефицита это не решило. В Минздраве рассчитывают закрыть около 95% потребностей в кадрах только к 2030 году. Самолет британского главы Минобороны попал под воздействие российских средств РЭП, пишет «Таймс». Джон Хилл возвращался в Великобританию из Эстонии после посещения там мест дислокации британских солдат. Когда его борт пролетал вблизи российских границ, полностью пропал спутниковый сигнал. Ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету, а пилотам пришлось использовать резервные навигационные системы для определения своего местоположения. Помехи также привели к неисправности некоторых элементов приборной панели в кабине пилота. Пассажиров, среди которых были репортеры «Таймс» и неназванный генерал-лейтенант, заверили, что самолет по-прежнему может безопасно эксплуатироваться. Утверждается, что помехи возникли только в начале полета вблизи российской территории. Однако спутниковый сигнал не удалось восстановить без полной перезагрузки систем борта, так как это невозможно сделать прямо в воздухе. Один из пилотов ВВС Великобритании сказал, что это редкая ситуация, с которой он не сталкивался уже давно. Издание называет произошедшее радиоэлектронной атакой, а источник газеты в оборонном ведомстве назвал инцидент безрассудным вмешательством России, которое потенциально могло затронуть гражданские самолеты. Издание пишет, что неясно, был ли министр обороны преднамеренной целью, но траектория его полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Насколько серьезен такой инцидент и как это могло произойти, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Такого рода ситуации с VIP-персонами, наверное, до сих пор не происходили, но были разные ситуации, в том числе потери спутниковой навигации самолетами, транспортными, военными, возможно, даже гражданскими. Технически, да, такое, к сожалению, возможно. Собственно, есть системы постановки помех спутниковой навигации, которые действуют локально. Дело в том, что эти системы, они не работают адресно. Они отключают всю спутниковую навигацию, и свою, и чужую. Соответственно, если в момент работы таких систем где-то пролетает вот самолет какой-то важной персоны, ну, допустим, иностранной, то там также не будет работать спутниковая навигация. Проблема в том, что все пилоты современные привыкли к тому, что спутниковая навигация работает. Для того, чтобы воспользоваться альтернативными системами навигации, допустим, есть навигация по радиомаякам. Они достаточно устаревшие, но пилоты должны владеть этими системами навигации. Теоретически, если персонал не подготовлен, это может привести к каким-то аварийным ситуациям. Какая-то доля опасности в такой ситуации была, но на самолетах такого класса персон, я думаю, что персонал достаточно подготовлен. Ну а почему это происходило? Во-первых, если мы ведем те или иные операции против атак дронов, то мы, скорее всего, применяем такие системы глушения спутниковой навигации на нашей территории. То, что оно воздействует на объекты, в том числе за пределами наших границ. Это физика, с этим ничего сделать нельзя, но только остается попросить Российскую Федерацию убрать систему глушения глубже в свою территорию, чтобы они не воздействовали за пределами границ.
6: Дмитрий Корнев, военный эксперт. «Таймс» пишет, что в 2024 году Россия заглушила примерно на полчаса сигнал GPS-самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шапс. Тогда его борт пролетал вблизи Калининграда.
23: Реклама.
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
24: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
11: История денег на Бизнес FM.

0: о планах Uber увеличить свое предложение по покупке сервиса. Ранее Uber предложил совету директоров Delivery Hero выплатить по 33 евро за акцию. Оценка компании в таком случае составила бы более 10 миллиардов евро. Затем предложение Uber было увеличено до 38 евро за акцию, но компания получила отказ. Некоторые акционеры Delivery Hero в разговоре с Financial Times сообщали, что рассчитывают на цену более 40 евро на акцию.
1: Отчеты и планы.
0: SpaceX планирует построить новый завод по производству солнечных батарей в Техасе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании. Мощность завода составит 10 гигаватт в год. Он будет расположен недалеко от Остина. Этот проект – часть плана Илона Маска по обеспечению электроэнергией центров обработки данных для ИИ, расположенных на земной орбите. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Начинающих водителей в Россию ждут новые правила. Их хотят допускать к управлению автомобилем поэтапно. Данное поручение уже направлено в МВД. Срок исполнения до 2027 года. По завершении работы ведомство обязано представить в правительство подробный доклад, пишет ТАСС. Одновременно с этим МВД вместе с Минтрансом изучит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортом. В целом власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом с учетом СИМ. Как может выглядеть подобный дифференцированный допуск? Вариант от руководителя и администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константина Крохмаля.
3: Это так называемая австралийская система, когда человек получает права для узкой специализации. Например, если ты управляешь трактором, ты не можешь управлять автобусом. Эта категория сейчас будет расширяться. В эту категорию войдут и скутеры, и электровелосипеды, и средства индивидуальной мобильности. Более будет дифференцирована система по поводу конкретной работы. Это строительная техника, грузоперевозки. То есть все будет распределено, в том числе и для молодежи. Человек, который будет получать водительское удостоверение, будет год или два ездить по так называемым красным правам. Если он будет без аварий, ему будут выдаваться желтые права, где он может выезжать уже за город. По красному он может ездить только по городу с ограничением. С желтым он может выезжать в пригород. А с зелеными он может осуществлять межгородские перевозки. То же самое будет по всем категориям транспортных средств. Дифференциация позволит, во-первых, упорядочить всю эту систему. И, во-вторых, пополнить бюджет. Потому что каждая категория потребует сдачи. А учитывая то, что планируют увеличить сбор за выдачу водительского удостоверения, за сдачу пошлина будет составлять не менее 50 тысяч рублей. Человек, который покупает машину за 3 миллиона, я думаю, он может потратить 50 тысяч рублей на водительское удостоверение. Если у тебя нет этих денег, тогда передвигайся на электросамокате, на велосипеде или ходи пешком.
2: Константин Крохмаль, эксперт на форуме по безопасности дорожного движения в Общественной палате, обсуждали возможную дифференциацию водителей. Среди участников был эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. И он менее радикален как в предлагаемых способах дифференциации, так и в целом в оценке вероятности принятия новых ограничений.
4: Вопрос, касающийся введения двухэтапной системы, не был озвучен, как вот это уже все готовится, и это будет сделано. На самом деле, речь шла об анализе мирового опыта. Вот эта тема поднимается у нас на щите уже последние лет 20. И в стратегии, кстати, которую подписал премьер-министр, там не сказано, что нужно обязательно это ввести. В стратегии сказано рассмотреть возможность и обоснованность введения двухэтапной системы допуска. Что это означает? Что человек, сдав экзамены на право управления для какой-то из категорий транспортных средств, получает сначала либо временное водительское удостоверение, которое надо будет через пару лет заменять на постоянное, либо в течение какого-то начального периода управления транспортным средством на него накладываются какие-то ограничения, например, запрет движения в темное время суток. Я, честно говоря, не являюсь сторонником того, что должны быть какие-то ограничения. Люди, обучившиеся в автошколе, проходят профессиональное обучение, это не просто любительщина, а он может работать по найму сразу после окончания автошколы. К слову сказать, система у нас допуска к управлению тяжелыми категориями С и Д предполагает, что есть какой-то накопленный первичный опыт. На круглом же столе поступал представитель Минтранса, который заявил, что у нас недокомплект водителей тяжелых категорий С и Д 40%, и что сейчас изыскиваются способы, наоборот, либерализовать допуск к управлению грузовиками. Представь себе, он получил свидетельство, что у него категория С, он приходит устраиваться на работу и говорит: ребят, только зимой у меня короткий рабочий день будет, 5 часов, пока светло, потому что 2 года я не могу в темноте ездить.
2: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения.

0: движения. Что касается введения временных прав для новичков на дорогах, то этот вариант не выглядит рабочим, еще и потому, что водитель может просто положить их на полку и через 2 года получить полноценные права без каких-либо ограничений. Также на прошедшем форуме поднимался вопрос об ограничениях для водителей 65+. Их признали нецелесообразными, поскольку выяснилось, что по статистике возрастные водители ездят намного осторожнее.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую тебя.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, нефть сегодня падает на 5,5%.
2: Ну, в принципе, закономерное падение с учетом тех новостей, которые приходили и в течение прошлой недели, и в прошедшие выходные, в первую очередь, конечно же. Ну, и все эти новости касались президента США Дональда Трампа, который много говорил о некой сделке между США, Израилем и Ираном. Ну, там прям вот подробностей не было, конечно, но, тем не менее, Трамп говорил о том, что вот-вот это все состоится, сделка будет подписано и так далее. И вот даже в субботу президент США написал, что между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров сделка и подлежит окончательному утверждению. Хотя, если об этом писал президент США в субботу, в воскресенье он поручил своим представителям не спешить с заключением какой-либо сделки. Его администрация попыталась, чтобы, в общем-то, как-то рынок особо не будоражить и чтобы снизить ожидания прорыва в переговорах. Ну, так вот все неоднозначно. С другой стороны, рынок думает, гадает, самое главное, будет ли открыт Ормузский пролив. И вроде как это одно из условий вот этого меморандума, который может быть подписан в ближайшем будущем. И американская пресса об этом как раз пишет со ссылкой на, во всяком случае, иранские источники. Нью-Йорк Таймс пишет о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему будет пока бесплатным. Но, естественно, все эти новости вызвали движение рынка вниз. Другого движения, конечно, не могли они вызвать. И все это приводит к тому, что частично, как мы видим, рынок исключил так называемую военную премию или премию за геополитику из стоимости барреля. Но лишь частично, потому что понятно, что стороны, скорее всего, еще очень далеки от какой-то конкретной сделки. Да, говорить об этом можно много, но не верит рынок пока в то, что вот быстро может все закончиться и сделка будет подписана. Это с одной стороны. С другой стороны, рынок прекрасно понимает, что даже если какие-то договоренности будут достигнуты, это не приведет к какому-то резкому наращиванию той поставок нефти на мировой рынок. И не раз мы слышали, видели прогнозы о том, что все это растянется на месяцы как минимум. И рынок, если и стабилизируется, то в лучшем случае к концу текущего, начала следующего года. Вот на этом фоне мы пока наблюдаем $98 за баррель. Это если рассматривать смесь Brent. Ну, конечно, падение рынка нефти сказывается и на российском рынке акций. Мы видим, что вниз ушли бумаги нефтяных компаний. Не все, конечно, и не сильно, но, тем не менее, компании имеют большой вес достаточно в расчете индекса, и даже небольшое снижение приводит к снижению основного показателя. Есть и растущие истории на российском рынке акций. Но здесь уже такая традиционная картина на товарном рынке обозначилась. Когда падает нефть, растут цены на драгоценные металлы. И как раз фаворитами сегодня на российском рынке являются производители цветных металлов. Ну, это Полюс, который растет почти на 3%. И Норильский никель. Здесь рост около 1,5%. Ну и, конечно, рынок ждет новостей от банка ВТБ относительно дивидендов за 2025 год. На прошлой неделе стало известно, что наблюдательный совет ВТБ, на котором будут рассмотрены рекомендации по дивидендам, состоится 26 мая, то есть уже завтра. Но акции ВТБ снижаются, и стоимость одной бумаги упала ниже 90 рублей.
1: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. В мае 1864 года, в разгар гражданской войны в США, два авторитетных нью-йоркских издания одновременно вышли с сообщением о дополнительном наборе рекрутов в армию северян. Требовалось еще 400 тысяч новобранцев. Это означало, что война затягивается. Биржи отреагировали мгновенно, спекулянты кинулись скупать золото, и цена на него немедленно выросла. Однако ни через неделю, ни через месяц набор рекрутов так и не был объявлен. Некоторые задались вопросом, почему такое важное сообщение вышло всего в двух и не самых популярных в стране газетах. В результате расследования выяснилось, что журналистов, писавших эту новость, подкупила группа трейдеров, стремившихся заработать на спекуляциях с золотом. А дополнительный набор солдат в армию Севера все-таки состоялся, правда, уже спустя полгода. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 17:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Калининграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза. В центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отвечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра временно приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева покидает пост и переходит на новую работу. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова. По ее словам, Потяева займет должность советника мэра Москвы. Она будет в том числе заниматься и взаимодействием с уполномоченными. Потяева была назначена уполномоченным по правам человека в Москве в 2014 году. Дважды она переназначалась на эту должность в 2019 и 2024. В Центробанке ожидают, что доля безналичных платежей в розничном обороте может достигнуть 90% уже к концу этого года или в начале следующего. Ранее ЦБ прогнозировал, что это произойдет к 30-му году. По итогам первого квартала доля безналичных платежей в розничном обороте уже достигла 88,9%, увеличившись на 0,9% пункта за январь-март, говорится в аналитическом обзоре ЦБ развития национальной платежной системы. Санкт-Петербург, побережье Балтики и Западная Сибирь могут к 2067 году оказаться в зоне затопления из-за таяния ледника Туэйтса в Антарктиде. Так называемый ледник судного дня начал стремительно терять прочность, сообщает портал 360.ru со ссылкой на наблюдения международной группы ученых. По их данным, восточный плавучий шельф размером с Большой Лондон, выполняющий роль естественной пробки, разрушается катастрофическими темпами. В случае утраты барьерной функции теплые воды начнут воздействовать на весь западно-антарктический ледниковый щит, что приведет к повышению уровня мирового океана почти на 3,5 метра. Под водой окажутся огромные территории, включая Мальдивы, а также крупнейшие города мира. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, и его жителям не приближаться к предприятиям ВПК, центрам принятия решений, объектам военной и административной инфраструктуры. Как заявлено, удар по Старобельску переполнил чашу терпения, как это комментируют политологи. Вокруг Москвы с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщает в своем телеграм-канале организация пилотов и граждан владельцев воздушных судов. Исключение для оказания медпомощи и эвакуации, для выполнения госконтрактов и ряд других случаев. Официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. И ФАС не указ. Маркетплейсы так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому отнеслись сами предприниматели? Подробности на Business FM. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе России. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает МИД России. Атака ВСУ на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. О возможных последствиях рассуждает политолог Георгий Буфт.
5: Подготовительный этап был на днях, когда состоялся достаточно массированный удар по цели, в том числе в Киеве, с помощью беспилотников и различного ракет. И тогда говорили уже, что это такой ответ Минобороны, но он ощущен недостаточным. Также Москва провела определенную информационную подготовку к этим действиям, поскольку на место удара по лицею в Старобельске отвезли иностранных журналистов и ознакомили их с тем, что произошло. Неважно, что они там написали потом в своих СМИ. Важно, что такой организованный шаг был предпринят, и это как раз свидетельство о том, что подготовка к дальнейшим военным действиям ведется.
0: Какие виды вооружений, на ваш взгляд, могут быть применены во время новых атак?
5: Те же, что уже применялись. Россия не будет применять ядерное оружие на текущем этапе.
0: Какой может быть реакция Соединенных Штатов и Евросоюза на эти заявления и атаки, которые последуют, это совершенно очевидно?
5: Да, она вполне предсказуема. Европа вновь призовет усилить давление на Россию. Трамп скажет о том, что эта война приводит к человеческим жертвам среди мирного населения, и что все это ужасно, и что надо это скорее шмурцем заканчивать. Но в то же время папа с Трампом уже далеко не тот, что был в первые месяцы его президентства касательно войны в Украине. Он сейчас слишком занят иранским урегулированием.
0: Могут ли угрозы, прозвучавшие из уст российского МИДа, и последующие удары подтолкнуть Киев к завершению войны и выполнению российских условий, ну, например, оставить Донбасс?
5: Я могу однозначно ответить, что нет. Это приведет, скорее всего, к еще большему ужесточению украинской позиции. Я думаю, что летом этого года мы увидим удары по украинской баллистике уже по целям в глубине Российской Федерации. Технологически Украина к этому этапу готовится.
0: Можно ли констатировать, что на данный момент переговорный трек полностью себя исчерпал и на долгое время будет забыт обеими сторонами и посредниками в том числе?
5: Не обязательно надолго, но на какое-то время, да, переговоры становятся невозможными, поскольку степень ожесточения возрастает. И это не та фаза, когда стороны приступают к переговорам. Они приступают к переговорам тогда, когда понимают, что имеющими силами и средствами они не могут достичь большего.
4: Георгий Буфт, политолог, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в очень тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Единственная надежда, либо США снова откроют поставки Патриот, либо Украина или ЕС разработает свой аналог Патриот, но это будет не скоро, считает редактор журнала «Новая оборона» и заказ Дмитрий Корнев.
6: Ситуация достаточно печальная, скорее всего, для Киева. У них проблемы с наличием систем противовоздушной обороны, которые могут бороться с баллистическими именно ракетами. Речь идет в первую очередь о зенитных ракетных комплексах «Патриот». У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракетных комплексов «Патриот». То есть очень высокой вероятностью у них есть нехватка боекомплекта, они его, вероятно, как-то экономят. Купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И даже оплаченные поставки по программе через финансирование европейскими странами до Киева, вероятно, если и доходят, то какие-то очень незначительные объемы, которые США все-таки выделили. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. Это в принципе невозможно. А баллистика проходит практически беспрепятственно. Какой-то процент, да, они пока успевают сбивать, но в перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания «Firepoint» украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытания собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Ну, насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». «Firepoint» — это украинская компания. Ее основатель Денис Штиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все же о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют и многие страны, создающие свой аналог американского ПВО, способные сбивать баллистические ракеты. Между тем, индекс Мосбиржи на новостях последних потерял примерно процент с четвертью. Сейчас индекс торгуется Мосбиржи ниже 2600 пунктов. Вокруг Москвы будут запрещены полеты малой авиации. Об этом сообщает в своем телеграм-канале организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов АОПА «Россия». По ее словам, данным в начале июня полеты гражданских воздушных судов будут полностью запрещены в московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 метров. Есть исключения для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полеты для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, также полетов для выполнения авиационных работ по государственным контрактам. Официального подтверждения об ограничении полетов малой авиации в московской зоне нет, но информация похожа на правду, говорит авиэксперт, основатель сервиса безопасности полетов «Аранави» Андрей Патраков.
7: Когда вводится ограничение, это значит в основном, что это связано с безопасностью, с обеспечением, ну, прежде всего, безопасности полетов, совсем формально выражаться. И я уверен, что это связано с недавним увеличением интенсивности атак беспилотников на столичный регион и, соответственно, действия ПВО в этом регионе. А самолеты, против условно которых ввели это ограничение, это в основном самолеты так называемой авиации общего назначения. То есть это частные пилоты, которые летают не в коммерческих целях, а в целях, ну, условно, личного удовольствия. И вот эти самолеты, а в силу того, что они в размерности своей очень похожи вот на эти атакующие беспилотники, зачастую и жители там условно немножко пугают, вот, и прежде всего они рассвечиваются на экранах радаров ПВО и дают дополнительную шумовую картину, которая сложно позволяет отличить там условно беспилотник противника с этими вот гражданскими легкими самолетами. Из-за этого это обсуждение на самом деле уже было несколько лет, что вот вообще запретить, и вот все-таки видно после вот этих последних более интенсивных атак ввели это ограничение. И получается, только остаются вот фактически те вот владельцы частные, такие не самые бедные люди, которые владеют самолетом и летают в свое удовольствие. Фактически только вот, ну, против них, условно, введено это ограничение. А вот перевозки обязательные, там, не знаю, медицинские, вот там вертолеты спасения летают, МЧС, вот, и другие там государственные службы, которые регулярно пользуются воздушным пространством в этом диапазоне до 5000 метров, тоже на легких воздушных судах, они попадают все под исключение.
4: Андрей Патраков, «Аранави». Ограничение полетов малой авиации над столичным регионом ставит крест на этом виде спорта, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
8: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться.
9: Как мы понимаем, ограничения в московском регионе в небе вводились уже планомерно и давно. Вот именно вот эти, которые ввели на начало июня, получается, этого года. Насколько сильно они отличаются от всего того, что было?
8: До этого были временные ограничения, а сейчас вводят постоянные ограничения, просто запрет полета. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен, то есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были. Вот я выигрывал несколько раз чемпионат мира, там мои ученики уже выигрывали, но теперь, наверное, такого не будет.
4: Михаил Казьмин, начальник аэроклуба «Паралет». А сейчас ограничения на полеты малой авиации действуют на территории к западу от столицы до границы с Белоруссией, к югу на и на севере воздушной зоны Санкт-Петербурга, на северо-востоке воздушной зоны Екатеринбурга, на востоке и юго-востоке от Самары, а также на юге России.
10: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: 31-я выставка архитектуры и дизайна «Архмосква». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепции идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
13: Знай меру. Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам.
14: Знай меру на Бизнес ФМ.
15: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
16: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
17: Комментарии Вовда.
18: Личный взгляд на главные события.
19: Бизнес говорит.
20: Чтобы кто надо услышал.
21: Бесценные знания.
22: Неочевидные, но удивительные факты.
23: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
27: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Так называемого нижегородского мажора поместили в изолятор временного содержания после ДТП. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте 21-летнего фигуранта уголовного дела о ДТП, который он в состоянии алкогольного опьянения устроил 20 мая на Похвалинском съезде, пишет «Коммерсант Приволжья». Молодой человек задержан, помещен в изолятор временного содержания, сообщили в МВД. Напомню, водитель «Мерседес» Сергей Корнилов выехал на встречную полосу и устроил двойную аварию. Обошлось без пострадавших. В отношении него расследуется уголовное дело по статье «Совершение с хулиганских побуждений». Возбуждение действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. В прошлом году в отношении него составили 161 административный протокол. Автомобиль фигуранта помещен на штрафстоянку в качестве вещественного доказательства по делу, добавили в МВД. В этом году планируется утвердить дизайн-код для 6 улиц Нижнего Новгорода. Речь идет об улицах Короленко, Студеной, Ильинской, Добролюбова в историческом центре города, а также для улиц 40 лет Октября и проспекта Капитана Рачкова в Кстовском районе, сообщила директор Дипграда Алла Коновницына. Активная работа над архитектурно-художественными концепциями ведется более 7 лет. К сегодняшнему дню они согласованы для 52 улиц Нижнего Новгорода. Цель работы – снижение визуального хаоса, модернизация фасадов с учетом архитектурных и исторических особенностей местности, – а также улучшение качества городской среды в целом. Вывески, размещенные незаконно или с нарушением дизайн-кода, демонтируют. За прошлый год выявлены и демонтированы более 4000 таких конструкций. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка, заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карты с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. Два объекта культурного наследия в Павлове выставлены на торги, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков в своих соцсетях. На продажу выставили дом Маклакова на улице Нижегородской. Его площадь почти 600 квадратных метров, цена без малого 11 миллионов рублей. Дом был построен в начале 20 века. Также предпринимателям предлагают приобрести жилой дом на Ленина. Его площадь более 700 квадратов, а цена 5 миллионов рублей. Его построили в конце 18 века, в конце 19-го там разместили музей образцов промышленных изделий. В 1907 году был открыт Павловское городское четырехклассное мужское училище. Егор Поляков отметил, что эти объекты подходят для создания музейно-туристической инфраструктуры и общественных пространств. Работодателей следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступающим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Действующее законодательство позволяет вступившим в брак брать 5-дневный отпуск, но сделать это они могут только за свой счет. Разработка инициативы направлена на усиление трудовых гарантий для граждан и помощь парам, вступающим в брак. По словам парламентариев, создать семью и пожениться – одно из главных событий, и оно, как правило, стоит дорого. Нижегородский пловец Олег Костин выиграл серебро в Монако в первом этапе престижной международной серии турниров по плаванию «Маре Нострум». На дистанции 50 метров бутерфляем в заплывах на выбывание победу одержал 21-летний уроженец Канады Илья Харун, который не так давно стал выступать за сборную США. Его время составило 22,64 секунды. В финале ему уступил 34-летний нижегородец Олег Костин, одолевший дистанцию за 22,95 секунды. Впереди пловцов ждет второй этап во французской Окситании. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12. Днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
0: На 26 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
27: Нижегородских производителей продуктов питания приглашают представить свои бренды на фестивале «Вкусы России» в Смоленске. Заявки принимают до 2 июня на официальном сайте мероприятия. В прошлом году фестиваль собрал фермеров из 40 регионов, а также более 85 тысяч посетителей. В новом сезоне «Вкусы России» в регионах расширяют присутствие на карте страны и открывают новые возможности для предприятий. Для участников это возможность представить свои товары широкой аудитории, найти новых покупателей и партнеров, заявить о региональном бренде на федеральном уровне и стать частью большого проекта. На площадке представят фермерские сыры, мед, мясные деликатесы, выпечку, напитки, сезонные продукты, региональные специалитеты. В программе для гостей мастер-классы, шоу-программа, костюмированные выступления артистов и концерт звезды российской эстрады. Вход свободный, мероприятие для лиц старше 6 лет. Сотрудник Нижегородского «Оксигаз-сервис» получил тяжелые травмы при взрыве газового баллона на производстве, сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области. Инцидент произошел в минувший четверг. Пострадавший 37-летний грузчик получил термические ожоги лица, шеи и других частей тела. Травмы отнесены к категории тяжелых. По факту происшествия начато расследование. Специалисты выясняют причины взрыва и проверяют соблюдение требований охраны труда на предприятии. Обстоятельства инцидента и состояние пострадавшего уточняются. Госом имущество объявило отбор организатора приватизации части пакета Аэрофлота. Речь идет о почти 24%, сообщается на сайте ведомства. Сбор заявок продлится до 8 июня. Победитель отбора должен будет обеспечить оценку рыночной стоимости выставляемого пакета и подготовить отчет о возможных структурах сделки, позволяющих максимально увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет. Продажа почти четверти акций крупнейшего российского авиаперевозчика может стать одной из заметных приватизационных сделок. Однако в опубликованном сообщении детали предстоящей реализации пакета не приводятся. Основным держателем пакета акций Аэрофлота является государство, в собственности которого находится почти 74% от общего количества обыкновенных акций компании. В свободном обращении находится 25%. Акции Аэрофлота снизились почти на процент сразу после публикации в СМИ решения Росимущества о приватизации. ОМК планирует запустить завод зеленой металлургии «Эколанд» в этом году в Иксе, сообщает отраслевой портал «Металлоснабжение и сбыт». Проект стоимостью около 150 миллиардов рублей реализуется в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного в 2021 году с Минпромторгом и правительством Нижегородской области. Контракт рассчитан на 20 лет и предусматривает налоговые льготы и гарантии стабильности условий работы для инвестора. Изначально запуск предприятия планировался на 2025 год. Отмечается, что завод «Эколанд» – часть инвестиционной программы ОМК в Иксе. В 2024 году компания уже ввела здесь производство бесшовных труб мощностью около 500 тысяч тонн в год. Напомню, что основными потребителями продукции остаются нефтегазовые компании, включая «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Транснефть». Около 95% поставок приходится на внутренний рынок, прежде всего регионы Западной и Восточной Сибири, а также ряд крупных промышленных центров. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
26: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Все подробности через пару секунд.
2: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
3: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень, сегодня хочется короткое, завтра длинное, сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю, на обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
2: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей, приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
4: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
5: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
4: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
2: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
6: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. А Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, два, три уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
5: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
6: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
27: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
7: Реклама. 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Проверено практикой.
27: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Неделя или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Свыше 35 тысяч жителей Белгорода остались без света и воды. В результате массированных ракетных обстрелов повреждены несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно. Аварийные бригады ведут работы по ликвидации последствий. Проводится комплексная диагностика сети. После этой процедуры будут известны точные сроки полного восстановления подачи электроэнергии. Шуваев предупредил, что в течение ближайших суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. Президент Владимир Путин подписал закон об использовании вооруженных сил для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. Правительственная комиссия одобрила законопроект о поддержке Почты России. Ожидается рассмотрение документа Кабинетом министров и затем внесение в Госдуму, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев на пленарном заседании в Совете Федерации. В апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки компании. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильными источниками дохода. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. По данным исследования, развитие экономики в перспективе 3-5 лет ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. В ближайшие 6-10 лет 79%, год назад было 82%. Увеличилось число участников опроса, ожидающих спада экономики экономики. В ближайшие 1-2 года такую ситуацию прогнозируют 39% против 22% в прошлом году, а в течение 3-5 лет 13% против 7%. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Лишит ли новая нейросеть Gemini ум не работы видеомонтажеров и веб-разработчиков? Google заявляет, что она может редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило осуждение, что фрилансеры будут терять заказы. Так ли это? Терапевтам московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, заявила РБК вице-Маракова. Такой терапевт должен стать персональным врачом. Нагрузка на них будет пересмотрена, зарплата повышена. Как к этой инициативе относятся частные клиники и сами врачи? И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. Поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до 2027 года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Business FM.
12: Реклама.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
14: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
11: Не происходит так, чтобы вы записали голосовое сообщение, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google Gemini Omni лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. В Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаться люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, так считает основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» СИИ Сергей Черненко.
15: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле, принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов. Потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, чтобы вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
11: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес». И угроза фрилансерам есть, но не всем. В первую очередь пострадают те, кто делает простой и дешевый контент, считает AI-креатор, креативный продюсер Синемантис, продакшн Иван Космачев.
12: Для продакшена Gemini Omni это скорее эволюция, чем революция. Google взял свои уже существующие модели и собрал их в один инструмент. Это удобно, но принципиально для работы ничего нового. Главное ограничение то, что мы получаем только Google модели внутри, а любой нормальный AI-креатор использует сразу несколько разных инструментов от разных компаний и выбирает под каждую задачу свой. То есть, условно, это как снимать только одним объективом, когда у тебя в наличии есть весь парк оптики. По цене от $20 в месяц, но по факту инструмент еще не готов для профессионального использования. Его еще допиливают, так что говорить о нем пока как о серьезном рабочем решении рано. Угрожает ли он фрилансерам? Да, он угрожает, но не всем. И, наверное, в той же степени, как и любая другая существующая видеомодель. Он угрожает в первую очередь тем, кто делает простой контент по минимальному прайсу и не собирается ничему новому учиться. Этот сегмент AI уже поглощает и поглощает давно. А те, кто готов осваивать новые инструменты и встраивать их в свою работу, они от этого только выигрывают, потому что успевают делать больше за то же время.
11: Иван Космачев, креативный продюсер CineMonkeys Production. По словам меж тем Сергея Черненко, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. А врачам московских поликлиник запретят совмещать на работу в государственных и частных клиниках. Таким образом, столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, поэтому подрабатывать частной медицине не получится. Об этом в интервью РБК заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такой терапевт должен стать персональным врачом. Нагрузка на медработников будет пересмотрена с достойной оплатой труда. По словам Раковой, город не ставит цели вытеснить частную медицину, однако частным клиникам часто сложнее конкурировать с государственными по уровню опыта специалистов. Так ли это и как к инициативе относится сами частные клиники, говорит главврач клиники К+31 на Лобачевского Марина Анисимова.
16: Если говорить в рамках амбулаторной помощи, то, конечно, выбор пациента чаще в сторону частной клиники в силу доступности медицинской помощи. Можно за один приход в клинику выполнить достаточно большой спектр обследований. Если говорить о стационарной помощи, в частности, высоких технологий, здесь, конечно, главный конкурент частный – это конкурент государственный. Город представлен широко, но, по крайней мере, мы говорим о Москве. Она более доступна в рамках доступности финансовой. Поэтому, если говорить, да, о стационарной части, то стационарная часть более доступна. По мне, минус будет один, что все-таки есть достаточно редкие узкие специалисты, которым очень сложно попасть в рамках ОМС, в особенности их какого-то уникального момента, да. Таких специалистов в каждой специальности очень мало, но они есть, которые вот узко заточены под конкретную ситуацию. Это фамилии, которые на слуху. Попасть к ним в рамках ОМС иногда представляется сложно. И их возможность работать еще в той или иной частной клинике позволяет ряду пациентов попасть к этим специалистам быстрее, чем, например, в общей очереди. Для пациента это, наверное, плюс. Для специалиста, если он хочет совмещать и смотреть больше пациентов, тоже плюс.
11: Марина Анисимова, главврач клиники К+31 на Лобачевского. Как считает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелегусейнов, при грамотном подходе такие изменения приведут к медицинскую систему в равновесие.
17: Не думаю, что будет дефицит либо в одном, либо в другом секторе здравоохранения. Такое решение позволит отчасти и повысить финансовое обеспечение медицинских специалистов в государственной системе. То есть не будет полставочников, четверть ставочников, которые отвлекают на себя ресурсы. И эти возможности финансовые, они будут переаллоцированы на специалистов, которые работают на ставку и более. В частном секторе, ну, этот спектр уже сложился в крупных городах. Этот рынок уже достаточно зрелый и перезрелый. Сейчас мы видим, как идет даже снижение числа лечебных организаций и частной формы собственности, потому что программы ДМС снизили свои объемы и потому что все-таки люди так или иначе немного экономят на своем здоровье и чаще обращаются в государственную систему здравоохранения. Кстати, в Москве госсектор достаточно хорошо развит и технологически, и сервисно, поэтому не думаю, что будет дефицит специалистов в частном секторе. Какая-то просто стабилизация наступит, государственный сектор от этого выиграет больше, потому что даст возможности для своих специалистов медицинских больше, чем на сегодняшний день.
0: Вообще, нужно ли, на ваш взгляд, возвращать концепцию участковых?
17: Участковый принцип, он до сих пор присутствует в современной государственной системе здравоохранения, но он не везде правильно работает. Крупные городские урбанизации, здесь очень сложно соблюсти и большая текучка, и достаточно большая концентрация лечебных организаций. Москва просто максимально эффективно подошла к реализации модели управления. Это все легло на IT-платформу EMEAS. Вся информация о пациенте есть. Поэтому участковый принцип хоть и есть, но Москва пытается ускорить получение медицинской помощи и, соответственно, немного этот принцип обходит. В регионах не все так однозначно. Для сельской местности нарушить участковый принцип – это значит лишить помощи человека.
11: Давид Мели-Гусейнов, замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии. При этом российская медицина по-прежнему испытывает нехватку врачей. Минздраве рассчитывает закрыть около 95% потребностей в кадрах только к 2030 году. Начинающих водителей в России ждут новые правила. И хотя допускать к управлению автомобилем поэтапно, данное поручение уже направлено в МВД. Срок исполнения до 2027 года. По завершении работы ведомство обязано представить в правительство подробный доклад, пишет ТАСС. Одновременно с этим МВД вместе с Минтранспорта изучает возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортом. В целом, власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом с учетом СИМ. Как может выглядеть подобный дифференцированный допуск, варианты от руководителей администрации, администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константина Крохмаля.
18: Это так называемая австралийская система, когда человек получает права для узкой специализации. Например, если ты управляешь трактором, ты не можешь управлять автобусом. Эта категория сейчас будет расширяться. В эту категорию войдут и скутеры, и электровелосипеды, и средства индивидуальной мобильности. Более будет дифференцирована система по поводу конкретной работы. Это строительная техника, грузоперевозки. То есть все будет распределено, в том числе и для молодежи. Человек, который будет получать водительское удостоверение, будет год или два ездить по так называемым красным правам. Если он будет без аварий, ему будут выдаваться желтые права, где он может выезжать уже за город. По красному он может ездить только по городу с ограничением. С желтым он может выезжать в пригород. А с зелеными он может осуществлять межгородские перевозки. То же самое будет по всем категориям транспортных средств. Дифференциация позволит, во-первых, упорядочить всю эту систему. И, во-вторых, пополнить бюджет. Потому что каждая категория потребует сдачи. А учитывая то, что планирует увеличить сбор за выдачу водительского удостоверения, за сдачу пошлина будет составлять не менее 50 тысяч рублей. Человек, который покупает машину за 3 миллиона, я думаю, он может потратить 50 тысяч рублей на водительское удостоверение. Если у тебя нет этих денег, тогда передвигайся на электросамокате, на велосипеде или ходи пешком.
11: Константин Крухмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. На форуме по безопасности дорожного движения в общественной палате обсуждали возможную дифференциацию водителей. Среди участников был эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Вот его оценка предложения.
19: Вопрос, касающийся введения двухэтапной системы, не был озвучен, как вот это уже все готовится, и это будет сделано. На самом деле, речь шла об анализе мирового опыта. Вот эта тема поднимается у нас на щите уже последние лет 20. И в стратегии, кстати, которую подписал премьер-министр, там не сказано, что нужно обязательно это ввести. В стратегии сказано рассмотреть возможность и обоснованность введения двухэтапной системы допуска. Что это означает? Что человек, сдав экзамены на право управления для какой-то из категорий транспортных средств, получает сначала либо временное водительское удостоверение, которое надо будет через пару лет заменять на постоянное, либо в течение какого-то начального периода управления транспортным средством на него накладываются какие-то ограничения, например, запрет движения в темное время суток. И я, честно говоря, не являюсь сторонником того, что должны быть какие-то ограничения. Люди, обучившиеся в автошколе, проходят профессиональное обучение, это не просто любительщина, а он может работать по найму сразу после после окончания автошколы. К слову сказать, система у нас допуска к управлению тяжелыми категориями С и Д предполагает, что есть какой-то накопленный первичный опыт. На круглом же столе поступал представитель Минтранса, который заявил, что у нас недокомплект водителей тяжелых категорий С и Д 40%, и что сейчас изыскиваются способы, наоборот, либерализовать допуск к управлению грузовиками. Представь себе, он получил свидетельство, что у него категория С, он приходит устраиваться на работу и говорит: ребят, только зимой у меня короткий рабочий день будет, 5 часов, пока светло, потому что 2 года я не могу в темноте ездить.
11: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве. Что касается введения временных прав для новичков на дорогах, то этот вариант не выглядит рабочим еще и потому, что водитель может просто положить их на полку и через 2 года получить полноценные права без каких-либо ограничений.
1: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в...

0: Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией, но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: ВТБ и Магнит запускают совместный суперпроект. Клиенты получат повышенный кэшбэк за покупки в сети магазинов ритейлера и возможность заказа продуктов прямо в приложении ВТБ онлайн. Потенциальная аудитория до 80 миллионов человек. Первый продукт – платежный сервис Магнит Pay ВТБ. Это совместная карта с кэшбэком бонусами Магнит Плюс до 20%. Выпустить ее можно в цифровом виде в приложении Магнита или заказать пластик. Оплачивать покупки можно QR-кодом из приложения. Сервис до конца мая запустят в 9 регионах, а через пару месяцев по всей стране. Второй сервис – заказ продуктов в ВТБ онлайн. Ассортимент около 270 тысяч товаров из разных форматов Магнита. Оплата картой ВТБ дает повышенный кэшбэк до 10%. Сервис заработает в июне по всей стране, где есть Магнит-доставка. Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка.
0: Ценные бумаги.
1: Совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что Норникель может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:49 в Москве вы слушаете Business FM. В Чехии задержан митрополит Русской Православной Церкви и церковный историк и богослов Илларион. Как пишут СМИ, в его автомобиле были найдены контейнеры с белым веществом неясного происхождения. Редакция телеграм-канала священнослужителя сообщила, что 59-летнего митрополита задержали по дороге из храма в Карловых Варах. Решение об отправке Иллариона в Чехию принимал священный синод РПЦ в 24 году. С тех пор Илларион служил в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также в телеграм-канале Иллариона приведены некоторые обстоятельства его задержания.
0: Подробности.
3: Чешские полицейские остановили автомобиль митрополита Иллариона в воскресенье по дороге из храма в Карловых Варах. Как утверждают представители Иллариона, нарушений дорожного движения не было. Однако после остановки документы попросили не только у водителя, но и у пассажира, самого священнослужителя. По заявлению адвоката митрополита, машину Иллариона на трассе ожидали два полицейских экипажа. Силовики сразу приступили к осмотру, направились к багажнику, где позднее, как уверяет чешская полиция, были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Происхождение вещества выясняет экспертиза. Защита митрополита настаивает, что обыск проходил с нарушениями, без свидетелей и видеофиксации. А самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за осмотром автомобиля. Пресс-служба митрополита заявляет, что Илларион готов сотрудничать со следствием в рамках закона и намерен защищать свое имя, достоинство и репутацию всеми доступными правовыми средствами. Там также отвергают какие-либо подозрения в отношении митрополита и отмечают, что уже длительное время на Иллариона и православную общину в Карловых Варах осуществляется давление с политическим окрасом. По словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
2: Священный синод Русской Православной Церкви освободил митрополита Иллариона от управления епархией в 24 году на фоне скандала. Официальной причиной стало, цитирую, несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта, образу монаха и священнослужителя, говорится в журналах Священного Синода. Летом того года бывший келейник митрополита Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя. В качестве доказательства он предоставил аудио-видеозаписи. Илларион обвинение отвергал. Задержание Иллариона в Чехии не выглядит как преднамеренная атака на РПЦ. Учитывая прошлое, митрополит считает адвокат, доктор юридических наук, главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев.
4: Я думаю, что вероятнее всего это инициатива правоохранительных органов. Чехи никак с российской стороной, с правоохранительными органами, с РПЦ, я думаю, это не связано. Для того, чтобы задержать митрополита, фигура достаточно серьезная, хотя уже и потеряла свой бывалый авторитет, эта фигура. Но чтобы задержать его, нужны очень-очень веские основания. Тем более, вот как я читаю, в моменте его задержания его сопровождали изначально. Впереди шла

0: машина сзади полицейская. Значит, это было не случайно, была какая-то информация. Я понимаю, что отношение сейчас к россиянам и к России в целом, на Западе, в том числе к Чехии, оно достаточно такое негативное, предвзятое. Но, тем не менее, все-таки я не думаю, что полиция Чехии пошла бы какое-то заведомое нарушение закона. Более все-таки давайте рассуждать о том, что митрополит Илларион до недавнего времени фигура очень-очень авторитетная, значимая в духовной сфере России. Да, он потерял былой авторитет, у него остался, по-моему, один приход, и все. Я не думаю, что это какой-то заказ, вы понимаете? Чего ему быть? Его уже забывают потихонечку. Он уже не столь значим. Для того, чтобы как-то повлиять или дискредитировать церковь русскую православную или даже Российскую Федерацию в лице этого человека, это не то.
1: Анатолий Пчелинцев, главный редактор журнала «Религии и права». Телеграм-канал Иллариона приводит заявление митрополита, цитирую: «Я не имею, никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является, безусловно, ложным. Я настаиваю на полной независимой процессуальной безупречной проверке произошедшего». Конец статы. У Кремля пока нет информации о сдержании митрополита Иллариона в Чехии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, начали неделю с падения. Сейчас более процент потерял по итогам основных торгов индекс Мосбиржи. Ну, надо сказать, что тут факторов несколько, но и нефть, и газ сегодня тоже никак российский рынок не поддерживали.
3: Ну и, кстати, усиление падения уже вечером совпало с заявлениями Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения, и вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Также в ведомстве сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев. И вот после этих сообщений пробили 2600 по индексу Московской биржи, 2600 пунктов. Ну и впервые это случилось 8 мая. Не так давно мы пробивали 2600 вниз, быстро отскочили и даже потом пошли на 2700 пунктов. Ну вот, как мы видим, сегодня такой трюк не удался. И после пробития рынок и остался ниже этого значения. Да, потери часть отыграли, конечно, покупатели все-таки появляются при таких пробоях. Но закрываемся ниже этого очень важного уровня, 2598. И как бы это пробитие не открыло дорогу на 2500 по индексу Московской биржи. Но 2500 – это сильный уровень, мы не раз к нему подбирались и в прошлом году, да и до этого, и в позапрошлом, и пробивали даже периодически, но потом резко возвращались, и после 2500 всегда на рынке был хороший, уверенный рост. Посмотрим, как будет в этот раз. Но пока, можно говорить, остаемся условно. Условно остаемся все-таки в коридоре 2600-2700 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, как дальше все-таки рынок распорядится направлением движения. Рубль сегодня тоже подсел немножко. 8 копеек прибавил китайский юань. 10 рублей 61 копейка на закрытие. Что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту выше 72 рублей торгуется американская валюта, даже в районе 72 рублей и 30 копеек. На международном валютном рынке немножко другая картина. Да, рубль здесь тоже снизился, но все-таки ниже 72 торгуется американский доллар, в районе 71 рубля 70 копеек. Ну и нефть сегодня падает. Рынок все-таки надеется на какие-то договоренности между США и Ираном. Но, во всяком случае, много сообщений было в выходные. И президент США Дональд Трамп писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована.
2: «Капитал» на «Бизнес ФМ». Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 96030+.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 18:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Бывшего замдиректора АО «Атомэнергоремонт» Алексея Черникова осудили на 6 лет за взятку, а также назначили ему штраф в размере 29 миллионов рублей. Фигурант был заключен под стражу в ноябре 2024 года. По некоторым данным, Алексей Черников получил взятку на сумму порядка 5,5 миллионов рублей в виде автомобиля представительского класса Genesis J80. Иран выразил готовность вывести со своей территории высокообогащенный уран при условии, что он будет передан Китаю. Об этом сообщил телеканал Аль-Хадад со ссылкой на высокопоставленные источники. То же самое утверждает телеканал Аль-Рабия со ссылкой на неназванные источники. Роспотребнадзор назвал фейком информацию о введении карантина из-за угрозы распространения астраханской пятнистой лихорадки. На сегодняшний день зарегистрировано только 4 случая этого заболевания. Ранее в соцсетях писали о якобы постановлении губернатора Астраханской области о введении неотложных ограничительных карантинных мероприятий в связи с угрозой распространения астраханской пятнистой лихорадки. В детском центре Калининграда зафиксирована вспышка сальмонеллеза. В Сказка-Лэнде заболели 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщили в облуправлении Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у сотрудников, отвечающих за приготовление пищи. Возбуждено уголовное дело. Часть улиц Москвы перекроют завтра и послезавтра из-за Курбан-Байрама. Ограничения введут с ночи до утра в районах крупных мечетей у проспекта Мира, на станции Новокузнецкой, Поклонной горы, в Отрадном и Печатниках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 19.01 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия анонсировала серию ударов по объектам ВПК и административным зданиям в Киеве в ответ на атаку по Старобельску. В списке целей – центры принятия решений, командные пункты и предприятия по производству БПЛА. МИД рекомендовал иностранным гражданам покинуть город, а жителям Киева не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Малую авиацию убирают из московской воздушной зоны. О полном запрете полетов с июня сообщила организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. Официальных заявлений на этот счет не было, но эксперты говорят, что все это похоже на правду. Срок настал, но ничего не поменялось. Wildberries не стал сегодня вводить единую комиссию для российских и зарубежных продавцов. Компания объявила о новой отсрочке, сославшись на то, что вопрос о размере комиссии все еще обсуждается с властями. Сколько времени это может занять? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщило внешнеполитическое ведомство России. Атака ВСУ на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. О возможных последствиях рассуждает политолог Георгий Буфт.
6: Подготовительный этап был на днях, когда состоялся достаточно массированный удар по цели, в том числе в Киеве, с помощью беспилотников и различного вида ракет. И тогда говорили уже, что это такой ответ Минобороны, но он ощущен недостаточно. Также Москва провела определенную информационную подготовку к этим действиям, поскольку на место удара по лицею в Старобельске ответили иностранных журналистов и ознакомили их с тем, что произошло. Неважно, что они там написали потом в своих СМИ. Важно, что такой организованный шаг был предпринят, и это как раз свидетельствует о том, что подготовка к дальнейшим военным действиям ведется.
5: Какие виды вооружений, на ваш взгляд, могут быть применены во время новых атак?
6: Те же уже применялись. Россия не будет применять ядерное оружие на текущем этапе.
5: Какой может быть реакция Соединенных Штатов и Евросоюза на эти заявления и атаки, которые последуют, это совершенно очевидно?
6: Она вполне предсказуема. Европа вновь призовет усилить давление на Россию. Трамп скажет о том, что эта война приводит к человеческим жертвам среди мирного населения, и что все это ужасно, и что надо это скорейшим образом заканчивать. Но в то же время папа с Трампом уже далеко не тот, что был в первые месяцы его президентства касательно войны в Украине. В общем, слишком занят иранским урегулированием.
5: Могут ли угрозы, прозвучавшие из уст российского МИДа, и последующие удары подтолкнуть Киев к завершению войны и выполнению российских условий, ну, например, оставить Донбасс?
6: Я могу однозначно ответить, что нет. Это приведет, скорее всего, к еще большему ужесточению украинской позиции. Я думаю, что летом этого года мы увидим удары по украинской баллистике уже по целям в глубине Российской Федерации. Технологически Украина к этому этапу готовится.
5: Можно ли констатировать, что на данный момент переговорный трек полностью себя исчерпал и на долгое время будет забыт обеими сторонами и посредниками в том числе?
6: Не обязательно надолго, но на какое-то время, да, переговоры становятся невозможными, поскольку степень ожесточения возрастает. И это не та фаза, когда стороны приступают к переговорам. Они приступают к переговорам тогда, когда понимают, что иными силами и средствами они не могут достичь большего.
5: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований и дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
7: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, большой пробивной силой, и таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке, и военной, и политической.
8: Скажите, пожалуйста, что касается использования орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом, и что тогда будет с целью, вот в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный орешник и заряженный орешник?
7: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве, партнеров в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об «Орешнике», если мы говорим о ракетах стратегического класса, то для них будет цель — это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные могут быть фугасные, для подрыва как раз уничтожения строений гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны для самых разных целей. Мы говорим об «Орешнике», а ведь есть еще и другие. Есть и кассетные боеприпасы для поражения площадей, допустим. И по поводу подобного рода боеприпасов предупреждать Соединенные Штаты уже не нужно и, скорее всего, не будут. Так что будут поражаться не только промышленные объекты или командные пункты, но и другие цели, включая объекты, где может находиться высшее военное командование и политическое руководство.
5: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований и дипломатической академии МГИМО МИД. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с такой же силой, Украина окажется в очень тяжелом положении. У Киева большая проблема с защитой от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Ситуация достаточно печальная, скорее всего, для Киева. У них проблемы с наличием систем противовоздушной обороны, которые могут бороться с баллистическими именно ракетами. Речь идет в первую очередь о зенитных ракетных комплексах «Патриот». У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракетных комплексов «Патриот». То есть очень высокой вероятностью у них есть нехватка боекомплекта, они его, вероятно, как-то экономят. Купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И даже оплаченные поставки по программе через финансирование европейскими странами до Киева, вероятно, если и доходят, то какие-то очень незначительные объемы, которые США все-таки выделили. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. Это в принципе невозможно. А баллистика проходит практически беспрепятственно. Какой-то процент, да, они пока успевают сбивать, но в перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания «Firepoint» украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытания собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». «Firepoint» — это украинская компания. Ее основатель Денис Штилерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все же о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог американского ПВО, способный сбивать баллистические ракеты. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИД о готовящихся ударах по Киеву.
10: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.
11: kp7.ru.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Don't cry over spilled milk. Буквально с английского «не плачь о пролитом молоке» в значении «не стоит беспокоиться о том, что уже нельзя изменить». Первый печатный источник, где упомянута фраза, это книга Джорджа Огилви Прэшу «Сложности банковского дела 1888 года». Но в устной речи этот оборот появился гораздо раньше, около 4 века назад. Немало близких по смыслу поговорок и в русском языке. Например, «слезами горю не поможешь» или «потерянного не воротишь».
17: Срочные переводы на Business FM. Все золото мира.
18: Рука Веры – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». Рука Веры действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино в Лас-Вегасе.
17: Все золото мира на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: В эфире радио не на словах, а на деле.
20: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Число субъектов малого и среднего бизнеса в России вплотную приблизилось к 7 миллионам. Это самое большое значение за последние 10 лет, то есть за весь период ведения их реестра, сообщил ТАСС премьер Михаил Мишустин. В июле правительство совместно с банками и корпорацией МСП запускает новую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет о программе льготного кредитования на текущие цели. Лимит по ней составит до 150 миллиардов рублей, и ставка будет равна ключевой. Комитет по госвласти в ЗАГС собрании Нижегородской области одобрил штрафы за невыделение квот бойцам СВО. Ранее был принят закон о выделении рабочих мест демобилизовавшимся военнослужащим. С 1 марта нижегородские работодатели с трудовыми коллективами более 100 человек обязаны резервировать не менее 1% штатной численности для участников СВО. За нарушение нормы квотирования на должностных лиц предлагается накладывать штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Ответственность юрлица за неисполнение закона составит от 20 до 50 тысяч. Эти поправки планируются принять на пленарном заседании ЗАГС собрания в четверг. Депутаты комитета по вопросам по госвласти МСУ одобрили введение штрафов в КОАП Нижегородской области. Нижний Новгород, Дзержинск и Арзамас вошли в число самых богатых округов Нижегородской области. Согласно финансовым отчетам за прошлый год, пишет ННРУ, на четвертом месте оказался Бор, на пятом – Саров. Бюджеты городов, которые собираются из налоговых и неналоговых доходов, а также поступления из федерального и регионального бюджетов, составляли от 6 до 76 миллиардов рублей. В перечень самых бедных округов попали Тонкинский, Октябрьский, Варнавинский, Спасский и Большемурашкинские округа. Их казна в прошлом году содержала от 723 до 800 миллионов рублей. Нижегородстат опубликовал статистику по использованию инновационных технологий в Нижегородской области. Так, в прошлом году регион занял 4-е место в ПФО по числу созданных передовых производственных решений. 14 нижегородских организаций разработали 42 технологии, 35 из них, как сообщает Нижегородстат, не имеют аналогов в России, а 7 являются абсолютно новыми решениями. Чаще всего применяли промышленных роботов, лазеры, 3D-печати, нанотехнологии. Благодаря внедрению новых решений предприятия повысили производительность труда, улучшили качество продукции и сократили сроки заказов. При этом в Нижегородстате подчеркивают, что главная причина отказа от новых технологий – нехватка квалифицированных кадров. Об этом заявили больше половины организаций. Остальные отказываются от инноваций из-за длительного срока и низкой окупаемости инвестиций, а также из-за сложности их интеграции в существующие производственные и организационные процессы. Цены в нижегородской промышленности выросли на 1,2% с начала года. Максимальный рост 20% зафиксирован в сфере ремонта и монтажа оборудования. Цены производителей нефтепродуктов увеличились почти на 16%, прочих транспортных средств на 11,5%. В химической промышленности цены выросли более чем на 6,5%. Обновленная проектная документация по созданию филиала Русского музея в Нижегородском Кремле проходит госэкспертизу, сообщили в Министерстве культуры региона. Как уточнили в ведомстве, корректировка проекта потребовалась из-за замены ранее предусмотренного оборудования на отечественные аналоги. Техническая готовность объекта оценивается примерно в 70%. Окончательные сроки завершения работ определят после прохождения экспертизы и утверждения обновленной документации. Размещение филиала предусмотрено в объекте культурного наследия казарма гарнизонного батальона, корпус 10 на территории Кремля. Первой экспозиция может стать выставка работы Ильи Репина из фондов Государственного Русского музея. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Завтра утром также возможны осадки и плюс 12, днем облачно с прояснениями и 15 градусов со знаком плюс.
21: Валюта.
11: На 26 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
5: Нижегородских производителей продуктов питания приглашают представить свои бренды на фестивале «Вкусы России» в Смоленске. Заявки принимают до 2 июня на официальном сайте мероприятия. В прошлом году фестиваль собрал фермеров из 40 регионов, а также более 85 тысяч посетителей. В новом сезоне «Вкусы России» в регионах расширяют присутствие на карте страны и открывают новые возможности для предприятий. Для участников это возможность представить свои товары широкой аудитории, найти новых покупателей и партнеров, заявить о региональном бренде на федеральном уровне и стать частью большого проекта. На площадке представят фермерские сыры, мед, мясные деликатесы, выпечку, напитки, сезонные продукты, региональные специалитеты. В программе для гостей мастер-классы, шоу-программа, костюмированные выступления артистов и концерт звезды российской эстрады. Вход свободный, мероприятие для лиц старше 6 лет. Сотрудник Нижегородского «Оксигаз-сервис» получил тяжелые травмы при взрыве газового баллона на производстве, сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области. Инцидент произошел в минувший четверг. Пострадавший 37-летний грузчик получил термические ожоги лица, шеи и других частей тела. Травмы отнесены к категории тяжелых. По факту происшествия начато расследование. Специалисты выясняют причины взрыва и проверяют соблюдение требований охраны труда на предприятии. Обстоятельства инцидента и состояние пострадавшего уточняются. Росимущество объявило отбор организатора приватизации части пакета Аэрофлота. Речь идет о почти 24%, сообщается на сайте ведомства. Сбор заявок продлится до 8 июня. Победитель отбора должен будет обеспечить оценку рыночной стоимости выставляемого пакета и подготовить отчет о возможных структурах сделки, позволяющих максимально увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет. Продажа почти четверти акций крупнейшего российского авиаперевозчика может стать одной из заметных приватизационных сделок. Однако в опубликованном сообщении детали предстоящей реализации пакета не приводятся. переводится. Основным держателем пакета акций Аэрофлота является государство, в собственности которого находится почти 74% от общего количества обыкновенных акций компании. В свободном обращении находится 25%. Акции Аэрофлота снизились почти на процент сразу после публикации в СМИ решения Росимущества о приватизации. ОМК планирует запустить завод зеленой металлургии «Эколанд» в этом году в Иксе, сообщает отраслевой портал «Металлоснабжение и сбыт». Проект стоимостью около 150 миллиардов рублей реализуется в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного в 2021 году с Минпромторгом и правительством Нижегородской области. Контракт рассчитан на 20 лет и предусматривает налоговые льготы и гарантии стабильности условий работы для инвестора. Изначально запуск предприятия планировался на 2025 год. Отмечается, что завод «Эколанд» – часть инвестиционной программы ОМК в Иксе. В 2024 году компания уже ввела здесь производство бесшовных труб мощностью около 500 тысяч тонн в год. Напомню, что основными потребителями продукции остаются нефтегазовые компании, включая «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Транснефть». Около 95% поставок приходится на внутренний рынок, прежде всего регионы Западной и Восточной Сибири, а также ряд крупных промышленных центров. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
21: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Все подробности через пару секунд.
0: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
3: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода безалкогольная, все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень, сегодня хочется короткое, завтра длинное, сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю, на обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
0: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей, приводит пример сегодняшнего ценника, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
22: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее. Каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
23: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
22: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
0: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
24: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
23: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
24: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
0: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
21: «Бизнес-фиаско». В 2010 году сестры Кардашьян выпустили собственный финансовый продукт, предоплаченную дебетовую карту «Кардашьян Карт». В интервью гламурной дивы объясняли, что обладателем этого пластика станут легко доступны все атрибуты роскошной жизни, включая яхты и прайвет-джеты. Правда, условия оказались совсем не премиальными. Держателям карт пришлось платить буквально на каждом шагу. За активацию, за обслуживание, за каждый факт использования службы поддержки. А комиссия за снятие наличных с карты оказалась запредельно высокой. Увидев лишь поборы вместо роскоши, держатели пластика устроили скандал. Сестры Кардашьян тогда объявили, что обо всех этих тратах и комиссиях они знать не знали. Если уж их карта никому не понравилась, то они ее выпускать больше не будут. Гламурный финансовый проект таким образом просуществовал меньше месяца. Бизнес-фиаско на Бизнес-ФМ.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ.
2: Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении проверок нетрезвых водителей. При подозрении инспекторы по действующим правилам должны отстранить автомобилиста от управления машиной. ДПС составляет протокол, а водителя направляет на проверку. Также инспектор составляет еще один протокол о перемещении машины на штрафстоянку. Теперь оформление отдельных документов становится необязательным. Отметку об отстранении и задержании машины можно будет ставить в других документах, например, в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении. Лодка с людьми затонула в Кронштадте. Судно начало тонуть после пробоины, его унесло в сторону Финского залива. Три человека успели выбраться в спасательных жилетах. На место уже едут экстренные службы. Бразильского лидера Луиса Игнасио Лула да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Рак неагрессивный. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые ему уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничивает распорядок бразильского лидера. Лула да Силва продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Национальный совет финансового рынка попросил правительство сделать маркировку звонков бесплатной для бизнеса, пишут ведомости. В письме на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко банки указывают на правовую коллизию. По закону о связи маркировка вызовов – это прямая обязанность самих операторов, а не платная услуга. Сейчас подзаконный акт требует от инициаторов звонков заключать с операторами отдельные договоры, стоимость которых до финансового рынка может достигать 20 миллиардов рублей в год. В своем обращении банковский сектор требует не делать защиту граждан от мошенников платным сервисом. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Малую авиацию убирают из московской воздушной зоны. О полном запрете полетов с июня сообщила организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. Официальных заявлений на этот счет не было, но эксперты говорят, что все это похоже на правду. Ждет ли передел рынок производства видеоконтента? Google запустил новую нейросеть Gemini Omni, способную редактировать картинку прямо в диалоге с чат-ботом. Какое будущее в связи с этим ждет веб-разработчиков и видеомонтажеров? И не окажутся ли эти профессии в списке исчезающих? Мы спросили у экспертов. Совместительство отменяется московским участковым терапевтом. Запретят подрабатывать в коммерции. Ждет пятидневка в государственных поликлиниках, пересмотр рабочей нагрузки и уровня зарплат. Что думают об этом во врачебном сообществе? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официальных подтверждений. Над какой территорией закрывается небо и какой техники это может коснуться? Евгений Перечук подробнее.
6: Территория, над которой введут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
7: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
6: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ. Или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
8: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, опробование техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
6: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
9: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби у людей. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто летел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
6: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. Два человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Врачам московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках. Таким образом, столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, поэтому подрабатывать в частной медицине не получится. Об этом в интервью РБК заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такой терапевт должен стать персональным врачом, постоянно сопровождающим пациента и несущим ответственность за его здоровье. Нагрузка на медработников будет пересмотрена, а количество пациентов на одного врача будет адекватным. Не 500 человек на одного медика, но и не 4000. Власти Москвы намерены к концу лета завершить переход на новую систему с перераспределением участков, пятидневкой для врачей и достойной оплатой труда. По словам Раковой, город не ставит целью вытеснить частную медицину. Однако частным клиникам часто сложнее конкурировать с государственными по уровню опыта специалистов. Так ли это и как к инициативе относятся сами коммерческие клиники, говорит главврач клиники К+31 на Лобачевского Марина Анисимова.
10: Если говорить в рамках амбулаторной помощи, то, конечно, выбор пациента чаще в сторону частной клиники в силу доступности медицинской помощи. Можно за один приход в клинику выполнить достаточно большой спектр обследований. Если говорить о стационарной помощи, в частности, высоких технологий, здесь, конечно, главный конкурент частный – это конкурент государственный. Город представлен широко, но, по крайней мере, мы говорим о Москве. Она более доступна в рамках доступности финансовой. Поэтому если говорить о стационарной части, то стационарная часть более доступна. По мне, минус будет один, что все-таки есть достаточно редкие узкие специалисты, которым очень сложно попасть в рамках ОМС, в особенности их какого-то уникального момента. Да? Таких специалистов в каждой специальности очень мало, но они есть, которые вот узко заточены под конкретную ситуацию. Это фамилии, которые на слуху. Попасть к ним в рамках ОМС иногда представляется сложно. И их возможность работать еще в той или иной частной клинике позволяет ряду пациентов попасть к этим специалистам быстрее, чем, например, в общей очереди. Для пациента это, наверное, плюс. Для специалиста, если он хочет совмещать и смотреть больше пациентов, тоже плюс.
5: Марина Анисимова, главврач клиники К+31 на Лобачевского. Как считает заместитель директора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мерик-Гусейнов, при грамотном подходе такие изменения приведут медицинскую систему в равновесие.
12: Не думаю, что будет дефицит либо в одном, либо в другом секторе здравоохранения. Такое решение позволит отчасти и повысить финансовое обеспечение медицинских специалистов в государственной системе. То есть не будет полставочников, четверть ставочников, которые отвлекают на себя ресурсы. И эти возможности финансовые, они будут переаллоцированы на специалистов, которые работают на ставку и более. В частном секторе, ну, этот спектр уже сложился в крупных городах. Этот рынок уже достаточно зрелый и перезрелый. Сейчас мы видим, как идет даже снижение числа лечебных организаций частной формы собственности, потому что программы ДМС снизили свои объемы и потому что все-таки люди так или иначе немного экономят на своем здоровье и чаще обращаются в государственную систему здравоохранения. Кстати, в Москве госсектор достаточно хорошо развит и технологически, и сервисно, поэтому не думаю, что будет дефицит специалистов в частном секторе. Какая-то просто стабилизация наступит, государственный сектор от этого выиграет больше, потому что даст возможности для своих специалистов медицинских больше, чем на сегодняшний день.
5: Вообще, нужно ли, на ваш взгляд, возвращать концепцию участковых?
12: Участковый принцип, он до сих пор присутствует в современной государственной системе здравоохранения, но он не везде правильно работает. Крупные городские урбанизации, здесь очень сложно соблюсти и большая текучка, и достаточно большая концентрация лечебных организаций. Москва просто максимально эффективно подошла к реализации модели управления. И это все легло на IT-платформу EMEAS. Вся информация о пациенте есть. Поэтому участковый принцип хоть и есть, но Москва пытается ускорить получение медицинской помощи и, соответственно, немного этот принцип обходит. В регионах не все так однозначно. Для сельской местности нарушить участковый принцип — это значит лишить помощи человека.
5: Давид Мелик-Гусейнов, директор Высшей школы госуправления Президентской академии. Российская медицина по-прежнему испытывает нехватку врачей. В прошлом году пришли 7,8 тысяч новых специалистов, но дефицит сохраняется. В Минздраве рассчитывают закрыть около 95% потребности в кадрах только к 2030 году. Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную искусственному интеллекту. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие ИИ с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается и главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
13: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, в помощи принятия решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел, то есть искусственный интеллект в армии, это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарии, как действовать, а иногда, может быть, и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
5: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем ИИ стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил компанию угрозой для нас безопасности страны.
14: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
15: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С
3: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
18: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
11: ВТБ и «Магнит» запускают совместный суперпроект. Клиенты получат повышенный кэшбэк за покупки в сети магазинов ритейлера и возможность заказа продуктов прямо в приложении ВТБ онлайн. Потенциальная аудитория до 80 миллионов человек. Первый продукт – платежный сервис «Магнит Пэй ВТБ». Это совместная карта с кэшбэком-бонусами «Магнит Плюс» до 20%. Выпустить ее можно в цифровом виде в приложении «Магнита» или заказать

0: уходить с российского рынка.
1: Ценные бумаги.
0: Совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что Норникель может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Начинающих водителей в России ждут новые правила и хотят допускать к управлению автомобилем поэтапно. Данное поручение уже направлено в МВД. Срок исполнения до 2027 года. По завершении работы ведомство обязано представить в правительство подробный доклад, пишет ТАСС. Одновременно с этим МВД вместе с Минтрансом изучит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортом. В целом власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом с учетом СИМ. Как может выглядеть подобный дифференцированный допуск? Вариант от руководителя водителя и администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константина Крохмаля.
3: Это так называемая австралийская система, когда человек получает права для узкой специализации. Например, если ты управляешь трактором, ты не можешь управлять автобусом. Эта категория сейчас будет расширяться. В эту категорию войдут и скутеры, и электровелосипеды, и средства индивидуальной мобильности. Более будет дифференцирована система по поводу конкретной работы. Это строительная техника, грузоперевозки. То есть все будет распределено, в том числе и для молодежи. Человек, который будет получать водительское удостоверение, будет год или два ездить по так называемым красным правам. Если он будет без аварий, ему будут выдаваться желтые права, где он может выезжать уже за город. По красному он может ездить только по городу с ограничением. С желтым он может выезжать в пригород. А с зелеными он может осуществлять межгородские перевозки. То же самое будет по всем категориям транспортных средств. Дифференциация позволит, во-первых, упорядочить всю эту систему. И, во-вторых, пополнить бюджет. Потому что каждая категория потребует сдачи. А учитывая то, что планируют увеличить сбор за выдачу водительского удостоверения, за сдачу пошлины будет составлять не менее 50 тысяч рублей. Человек, который покупает машину за 3 миллиона, я думаю, он может потратить 50 тысяч рублей на водительское удостоверение. Если у тебя нет этих денег, тогда передвигайся на электросамокате, на велосипеде или ходи пешком.
2: Константин Крохмаль, эксперт. На форуме по безопасности дорожного движения в Общественной палате обсуждали возможную дифференциацию водителей. Среди участников был эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. И он менее радикален как в предлагаемых способах дифференциации, так и в целом в оценке вероятности принятия новых ограничений.
4: Вопрос, касающийся введения двухэтапной системы, не был озвучен, как вот это уже все готовится, и это будет сделано. На самом деле, речь шла об анализе мирового опыта. Вот эта тема поднимается у нас на щите уже последние лет 20. И в стратегии, кстати, которую подписал премьер-министр, там не сказано, что нужно обязательно это ввести. В стратегии сказано рассмотреть возможность и обоснованность введения двухэтапной системы допуска. Что это означает? Что человек, сдав экзамены на право управления для какой-то из категорий транспортных средств, получает сначала либо временное водительское удостоверение, которое надо будет через пару лет заменять на постоянное, либо в течение какого-то начального периода управления транспортным средством на него накладываются какие-то ограничения, например, запрет движения в темное время суток. Я, честно говоря, не являюсь сторонником того, что должны быть какие-то ограничения. Люди, обучившиеся в автошколе, проходят профессиональное обучение, это не просто любительщина, а он может работать по найму, сразу после окончания автошколы. К слову сказать, система у нас допуска к управлению тяжелыми категориями С и Д предполагает, что есть какой-то накопленный первичный опыт. На круглом же столе поступал представитель Минтранса, который заявил, что у нас недокомплект водителей тяжелых категорий С и Д 40%, и что сейчас изыскиваются способы, наоборот, либерализовать допуск к управлению грузовиками. Представь себе, он получил свидетельство, что у него категория С, он приходит устраиваться на работу и говорит: ребят, только зимой у меня короткий рабочий день будет, 5 часов. Пока светло, потому что 2 года я не могу в темноте ездить.
2: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения. Что касается введения временных прав для новичков на дорогах, то этот вариант не выглядит рабочим еще и потому, что водитель может просто положить их на полку и через 2 года получить полноценные права без каких-либо ограничений. Также на прошедшем форуме поднимался вопрос об ограничениях для водителей 65+. Их признали нецелесообразными, поскольку выяснилось, что по статистике возрастные водители ездят намного осторожнее.

0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую тебя еще раз.
2: Добрый вечер.
1: Ну что, сегодня российские фондовые рынки довольно нервно отреагировали на заявление МИДа о том, что вооруженные силы готовят серию ударов по объектам ВПК и административным зданиям в Киеве. Индекс Мосбиржи как опустился ниже отметки в 2600 пунктов, так, в общем, в основную сессию обратно и не поднялся.
2: Ну, действительно, усиление падения как раз совпало с сообщениями Министерства иностранных дел Российской Федерации и впервые с 8 мая. Ну, такая уже длительная история, 8 мая. Но, тем не менее, все-таки впервые с 8 мая опустился индекс Московской биржи ниже ключевого значения 2600 пунктов. И посмотрим дальше, удастся ли вернуться вот в этот уже привычный коридор 2600-2700. И закрыли мы день ниже 2600. Это вот не очень хороший признак. 2598 пунктов закрытия индекса Московской биржи, может это свидетельствовать и о том, что потихонечку мы пойдем ниже к уровням 2500, который все-таки более устойчивый уровень, потому что об него бились уже не раз, и в прошлом году несколько раз подходили к значению 2500 по индексу Московской биржи, но потом хорошо отскакивали. Посмотрим, неоднозначная ситуация, но вечером, кстати, еще ухудшилась ситуация на российском рынке акций, и индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, теряет проценты 0,1, 2596 пунктов. Рубль также сегодня снизился, не сильно, конечно, около 8 копеек прибавила китайская валюта, на закрытии юань 10 рублей 61 копейка, ну и доллар США сегодня поднимался выше 72 рублей и остается выше 72 рублей. Это что касается однодневного фьючерсного контракта на международном валютном рынке. Не так все плохо для рубля, хотя неплохо в целом, конечно. Но, тем не менее, тоже снижение, но здесь ниже 72 и в районе 71 рубля 70 копеек торгуется доллар США. Но в целом, если брать внутренний валютный рынок, пока рубль получает поддержку и приближается единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, соответственно, 28 мая, скоро уже единый день, и посмотрим, как рубль будет чувствовать себя уже после 28 мая. Но и стоит заметить, что основная ситуация как раз это начало июня, когда станет известно все-таки, какими объемами будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации. В рамках бюджетного правила рынок не исключает, что объемы текущие могут вырасти в 2-3 раза. Так что здесь ситуация может для рубля резко измениться. Ну и, конечно, цены на нефть, которые падают весь понедельник, тоже отразились и на торгах акциями на российском рынке, в том числе и на российском рубле. И уходят цены на нефть все ниже и ниже. Уже в районе 96,5 долларов торгуется баррель смеси Brent.
0: «Капитал» на «Бизнес-ФМ». Реклама.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. Банк 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов, домов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 19:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Люди отказались разместиться в пунктах временного размещения, отправились к родственникам. Подтопило сельское поселение Троицкое Сунжинского района, также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. Владимир Путин подписал закон о привлечении вооруженных сил для защиты россиян, арестованных за рубежом. Госорганы по решению президента также будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного или иного преследования судами других стран. Танкеры с нефтью и СПГ, направляющиеся в Китай, Индию и Пакистан, пересекли Ормузский пролив за последние несколько дней, пишет агентство Рейтер. По его данным, речь идет о 3 танкерах с сжиженным природным газом и супертанкере с иракской нефтью. Они пополнили ряды нескольких супертанкеров, покинувших Персидский залив в этом месяце по транзитному маршруту, который Иран распорядился использовать для судов. Компании-владельцы танкеров, покинувших пролив, отказались от комментариев. В поездах дальнего следования в России появились онлайн-игры в шахматы и морской бой для пассажиров из разных вагонов, сообщила федеральная пассажирская компания. Есть также нарды и крестики-нолики. Эта опция появилась на мультимедийном портале «Попутчик». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к предприятиям ВПК, военным объектам и центрам принятия решений. Как заявлено, удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов, как ситуацию комментируют политологи. Коньяк из Армении не запретили. В Кремле говорят, что решение Роспотребнадзора о запрете продаж некоторых армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. По словам Пескова, Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге. ЕФАС, не указ, маркетплейсы так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. К чему и как к этому относятся сами предприниматели? Подробности на Business FM. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе России. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает МИД России. Атака ВСУ на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. О возможных последствиях рассуждает политолог Георгий Бофт.
6: Подготовительный этап был на днях, когда состоялся достаточно массированный удар по цели, в том числе в Киеве, с помощью беспилотников и различного вида ракет. И тогда говорили уже, что это такой ответ Минобороны, но он сочтен недостаточным. Также Москва провела определенную информационную подготовку к этим действиям, поскольку на место удара по лицею в Старобельске отвезли иностранных журналистов и ознакомили их с тем, что произошло. Неважно, что они там написали потом в своих СМИ. Важно, что такой организованный шаг был предпринят. И это как раз свидетельство о том, что подготовка к дальнейшим военным действиям ведется.
1: Какие виды вооружений, на ваш взгляд, могут быть применены во время новых атак?
6: Те же, что уже применялись. Ведь Россия не будет применять ядерное оружие на текущем этапе.
1: Какой может быть реакция Соединенных Штатов и Евросоюза на эти заявления и атаки, которые последуют, это совершенно очевидно?
6: Да, она вполне предсказуема. Европа вновь позовет усилить давление на Россию. Трамп скажет о том, что эта война приводит к человеческим жертвам среди мирного населения, и что все это ужасно, и что надо это скорейшим образом заканчивать. Но в то же время папа с Трампом уже далеко не тот, что был в первые месяцы его президентства касательно войны в Украине. Он сейчас слишком занят иранским урегулированием.
1: Могут ли угрозы, прозвучавшие из уст российского МИДа, и последующие удары подтолкнуть Киев к завершению войны и выполнению российских условий, ну, например, оставить Донбасс?
6: Я могу однозначно ответить, что нет. Это приведет, скорее всего, к еще большему ужесточению украинской позиции. Я думаю, что летом этого года мы увидим удары по украинской баллистике уже по целям в глубине Российской Федерации. Технологически Украина к этому этапу готовится.
1: Можно ли констатировать, что на данный момент переговорный трек полностью себя исчерпал и на долгое время будет забыт обеими сторонами и посредниками в том числе?
6: Не обязательно надолго, но на какое-то время, да, переговоры становятся невозможными, поскольку степень ожесточения возрастает. И это не та фаза, когда стороны приступают к переговорам. Они приступают к переговорам тогда, когда понимают, что имеют силами и средствами, они не могут достичь большего.
5: Георгий Буфт, политолог, по словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
7: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного. Их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке. И военной, и политической.
8: Скажите, пожалуйста, что касается использования Орешника. Вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный Орешник и заряженный Орешник?
7: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве, партнеров в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об Орешнике, если мы говорим о ракетах стратегического класса, то для них будет цель — это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные могут быть фугасные, для подрыва как раз уничтожения строений гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны для самых разных целей. Мы говорим об Орешнике, а ведь есть еще и другие. Есть и кассетные боеприпасы для поражения площадей, допустим. И по поводу подобного рода боеприпасов предупреждать Соединенные Штаты уже не нужно и, скорее всего, не будут. Так что будут поражаться не только промышленные объекты или командные пункты, но и другие цели, включая объекты, где может находиться высшее военное командование и политическое руководство.
5: Вадим Козюлин, ведущий научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистики. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признала спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Ситуация достаточно печальная, скорее всего, для Киева. У них проблемы с наличием систем противовоздушной обороны, которые могут бороться с баллистическими именно ракетами. Речь идет в первую очередь о зенитных ракетных комплексах «Патриот». У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракетных комплексов «Патриот». То есть очень высокой вероятностью у них есть нехватка боекомплекта, они его, вероятно, как-то экономят. Купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И даже оплаченные поставки по программе через финансирование европейскими странами до Киева, вероятно, если и доходят, то какие-то очень незначительные объемы, которые США все-таки выделили. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. Это в принципе невозможно. А баллистика проходит практически беспрепятственно. Какой-то процент, да, они пока успевают сбивать, но в перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания «Firepoint» украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытания собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». «Firepoint» — это украинская компания. Ее соучредитель Денис Штилерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот», но речь идет все же о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог американского ПВО, способный сбивать баллистические ракеты. Индекс Мосбиржи на заявление МИД опустился ниже 2600 пунктов после заявления о готовящихся ударах по Киеву. Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге. Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Обовянского коньячного завода и виноконьячного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырь.
10: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гагитсарукяну, который выступает за дружбу с Россией. А мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированные, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, санкциях, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
5: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «Пять звезд» Абовянского завода и 7-летний коньяк «Шахназарян XO». Причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Вопреки прогнозам. В 2008 году перед запуском большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновение протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно мало и доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными. А физики теперь строят еще более мощные агрегаты. Вопреки прогнозам. На Business FM.
3: Наизусть. Вольтер.
12: Свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять.
3: Наизусть. На Business FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Лимит сверхурочной работы в России увеличен вдвое, со 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ начнет действовать с сентября. Для ряда категорий работников сохраняется лимит в 120 часов в год. Привлекать к сверхурочной работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями труда можно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Правительственная комиссия одобрила законопроект о поддержке Почты России. Ожидается рассмотрение кабинетом министров и затем внесение в Госдуму, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев на пленарном заседании в Совете Федерации. В апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки компании. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильными источниками дохода. Центробанки ожидают, что доля безналичных платежей в розничном обороте может достигнуть 90% уже к концу этого года или в начале следующего. Ранее Банк России прогнозировал, что это произойдет к 30-му году. А по итогам первого квартала этого года доля безналичных платежей уже достигла 88,9%, говорится в аналитическом обзоре Центробанка развития национальной платежной системы. Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на столичных АЗС по итогам прошлой недели резко увеличилась на 48 копеек до 77 рублей 93 копеек за литр, сообщает Московская топливная ассоциация. Кроме того, ускорился рост цен на 95-й бензин. За неделю он подорожал на 21 копейку до 71 рубля 11 копеек за литр. Темп роста стоимости 92-го бензина, наоборот, снизились. За неделю данный вид топлива вырос в цене в среднем на 11 копеек до 64 рублей 43 копеек за литр. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
5: В Москве сейчас плюс 17, пасмурно, ближе к ночи ожидается дождь, ночь плюс 10, завтра днем до плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, а временами дождь. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС. Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
13: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
14: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
13: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
15: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано. Это просто пока слова. Озон точно так же поступил. Они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически даже при равной комиссии логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
13: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
16: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю вот этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себя, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
13: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Легкие самолеты «Байкал» первое время будут выполнять авиационные работы. Об этом заявил гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, очень часто старт раскатки новых моделей региональных самолетов начинается с авиационных работ или перевоза грузов. На поставки первых самолетов запланированы на следующий год. Изначально Байкал разрабатывался как замена советского многоцелевого Ан-2 «Кукурузник». Разработка Байкала застопорилась. Впервые летную версию показали публике еще в 2019 году, но из-за санкций понадобилась разработка своего двигателя. Специалисты начали всерьез обсуждать возрождение старого парка кукурузников, пока нет Байкала. Впрочем, заявление о начале авиационных работ на Байкале – это хороший признак, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИО ВШЭ Федор Борисов.
17: Авиационная работа – это виды авиационных перевозок, не связанных с перевозками пассажиров. Наиболее известные и распространенные виды – это сельскохозяйственная авиация, авиаработа, переводка грузов. Это мониторинговые операции, когда самолеты или вертолеты летят, контролируют ситуацию. Это могут быть и лесные пожары, это могут быть и линейные объекты. Аэрофотосъемка – такого рода работа относится к авиаработам. Это достаточно большой рынок, имеющий потребность в новых машинах, новых экономичных машинах. Поэтому предложение на самолеты на этом рынке, если экономика самолета, если его возможности будут соответствовать ожиданиям эксплуатантов, безусловно, это ниша для самолетов есть.
18: А вот что касается пассажирских перевозок, где ждут эти самолеты больше всего, что там сейчас летает?
17: На сегодня эксплуатируется некоторое количество самолетов Ан-2, оставшихся еще. Это самолеты большей размерности, большей вместимости. Они перевозят по 12 человек. Ну и самолеты Л-410 – это уже просто следующий класс, это уже до 19 мест. Поэтому, что касается 9 местных или 7 местных с расширенным багажным отсеком, самолетов на данный момент нет.
5: Федор Борисов, НИО ВШЭ. Байкал может перевозить до 9 пассажиров или до 1500 килограммов груза на максимальную дальность 1500 километров. Полеты для авиационных работ. Логичное начало эксплуатации регионального самолета, говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
19: Самолеты такого класса, как Ан-2 или Байкал, то есть самолеты для местных воздушных линий, они не только перевозят пассажиров, но еще выполняют значительный объем так называемых авиационных работ. Например, перевозят грузы, осуществляют авиамониторинг, например, в интересах авиалесоохраны, МЧС, различных компаний нефтегазовых и электросетей. То есть здесь объем работ просто колоссальный, который выполняет подобная авиатехника. Если на данном этапе действительно в первую очередь сначала самолет начнет с авиационных работ, это вполне укладывается в логику сертификации самолета. Для выполнения авиационных работ, то есть не для перевозки пассажиров, самолет может быть сертифицирован только вот в рамках транспортного воздушного судна. Это является этапом к полной его сертификации как пассажирского самолета. Более того, это еще и удобно тем, что в процессе начала его старта эксплуатации и использования в качестве авиационных работ, как раз можно и доработать, допроверить и быть уверенным, что действительно этот самолет достаточно надежен и получился таким, который можно допустить и к перевозке пассажиров. Так что здесь я вижу только вот, как говорится, продолжение пути, ни в коем случае это никакое не ответвление, а это всего лишь один из этапов пути к полноценному пассажирскому самолету.
5: Роман Гусаров, главред портала Авиару. А пока вариант развития региональных перевозок с использованием новых самолетов Байкала рассматривает авиакомпания «Аврора».
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: В детстве мир кажется огромным. И даже небольшая квартира тоже кажется огромной. Ведь дети с их безграничной фантазией имеют счастливую особенность просто не замечать реальных границ. Малыши растут, меняются их представления об идеальном жилье. Оно сжимается до размера личного пространства, границы которого уже вполне реальны и часто строго охраняемы. Потом дети становятся совсем большими, и комната в родительской квартире перестает быть достаточной. А уж для взрослых перерастать свое нынешнее жилье – это не просто нормально, но и правильно. Изменился состав семьи, вырос финансовый уровень и социальный статус, захотелось новой картинки за окном, просто произошла какая-то внутренняя перестройка. сотни разных причин и один недвижимый вывод – пора что-то менять. При этом даже самый серьезный взрослый наверняка помнит детские фантазии о своем домике на дереве. Уютном, комфортном и вместе с тем просторном, дарящем ощущение абсолютной свободы. В линейке проектов «Пик-серия Плюс», разговор о которой мы начинаем сегодня, эти мечты нашли реальное воплощение. Окна в пол, делающие квартиру продолжением окружающего пейзажа. Балконы, лоджии и террасы, будто раздвигающие стены дома. Вот она, свобода, повзрослевшая в условиях мегаполиса. Дизайнерское лобби, готовое адаптироваться под любые сценарии жителей. Комфорт в современном его прочтении. Двор, больше похожий на парк, с множеством мест для спорта, детских игр и тихих прогулок. То есть уютный для всех. В Москве есть много возможностей просто найти жилье побольше или переехать в район получше. А покупка квартиры серии «Плюс» со всеми ее особенностями и преимуществами – это переезд следующего уровня. В дом, который знает, как изменились его будущие жители и их запросы, и готов соответствовать этим изменениям. Как? Об этом завтра.
0: Недвижимость на Бизнес FM. Партнер проекта ПАО ПКЗ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: Москва 2028, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В аэропорту Храброво в Калининграде впервые введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении Росавиации. Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без света и воды из-за ракетных обстрелов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его данным, в результате атак был поврежден ряд объектов критически важной инфраструктуры. Больницы, школы и детсады города подключили к резервным источникам питания. Сбои и перерывов подачи электроснабжения могут наблюдаться в течение ближайших суток, добавил он. Владимир Путин подписал закон о профилактических беседах МВД с уклонистами от армии. Документ также наделяет полицию полномочиями защищать историческую правду и не допускать умаления значения подвига народа при защите Отечества. В России предложили ввести предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам на остановках. Об этом ТАСС сообщили в общественном совете при Минтрансе. Более 300 туристов в Индии застряли на высоте 150 метров из-за сбоя в работе канатной дороги. Об этом сообщает агентство ПТИ. Спасательная операция, по ее сообщению, продлилась 7 часов. В итоге всех спасли. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На вокруг Москвы с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов, ряд других случаев. Официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. Терапевтам московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках. Они должны будут трудиться на полную ставку и, по сути, стать персональными врачами, заявила РБК вице-мэр Ракова. Нагрузка будет пересмотрена, зарплата повышена. Как к этому относятся частные клиники и сами врачи? И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. Поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Бизнес FM.
0: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишет профильный телеграм-канал, но пока без официальных подтверждений. Над какой территорией закрывается небо и какой техники это может коснуться? Евгений Перельчук подробнее.
22: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
23: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
22: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ. Или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
24: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, опробование техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
22: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
25: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби. У людей есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
22: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. Два человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Врачи московских поликлиник запретят совмещать работу в государственных и частных клиниках.
5: Таким образом, столичное здравоохранение возвращает участковых терапевтов. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, а поэтому подрабатывать в частной медицине не получится. Об этом в интервью РБК заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такой терапевт должен стать персональным врачом, постоянно сопровождающим пациента и несущим ответственность за его здоровье. Нагрузка на медработников будет пересмотрена, а количество пациентов на одного врача будет адекватным. Не 500 человек на одного врача, но и не 4000. Власти Москвы намерены к концу лета завершить переход на новую систему с перераспределением участков, пятидневкой для врачей и достойной оплатой труда. По словам Раковой, город не ставит целью вытеснить частную медицину, однако частным клиникам часто сложнее конкурировать с государственными по уровню опыта специалистов. Так ли это и как к инициативе относятся сами частные клиники, говорит главврач клиники К+31 на Лобачевского Марина Анисимова.
6: Если говорить в рамках амбулаторной помощи, то, конечно, выбор пациента чаще в сторону частной клиники в силу доступности медицинской помощи. Можно за один приход в клинику выполнить достаточно большой спектр обследований. Если говорить о стационарной помощи, в частности, высоких технологий, здесь, конечно, главный конкурент частный – это конкурент государственный. Город представлен широко, но, по крайней мере, мы говорим о Москве. Она более доступна в рамках доступности финансовой. Поэтому, если говорить, да, о стационарной части, то стационарная часть более доступна. По мне, минус будет один, что все-таки есть достаточно редкие узкие специалисты, которым очень сложно попасть в рамках ОМС, в особенности их какого-то уникального момента, да. Таких специалистов в каждой специальности очень мало, но они есть, которые вот узко заточены под конкретную ситуацию. Это фамилии, которые на слуху. Попасть к ним в рамках ОМС иногда представляется сложно. И их возможность работать еще в той или иной частной клинике позволяет ряду пациентов попасть к этим специалистам быстрее, чем, например, в общей очереди. Для пациента это, наверное, плюс. Для специалиста, если он хочет совмещать и смотреть больше пациентов, тоже плюс.
5: Марина Анисимова, главврач клиники К+31. Как считает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик Гусейнов, при грамотном подходе такие изменения приведут медицинскую систему в равновесие.
7: Не думаю, что будет дефицит либо в одном, либо в другом секторе здравоохранения. Такое решение позволит отчасти и повысить финансовое обеспечение медицинских специалистов в государственной системе. То есть не будет полставочников, четверть ставочников, которые отвлекают на себя ресурсы. И эти возможности финансовые, они будут переаллоцированы на специалистов, которые работают на ставку и более. В частном секторе, ну, этот спектр уже сложился в крупных городах. Этот рынок уже достаточно зрелый и перезрелый. Сейчас мы видим, как идет даже снижение числа лечебных организаций и частной формы собственности, потому что программы ДМС снизили свои объемы и потому что все-таки люди так или иначе немного экономят на своем здоровье и чаще обращаются в государственную систему здравоохранения. Кстати, в Москве госсектор достаточно хорошо развитый технологически и сервисно, поэтому не думаю, что будет дефицит специалистов в частном секторе. Какая-то просто стабилизация наступит, государственный сектор от этого выиграет больше, потому что даст возможности для своих специалистов медицинских больше, чем на сегодняшний день.
8: Вообще, нужно ли, на ваш взгляд, возвращать концепцию участковых?
7: Участковый принцип, он до сих пор присутствует в современной государственной системе здравоохранения, но он не везде правильно работает. Крупные городские урбанизации, здесь очень сложно соблюсти и большая текучка, и достаточно большая концентрация лечебных организаций. Москва просто максимально эффективно подошла к реализации модели управления. И это все легло на IT-платформу EMEAS. Вся информация о пациенте есть. Поэтому участковый принцип хоть и есть, но Москва пытается ускорить получение медицинской помощи и, соответственно, немного этот принцип обходит. В регионах не все так однозначно. Для сельской местности нарушить участковый принцип — это значит лишить помощи человека.
5: Давид Мелик Гусейнов, замдиректора Высшей школы госуправления при Президентской академии. При этом российская медицина по-прежнему испытывает нехватку врачей. В прошлом году пришли менее 8 тысяч новых специалистов, но дефицит сохраняется. Минздрав рассчитывает закрыть около 95% потребностей в кадрах только к 2030 году.
2: Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. А в тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие ИИ с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, на своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта. А цифровая революция меняет саму грамматику противостояния. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
3: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, в помощи принятии решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел, то есть искусственный интеллект в армии, это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарии, как действовать, а иногда, может быть, и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Молохом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил компанию угрозой для нацбезопасности США. Также стоит отметить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». В нем глава компании Алекс Карп провозгласил и новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Среди целей также установление тотального контроля над всем человечеством. Вскоре этот документ разошелся в соцсетях под названием «Манифеста технофашизма».
21: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Toyota. В годы Второй мировой завод Honda взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие и вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Honda экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом суетира стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда.
9: Вторая попытка на Business FM. Валюты. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и

0: Дает повышенный кэшбэк до 10%. Сервис заработает в июне по всей стране, где есть магнит-доставка. Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка.
1: Ценные бумаги.
0: Совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что Норникель может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. Новости компании и корпораций. Держитесь в курсе.
2: «20:49 в Москве. Вы слушаете Business FM.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. С падения на российском рынке акций началась текущая рабочая неделя, около процента потери, и закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. В вечернюю торговую сессию ситуация мало отличается от того, что мы наблюдали днем. Те же потери около 1%. Пик падения пришелся на сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации, точнее сказать, совпал с этим сообщением. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве. Соответственно, вот это вот и пришлось на пик падения на российском рынке акций. Также в ведомстве сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев. Ну, в общем, вот такие сообщения. Хотя рынок падал и до этих сообщений. Мы наблюдали достаточно заметное падение. Все это за счет того, что цены на нефть заметно снизились и продолжили снижаться вечером в понедельник. Но если рассматривать российский рубль, то здесь тоже потери. Потери не сильные, но, тем не менее, все-таки 8 копеек прибавила китайская валюта к российскому рублю. На закрытии китайский юань 10 рублей 61 копейка. Что касается американского доллара, то он тоже вырос. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар поднялся выше 72 рублей. Если рассматривать вечер понедельника, то это район 72 рубля 40 копеек. Что касается международного валютного рынка, то здесь ситуация тоже развивается в сторону снижения рубля, хотя не так интенсивно. Во всяком случае, российский рубль, ну, примерно ниже 72 к доллару США торгуется. Но не будем забывать, что приближается единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, и обычно перед этой датой рубль силу набирает, так как все-таки экспортеры продают валюту, увеличивается спрос на рублевую ликвидность. Но после 28-го обычно рубль начинает слабеть, так что здесь фактор слабости рубля может даже усилиться после 28 мая. Ну и плюс ко всему начало июня, важный период, учитывая, что рынок будет ждать новых параметров, новых объемов, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, и не исключают на рынке то, что эти объемы могут резко возрасти. Кто-то считает в 2 раза, кто-то считает, что эти объемы могут возрасти даже в 3 раза. Ну и, соответственно, это может оказать достаточно серьезное давление на российский рубль. Может быть, рынок уже закладывать начинает эту ситуацию, и вот эта ситуация, эти ожидания могут как раз более ярко начать проявляться после 28 мая. Так что ждем. Ну и, соответственно, если вернуться к российскому рынку акций, то такое корпоративное ожидание на завтра. Это наблюдательный совет ВТБ, на котором будут рассмотрены рекомендации по выплате дивидендов за 2025 год. Ну, во всяком случае, 26 мая, как раз дата заседания наблюдательного совета, уже было анонсировано. Об этом не так давно говорил глава банка Андрей Костин. И ранее тоже были сообщения о том, что может ВТБ направить на выплату дивидендов от 25 до 50% чистой прибыли за прошлый год. Ну, здесь, наверное, некоторая интрига сохраняется, так что не исключено,

0: что завтра рынок все узнает. Цены на нефть усилили падение в понедельник вечером, и смесь Brent опустилась в район $96 за баррель. Все это на фоне публикации о том, что близится подписание, во всяком случае, меморандума между США и Ираном. И президент США Дональд Трамп писал в субботу, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров. Помимо этого, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%.
1: Капитал на Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
2: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Первым успешным российским старателем считают полумифического крестьянина Егора Леснова. Легенда гласит, что золотая лихорадка в Сибири в первой половине 19 века началась именно с него. Работая на уральском прииске, Егор, по слухам, мыл золото не столько для хозяина, сколько для себя, за что и попал в ссылку в Сибирь. То ли освободился, то ли сбежал, нашел золотую жилу и обосновался у озера Большой Берекуль в Томской губернии. Добывал золото в только ему известном месте, а добытое прятал. Был найден в своем доме задушенным, после чего на участках Егора Леснова вдруг обосновались артели золотодобытчиков Поповых. Через год к ним присоединились уже 1000 конкурентов. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: Москва 2058 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. Иран готов вывести свой высокообогащенный уран и требует передать его Китаю, утверждает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Соединенных Штатов есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. Минобороны сообщило о 14 сбитых беспилотниках за 12 часов с 8 утра до 20. Силы противовоздушной обороны уничтожили эти дроны над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Генерал-полковник Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны. Он был заместителем главы МВД России до этого. Ранее стало известно, что Олег Савельев покинул должность замминистра обороны в связи с переходом на другую работу. Владимир Путин освободил участников СВО и их семьи от погашения просроченных кредитов. Подписанный президентом закон распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая этого года. Долги не должны превышать совокупности 10 миллионов рублей. Также среди условий то, что суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Власти Мексики согласились на просьбу Международной федерации футбола ФИФА разместить у себя сборную Ирана на время проведения чемпионата мира этим летом. Об этом заявила президент Мексики Клаудио Штейнбаум. В субботу глава футбольной федерации Ирана Мехди Тадж заявил, что базу сборной перенесут из Аризоны в приграничный мексиканский город Тихуана. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к предприятиям ВПК, военным объектам и центрам принятия решений. Как заявлено, удар по Старобельскому переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты. Коньяк из Армении не запретили. В Кремле говорят, что решение Роспотребнадзора запретить продажу некоторых армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. В самом Пескове Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге. ИФАС не указ. Маркетплейсы так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? Подробности на Business FM. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельскому переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает МИД России. Атака ВСУ на колледж Старобельский стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений, командным пунктам предупредили в МИДе. О возможных последствиях рассуждает политолог Георгий Бофт.
5: Подготовительный этап был на днях, когда состоялся достаточно массированный удар по цели, в том числе в Киеве, с помощью беспилотников и различного ракеты. И тогда говорили уже, что это такой ответ Минобороны, но он ощущен недостаточно. Также Москва провела определенную информационную подготовку к этим действиям, поскольку на место удара по лицею Старобельске отвезли иностранных журналистов и ознакомили их с тем, что произошло. Неважно, что они там написали потом в своих СМИ. Важно, что такой организованный шаг был предпринят. И это как раз видеть о том, что подготовка к дальнейшим военным действиям ведется.
6: Какие виды вооружений, на ваш взгляд, могут быть применены во время новых атак?
5: Те же уже применялись. Россия не будет применять ядерное оружие на текущем этапе.
6: Какой может быть реакция Соединенных Штатов и Евросоюза на эти заявления и атаки, которые последуют, это совершенно очевидно?
5: Да, она вполне предсказуема. Европа вновь призовет усилить давление на Россию. Трамп скажет о том, что эта война приводит к человеческим жертвам среди мирного населения, и что все это ужасно, и что надо это скорейшим образом заканчивать. Но в то же время папа с Трампом уже далеко не тот, что был в первые месяцы его президентства касательно войны в Украине. Он сейчас слишком занят иранским урегулированием.
6: Могут ли угрозы, прозвучавшие из уст российского МИДа, и последующие удары подтолкнуть Киев к завершению войны и выполнению российских условий, ну, например, оставить Донбасс?
5: Я могу однозначно ответить, что нет. Это приведет, скорее всего, к еще большему ужесточению украинской позиции. Я думаю, что летом этого года мы увидим удары по украинской баллистике уже по целям в глубине Российской Федерации. Технологически Украина к этому этапу готовится.
6: Можно ли констатировать, что на данный момент переговорный трек полностью себя исчерпал и на долгое время будет забыт обеими сторонами и посредниками в том числе?
5: Не обязательно надолго, но на какое-то время, да, переговоры становятся невозможными, поскольку степень ожесточения возрастает. И это не та фаза, когда стороны приступают к переговорам. Они приступают к переговорам тогда, когда понимают, что имеющими силами и средствами они не могут достичь большего.
4: Георгий Бовт, политолог. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, в России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
7: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурс ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, большой пробивной силой, и таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке, и военной, и политической.
8: Скажите, пожалуйста, что касается использования орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом, и что тогда будет с целью, вот в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный орешник и заряженный орешник?
7: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве, партнеров в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об орешнике, если мы говорим о ракетах стратегического класса, то для них будет цель — это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва, как раз уничтожения строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны для самых разных целей. Мы говорим об орешнике, а ведь есть еще и другие, есть и кассетные боеприпасы для поражения площадей, допустим. И по поводу подобного рода боеприпасов предупреждать Соединенные Штаты уже не нужно и, скорее всего, не будут. Так что будут поражаться не только промышленные объекты или командные пункты, но и другие цели, включая объекты, где может находиться высшее военное командование и политическое руководство.
4: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Ситуация достаточно печальная, скорее всего, для Киева. У них проблемы с наличием систем противовоздушной обороны, которые могут бороться с баллистическими именно ракетами. Речь идет в первую очередь о зенитных ракетных комплексах «Патриот». У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракетных комплексов «Патриот». То есть очень высокой вероятностью у них есть нехватка боекомплекта, они его, вероятно, как-то экономят. Купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» – ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И даже оплаченные поставки по программе через финансирование европейскими странами до Киева, вероятно, если и доходят, то какие-то очень незначительные объемы, которые США все-таки выделили. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. Это в принципе невозможно. А баллистика проходит практически беспрепятственно. Какой-то процент, да, они пока успевают сбивать, но в перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания «Firepoint» украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытания собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Ну, насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». «Firepoint» — это украинская компания, ее совладелец Денис Штилерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот», но речь идет все же о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог американского ПВО, способные сбивать баллистические ракеты. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. И по последним данным, глава МИДа Лавров поговорил по телефону с госсекретарем Рубио. Как сообщает МИД, он довел до американской страны, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Реакция Рубио пока неизвестна. Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей Обовянского коньячного завода и виноконечного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
10: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк, ну и вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гагипетсарукяну, который выступает за дружбу с Россией. Мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированы, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, а если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющуюся истории, это все дело запрещать.
4: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк 5 звезд Обовянского завода и 7-летний коньяк «Шахназарян Экстра Олд». Причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
1: «Бизнес FM в подкастах.
11: Строго по делу.
12: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
11: Комментарии Буфта.
12: Личный взгляд на главные события.
11: Бизнес говорит.
12: Чтобы кто надо услышал.
11: Бесценные знания.
12: Неочевидные, но удивительные факты.
11: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Размер золотых самородков и содержание в них чистого драгметалла сильно зависит от геологических условий. Самородки с содержанием золота выше 90% встречаются в Калифорнии, на Аляске и в Австралии. Большинство найденных в мире самородков содержат от 80 до 90% золота. При этом к желтому металлу чаще всего природа подмешивает серебро, медь, палладий и платину. Исследование австралийских самородков, проведенное в 2007 году, исключило многие бытовавшие до этого в научной среде теории формирования золотых камней, например, образование самородков в результате холодной спайки более мелких частиц или так называемой бактериальной концентрации. Кристаллические структуры всех исследованных самородков доказывают, что первоначально они формировались при высокой температуре очень глубоко под землей. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Лимит сверхурочной работы в России увеличен вдвое, со 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ начнет действовать с сентября. Для ряда категорий работников сохраняется лимит в 120 часов в год. Привлекать к сверхурочной работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями труда можно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Правительственная комиссия одобрила законопроект о поддержке Почты России. Ожидается рассмотрение кабинетом министров и затем внесение в Госдуму, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев на пленарном заседании в Совете Федерации. В апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки компании. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильными источниками дохода. Центробанки ожидают, что доля безналичных платежей в розничном обороте может достигнуть 90% уже к концу этого года или в начале следующего. Ранее Банк России прогнозировал, что это произойдет к 30-му году. А по итогам первого квартала этого года доля безналичных платежей уже достигла 88,9%, говорится в аналитическом обзоре Центробанка развития национальной платежной системы. Среднеизвешенная стоимость дизельного топлива на столичных АЗС по итогам прошлой недели резко увеличилась на 48 копеек до 77 рублей 93 копеек за литр, сообщает Московская топливная ассоциация. Кроме того, ускорился рост цен на 95-й бензин. За неделю он подорожал на 21 копейку до 71 рубля 11 копеек за литр. Тем просто стоимости 92-го бензина, наоборот, снизились. За неделю данный вид топлива вырос в цене в среднем на 11 копеек до 64 рублей 43 копеек за литр. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Погода в Москве.
13: В Москве сейчас плюс 16 градусов, пасмурно. Местами уже идет слабый дождь, он может усилиться к ночи. Ночью плюс 10 и завтра днем до плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях.
4: Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели? Об этом Наталья Шашина.
14: Получается, слово дал, слово взял. С обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
15: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
14: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. В ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
16: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано. Это просто пока слова. Озон точно так же поступил. Они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически даже при равной комиссии логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
14: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
17: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себя, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
14: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Business FM.
4: Легкие самолеты «Байкал» первое время будут выполнять авиационные работы. Об этом заявил гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, очень часто старт раскатки новых моделей региональных самолетов начинается с авиационных работ или перевоза грузов. На поставки первых самолетов запланированы на следующий год. Изначально «Байкал» разрабатывался как замена советского многоцелевого Ан-2 «Кукурузник». Разработка «Байкала» застопорилась. Впервые летную версию показали публике еще в 2019 году, но из-за санкций понадобилась разработка своего двигателя. Специалисты начали всерьез обсуждать возрождение старого парка кукурузников, пока нет Байкала. Впрочем, заявление о начале авиационных работ на Байкале – это хороший признак, говорит главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики НИО ВШЭ Федор Борисов.
18: Авиационная работа – это виды авиационных перевозок, не связанных с перевозками пассажиров. Наиболее известные и распространенные виды – это сельскохозяйственная авиация, авиационная работа, перевозка грузов. Это мониторинговые операции, когда самолеты, вертолеты летят, контролируют ситуацию. Это могут быть и лесные пожары, это могут быть и линейные объекты, аэрофотосъемка. Такого рода работа относится к авиаработам. Это достаточно большой рынок, имеющий потребность в новых машинах, новых экономичных машинах. Поэтому предложение на самолеты на этом рынке, если экономика самолета, если его возможности будут соответствовать ожиданиям эксплуатантов, безусловно, это ниша для самолетов есть.
19: А вот что касается пассажирских перевозок, где ждут эти самолеты больше всего, что там сейчас летает?
18: На сегодня эксплуатируется некоторое количество самолетов Ан-2, оставшихся еще. Это самолеты большей размерности, большей вместимости. Они перевозят по 12 человек. Ну и самолеты Л-410, это уже просто следующий класс, это уже до 19 мест. Поэтому, что касается 9 местных или 7 местных с расширенным багажным отсеком, самолетов на данный момент нет.
13: Федор Борисов, НЮВШЭ. А Байкал может перевозить до 9 пассажиров или до 1500 килограммов груза на максимальную дальность 1500 километров. Полеты для авиационных работ. Логичное начало эксплуатации регионального самолета, говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
20: Самолеты такого класса, как Ан-2 или Байкал, то есть самолеты для местных воздушных линий, они не только перевозят пассажиров, но еще выполняют значительный объем так называемых авиационных работ. Например, перевозят грузы, осуществляют авиамониторинг, например, в интересах авиалесоохраны, МЧС, различных компаний нефтегазовых и электросетей. То есть здесь объем работ просто колоссальный, который выполняет подобная авиатехника. Если на данном этапе действительно, в первую очередь, сначала самолет начнет с авиационных работ, это вполне укладывается в логику сертификации самолета. Для выполнения авиационных работ, вот, то есть не для перевозки пассажиров, самолет может быть сертифицирован только вот в рамках транспортного воздушного судна. Это является этапом к полной его сертификации как пассажирского самолета. Более того, это еще и удобно тем, что в процессе начала его старта эксплуатации и использования в качестве авиационных работ как раз можно и доработать, допроверить и быть уверенным, что действительно этот самолет достаточно надежен и получился таким, который можно допустить и к перевозке пассажиров. Так что здесь я вижу только вот, как говорится, продолжение пути. Ни в коем случае это никакое не ответвление, а это всего лишь один из этапов пути к полноценному пассажирскому самолету.
13: Роман Гусаров, главред портала Авиару. А пока вариант развития региональных перевозок с использованием новых самолетов «Байкал» рассматривает авиакомпания «Аврора».
21: Классики в праве. Право на будущие шедевры.
22: Антон Павлович умер в 1904 году, а общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
21: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
22: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. «В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры».
21: Классики в праве. на Business FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Не так связывают любовь, дружба и уважение, как общая ненависть к чему-либо. Наизусть. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: Москве 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Лавров поговорил по телефону с Марко Рубио, сообщает российский МИД. Он довел до американской стороны, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Министр подчеркнул, что это будет ответом на террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на территории России. Но в сообщении МИДа говорится, что это сообщение Лавров сделал по поручению президента Владимира Путина. Несколько магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера газовоза из Бельгии, который зашел на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и Следственном комитете. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать турецкий порт «Самсун». Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об аресте имущества релокантов. Это справедливые меры ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитация армии, призывы к санкциям и других. Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» ушло с молотка в Англии за 23 тысячи долларов. В 97 году ее можно было приобрести за 13 долларов. По информации The Mirror, рецензент Катрина Макникол получила книгу от букинистического магазина 30 лет назад, но так и не нашла времени ее прочесть. В результате экземпляр сохранил идеальное состояние, а аукционный дом Hansons назвал его крайне редким. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 21:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Вокруг Москвы с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов, ряд других случаев. Официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. Начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. Поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Энциклика Папы Римского после манифеста главы компании «Палантир». Особый акцент в документе Папы Льва XIV на необходимости высвободить и из логики военно-экономической и когнитивной конкуренции. Ранее глава крупного подрядчика Пентагона Алекс Карп распространил манифест, которым провозгласил и новые ядерные бомбы. С его помощью США должны получить превосходство над остальным миром и тотальный контроль над человечеством. Подробности на бизнесе. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты на столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишет профильный телеграм-канал, но пока без официальных подтверждений, над какой территорией закрывается небо и какой техники это может коснуться. Евгений Перельчук подробнее.
0: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
2: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
0: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта NG. Или всем известная Cessna 172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
6: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
0: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
23: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби у людей. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично, запретили, пока идут боевые действия.
0: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. 2 человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
13: Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этом остальные участники дорожного движения? Наталья Воробьева подробнее.
24: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
25: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
26: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит в воздухе?
25: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
24: Еще один чиновник-байкер – министр финансов Антон Силуанов также поддержал инициативу.
1: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
24: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата Мото МСК КАП, член экспертного совета сообщества Мото России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
5: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дитранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло, мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но мы эту инициативу убрали под ковер.
24: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
7: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачивают, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклиста ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
24: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
8: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает межрядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
24: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
9: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что мы велополосы, там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
24: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4,5 тысячи. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную искусственному интеллекту. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие ИИ с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни, как пишет Лев XIV. По сути, свои технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая введение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояния. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
3: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, в помощи принятии решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел, то есть искусственный интеллект в армии, это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарии, как действовать, а иногда, может быть, и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть что мы видим? Скорость принятия решений машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
13: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Эта весна «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нацбезопасности страны. Также стоит отметить, что энциклика на Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона и компании «Палантир». В нем глава компании Алекс Карп провозгласил и новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
21: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
10: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
21: Ценные бумаги.
10: Совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что Норникель может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток.
11: МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Начинающих водителей в России ждут новые правила. И хотя допускать к управлению автомобилем поэтапно, данное поручение уже направлено в МВД, срок исполнения до 2027 года. По завершении работы ведомство обязано представить в правительство подробный доклад, пишет ТАСС. Одновременно с этим МВД вместе с Минтранспорта изучает возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортом. В целом, власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом с учетом СИМ. Как может выглядеть подобный дифференцированный допуск, варианты от руководителя и администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константина Крохмаля.
12: Это так называемая австралийская система, когда человек получает права для узкой специализации. Например, если ты управляешь трактором, ты не можешь управлять автобусом. Эта категория сейчас будет расширяться. В эту категорию войдут и скутеры, и электровелосипеды, и средства индивидуальной мобильности. Более будет дифференцирована система по поводу конкретной работы. Это строительная техника, грузоперевозки. То есть все будет распределено, в том числе и для молодежи. Человек, который будет получать

0: 50 тысяч рублей. Человек, который покупает машину за 3 миллиона, я думаю, он может потратить 50 тысяч рублей на водительское удостоверение. Если у тебя нет этих денег, тогда передвигайся на электросамокате, на велосипеде или ходи пешком.
1: Константин Крухмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. На форуме по безопасности дорожного движения в Общественной палате обсуждали возможную дифференциацию водителей. Среди участников был эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Вот его оценка предложения.
2: Вопрос, касающийся введения двухэтапной системы, не был озвучен, как вот это уже все готовится, и это будет сделано. На самом деле, речь шла об анализе мирового опыта. Вот эта тема поднимается у нас на щите уже последние лет 20. И в стратегии, кстати, которую подписал премьер-министр, там не сказано, что нужно обязательно это ввести. В стратегии сказано рассмотреть возможность и обоснованность введения двухэтапной системы допуска. Что это означает? Что человек, сдав экзамены на право управления какой-то из категорий транспортных средств, получает сначала либо временное водительское удостоверение, которое надо будет через пару лет заменять на постоянное, либо в течение какого-то начального периода управления транспортным средством на него накладываются какие-то ограничения, например, запрет движения в темное время суток. Я, честно говоря, не являюсь сторонником того, что должны быть какие-то ограничения. Люди, обучившиеся в автошколе, проходят профессиональное обучение, это не просто любительщина, а он может работать по найму сразу после окончания автошколы. К слову сказать, система у нас допуска к управлению тяжелыми категориями С и Д предполагает, что есть какой-то накопленный первичный опыт. На круглом же столе поступал представитель Минтранса, который заявил, что у нас недокомплект водителей тяжелых категорий С и Д 40%, и что сейчас изыскиваются способы, наоборот, либерализовать допуск к управлению грузовиками. Представь себе, он получил свидетельство, что у него категория С, он приходит устраиваться на работу и говорит: ребят, только зимой у меня короткий рабочий день будет, 5 часов, пока светло, потому что 2 года я не могу в темноте ездить.
1: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве. Что касается введения временных прав для новичков на дорогах, то этот вариант не выглядит рабочим еще и потому, что водитель может просто положить их на полку и через 2 года получить полноценные права без каких-либо ограничений.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. С падения на российском рынке акций началась текущая рабочая неделя, около процента потери, и закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. В вечернюю торговую сессию ситуация мало отличается от того, что мы наблюдали днем. Те же потери около 1%. Пик падения пришелся на сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации, точнее сказать, совпал с этим сообщением. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве. Соответственно, вот это вот и пришлось на пик падения на российском рынке акций. Также в ведомстве сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев. Ну, в общем, вот такие сообщения. Хотя рынок падал и до этих сообщений. Мы наблюдали достаточно заметное падение. Все это за счет того, что цены на нефть заметно снизились и продолжили снижаться вечером в понедельник. Но если рассматривать российский рубль, то здесь тоже потери. Потери не сильные, но тем не менее все-таки 8 копеек прибавила китайская валюта к российскому рублю. На закрытие китайский юань 10 рублей 61 копейка. Что касается американского доллара, то он тоже вырос. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар поднялся выше 72 рублей. Если рассматривать вечер понедельника, то это район 72 рубля 40 копеек. Что касается международного валютного рынка, то здесь ситуация тоже развивается в сторону снижения рубля, хотя не так интенсивно. Во всяком случае, российский рубль, ну, примерно ниже 72 к доллару США торгуется. Но не будем забывать, что приближается единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, и обычно перед этой датой рубль силу набирает, так как все-таки экспортеры продают валюту, увеличивается спрос на рублевую ликвидность. Но после 28-го обычно рубль начинает слабеть, так что здесь фактор слабости рубля может даже усилиться после 28 мая. мая. Ну и плюс ко всему, начало июня. Важный период, учитывая, что рынок будет ждать

0: новых параметров, новых объемов, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, и не исключают на рынке то, что эти объемы могут резко возрасти. Кто-то считает в 2 раза, кто-то считает, что эти объемы могут возрасти даже в 3 раза, ну и, соответственно, это может оказать достаточно серьезное давление на российский рубль. Может быть, рынок уже закладывать начинает эту ситуацию, и вот эта ситуация, эти ожидания могут как раз более ярко начать проявляться после 28 мая. Так что ждем. Ну и, соответственно, если вернуться к российскому рынку акций, то такое корпоративное ожидание на завтра. Это наблюдательный совет ВТБ, на котором будут рассмотрены рекомендации по выплате дивидендов за 2025 год. Ну, во всяком случае, 26 мая, как раз дата заседания наблюдательного совета, уже было анонсировано. Об этом не так давно говорил глава банка Андрей Костин. И ранее тоже были сообщения о том, что может ВТБ направить на выплату дивидендов от 25 до 50% чистой прибыли за прошлый год. Ну, здесь, наверное, некоторая интрига сохраняется, так что не исключено, что завтра рынок все узнает. Цены на нефть усилили падение в понедельник вечером, и смесь Brent опустилась в район $96 за баррель. Все это на фоне публикации о том, что близится подписание, во всяком случае, меморандума между США и Ираном, и президент США Дональд Трамп писал в субботу, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров. Помимо этого, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%.
1: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье. Только вернувшись из Репина, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
3: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть 2 любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
2: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся, например, тем, что он развивает ум.
3: У меня был 5-летний спортабат. Я не знаю, я возненавидела спорт. Я признала себе, что я ненавижу спорт. И перестала заниматься всем вообще. То есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет. При том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно. И вот он со своими кубиками, и я такая +1 килограмм, +2, как все счастливые женщины в хорошем браке. И слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатес и на онлайн-пилатес, и дело пошло. Мне кажется, пилатес – это для умных, а еще для контролеров, потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это то, что мне надо. Потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну, в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра, и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале, там, с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось. Потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
2: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиа-контента. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Иран готов вывести со своей территории высокообогащенный уран при условии, что он будет передан Китаю. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленные источники. При этом Исламская Республика стремится получить гарантии от Пекина, прежде чем продвигаться в переговорах с Вашингтоном. Речь идет о передаче запасов высокообогащенного урана третьей стороне, как об одном из элементов возможных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Свыше 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света. В результате массированных ракетных обстрелов повреждены несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно. Шуваев предупредил, что в течение суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. Владимир Путин освободил участников СВО и их семьи от погашения просроченных кредитов. Подписанный президентом закон распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая этого года. Долги не должны превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Также среди условий суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление уже подписано, сообщила мэр города Светлана Маслова. По ее словам, к сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. В АТОР полагают, что турпоток в Анапу по итогам этого года может составить порядка 4 миллионов человек против 3 миллионов в прошлом году. Напомню, причиной восстановительных работ на пляжах курорта стало загрязнение побережья нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявленный удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты? ФАС, не указ, маркетплейс так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи. А теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно. И теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на Бизнес-ФМ. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомства подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
7: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой, и таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке, и военной, и политической.
8: Скажите, пожалуйста, что касается использования Орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный Орешник и заряженный Орешник?
7: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об Орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, тут есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные могут быть фугасные, для подрыва как раз уничтожения строений гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны.
6: Это был Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении, у Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне, знал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракетных комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для патриотов, ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания Firepoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса Patriot. Ну, насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На Firepoint, это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога Patriot. Но речь идет все же о европейском проекте Фрея, в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог. Американское ПВО способно сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги Patriot – это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
10: Ну, она в теории должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому патриоту она соответствует. Что это Фрея может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Я не знаю, сколько в этом правды, а сколько пропаганды. Это единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар. То есть, как то, что называется, они находились где-то, говорили о том в прошлом году, что будут находиться, переходить к этапу, как это, малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
6: Сергей Мигдалин, военный аналитик. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Комментарий Георгия Бовта через полчаса на «Бизнес-ФМ». Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-фэм обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чубанова.
11: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал бизнес-ФМ, что покупают участки ИЖС и строят на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени заместителя Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущества. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
12: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приводилась. По поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи. То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад генпрокуратура потребовала изъять них в пользу государства пустые неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
11: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф – это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
13: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию, оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов, у нас оплачены налоги, то есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители, такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги, прошло 5 лет, и у меня арестовано все. Нас разоряют настолько, что мы уходим в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
11: Бизнес-ФМ направила запросы в генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
14: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем нарушителем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
11: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России снижается число банкоматов, но это не является тревожным сигналом, заявили в Центробанке. Так, количество устройств за первый квартал года сократилось на 1,2% до 130 300. В Банке России отметили, что не видят никаких тревожных знаков, потому что количество операций на один банкомат не увеличивается. Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в интервью РБК рассказала о мерах поддержки столичного бизнеса. К наиболее популярным мерам она отнесла те, что связаны с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний. Багреева напомнила, что власти выделили на эти цели за последние 2-3 года порядка 100 миллиардов рублей. Объем финансирования в этот период был стабильным. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. В перспективе 3-5 лет рост ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. Увеличилось число участников опроса, которые прогнозируют спад. Такое мнение высказали 39% опрошенных против 22% в прошлом году. Россия в апреле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет Рейтер. При этом индийские НПЗ нарастили импорт нефти из Латинской Америки и Африки после того, как поставки с Ближнего Востока оказались нарушены из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Согласно предварительным данным Кеплер, в апреле и мае НПЗ Индии увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, а также продолжили закупать российскую нефть. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
16: Получается, слово дал, слово взял. С обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
17: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
16: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом
11: Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
18: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
11: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
19: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себя, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
11: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
15: Мотоциклистам выделенная полоса. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на полосы для общественного транспорта, сообщил глава ведомства Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас ВТБ объявил о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобные проекты начали «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
20: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили «Альфа-банк» с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит «Альфа-групп». Т-банк активно развивает свой сервис супермаркеты в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 21-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
21: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
20: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
0: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
20: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
15: Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Обовянского коньячного завода и виноконьячного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
3: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гаги Саакяну, который выступает за дружбу с Россией. А мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированные, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
15: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «Пять звезд» Обовянского завода и семилетний коньяк «Шахназарян Экстра Олд». Причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
22: Все золото мира. Золотая монета ЮАР Крюгер Ранд впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно одну тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века Крюгер Ранд был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона крюгеррандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда. Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть.
4: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в своем мире, и ее фантазии становятся симптомами болезней. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в региональном МЧС. По информации ТАСС, люди отказались размещаться в пунктах временного размещения и отправились к родственникам. Подтоплено сельское поселение Троицкое Сунжинского района, также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. В Ленинграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка-Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отвечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Несколько магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать в турецкий порт Самсун. У бразильского лидера Луиса Игнасио Лула да Силва диагностировали рак кожи на ранней стадии. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые мы уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничивает распорядок бразильского лидера. Лула да Силва продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. МИД России анонсировал системные удары по военным и административным объектам в Киеве. Как подчеркнул глава российского МИДа Лавров в беседе с госсекретарем Рубио, это ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты. МИД рекомендует обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранцев. Комментарий Георгия Бофта. Вокруг Москвы и соседних регионов с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов и ряд других случаев официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. Для начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. А поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Бизнес FM. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Также Лавров напомнил о рекомендации России обеспечить эвакуацию из украинской столицы дипломатического персонала и других граждан иностранных государств. 24 мая российские войска уже нанесли массированный удар по Киеву. Каковы могут быть последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
5: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров. Но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14:00, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
2: Это был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» о военном аспекте заявления МИД России через полчаса на Бизнес FM. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официального подтверждения. На какой территории закрывается небо и какой техники это может коснуться, Евгений Пеличук подробнее.
7: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары, и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
8: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, как
9: какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
7: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ, или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
10: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
7: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
12: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби у людей. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто летел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
7: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. 2 человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
15: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
23: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, в помощи принятия решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел, то есть искусственный интеллект в армии, это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарии, как действовать, а иногда, может быть, и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть что мы видим? Скорость принятия решений машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывает нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
2: Вадим Козюрин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олохом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нас безопасности страны. Также стоит отметить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». А в нем глава компании Алекс Карп провозгласил ИИ новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
4: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
13: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
4: Ценные бумаги.
13: Совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что Норникель может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
14: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
16: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
17: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
16: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
14: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
18: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычная дорога. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
14: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МОТО МСК КАП, член экспертного совета сообщества МОТО России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
24: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло, мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но эту инициативу убрали под ковер.
14: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе

0: сказать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклиста ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
1: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
2: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесный проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
1: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
3: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что мы велополосы, там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
1: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4,5 тысячи. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google, Gemini Omni, лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. А в Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира, она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» и Сергей Черненко.
5: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле, принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
4: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес» СИ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об регулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявлений МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент. Закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения.

0: Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек, юань на закрытии 10 рублей 61 копейка, ну и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов, это 28 мая, такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет, и, соответственно, падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район 96,5 долларов за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ирана и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива. Но другое издание, New York Times, сообщила о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Священное слово «дача» сезонно вернулось в лексикон москвичей. Из заново переосмысленных стародачных мест, с каждым годом набирающих обороты и в связи с растущей популярностью повышающих ценник, Таруса. Область уже калужская, но от Москвы часа полтора-два. Имена, которые в городе чтят и на которых элегантно, а иногда не очень зарабатывают, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Ватагин, Паустовский, Заболоцкий, длинный список уже наших с вами современников. Из свежего сезонного дачный гастрономический фестиваль сада Ракитского будет идти все лето и обещает не только кормить, но и музыкально развлекать. Обновленный формат ресторана «Голубчики», где теперь вместо русско-французской кухни рецепты современных тарусинцев. Я попробовала селедку в горчице на домашнем ржаном хлебе Марии Великановой. Это очень хорошо. Из легкого летнего зеленый салат с облепиховой заправкой, листья для которого вырастила Катя Моисеева. Кроме этого, новые рестораны «Сети» и «Маруся». В последнем на этой неделе закончат монтаж летней веранды. Меню там показалось мне вполне заурядным. Местных специалитетов нет, но попробованный чизбургер с луковым конфитюром придержал за узды мой столичный снобизм. Хороши созданные с тонким чутьем и вкусом хоромы. Отель Жени Ждановой, открывшийся в прошлом сезоне. Цены бутиковые. Впрочем, дизайнеры, работавшие над проектом и останавливающиеся в нем преимущественно столичные гости, тоже. Номер от 18 тысяч рублей за ночь. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Иран готов вывести со своей территории высокообогащенный уран при условии, что он будет передан Китаю. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленные источники. При этом Исламская Республика стремится получить гарантии от Пекина, прежде чем продвигаться в переговорах с Вашингтоном. Речь идет о передаче запасов высокообогащенного урана третьей стороне, как об одном из элементов возможных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Свыше 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света. В результате массированных ракетных обстрелов повреждены несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно. Шуваев предупредил, что в течение суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. Владимир Путин освободил участников СВО и их семьи от погашения просроченных кредитов. Подписанный президентом закон распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая этого года. Долги не должны превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Также среди условий суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление уже подписано, сообщила мэр города Светлана Маслова. По ее словам, к сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. В АТОР полагают, что турпоток в Анапу по итогам этого года может составить порядка 4 миллионов человек против 3 миллионов в прошлом году. Напомню, причиной восстановительных работ на пляжах курорта стало загрязнение побережье нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявленный удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты? ФАС, не указ, маркетплейс так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно, и теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на Бизнес-ФМ. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомства подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
7: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке, и военной, и политической.
8: Скажите, пожалуйста, что касается использования орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный орешник и заряженный орешник?
7: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, тут есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва, как раз уничтожения строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны.
1: Это был Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении, у Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракет комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания Firepoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На Firepoint, это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все уже о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог американской ПВО, способный сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги «Патриот» — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
10: Она в теории, он должна уметь сбивать баллистические ракеты дальностью считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому «Патриоту» она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Я не знаю, сколько в этом правды, а сколько пропаганды. Это единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, что их нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар. То есть, как то, что называется, они находились, где-то говорили о том, в прошлом году, что будут находиться, переходить к этапу, как это, малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
1: Сергей Мигдалин, военный аналитик. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Комментарий Георгия Бовта через полчаса на Business FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-фэм обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от Генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
11: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Ю. В 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупают участки ИЖС и строят на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени заместителя Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
12: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована, по поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи, то есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
11: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами, но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущество не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные, но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
13: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию, оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов, у нас оплачены налоги, то есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители, такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги, прошло 5 лет, и они арестованы, все. У нас разоряют настолько, что мы понял, в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
11: Бизнес ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
14: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
11: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте pfm.ru.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России снижается число банкоматов, но это не является тревожным сигналом, заявили в Центробанке. Так, количество устройств за первый квартал года сократилось на 1,2% до 130 300. В Банке России отметили, что не видят никаких тревожных знаков, потому что количество операций на один банкомат не увеличивается. Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в интервью РБК рассказала о мерах поддержки столичного бизнеса. К наиболее популярным мерам она отнесла те, что связаны с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний. Багреева напомнила, что власти выделили на эти цели за последние 2-3 года порядка 100 миллиардов рублей. Объем финансирования в этот период был стабильным. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. В перспективе 3-5 лет рост ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. Увеличилось число участников опроса, которые прогнозируют спад. Такое мнение высказали 39% опрошенных против 22% в прошлом году. Россия в апреле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет Рейтер. При этом индийские НПЗ нарастили импорт нефти из Латинской Америки и Африки после того, как поставки с Ближнего Востока оказались нарушены из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Согласно предварительным данным Кеплер, в апреле и мае НПЗ Индии увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, а также продолжили закупать российскую нефть. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
11: Получается, слово дал, слово взял. С обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Бизнес ФМ представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
16: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
11: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Бизнес ФМ говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
17: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии. Но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
11: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточат чаще демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
18: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себя, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
11: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Мотоциклистам выделенная полоса. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на полосы для общественного транспорта, сообщил глава ведомства Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас ВТБ объявил о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобные проекты начали Альфа-банк и «Пятерочка», чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
19: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 2021 продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
20: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукта и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
19: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и «Пятерочка» предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
21: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
19: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении, претензии касаются только двух производителей – Обовянского коньячного завода и виноконьячного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
0: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гагитсарукяну, который выступает за дружбу с Россией. А мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводит Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированы, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, а если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую истории, это все дело запрещать.
1: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «Пять звезд» Обовянского завода и 7-летний коньяк «Шахназарян Экстра Олд». Причины названы выявление продукции, не соответствующие обязательным требованиям.
15: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат Наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, которые вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в региональном МЧС. По информации ТАСС, люди отказались размещаться в пунктах временного размещения и отправились к родственникам. Подтоплено сельское поселение Троицкое Сунжинского района, также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. В Ленинграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отмечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Несколько магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера-газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать в турецкий порт Самсун. У бразильского лидера Луиса Игнасио Лулы да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые мы уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничивает распорядок бразильского лидера. Лула да Силва продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России анонсировал системные удары по военным и административным объектам в Киеве. Как подчеркнул глава российского МИДа Лавров в беседе с госсекретарем Рубио, это ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты. МИД рекомендует обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранцев. Комментарий Георгий Бофта. Вокруг Москвы и соседних регионов с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов и ряд других случаев официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. О поручении изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на «Бизнес-ФМ». Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Также Лавров напомнил о рекомендации России обеспечить эвакуацию из украинской столицы дипломатического персонала и других граждан иностранных государств. 24 мая российские войска уже нанесли массированный удар по Киеву. Каковы могут быть последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
2: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности системы систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14:00, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
1: Это был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» о военном аспекте заявления МИД России через полчаса на Бизнес ФМ. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официального подтверждения. Над какой территорией закрывается небо и какой техники это может коснуться, Евгений Пеличук подробнее.
3: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушной зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
5: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полет тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
3: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта НГ, или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
22: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен, то есть у нас не будет спортивного спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
3: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
7: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби людей. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
3: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. Два человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
8: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, в помощи принятии решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел. То есть искусственный интеллект в армии это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарий, как действовать, а иногда может быть и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть, что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил компанию угрозой для нацбезопасности страны. Также стоит отметить, напомнить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». В нем глава компании Алекс Карр провозгласил ИИ новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
15: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
15: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
12: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
12: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
15: Ценные бумаги.
12: Совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что Норникель может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
23: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
24: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
25: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
24: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть действительно, как оптимально выстроить схему движения.
23: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
26: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много места не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю о такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта. Не будет ли это им мешать движению?
23: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МОТО МСК КАП, член экспертного совета сообщества МОТО России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
27: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эта инициатива прекрасно прошла. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но эту инициативу убрали под ковер.
23: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
4: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются. Вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
23: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
11: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Ну, двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
23: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея

0: проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так, эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google Gemini Omni лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. А в Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» и Сергей Черненко.
2: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле, принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов. Потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, чтобы вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
1: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес» СИ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об урегулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент. Закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек. Юань на закрытии 10 рублей 61 копейка. Ну и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов. Это 28 мая. Такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет. И, соответственно, падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район $96.5 за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ираном и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%.

0: процентов. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива. Но другое издание, «Нью-Йорк Таймс», сообщило о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Заработать миллиард долларов – это задача под силу единицам. Даже в профессиональном спорте, где гонорары в последнее время не поддаются подсчету, рекламные контракты приносят звездам больше, чем их основная работа. Всего 20 человек в истории смогли перешагнуть этот рубеж. И то, если пересчитывать на сегодняшние деньги с учетом инфляции. Если же смотреть по номинальным цифрам, то миллиардеров от спорта получается половина – 10 человек. Например, знаменитый и скандальный боксер Майк Тайсон, который замыкает двадцатку с цифрой в миллиард, без учета обесценивания денег на свои счета получил 495 миллионов долларов. К сожалению, еще за год до завершения своей карьеры в 2004-м Тайсон объявил себя банкротом, и его финансовое положение сейчас относительно плачевно. Заработать смог, а сохранить нет. Десятка тех, кто смог добыть миллиард по номиналу, выглядит так. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Криштиану Роналду, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Флойд Мейуэзер, Фил Микелсон и Неймар. Его воздушество продолжает возглавлять этот список и увеличивает отрыв от конкурентов благодаря уникальному контракту с Nike и собственному бренду Джордан. Его общий заработок уже превысил 4,5 миллиарда. Вот кто точно сумел сохранить и приумножить. Интересен в этом списке и Роджер Федерер. Он 9-й с общим доходом в 1,670 миллиардов долларов с учетом инфляции или 1,290 миллиардов по номиналу. Из этой цифры только 130 миллионов – это призовые от его теннисной карьеры. Остальное – партнерские соглашения. 150 миллионов принес ему спонсорский контракт с Nike, а в 18-м Федерер перешел к Uniqlo за еще 300 миллионов. Гонорары спортсменов продолжают расти. И интересно, кем еще пополнится список миллиардеров.
2: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются, и надежда на то, что люди малознакомые, будут восхищаться больше. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Иран готов вывести со своей территории высокообогащенный уран при условии, что он будет передан Китаю. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленные источники. При этом Исламская Республика стремится получить гарантии от Пекина, прежде чем продвигаться в переговорах с Вашингтоном. Речь идет о передаче запасов высокообогащенного урана третьей стороне, как об одном из элементов возможных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Свыше 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света. В результате массированных ракетных обстрелов повреждены несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно. Шуваев предупредил, что в течение суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. Владимир Путин освободил участников СВО и их семьи от погашения просроченных кредитов. Подписанный президентом закон распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая этого года. Долги не должны превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Также среди условий суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление уже подписано, сообщила мэр города Светлана Маслова. По ее словам, к сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. В АТОР полагают, что турпоток в Анапу по итогам этого года может составить порядка 4 миллионов человек против 3 миллионов в прошлом году. Напомню, причиной восстановительных работ на пляжах курорта стало загрязнение побережья. побережья нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в декабре 24 года в Керченском проливе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Тут Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявленный удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты? ФАС, не указ, маркетплейс так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно, и теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на Business FM. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомства подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМОМИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
5: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного. Их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке и военной, и политической.
6: Скажите, пожалуйста, что касается использования Орешника. Вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный Орешник и заряженный Орешник?
5: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об Орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, тут есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва, как раз уничтожения строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны.
4: Это был Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракет. Комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракет в системе систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания «Firepoint» украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытания собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Ну, насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
8: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На «Firepoint» — это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все уже о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог американской ПВО, способный сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги «Патриот» — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
9: Ну, она в теории, он должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров, то есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому «Патриоту» она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Я не знаю, сколько в этом правды, а сколько пропаганды. Это единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар. То есть, как то, что называется, они находились где-то, говорили о том, в прошлом году, что будут находиться, переходить к этапу, как это, малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
8: Сергей Мигдалин, военный аналитик. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Комментарий Георгия Бовта через полчаса на Business FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-фэм обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
10: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени заместителя Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
11: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована, по поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи. То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетели прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда. Вот со всех. С первых собственников и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
10: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
12: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов. Я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и у меня арестовано все. У нас разоряют настолько, что мы понял в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
10: Бизнес-ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
13: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
10: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России снижается число банкоматов, но это не является тревожным сигналом, заявили в Центробанке. Так, количество устройств за первый квартал года сократилось на 1,2% до 130 300. В Банке России отметили, что не видят никаких тревожных знаков, потому что количество операций на один банкомат не увеличивается. Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в интервью РБК рассказала о мерах поддержки столичного бизнеса. К наиболее популярным мерам она отнесла те, что связаны с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний. Багреева напомнила, что власти выделили на эти цели за последние 2-3 года порядка 100 миллиардов рублей. Объем финансирования в этот период был стабильным. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. В перспективе 3-5 лет рост ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. Увеличилось число участников опроса, которые прогнозируют спад. Такое мнение высказали 39% опрошенных против 22% в прошлом году. Россия в апреле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет Рейтер. При этом индийские НПЗ нарастили импорт нефти из Латинской Америки и Африки после того, как поставки с Ближнего Востока оказались нарушены из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Согласно предварительным данным Кеплер, в апреле и мае НПЗ Индии увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, а также продолжили закупать российскую нефть. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
16: Получается, слово дал, слово взял. С обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
17: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
16: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
18: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии. Но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
16: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
19: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
16: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
15: Мотоциклистам выделенная полоса. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на полосы для общественного транспорта, сообщил глава ведомства Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас ВТБ объявил о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобные проекты начали Альфа-банк и Пятерочка, чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
20: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с Пятерочкой. Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис супермаркеты в сотрудничестве с сервисом доставки Купер, который был основан Сбером и до 2024 года назывался Сбермаркет. Теперь к соревнованию, у кого выгоднее, присоединились и ВТБ с Магнитом, которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 2021 продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
21: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
20: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. Магнит же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
22: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, Магнит, получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
20: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
15: Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. А Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Абовянского коньячного завода и виноконечного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
0: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гаги Саркисяну, который выступает за дружбу с Россией. А мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированные, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющуюся истории, это все дело запрещать.
15: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «Пять звезд» Абовянского завода и семилетний коньяк «Шахназарян Экстра Олд». Причины названы выявление продукции, не соответствующие обязательным требованиям.
2: Продолжительность жизни.
1: Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение.
2: Журналист Алена Копылова.
1: Это называется синестезия. Состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 24 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина, вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву «А» прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит. Или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в региональном МЧС. По информации ТАСС, люди отказались размещаться в пунктах временного размещения и отправились к родственникам. Подтоплено сельское поселение Троицкое Сунжинского района, также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. В Калининграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отвечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Несколько магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать в турецкий порт Самсун. У бразильского лидера Луиса Игнасио Лулы да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые мы уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничивает распорядок бразильского лидера. Лула да Силва продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. МИД России анонсировал системные удары по военным и административным объектам в Киеве. Как подчеркнул глава российского МИДа Лавров в беседе с госсекретарем Рубио, это ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты. МИД рекомендует обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранцев. Комментарий Георгий Бофта. Вокруг Москвы и соседних регионов с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов и от других случаев официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. А поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Бизнес ФМ. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Также Лавров напомнил о рекомендации России обеспечить эвакуацию из украинской столицы дипломатического персонала и других граждан иностранных государств. 24 мая российские войска уже нанесли массированный удар по Киеву. Каковы могут быть последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
5: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров. Но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11.30 до 14, а с 14.30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
15: Это был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» о военном аспекте заявления МИД России через полчаса на Бизнес FM. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малая авиация. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официального подтверждения. На какой территории закрывается небо и какой техники это может коснуться, Евгений Пеличук подробнее.
4: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушной зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
6: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полет тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
4: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта НГ, или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
7: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
4: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
23: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби у людей. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
4: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. Два человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
15: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
8: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, с помощью принятия решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел. То есть искусственный интеллект в армии это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарий, как действовать, а иногда может быть и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть, что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
15: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клоту» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нас безопасности страны. Также стоит отметить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». В нем глава компании Алекс Карр провозгласил ИИ новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через два года его население выросло до 30 тысяч человек. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
9: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
20: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
2: Ценные бумаги.
20: Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что «Норникель» может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
9: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
11: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
12: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
11: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
9: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
13: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычная дорога. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта. Не будет ли это им мешать движению?
9: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МОТО МСК КАП, член экспертного совета сообщества МОТО России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
24: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эта инициатива прекрасно прошла. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но мы эту инициативу убрали под ковер.
9: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
25: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же все этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклистов ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
9: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
26: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесные проезжают межрядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Ну, сами одним двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
9: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
10: В основном они по району ездят, и на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, у них ограничения по скорости. Единственное, что велополосы, там вот им можно. Пустить мотоциклистов — хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, и все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
9: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4,5 тысячи. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google Gemini Omni лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. А в Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как

0: почти 1500 долларов в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходят какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле, принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов. Потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
1: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес» с ИИМ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об урегулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент закрытия основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек. Юань на закрытии 10 рублей 61 копейка. Ну и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов. Это 28 мая. Такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет. И, соответственно, падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район 96,5 долларов за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ираном и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Армузского пролива. Но другое издание, New York Times, сообщило о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Армузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: В Москву приехал Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей Дворцов Роял Мансур. Человек, которого называют главным ательером мира, кардиналом в hospitality. Мы устроились на веранде отеля Риц в тени под зонтом и заговорили о цене, которую путешественники готовы платить во время поездок за место, где хотят остановиться. Высокой цены недостаточно. Важно совпасть во вкусе и в чувстве жизни. Так ли это?
5: Так называемую «дорогу успеха» делю на четыре. Первая часть этой дороги – это какой бы отель ни был, я считаю, что отель должен быть обязательно красивым. Должен быть очень хорошо помещен. Вот, например, мы находимся здесь, в Карлтоне, напротив Красной площади. Мы в самом

0: В самом центре у нас прекрасные виды. Это может быть отель где-нибудь на море, с прекрасным видом на море. Или если он расположен в горах, это должен быть какой-то фантастический вид в горах. Но помимо этого, у отеля должен быть хороший архитектор и хороший декоратор. Теперь идем внутрь отеля, и что мы там видим? Это должен быть безупречный сервис, звездные шефы, все, к чему клиент притрагивается, и все, что клиент получает как сервис, должно превосходить его ожидания. Клиент для меня, он только переступил порог, и у него должно уже захватить сердце и забиться громко. Как мы звучим вовне? Какую картинку мы формируем? Что же последнее? Переходим к людям. Имеется в виду те люди, которые работают с клиентами. Клиент должен пережить такие моменты своей жизни во взаимодействии с этими людьми, чтобы он такого нигде не встречал.
1: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции королевских отелей дворцов «Роял Мансур». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
5: 30 сребреников – цена крови. Согласно Евангелию от Матфея, столько получил Иуда Искариот, выдав Иисуса Христа первосвященником. Библейский сребреник чаще всего ассоциируют с серебряным тирским сикелем или шекелем, который имел предпочтительное хождение в Иудее на рубеже Р. По тогдашним ценам 30 сребреников были суммой, достаточной для приобретения участка земли совсем рядом с Иерусалимом. Ведь, согласно тому же Евангелию, наброшенные Иудой деньги первосвященники купили землю горшечника для погребения странников.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Иран готов вывести со своей территории высокообогащенный уран при условии, что он будет передан Китаю. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленные источники. При этом Исламская Республика стремится получить гарантии от Пекина, прежде чем продвигаться в переговорах с Вашингтоном. Речь идет о передаче запасов высокообогащенного урана третьей стороне, как об одном из элементов возможных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Свыше 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света. В результате массированных ракетных обстрелов повреждены несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно. Шуваев предупредил, что в течение суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. Владимир Путин освободил участников СВО и их семьи от погашения просроченных кредитов. Подписанный президентом закон распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая этого года. Долги не должны превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Также среди условий суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление уже подписано, сообщила мэр города Светлана Маслова. По ее словам, к сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. В АТОР полагают, что турпоток в Анапу по итогам этого года может составить порядка 4 миллионов человек против 3 миллионов в прошлом году. Напомним, причиной восстановительных работ на пляжах курорта стало загрязнение побережье нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявленный удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты? ФАС, не указ, Marketplace так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно, и теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на Бизнес FM. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомства подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
8: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, большой пробивной силой, и таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке, и военной, и политической.
9: Скажите, пожалуйста, что касается использования Орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом, и что тогда будет с целью, вот в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный Орешник и заряженный Орешник?
8: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об Орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва, как раз уничтожения строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны.
7: Это был Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракет комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» ну практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». проветрим. Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания FirePoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса Patriot. Насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
7: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На FirePoint, это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога Patriot, но речь идет все уже о европейском проекте FREYA, в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог. Американское ПВО способно сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги Patriot – это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
11: Ну, она в теории, он должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому патриоту она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Я не знаю, сколько в этом правды, а сколько пропаганды. Это единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар. То есть, как то, что называется, они находились где-то, говорили о том, в прошлом году, что будут находиться, переходить к этапу, как это, малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
7: Сергей Мигдалин, военный аналитик. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Комментарии Георгия Бовта через полчаса на Business FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-фэм обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чубанова.
12: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный. В 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупают участки ИЖС и строят на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени заместителя Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущества. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
13: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована, по поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи. То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют, это компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
12: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
14: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов. Я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и у меня арестовано все. У нас разоряют настолько, что мы понял в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
12: Бизнес-ФМ направила запрос в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
15: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
12: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший с десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгариндджери. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпене Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
2: Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России снижается число банкоматов, но это не является тревожным сигналом, заявили в Центробанке. Так, количество устройств за первый квартал года сократилось на 1,2% до 130 300. В Банке России отметили, что не видят никаких тревожных знаков, потому что количество операций на один банкомат не увеличивается. Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в интервью РБК рассказала о мерах поддержки столичного бизнеса. К наиболее популярным мерам она отнесла те, что связаны с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний. Багреева напомнила, что власти выделили на эти цели за последние 2-3 года порядка 100 миллиардов рублей. Объем финансирования в этот период был стабильным. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. В перспективе 3-5 лет рост ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. Увеличилось число участников опроса, которые прогнозируют спад. Такое мнение высказали 39% опрошенных против 22% в прошлом году. Россия в апреле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет Рейтер. При этом индийские НПЗ нарастили импорт нефти из Латинской Америки и Африки после того, как поставки с Ближнего Востока оказались нарушены из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Согласно предварительным данным Кеплер, в апреле и мае НПЗ Индии увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, а также продолжили закупать российскую нефть. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
12: Получается, слово дал, слово взял. С обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
16: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
12: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
17: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии. Но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
12: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
18: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себя, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших больше покупателей.
12: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
19: Мотоциклистам выделенная полоса. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на полосы для общественного транспорта, сообщил глава ведомства Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас ВТБ объявил о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобные проекты начали Альфа-банк и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
20: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 2021 продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
21: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукта и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
20: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и «Пятерочка» предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
22: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честными будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
20: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
19: Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Абовянского коньячного завода и виноконечного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьянка». пьяный мастер Денис Пузырев.
0: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и «Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гаги Сарукяну, который выступает за дружбу с Россией. Мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированные, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, а если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
19: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «Пять звезд» Абовянского завода и семилетний коньяк «Шахназарян Экстра Олд». Причины названы выявление продукции, не соответствующие обязательным требованиям.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
1: Выпускные на этой неделе у младших школьников, да еще и День защиты детей маячит. Ну и пока бабушки и дедушки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loss, например, объявил о проведении двух детских бранчей 31 мая в Турандот и Шенуар. Во дворце Шенуазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шенуар бранч с блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения. 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама двух парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василиса и Арсения, креветок темпури и шницеля из говядины, ванна-бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года. Как появлялись города на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в региональном МЧС. По информации ТАСС, люди отказались размещаться в пунктах временного размещения и отправились к родственникам. Подтоплено сельское поселение Троицкое Сунжинского района, также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. В Ленинграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отмечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Несколько магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать в турецкий порт Самсун. У бразильского лидера Луиса Игнасио Лулы да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые мы уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничивает распорядок бразильского лидера. Лула да Силва продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. МИД России анонсировал системные удары по военным и административным объектам в Киеве. Как подчеркнул глава российского МИДа Лавров в беседе с госсекретарем Рубио, это ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты. МИД рекомендует обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранцев. Комментарий Георгия Бофта. Вокруг Москвы и соседних регионов с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов и ряд других случаев официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. А поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Бизнес ФМ. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Также Лавров напомнил о рекомендации России обеспечить эвакуацию из украинской столицы дипломатического персонала и других граждан иностранных государств. 24 мая российские войска уже нанесли массированный удар по Киеву. Каковы могут быть последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
8: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров. Но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности системы систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14:00, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
9: Это был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» о военном аспекте заявления МИД России через полчаса на «Бизнес-ФМ». Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малая авиация. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официального подтверждения. На какой территории закрывается небо и какой техники это может коснуться, Евгений Пеличук подробнее.
10: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушной зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
11: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полет тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
10: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ, или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
23: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разбежаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет у утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
10: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ «Чартер» Сергей Вехов.
5: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби у людей. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
10: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. Два человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
13: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
14: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, с помощью принятия решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел. То есть искусственный интеллект в армии это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарий, как действовать, а иногда может быть и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть, что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывает нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
13: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил компанию угрозой для нацбезопасности страны. Также стоит отметить, понять, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». В нем глава компании Алекс Карр провозгласил ИИ новой ядерной бомбой, с помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
6: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
2: Ценные бумаги.
6: Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что «Норникель» может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
7: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
15: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
16: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
15: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
7: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
24: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычная дорога. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта. Не будет ли это им мешать движению?
7: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МОТО МСК КАП, член экспертного совета сообщества МОТО России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
25: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дитранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эта инициатива прекрасно прошла. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но мы эту инициативу убрали под ковер.
7: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. безопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
12: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
7: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
17: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесный проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
7: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса Достависта Кирилл.
18: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, у них ограничения по скорости. Единственное, что можно велополосы, там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, скажу, что тогда будет проще, если будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
7: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4,5 тысячи. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google, Gemini Omni, лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самого

0: отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходят какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле, принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов. Потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
1: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес» СИИ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об урегулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент. Закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек, юань на закрытии 10 рублей 61 копейка, ну и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов, это 28 мая, такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет, и, соответственно, падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район $96.5 за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ираном и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Армузского пролива. Но другое издание, New York Times, сообщило о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Армузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили.

0: Служили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У Арсенала 1 миллиард 230 миллионов евро, у красно-синих 1 миллиард 210 миллионов. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский Реал и Манчестер Сити. Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы. Астон Вилла из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот как обычно я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
1: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя 18 века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон. Культ наличности. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Иран готов вывести со своей территории высокообогащенный уран при условии, что он будет передан Китаю. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленные источники. При этом Исламская Республика стремится получить гарантии от Пекина, прежде чем продвигаться в переговорах с Вашингтоном. Речь идет о передаче запасов высокообогащенного урана третьей стороне, как об одном из элементов возможных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Свыше 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света. В результате массированных ракетных обстрелов повреждены несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно. Шуваев предупредил, что в течение суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. Владимир Путин освободил участников СВО и их семьи от погашения просроченных кредитов. Подписанный президентом закон распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая этого года. Долги не должны превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Также среди условий суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление уже подписано, сообщила мэр города Светлана Маслова. По ее словам, к сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. В АТОР полагают, что турпоток в Анапу по итогам этого года может составить порядка 4 миллионов человек против 3 миллионов в прошлом году. Напомню, причиной восстановительных работ на пляжах курорта стало загрязнение побережье нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявленный удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты? ФАС, НЮКАС, Marketplace так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф в 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи. А теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно. Теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на Бизнес FM. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомства подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
4: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке и военной, и политической.
5: Скажите, пожалуйста, что касается использования Орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью, вот в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный Орешник и заряженный Орешник?
4: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об Орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, тут есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные могут быть фугасные, для подрыва как раз уничтожения строений гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны.
3: Это был Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракет комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» ну практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания «Firepoint» украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытания собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
7: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На «Firepoint» — это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все же о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог. Американское ПВО способны сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги «Патриот» — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
8: Она в теории должна уметь сбивать вот.
1: Реклама – наша профессия. Одним из лучших рекламных носителей считается лифт. А раздвигающиеся двери можно использовать как метафору той или иной жизненной ситуации. Например, в Германии одно рекламное агентство на внешних дверях лифта поместило счастливую супружескую пару. Но когда двери открываются, муж с женой расстаются. А заходящий в лифт человек видит рекламу адвоката по разводам. Реклама – наша профессия. Проверено практикой.
9: Когда человек слушает музыку, активируются почти все области мозга. Например, слуховая кора, зона, ответственная за эмоции, движение и память. Это помогает сохранить мозг в рабочем состоянии и укрепить разнообразные нейронные сети, в том числе те, которые задействованы в обучении, исполнении когнитивных функций и обработке позитивных эмоций. А вот еще 5 полезных психологических эффектов воздействия музыки на человека. Музыка помогает снизить стресс. В 2013 году ученые провели эксперимент, в котором участники должны были попасть в стрессовую ситуацию после того, как прослушают определенные звуки. Для одной группы это были успокаивающие мелодии, для другой – журчание воды, а для третьей была просто тишина. Оказалось, что расслабляющая музыка лучше всего помогает восстановиться после стресса. Музыка помогает учиться. Ученые считают, что мелодии вызывают приятные эмоции, что улучшает запоминание материала. Хотя музыка влияет на концентрацию внимания и способность запоминать, ее эффект может быть разным для разных людей. Понаблюдайте за собой и найдите то, что помогает именно вам. Музыка облегчает боль. Крупный анализ исследований воздействия музыки на обезболивание показал, что пациенты, слушающие музыку до, во время или даже после операции, меньше чувствуют боль и тревогу, чем те, кто не слушал ничего. При этом оказалось, что наиболее эффективна музыкотерапия перед хирургическим вмешательством, а не после него. Интересно и то, что пациентам требовалось значительно меньше обезболивающих препаратов. Музыка улучшает сон. Спокойная расслабляющая музыка – это очень хорошее снотворное, которое не требует никаких затрат и весьма эффективно. В результате эксперимента психологи выяснили, что испытуемые, слушавшие музыку, спали значительно лучше тех, кто слушал аудиокнигу или вообще ничего. Музыка улучшает производительность. Ученые обнаружили, что бодрая музыка с быстрым темпом мотивирует людей работать эффективнее. Она вызывает позитивные эмоции, а в приподнятом настроении люди работают лучше. Кстати, музыка не только поднимает настроение, но и помогает сосредоточиться. Прослушивание музыки – это не только приятно, но еще и полезно. Любимые треки помогут как сконцентрироваться на работе, так и расслабиться после. Подбирайте музыку под занятия и будьте эффективнее.
1: Проверено практикой на Business FM. Проверено практикой.
10: Кто не успел, тот и не удел. Таковы реалии современного мира. Как же успеть все запланированное еще чуть-чуть сверху, если в сутках всего 24 часа? Ответ прост и сложен одновременно. Нужно просто по-новому воспринимать время, как шкафчик. Подробнее расскажет бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Проверено практикой на Business FM.
11: Ведущий эксперт по производительности труда в США Джулия Моргенстерн, изучая тайм-менеджмент, придумала сравнивать время с обычным шкафом, то есть ограниченным пространством. И тогда вам станет гораздо проще в этом времени существовать, так как оно имеет границы. Остается лишь правильно заполнить этот шкаф и прежде всего понять, что туда положить. Для этого оцените продолжительность каждой задачи. Это не только понимание, что вам нужно делать, но и сколько времени это займет. Так вы сможете решить, что войдет в шкафчик, а что нет. Сможете управлять своими обязательствами и принимать более обоснованное решение. Сначала будет трудно, но потом вы втянетесь и будете четко понимать, сколько времени занимают ваши разнообразные задачи. Второе. Определить, сколько вам необходимо полок. Для этого составляйте временные карты. Это образец вашей недели. Вы составляете график всего своего бодрствующего времени. От сна до сна. Все, что входит в вашу жизнь и находится между этими двумя точками. Есть задачи постоянные. Например, отвозить ребенка в школу. А есть редкие. Вы можете решить, что вечер пятницы – это всегда время с друзьями. А суббота – дела по дому. Главное – строго выделить полку и следить, что она есть и сбалансирована. Так появится время на дела, которые вы 100 лет откладывали. Например, поход в театр. А еще увидите дисбаланс между работой и личной жизнью, если он есть. Если одна из категорий монополизирует вашу жизнь за счет других, например, работа, пора искать способы уменьшить их влияние, чтобы освободить место для другого. Третье. Следить за наполненностью шкафа. То есть применяйте правила критического мышления. Например, какие-то дела и задачи удалить. Стоит ли овчинка выделки? Может, эта задача дублирует уже проделанную кем-то работу. Возможно, что-то отложить, сократить по времени или найти инновационный подход. Ну и моя любимая – делегировать. А кто еще может выполнить эту задачу? Может, это вообще чьи-то обязанности? Или достаточно заплатить, чтобы сделали за вас? Все эти методики вкупе с осознанием, что именно вы определяете, как существовать во времени, дает массу возможностей, снимает стресс, не дает обесценивать свои достижения и помогает выстроить свою жизнь так, как хочется вам. Тут главное, как с утренней зарядкой. Каждый день соблюдать заполнение полок, то есть нужна система.
12: Проверено практикой на Business FM. Курс истории или история курса. Китайский юань был введен в обращение в 1889 году. В 1935 юань отвязали от серебряного стандарта и привязали к золотому, но следующее десятилетие не пошло валюте впрок. Если в 1936 году доллар США стоил 3/3 юаня, то в 1946 ровно в 1000 раз больше. Начавшаяся революция окончательно обрушила национальную валюту. В 1948 году был основан Народный банк Китая, который выпустил банкноты «Жэньминьби» — «Народные деньги». Реформа проводилась по мере объединения провинций коммунистами. Переход на единую валюту завершился к 1952 году. Новый китайский юань сегодня не является свободно конвертируемой валютой. Его курс к основным валютам устанавливался Народным банком Китая. Последние котировки колеблются возле 6/3 юаней за доллар США. Курс истории или история курса на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Джон Хэнкок. Так звали купца из Бостона, который прославился тем, что, став президентом Континентального конгресса, первым подписал Декларацию независимости США в 1776 году. Хэнкок оставил в документе чересчур крупную и вычурную подпись, якобы для того, чтобы британский король Георг III мог разглядеть ее даже без очков. Эта история обросла множеством легенд, а имя Хэнкока в Америке стало синонимом слова «автограф». Позже появилось выражение «Put your John Hancock here». Буквально положите здесь своего Джона Хэнкока, а по смыслу распишитесь здесь. Срочные переводы на Business FM. Валюты. Ботсванская пула. Название в переводе с языка «цвана» означает «пусть будет дождь». Введена в 1976 году, в 2005-м из-за инфляции обесценилась почти на четверть. Но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Проверено практикой.
13: Все люди на Земле делятся на 4 типа по восприятию информации. Те, кто воспринимает мир через слух – аудиалы, кто воспринимает через зрение – визуалы, через ощущение и тактильность – кинестетики, и те, для кого цифры и разнообразные функциональные значения – основа понимания мира – дигиталы. Сегодня поговорим об особенностях восприятия информации. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
12: Проверено практикой на Business FM.
11: Конечно, в каждом из нас есть и аудиал, и визуал, и кинестетик, но в разных пропорциях. По статистике, меньше всего аудиалов и дигиталов, лишь по 10%, визуалов 30%, а самая обширная группа – кинестетики, 50%. Как же понять, кто есть кто, и зачем нам вообще нужна эта информация? Вот представьте, вы на встрече презентуете новый продукт или программу, а ваш клиент говорит: «Нет, я ничего не понимаю, покажите мне графики, таблицы, бенчмарк». Вот он, дигитал. Нельзя приходить на встречу с таким без цифровой сравнительной информации. Они не слышат и не смотрят на то, какой вы прекрасный оратор. Им подавай цифры, здравый смысл и никакой интуиции. А вот если ваш бизнес-партнер – аудиал, важно подготовить красивую и очень насыщенную разнообразными сторителлингами речь. И еще все это подкрепить легкой ненавязчивой музыкой, потому как его мир – это слух. С визуальным коллегой проще. Покажите презентацию, используйте флипчарт или иные способы визуальной демонстрации. Мини-ролик, и он ваш. А вот как быть с теми, кто воспринимает мир через ощущения? Все просто. Дайте пощупать, потрогать, понюхать. Новый год через запах мандаринов. Это они, кинестетики. Вовлеките. Дайте поучаствовать самому в составлении и решении. Для таких партнеров лучшее – это участие в мозговом штурме, посещение производства и погружение в мир вашего бизнеса. А с вас фразы: «Ну как, чувствуете мурашки по коже? Услышали запах детства?» Самое интересное, что мир очень быстро меняется. И уже сейчас процентное соотношение начинает увеличиваться в пользу дигиталов. Зная это, вы всегда во всеоружие и сможете найти подход к любому, даже очень сложному бизнес-партнеру.
14: Проверено практикой на Business FM. Проверено практикой.
15: Наступило время, когда умение владеть собой, слушать, слышать, быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства и мыслить творчески ценится работодателями куда больше, чем уверенное знание компьютера или трех иностранных языков. А значит, и развивать надо не только свои профессиональные качества, но и soft skills, мягкие навыки. Об этом сегодня и поговорим. В гостях на Business FM Нижний Новгород бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
14: Проверено практикой на Business FM.
11: Мягкие навыки – основа успешности профессионально развитого человека. Если из двух кандидатов, одинаково владеющих навыками конкретной компании, нужно будет выбрать одного, возьмут того, кто сможет работать в стрессе, умеет находить общий язык с людьми и обожает свое хобби. А это тут при чем, спросите вы? Очень даже. Человек с хобби более цельный. Работа для него не вся жизнь. Он самодостаточен и разносторонен. Такие работники сейчас в части. Хорошая новость в том, что любую компетенцию можно развивать. Хотите овладеть критическим мышлением? Развивайте логику и наблюдательность. Проходите тесты, участвуйте в квизах и викторинах. Но главное – учитесь и не бойтесь задавать вопросы. Не доверяйте одному источнику. Проверяйте и перепроверяйте информацию. Анализируйте несостыковки в словах и событиях. Ищите параллели и причинно-следственные связи. Много читайте. С креативностью сложнее, но и тут есть рецепт. Давайте себе простор для фантазий. Решайте нестандартные задачи, займитесь творчеством, пойте, танцуйте, пишите, рисуйте. Начните хотя бы с того, что поменяйте привычный маршрут, которым ездите на работу. Для развития коммуникации общайтесь с разными людьми. Разговоритесь с незнакомцем в метро, спросите, как дела у соседа. Больше пишите – посты, письма, сообщения. Выступайте публично, даже если страшно. Это пройдет с практикой. Самое же сложное – развитие контакта с собой. Оцените, насколько вы понимаете себя, знаете свои сильные и слабые стороны, свои ценности и желания. Прямо сейчас возьмите листок, поделите его на две части. В одной пропишите свои сильные навыки, а в другой то, что необходимо развивать. За первую графу похвалите себя, а вторую возьмите за основу своего развития и потихоньку начинайте в себе их улучшать. И это и есть саморазвитие. Но и почаще интересуйтесь у себя же, что я сейчас чувствую, о чем я думаю, то, что я делаю, действительно важно для меня. Протестируйте эти советы хотя бы месяц, регулярно, и вы увидите, как изменится ваша жизнь.
14: Проверено практикой на Business FM. Проверено практикой.
15: Конфликты – часть нашей жизни и бизнеса. Без них не обходится коллективная работа, взаимодействие с руководством или тет-а-теты. Но важно знать, что конфликты бывают разные. Одни помогают нам прийти к единому решению, а другие разобщают и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
14: Проверено практикой на Business FM.
11: Конфликт – это столкновение интересов двух и более сторон, а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликта – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество – это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решения. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту, забыв о своих интересах. А мы прекрасно понимаем, что забывая о своих интересах и наступая себе на горло, мы полностью теряем влияние и авторитет. Это не только вредит бизнесу, но и приводит к низкой самооценке. Казалось бы, компромисс – вот лучший способ. Но когда 50 на 50, это то же самое ни мне, ни тебе. А в ближайшей перспективе есть риск получить отказ оппонента, исполнять половинчатый контракт и возобновление конфликта. Поэтому самый конструктивный способ – сотрудничество. Партнерство, при котором находится такой вариант, который выводит обе стороны на выгодные позиции. Как же его достичь? Во-первых, уберите эмоции, и вам гораздо легче будет принимать взвешенное решение. А во-вторых, определите четкую цель, чего вы хотите в итоге. Подберите аргументы и определите существующие возможности для решения ваши и другой стороны. Наметьте обоюдные точки, даты, суммы и придите к согласию. Правда, это занимает достаточно много времени, поэтому не решайте конфликты на скорую руку. Подходите к ним обдуманно, и положительный эффект не заставит себя ждать.
14: Проверено практикой на Business FM. Британские ученые доказали.
1: Спать более 8 часов вредно, уверены британские ученые. Ведь в этом случае человек проводит больше времени в фазе быстрого сна, в которой его чаще посещают кошмары. Специалисты проанализировали сновидения и продолжительность сна почти 1000 человек. Учитывались стресс, паранойя, галлюцинации и употребление алкоголя. Оказалось, что все перечисленное напрямую связано с частотой кошмаров и их тяжестью. Сами по себе кошмары нарушают сон и усиливают уже существующие психические проблемы. Так что спать слишком долго не менее вредно, чем хронически не досыпать.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
15: Купцы Блиновы. Родоначальником династии нижегородских купцов-старообрядцев стал Андрей Блинов. Именно он, крепостной крестьянин из села Балахнинского уезда, получил вольную, приехав в 1840 году в Нижний Новгород. Вместе с сыновьями вел торговлю зерном. Дела быстро шли в гору, капитал рос. Братья Блиновы выкупили квартал земли, прилегавший к Рождественской улице, на котором выстроили доходные дома. Главную роль в семейном бизнесе играл старший сыновей Федор. Он занимался солеторговлей, владел речными судами. местами. В 1861 году мельницу и другие предприятия Блинова посетил наследник престола Николай Александрович. Федор Андреевич обратился к нему с просьбой позволить назвать его именем городской общественный банк, создание которого Блинов в это время добивался. Поддержка наследника была получена, и в 1864 году Николаевский городской общественный банк Нижнего Новгорода начал работу. Директором стал сам Федор Андреевич, пожертвовавший 25 тысяч личных денег на учреждение его капитала. Николаевский банк принимал вклады, выдавал ссуды, учитывал векселя. Прибыль должна была идти на городские нужды. На протяжении нескольких лет Федор Блинов и братья Аристарх и Николай вносили крупные суммы в первоначальный капитал общественного банка, финансируя приюты, богадельни, лечебницы, гимназии, училища и библиотеки. Создали при первом детском приюте ремесленные классы, замостили на свои средства Сафроновскую площадь и Успенский съезд Каке. Кроме того, они вместе с Бугровыми участвовали в строительстве городского водопровода. Отдавая деньги городу, они ставят одно условие. Пользование водой из нового водопровода должно быть для всех сословий Нижнего Новгорода на вечные времена бесплатно. А суровой зимой 1877 года поддержали крестьян Семеновского уезда, обеспечив их продуктами и не дав умереть с голода. Строили заводы, мельницы. Среди знаменательных построек, оставленных нижегородцам в наследство, Блиновский пассаж на Рождественской. Там же бесплатно Блинова предоставляли помещение для начавшей работать Нижегородской биржи. Биржевому собранию был отведен широкий коридор, а для комитета и маклеров – небольшие комнаты. Собрание в коридоре на площади перед пассажем, правда, не представляли удобства. Это все чаще наталкивало биржевое общество на мысль о необходимости иметь собственное помещение для таких дел. Вопрос удалось решить в январе 1895 года. Тогда сын Аристарха Блинова Асаф Аристархович предложил построить на свои средства дом для биржи на принадлежащем ему месте на Сафроновской площади, с тем, чтобы сдать этот дом биржевому обществу в аренду на 24 года. Предложение было принято. Через год здание биржи было готово. Открылось оно аккурат во время проведения знаменитой Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Говоря об упомянутом уже Асафе Аристарховиче Блинове, стоит отметить, что он продолжил заниматься хлебным делом под фирмой «Торговый дом братья Блиновы». Мукомольная продукция его была удостоена золотой медали на Всероссийской промышленной выставке. Продолжал Асаф Аристархович и благотворительное дело семьи, хоть и не с таким размахом, как старшее поколение. Жертвовал на реставрацию Дмитриевской башни Нижегородского Кремля и открытие в ней Нижегородского художественно-исторического музея. Помогал бедным. Продолжал придерживаться главного принципа жизни семьи Блиновых. Честь дороже прибыли.
14: Дела семейные. На Бизнес-ФМ. Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
15: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям. Именно в это время начинают попадаться в летописях Баташи и Баташовы. Многие из них нашли убежище в Туле, где преуспели в кузнечном деле. Еремей Баташов был избран первым старостой Оружной Слободы. Влас Баташов при тишайшем Алексея Михайловича начал делать первые нарезные пищали. А Иван Тимофеевич Баташов поставил железоделательный завод в Туле. Потомки именно этого Баташова развернули бурную деятельность по освоению природных богатств Приокского горного округа, превратив его в важный центр железодеятельной промышленности центральной части Российской империи. В 1728 году Баташов владел независимыми друг от друга двумя заводскими комплексами – Тульским и Медынским. В 1734 году Иван Тимофеевич, находясь в жесткой болезни, составил завещание, по которому один завод переходил в руки старшего сына Александра, а другой – младшего – Родиона. В 1740 году после смерти брата Родион Иванович купил у вдовы Медынского завод, который за нерадением и пьянством владельца приведен был в полное разорение. Знание дела, предпринимательская хватка, умение ладить с чиновниками берг-коллегии позволили Родиону Ивановичу не только восстановить отцовское производство, но и расширить его. После смерти Родиона Ивановича дела перешли в руки его сыновей Андрея и Ивана, чьими неусыпными трудами хозяйство Баташовых превратилось в мощный производственный комплекс. Но строительство заводов ввергло Баташовых в финансовую кабалу, ибо деньги приходилось брать в кредит. Только расплатясь, они могли приступить к новому строительству в Ордатовском уезде Нижегородской губернии. Разрешение на строительство было получено в сентябре 1764 года, а производство запустили уже через два года, в декабре 1766. В 1770-м в строй действующих предприятий Баташова вели Велитьминский молотобойный завод на реке Велитьма, который течет через Выксу. В это же время Баташова построили при заводе полотняную фабрику, где ткали для господского дома скатерти, холстину и ковры. Имелась и бумажная фабрика. Заводы выпускали пестрый ассортимент товаров на рынок и поставляли их в казну. Это были действительно первые крупные мануфактуры в крае со сложным разделением труда, с использованием техники того времени и массы обученных и необученных рабочих. На протяжении 18 века Баташовы владели 18 заводами, из которых 4 они купили и 14 основали сами. По выплавке чугуна их хозяйство было третьим в России, уступая Демидовым и Яковлевым. Примечательно, что время роста баташовских заводов совпадает с двумя турецкими войнами, тремя польскими разделами, войнами со Швецией и Францией, восстанием Пугачева, наконец, со временем формирования Черноморского флота. Нуждаясь в снарядах и пушках, правительство Екатерины II обратилось к Баташовым с запросом. Не возьмутся ли они на своих заводах приготовлять военные принадлежности, обещая выдавать награды в 10 и даже 20% затраченного капитала. Баташовы, превратившись в крупных заводчиков, использовали любую возможность и выполняли различные заказы. В начале 19 века лидером среди металлургических заводов Российской империи стали выксунские предприятия Ивана Родионовича Баташова. В это время он все свое внимание сосредоточил не на расширении производственной базы, а на внедрении новейших технологий и механизмов. Так, например, выксунский завод одним из первых в России начал использовать паровую машину. На Велетьминском заводе все механические части были перестроены под руководством крепостного мастера Григория Пономарева. Вместе с сыном они изобрели способ отлива стали литовки, что англичане держали в строжайшем секрете. Русские мастера построили самодувные печи для такого литья и довели до высочайшего качества производства кос и пил. Они же построили на заводе пильную мельницу, которая своей оригинальностью, простотой и выгодностью восхитила знатоков. Продукция выксунских заводов славилась на весь мир и получала дипломы первой степени на международных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и Милане. В 1821 году Иван Родионович Баташов скончался. Его единственный сын Иван был безнадежно болен, поэтому все свои богатства – заводы, леса, крепостных – Иван Родионович завещал внучке Дарье. Управление заводами перешло в руки ее мужа, генерал-аншефа Дмитрия Дмитриевича Шепелева, который являлся полновластным заводовладельцем. С этого времени выксунские заводы стали именоваться шепелевскими.
14: Дела семейные на Бизнес ФМ. Британские ученые доказали. Люди не ходят в спортзал даже за вознаграждение, выяснили американские ученые. Участники эксперимента могли получить подарочные карты на $60 или приз, например, в виде блендера, за то, что посетят спортзал 9 раз за 6 недель. В начале исследования 95% подопытных собиралось тренироваться 3 раза в неделю. Четверть из них перестала ходить в спортзал уже после первой недели. А до приза добрался вообще лишь один из каждых трех. Специалисты пришли к очевидному выводу, что материальное вознаграждение не является мотивацией для поддержания здорового образа жизни. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Согласно легенде, на одной из римских улиц с незапамятных времен стояла античная статуя, безрукий торс, изображавший какого-то бога или героя. Напротив располагалась школа учителя-маэстро Пасквино. По его имени стали называть и статую. В 1501 году кардинал Оливьеро Карафа велел переместить изваяние и поставить его возле своего палаццо. Римляне быстро привыкли украшать статую листочками со своими изобразительными или стихотворными художествами. Как сказали бы сейчас, острой социальной направленности. Бумажки наклеивались ночами, и горожане успевали с ними познакомиться ранним утром, еще до того, как крамолу ликвидировали карабинеры. Пасквино превратился в излюбленную площадку для едкой сатиры, карикатур, анекдотов и сплетен, в которых критиковались папа и члены правительства. Эти сочинения стали называть «пасквилями», а статуя до сих пор стоит на углу Пьяцца ди Пасквино и Палаццо Браски. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Британские ученые доказали.
1: Люди с высшим образованием чаще обманывают, выяснили британские ученые. К такому выводу они пришли, проанализировав данные 6 тысяч человек. Оказалось, что самые образованные люди лгут чаще других. А самыми честными оказались те, кто даже не закончил среднюю школу. Они обманывают в 2 раза реже тех, кто закончил аспирантуру. Специалисты считают, дело в том, что более образованные люди лучше умеют предсказывать последствия лжи. Попутно выяснилось, что в целом мужчины лгут чаще женщин. Но от возраста уровень честности не зависит.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
16: Знай меру.
17: Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров.
16: Знай меру на Business FM.
14: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
18: Купцы и промышленники Рукавишниковы. Начало династии положил Григорий Михайлович Рукавишников. Будучи кузнецом, переехал в Нижний Новгород в 1812 году из местности Красной Рамени Семеновского уезда. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что нижегородские Рукавишниковы – выходцы из уездного города Балахны, бывшего в 18 веке крупнейшим центром солеварения. Предположение основано на том, что в делах балахнинского магистрата 18 века зафиксирована деятельность более десятка Рукавишниковых, числившихся знатными купцами Балахны и получавших многочисленные подряды на поставку соли в разные города страны. В начале 19 века правительство разрешает ввоз иностранной соли, подорвав торговлю и промысел данного товара, с чем, вероятно, связан переезд родоначальника нижегородской ветви Рукавишниковых Григория Михайловича с семьей из Балахны. В Нижнем Новгороде Григорий Михайлович купил 3 лавки в железном ряду, через несколько лет у него было уже 6. Кроме того, в 1822 году он основал стальной завод в Кунавинской слободе. Железный старик, монопольный поставщик железа.
19: Снесся запрет. В первую очередь, малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Снесся запрет. В первую очередь, малых легкомоторных. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22, или небольшой Альта-НГ, или всем известная Цесна-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
20: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
19: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
21: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби у людей. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто летел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
19: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. 2 человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Business FM.
22: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
4: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, с помощью принятия решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел, то есть искусственный интеллект в армии, это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарии, как действовать, а иногда, может быть, и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
22: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нацбезопасности страны. Также стоит отметить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». В нем глава компании Алекс Карр провозгласил ИИ новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
14: Культ на личности. Лица на банкнотах. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман, ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе. Культ на личности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
0: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
2: Ценные бумаги.
0: Совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что Норникель может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
5: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
23: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
24: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
23: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
5: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
25: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта. Не будет ли это им мешать движению?
5: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МОТО МСК КАП, член экспертного совета сообщества МОТО России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
26: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эта инициатива прекрасно прошла. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но эту инициативу убрали под ковер.
5: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
27: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются. Вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же все этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты стать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
5: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
28: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесные проезжают меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Ну, самим самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
5: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
2: В основном они по району ездят, и на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что можно велополосы, там вот им можно. Пустить мотоциклистов — хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, и все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
5: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4,5 тысячи. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google Gemini Omni лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. А в Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» и Сергей Черненко.
3: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация – это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти 1500 долларов в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы...

0: повторении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
1: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес» с ИИМ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об урегулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент. Закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек, юань на закрытии 10 рублей 61 копейка, ну и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов, это 28 мая, такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет, и соответственно падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район 96,5 долларов за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ираном и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Армузского пролива. Но другое издание, New York Times, сообщило о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Армузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Продолжительность жизни.
4: Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Это называется синестезия. Состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква Е зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 24 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина, вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву А прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна

0: Гипотеза такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит. Или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденное рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе.
1: Как появлялись города на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Иран готов вывести со своей территории высокообогащенный уран при условии, что он будет передан Китаю. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленные источники. При этом Исламская Республика стремится получить гарантии от Пекина, прежде чем продвигаться в переговорах с Вашингтоном. Речь идет о передаче запасов высокообогащенного урана третьей стороне, как об одном из элементов возможных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Свыше 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света. В результате массированных ракетных обстрелов повреждены несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно. Шуваев предупредил, что в течение суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. Владимир Путин освободил участников СВО и их семьи от погашения просроченных кредитов. Подписанный президентом закон распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая этого года. Долги не должны превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Также среди условий суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление уже подписано, сообщила мэр города Светлана Маслова. По ее словам, к сезону готовят уже выведенные из зоны ЧС песчаные и галечные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. В АТОР полагают, что турпоток в Анапу по итогам этого года может составить порядка 4 миллионов человек против 3 миллионов в прошлом году. Напомню, причиной восстановительных работ на пляжах курорта стало загрязнение побережье нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявленный удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты? ФАС, не указ. Marketplace так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно, и теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на Business FM. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомства подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования,
5: производстве и подготовке к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюра,